Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну а сейчас романс «Живет моя отрада».

0: Спасибо, спасибо, дорогие друзья, спасибо.
1: Лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист России Алексей Волжанин. Друзья, есть такая пословица: рыбак рыбака видит издалека. Знаете? Знаете, да? Ну, а для сегодняшнего концерта я немножко ее переделал, и она звучит так. Метр метра видит за 100 метров. А к чему это я все говорю? Я вижу, в зале сидит настоящий мэтр, наш неизменный председатель Московской городской организации ВОС Александр Николаевич Машковский. Давайте поприветствуем его. Ему представляется слово для приветствия и для награждения. Пожалуйста.
2: Дорогие друзья, не пугайтесь, петь я не буду. Да.
1: А мы попросим.
2: Да, спасибо. Конечно, в нашем обществе очень большие таланты, и действительно поражаешься их мастерству, умению. Вы знаете, у нас была хорошая традиция. Мы в конце года выезжали за город и проводили семинары. На этих семинарах, помимо тех вопросов, которые мы там решали, мы собирались и чествовали ветеранов, юбиляров, которые в данном периоде стали юбилярами. Сегодня, к сожалению, маловероятно, что мы сможем в этом году выехать за город по разным причинам и провести такое мероприятие. И мы немножко подумали и решили данное мероприятие провести в нашем узком кругу. Да. Ну и я хотел бы сказать, что действительно нам повезло. В нашей организации очень много достойных, уважаемых людей, которые заслуживают, помимо тех наград, которые они получили, заслуживают большого человеческого внимания и добрых слов в их адрес. Но вот сегодня мы решили такой небольшой импровизированный такой торжественную часть провести, так?
1: Да, ну, и вот у меня есть список. Давайте. Список людей, которые будут сегодня награждаться.
2: И мы их всех приглашаем на сцену.
1: Да, и приглашаем на сцену Гладышевская, Гладышевскую Валентину Сергеевну. Работает в системе ВОС более 22 лет, 20 из которых в должности главного бухгалтера Московской городской организации ВОС. Валентина Сергеевна – высококвалифицированный руководитель и творчески мыслящий организатор. Исключительное трудолюбие и добросовестность – помогает ей успешно решать множество ответственных профессиональных задач. Она требовательна к себе и подчиненным, что существенно влияет на высокую результативность ее работы. Валентина Сергеевна также участвует в разработке и реализации проектов, направленных на социальную поддержку и комплексную реабилитацию инвалидов по зрению. Своим неординарным деловым качествами она заслужила авторитет и уважение среди своих коллег и руководства, что подтверждают ее многочисленные награды, в том числе от мэра Москвы, Департамента труда, социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Это все. Далее мы приглашаем на сцену Валентину Николаевну Салихову. Более 18 лет возглавляет местную организацию Измайлова, сумев сделать ее лучшей из лучших в Московской городской организации ВОС. Благодаря ее высокому профессионализму и замечательным человеческим качествам эта организация стала красивым и уютным домом, в котором незрячие люди окружены постоянной заботой и вниманием. Здесь успешно функционирует клуб любителей кино, тренажерный зал, уникальный кабинет механического массажа, а также работают разнообразные кружки по интересам, включая домоводство, сад-огород, хоровой кружок, чтение и письма по Брайлю, шахматно-шашечный и другие, что помогает инвалидам по зрению удовлетворять свои потребности в общении с друзьями и единомышленниками и ощущать себя членами большой дружной команды. Благодаря трудолюбию, чувству долга и неиссякаемой энергии Валентины Николаевны в Измайлово ведется историческая летопись организации и создан собственный интернет-сайт, освещающий обширный круг интереснейших событий, которыми живет этот сплоченный и дружный коллектив. Валентина Николаевна щедро делится своим богатым опытом работы с коллегами и со студентами Института профессиональной реабилитации и в подготовке персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». Свою многолетнюю успешную трудовую деятельность на благо инвалидов по зрению она удостоена многочисленных наград, в том числе и от мэра Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Дальше на сцену приглашается для награждения Спицына Ольга Ивановна. Работает в системе ВОС более 17 лет, из которых 12 является председателем московской организации «Таганская» Московской городской организации ВОС. Ольга Ивановна – грамотный, квалифицированный руководитель и творчески одаренный человек. Она неоднократно участвовала и побеждала в различных поэтических состязаниях. Благодаря ей на Таганке произошли большие позитивные преобразования. Проявилась активность молодежи, организовался хоровой коллектив, возникли успешные контакты с различными благотворителями в сфере социально-бытовой помощи инвалидам по зрению. Эта местная организация все чаще и смелее заявляет о себе на городских социально-культурно- и спортивных мероприятиях и постоянно стремится к повышению результативности. За свой добросовестный труд Ольга Николаевна награждена Департаментом труда, социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Для награждения приглашается Наталья Александровна Лаврова. Более 13 лет возглавляет местную организацию работников интеллектуального труда Московской городской организации ВОС. Это очень яркий, харизматичный, решительный и энергичный руководитель, совмещающий в себе качество умелого организатора, борца за справедливость, защитника прав человека и наставника своих подопечных, которых она опекает поистине материнской заботой. Как человек, искренне преданный своему делу, Наталья Александровна внесла свой большой вклад в звонкие победы ритовцев на различных городских и федеральных социально-культурных мероприятиях. Кроме того, она является талантливым организатором и популяризатором социального туризма среди незрячих людей. Пользуясь заслуженным авторитетом и уважением окружающих, Наталья Александровна удостоена многочисленных наград, в том числе и от мэра Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Для награждения приглашается Храмцова Инна Юрьевна. Начала работать в системе ВОС более 18 лет назад. Сначала в должности секретаря местной организации «Сокол», а затем заведующей канцелярией Московской городской организации ВОС. На протяжении 11 лет работы в этой должности зона ее ответственности является одной из самых важных и необходимых в слаженном функционировании аппарата управления МГО ВОС, так как именно она ведет дело производства, готовит текущую и отчетную документацию, занимается массой повседневных вопросов, без которых невозможна деятельность незрячего председателя МГО ВОС. В круг обязанностей Инны Юрьевны входит подготовка документов по работе правления МГО ВОС, справок по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности нашей организации, отчетов по численности ее членов. Кроме того, она принимает участие в проведении культурно-массовых мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов по зрению, за что награждена знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» и знаком «За заслуги перед ВОС» третьей степени. Также на сцену для награждения приглашается Куликова Марина Владимировна. Человек по-своему уникальный среди сотрудников МГО ВОС, так как она работает в должности секретаря московской организации «Коптева» уже более 37 лет, являясь верным помощником председателя и своих подопечных. Это скромный, добросовестный, внимательный, честный, остроумный, творческий и очень любознательный человек, отдающий на протяжении долгих лет свои силы, энергию и душевное тепло окружающим ее людям. Она старательно стремится к достижению результатов в работе, создает вокруг себя доброжелательную атмосферу, много читает, любит путешествовать и умеет ценить красоту во всех ее проявлениях. Марина Владимировна – человек неравнодушный. Она активный участник всех происходящих в организации событий, помогает незрячим москвичам в решении их насущных проблем, участвует в подготовке культурно-массовых праздничных мероприятий, словом, является неотъемлемой и важной частью организации, в которой верой и правдой служит всю свою жизнь, за что удостоена многочисленных наград, в том числе от мэра Москвы, Департамента труда, социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Друзья, давайте поприветствуем всех награжденных, пожелаем им крепкого здоровья, личного счастья и всего самого-самого доброго. Ну а наш праздничный концерт продолжается. Давайте поприветствуем аплодисментами артистов и ведущих. Наташ, вот ты обиделась, что я назвал тебя помощницей, но ведь ты не сможешь провести этот концерт без меня.
3: А это почему?
1: Ну потому что ты ничего не знаешь.
3: Ну что ж такого, я не знаю.
1: Ну, например, традиции наших концертов.
3: Ну почему же? Я готовилась и могу сказать, что каждый концерт не обходится без выступлений юных артистов. И сегодняшний концерт тоже не будет исключением.
1: Готовилась она. Настоящий артист всегда должен быть готов. Нужно уметь импровизировать. Импровизация – вот что главное в нашем деле. Ну и харизма, конечно. Смотри, как я объявлю следующего участника. Классика не умирает. Бах, Бетховен, Лист. Слушаем, для вас играет юный пианист. А?
3: Прекрасно. А на сцене Лопухин Тимофей, 15 лет, выпускник детской школы искусств имени Светланова, фортепианное отделение. Тимофей – многократный лауреат музыкального конкурса и многих олимпиад.
1: И ваши аплодисменты, друзья.
3: Прошу приветствовать.

0: Дорогие друзья, а я дополню, что Тимофей также увлекается композицией и игрой на ударных инструментах.
1: И является также учеником интерната номер один. Давайте еще раз поприветствуем Тимофей Лопухин, замечательный музыкант. Ну, а наш концерт продолжается. Наташ, вот ты готовилась к сегодняшнему концерту. Что же, по-твоему, мы должны делать дальше?
0: Ну, я думаю, что настала пора рассказать о тех памятных датах, о тех праздниках, которым посвящен наш сегодняшний концерт.
1: Ну да, самое время.
0: И расскажет нам о них наш мэтр, непревзойденный мастер слова Виктор Скворцов.
1: Наташ, ты что, я же не готовился.
0: Ну, ты как-то импровизируй, там, используй свою харизму.
1: Наташ, я тут внимательно на тебя посмотрел и увидел настоящего партнера, на которого можно положиться, который никогда не подведет.
0: А, то есть ты посмотрел на меня с обожанием.
1: Наташ, давай не будем вспоминать прошлое. Признаю, я был неправ. Сейчас надо как-то спасать ситуацию.
0: Ну, хорошо. Первое событие, памятная дата, о которой я напомню, расскажу, это День инвалида. В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие. Это одновременно и договор по правам человека, и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общественности и на те преимущества, которые получает общественность при участии инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
1: Молодец, Наташа. С праздником вас, друзья! Ну, а концерт наш продолжается, и я хочу пригласить на эту сцену коллектив Талгат Фэмили.
0: Встречайте!
1: Песни, которые они исполнят, вряд ли смогут оставить вас равнодушными. Поприветствуем их, друзья, Талгат Фэмили.
2: Мы очень рады сегодня принять участие на концерте уже не первый раз в ВОСе. Возможно, из всех концертов тоже есть люди, которые уже нас видели. Поэтому мы очень рады встрече. Мы подготовили сегодня с Талгатом две песни. Это песни из 50-х годов. Они необыкновенно светлые. Я думаю, вам они подарят приятные, светлые эмоции. Берегите себя, не болейте. Мир вашим домам. Бумажный кораблик.

поссорились. И кто-то топнул ногой. Жизнь так непрочно устроена.

лучше не топать ногой. Спасибо. Еще одна замечательная песня, которую редко сейчас кто помнит, кто вспоминает и поет, из репертуара Леонида Быкова, из кинофильма «Зайчик». Музыка Андрея Петрова, слова Рыжова. «Для чего ты живешь, человек?»

Потому что если мы собираемся, особенно это касается последнего времени, если мы собираемся, мы, артисты, музыканты, на сцене, а вы в зрительном зале, значит, это как минимум уже одно общее, маленькое, да может быть и не совсем маленькое, но счастье. Поэтому со счастьем вас, дорогие. Я вначале немножко поиграю, а потом спою для вас.

Спасибо большое. Спасибо. Еще одна замечательная песня. Песня для всех. Для всех присутствующих здесь. Для всех не присутствующих здесь. Для всех присутствующих здесь всегда незримо в наших душах, в наших сердцах. Для всех тех, кто, может быть, занял самые большие, самые высокие зрительные места и смотрит за нами сверху.

место, где душа доживает вечность. 100 дорог, что висят, словно в небе мосты. И когда под тобою бездна, и дышать уже нет мочи, ты себе повторяешь молча:

0: Спасибо. Спасибо.
1: Певец и музыкант Алексей Геращенко. Дорогие друзья, вот коллектив, который выступал перед Алексеем, Талгат Фэмили, его руководителем является Талгат Хасемов. Он прекрасный музыкант, тоже, можно сказать, мультиинструменталист, играет на многих инструментах, и сейчас он вам сыграет на флейте уже. Пожалуйста, Талгат Хасемов. Хочу добавить, что Талгат является музыкальным руководителем театра песни Рената Ибрагимова и клавишником солиста группы «А-студио». Ваши аплодисменты. Талгат Хасемов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Очень рад выступать на этой сцене с моими коллегами, друзьями, музыкантами. И хотел бы пожелать вам всем здоровья, прежде всего здоровья, вот, прекрасного настроения и бодрости духа, чтобы дух и душа всегда были готовы к любым ударам судьбы. И для вас этот подарок. Знаменитый вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». Андрей Петров.

0: Спасибо. Еще раз с праздником.
1: Прозвучал знаменитый вальс Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля» в исполнении Талгата Хасемова.
2: Ой, Витя, я что-то вот немного волнуюсь.
1: Волнуешься?
2: Да.
1: Ну, не мудрено. Все женщины волнуются, когда они рядом со мной.
2: Прости, пожалуйста, вот мое волнение с тобой никак не связано. Просто сейчас будут выступать ребята из первичной организации, где я председатель. И можно сказать, что у них дебют.
1: Тогда давайте поддержим их бурными аплодисментами. Наших молодых исполнителей из первичной организации Даргамилова.
2: Даргамилова, да? Даргамилова. Ну, а пока ребята готовятся, я расскажу немного еще об одном важном дне. Это День Белой Трости. Идея установить День Белой Трости появилась в США в 60-е годы. 6 июля 1963 года Национальная Федерация Слепых выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. И 16 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем Белой Трости. В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к празднованию этого дня в 1987 году. История Белой Трости как символа незрячих людей берет начало в 1921 году. И она связана с именем молодого фотографа Джеймса Бикса из Бристоля. Из Бристоля. Джеймс потерял зрение в результате несчастного случая и стал учиться самостоятельно ходить, ну, при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители, и тогда он перекрасил ее в белый цвет. Это новшество подхватили в Европе, в Америке, а затем и в России. Ведь трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза.
1: Ну что ж, друзья, еще раз поздравляем вас с праздником. И, Наташ, слово твоим подопечным. Аплодисменты.
2: Встречайте вокально-инструментальный ансамбль «Exceptions».

Спасибо. Дорогие друзья, первая композиция, которую мы для вас исполнили, она называется «Фея». И написана она была в 2014 году. И сегодня состоялась ее живая премьера. А следующая композиция... Ну, а автор я, аранжировка вместе с ребятами. Следующая композиция, которую мы для вас сыграем, мы хотим немножко подарить вам настроение лета, ведь все помнят лето, все хотят вернуться в лето. Композиция группы «Чили». Так и называется «Лето».

0: Спасибо, друзья!
1: Дорогие друзья, это были новые эксперименты Via Exceptions. Спасибо, ребят, большое. Я тоже волнуюсь за своих. Так. Вить, ну вот мы сегодня говорили про традиции, а тебе не кажется, что мы забыли еще про одну?
2: Про какую же, интересно?
1: Ведь ни один концерт не обходится без цыганской песни.
2: А, это точно, действительно, есть такая традиция.
1: Ну да, но вот где мы ее возьмем, ведь цыгане сегодня к нам не приехали.
2: Ну не переживай, ведь рядом с тобой мэтр. А мэтр должен уметь все, даже петь цыганские песни. Потому что кто такой мэтр? Мэтр — это...
1: Мэтр не говорит, а делает. Вот и ты не говори, а лучше спой. Давайте попросим. Виктор Скворцов.
2: Ну что ж, друзья, раз цыганская, так цыганская. А вы подпевайте мне, потому что песня известная. Сейчас вы ее все, конечно, узнаете. Пожалуйста, музыку. Можно ручки поднять и похлопать немножко. Оп! Представим, что мы попали в цыганский табор. Берегите карманы, кошельки, часы и мобильные телефоны.

0: Ночь такая,
1: а лунная.
2: Давайте вместе. Эх, раз.

0: Опа! Спасибо, друзья. Ну вот как будто бы мы и побывали в цыганском таборе. У всех все на месте, проверяйте.
1: Чуть не выскочила на подтанцовку, вот уж действительно мэтр. Ну, друзья, а сейчас на эту сцену выйдет коллектив, выступление которого в наших концертах стало доброй традицией. Итак, марципаны во главе с их руководителем, директором Московского эстрадно-реабилитационного центра Черемушем Алексеем Алексеевичем.
0: И сначала, конечно, мы дадим нашему генеральному директору Алексею Алексеевичу слово для приветствия. Алексей Алексеевич, микрофон тебе.
2: Что ж, прежде всего хочу всех поприветствовать. Спасибо всем, что здесь с нами, поддерживаете нас. В такое непростое время мы с вами вместе совершили, наверное, невозможное — провести концерт. И я крайне очень рад, доволен, что мы это смогли сделать. Ну и, конечно же, всех хочу поздравить со всеми прошедшими и грядущими праздниками, о которых шла сегодня речь, посвящен этот концерт. Желать всем здоровья, благополучия и счастья. Вот, на самом деле, мы недавно здесь и фестиваль проводили заключительный, да, итоги подводили жюри. Наша деятельность, прежде всего творческая, культурная в МГУ, она очень обширная. И главное, что несмотря ни на что, не прекращается. Я считаю, что искусство и творчество победит все. Так что давайте друг друга поприветствуем и скажем друг другу благодарности слова. Так, держи микрофон.

Ну что ж, еще минутная прям буквально готовность. Я хотел еще сказать, что мы практически уже в преддверии, уже заканчивается уже середина, уже больше середины осень, и следующие песни, конечно, мы хотели бы посвятить. И у нас будет еще одна, две песни, посвященные этому такой паре очарования, да, то есть, которая несет такие лирические настроения. Где-то, может быть, пересмотр каких-то событий, философии, романтики, ну и, конечно же, любви. И следующая песня, это авторская песня, написала наша хорошая знакомая Светлана Тишина. Вот. И исполнять ее сегодня будет наша прекрасная вокалистка Власова Анна.

0: Спасибо, спасибо, друзья. Ну что ж, продолжаем нашу программу. И, конечно же, следующую песню мы хотим, чтобы подарил вам наш великолепный саксофонист, вокалист, клавишник Алексей Геращенко. Спасибо. Будем петь на итальянском языке сегодня. Песня известная, надеюсь, вы узнаете. И дважды еще раз искупаете Алексея в овациях.
1: Grazie.

0: Gracias.
1: Спасибо, спасибо, друзья. Так, сейчас вот маленькая рокировочка у нас будет. У нас наши мультиинструменталисты меняются инструментами.
0: Да, я никогда этого раньше не делал. Я сейчас буду играть на бас-гитаре.
1: Да. Друзья, ну, следующая песня, как я, в общем-то, уже проанонсировал, тоже будет про осень. И как Алексей первый раз сегодня играет на бас-гитаре. Также я сегодня первый раз буду петь эту песню. Так что можно сказать, что премьера. Так что не судите строго. А если знаете слова, то помогайте. Thank you.

0: Спасибо, спасибо, друзья. Ну что ж, и чтобы немножко сменить лирику на такой позитивный лад, на то, чтобы у нас в душах все-таки было светло и далеко было от грусти, мы снова предоставляем слово нашей прекрасной Анне Власовой.
1: Сейчас, секунду. Вы обратите внимание, у нее в руках бубен, так что хорошего настроения она вам нашаманит сейчас.
2: Между прочим, я хочу продолжить твои слова. Что бы ни творилось в этом мире, что бы нам ни подкидывала судьба, на самом деле счастье, оно внутри нас. И насколько мы мечтаем, вот столько и получаем. Знаете, бывает, идешь, и человек какую-то грубость тебе говорит. Вот у человека, что есть за душой, тем он делится. И я желаю вам, чтобы у вас счастье было столько намечтано, чтобы не жалко было делиться со всеми, кто встречается на вашем жизненном пути. Вот так. Говорил один мудрец.

скупа речь была волхва, суть той притчи такова: дабы дом был хлебосольный, не жалея сям вина.

0: Будьте счастливы, пускай все ваши мечты исполняются, и несмотря ни на что, собирайтесь хорошей душевной компанией. Большое спасибо.
1: Всем спасибо, друзья.
2: Это был ансамбль «Мерцепаны». И, наверное, нужно представить всех музыкантов. Давайте по аплодисментами встретим каждого из них. Алексей Геращенко, клавиши, бас-гитара. Талгат Хасемов, бас-гитара и клавиши. И Аяс Хасемов, ударные. Роман Якименко, электрический баян. Наша очаровательная солистка-вокалистка Анна Власова. Ну и, конечно, неизменный руководитель, композитор, певец, музыкант, дирижер, поэт, скульптор, художник и танцор. Ну, в общем, настоящий молдавский цыган, наш руководитель Алексей Черемуш. И это все ансамбль «Мерцепаны». Спасибо, друзья. Наташ, ты сегодня много рассказывала про праздники Белой Трости, День инвалида. А давай я про Новый год расскажу.
3: А это еще зачем?
2: Ну, скоро уже. Вдруг нам не удастся его отпраздновать. А я столько знаю баек про Деда Мороза, анекдотов разных.
3: Ну, хорошо, конечно. Все-таки давай будем надеяться на лучшее. Но думаю, что подарить подарок все-таки можно. И поскольку ты у нас профессиональный, непревзойденный Дед Мороз, тебе и дарить.
2: Ну что же, подарок у нас есть. У нас есть для вас, друзья, сюрприз. И сейчас вы его увидите и услышите. Приготовьте ручки ваши для аплодисментов, потому что мы приглашаем на сцену народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова!
4: Добрый день, дорогие друзья. Великолепный концерт. Такие выступающие, талантливые все. Я с удовольствием получал там, сидел, слушал. Слышал ваши аплодисменты. Когда-то в дружной трудовой стране Советов мы жили, может быть, и проще, и бедней. Но все же в космосе и в области балета мы были точно впереди планеты всей. Мы свято верили, что нет страны чудесней, и чтобы легче было строить и творить, нам грели душу замечательные песни, каких теперь уже, пожалуй, не сложить. Мы путь в грядущее прокладывали рьяно, и над бескрайними просторами страны звенела музыка Арно Бабаджаняна, как символ вечной романтической весны.

Темпераментные были песни. Серьезно. Вот я уже полвека танцую, танцую эту песню. В свое время, в 70-х годах, получал призы на танцах, когда учился в консерватории.

Знаете, это кино великолепное. А как песня называется? Даже не песня, скорее всего, романс. Точно, тишина Дорогожской заставы. Слушаем и поем, если желаете.

Ну, и в завершение, небольшое мое вступление. Шлягер, который я в свое время тоже оценил песни года, выходила моя пластинка, это был, по-моему, начало 80-х годов, «В краю магнолий». Можешь даже станцевать, если желание, подвигаться.

0: Любви, счастья и здоровья вам, дорогие друзья. Спасибо.
1: Народный артист РСФСР Ринат Ибрагимов.
2: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу, и остается поблагодарить его организаторов. Прежде всего, Александра Николаевича Машковского, председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых.
1: А также директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Баженова Владимира Петровича. Ну и, конечно же, генерального директора музыкально-эстрадного объединения МЕРЦ, нашего вдохновителя, нашего генератора и наших идей, Черемуша Алексея Алексеевича. Друзья, еще раз хотим поздравить вас со всеми прошедшими наступающими праздниками, с Новым годом, я думаю, уже стоит поздравлять, начинать. Как там сложится, мы не знаем, но лишний раз поздравить, я думаю, стоит. Всем вам здоровья, счастья, чтобы у всех все было хорошо, и главное, почаще нам встречаться вот в таких замечательных залах, с такими песнями, с такими артистами, с таким хорошим настроением. Остается только добавить, что наш сегодняшний праздничный концерт провели Наталья Скрипкина
2: и Виктор Скворцов.
1: Спасибо, друзья. До свидания. До новых скорых встреч, мы надеемся.

Радио Рансис. www.rancis.org. Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: живешь!
1: Для вас выступал фольклорный ансамбль «Поверье» в составе Игорь Захаров. Ваши аплодисменты!

0: свидания, до новых встреч!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Валентин Крымко. Раненые. Часть вторая.

0: Все утро лесник хозяйничал во дворе. Складывал развалившуюся поленницу, гасил известь в старом ведре, клесал щеколду для ворот. И делал все это так неспешно и основательно, словно ему не было никакого дела до войны, до расположившихся в его избе раненых.
1: Что еще за чучело? Ты чей, дед?
2: Это вас надо спросить. Чьи вы такие в чужом хозяйстве, как у тещи в бане расположились?
1: Что, лесник, что ли? Отец Санькин?
2: Тебе чего?
1: Ясно. Табачком не богат?
2: Зелье-то поганое не потребляю.
1: А что, желаешь жить до 100 лет?
2: Чужих годов не проживу.
1: А что, строишь бригаду, что ли, или до неба желаешь добраться?
2: Да вы и на небе достанете. Вон уж реки-то испоганили, леса гусеницами побили.
1: Ну да, нашел о чем горевать.
2: У каждого свои болячки, а ваших сами слезы леют.
1: Да, суровый ты, дед.
3: Плющ, вернулись?
1: Да, и лейтенанта встретил. Сапера. Местный сам. Говорит, отсюда в Ставрово тропинка имеется. А дальше к востоку-то по суше места. И выбраться к своим можно.
3: Ну и что ж вы не ушли с сапером?
1: А ты не лезь мне в душу, доктор.
2: Не добраться вам до Ставрова.
3: А куда? Куда можно?
2: Он в Аникеевку пойдете, не заблудитесь.
3: Ну немцы, немцы в Аникеевке.
2: Они теперь всюду немцы. Что ж так и будете до конца войны в чужом дому отсиживаться?
3: Да не волнуйтесь, уйдем мы. Лошадь приведут и уйдем.
2: Что, ваша, что ли, лошадь?
3: Ну почему наши? Возьмем у кого-нибудь в Аникеевке.
2: А, ну да, застреножили ее для вас. Ждут, пока явитесь за ней.
1: Дед, а дед, а свою кобылку-то ты в каком овраге-то припрятал, а?
2: Ишь, быстрый какой. Только вот беда, попроворнее тебя сыскались. Не знали, что вам понадобится. Раньше вас выпрыгли.
3: Наши?
2: Наши, ваши. Разве разберешь? Справку мне не давали. А ну, тати!
4: Товарищ Вимирович, Рымбаеву повязку сняла. Может, глянете?
3: Что, плохо?
4: Нет, заживает. Полдень уже скоро.
3: А?
4: Полдень, говорю, скоро.
3: Ну и что?
4: Перевязку надо бы. Доронину.
3: Вернется, перевяжем.
4: Нельзя было его посылать.
3: А кого? Кого можно?
4: Раненый он.
3: Ну, знаете.
2: Чего высматриваешь? Своих дожидаешься?
4: Ага.
2: С лошадью?
4: Так может, добудут.
2: Да кто вам ее даст? Не будет вам лошади. Но если будет... Куда повезете калечных своих? К немцу? Али в болото? Чтоб не от ран померли, а в трясине утонули.
4: А что же нам делать-то?
2: Что делать? Да уходить поскорей. Может, налегке-то и выберетесь к своим.
4: Налегке это как же? Без раненых, что ли?
2: Ну, полегче которых. Тех с собой прихватите. А кто совсем обезножил, остается пусть. Из избы не выгоню, из голоду, думаю, не помрем.
4: Ну, а если немец?
2: Ну, а если все будете здесь колготиться, еще скорее его наведете. А так, может, и обойдется. Сюда и в другое время, раз в год кто заявится.
4: Ну что ж, вот так без помощи их совсем оставить?
2: Да ну, далека от вас помощь. Он у мальчонки ногу-то раздуло, куда глядите?
4: Ну так операцию ему надо.
2: А может, и надо, этому я не обучен. А, возьми-ка.
4: Что это?
2: Травы сушеные. Вот из этого мешочка на ногу надо класть. Угу. Вот отсюда в кипяток на полчаса в кастрюльку. И потом поить по полчашки 6 раз в день.
4: А поможет?
2: Да кто ее знает. Раздуло больно ногу-то. И запах. Врач-то твой не умеет, видно, операцию.
4: Не приходилось ему.
2: Не умеет. Ну, иди вари. А врачу скажи, ежели те, кто на ногах, не уйдет до вечера, мы с дочкой уйдем, потому как головы класть из-за вас не согласны.
4: А может, меня с ними оставить, а? Ну, с ранеными. Не объем же я вас. А поднимутся вместе и уйдем.
2: Да поднимутся и без себя отправлю. Ну, нечего им делать тут.
4: Ну, пожалуйста, оставьте, а. Я вам, хотите, я вам стены побелю. Я все умею.
2: Че, жених, что ли, среди них, аль с родственник?
4: Нет.
2: Ну, тогда и нечего тебе колготиться возле них.
4: Да вы что же с ними не в родстве?
2: А я не по вашим законам живу.
4: Нельзя мне без них.
2: Да 2 раза об одном говорить не приучен. Иди вари, и чтобы зубки не перепутала.
4: Иду я. Иду, иду.
0: Шевелеву не раз приходилось встречаться с пленными. Война отодвигалась на запад, и в лицах, в движениях пленных все чаще ощущалась какая-то суетливая животная мольба или тупое безразличие в конец отчаявшегося человека. Но этот фашист, как и другие пленные начала войны, был совсем иным, подтянутым, уверенным в своем превосходстве. Поэтому Шевелев вначале даже растерялся, увидев из окна перепачканного известью пленного фашиста, который, испуганно озираясь на лесника, послушно выволок из сарая стремянку.
2: Аккуратней, куда ты по стенкам-то лодишь? Аккуратней, ищи, говорю. Вот сюда, под навес-то. Вот так. Ну иди!
3: Это что?
2: Трава.
3: Да я вижу, что трава. Вы что? Вы что, хотите травой вылечить гангрену?
2: Может, не вылечу. Шибко долго до меня лечили.
3: Главное, виноватых найти, да? А потом как выйдет? Знахарь какой! Может, пойдете еще он, пошепчете над ранами?
2: Шептать не обучен. От трав вреда не будет.
3: Да что-то я не слышал на лекциях о ваших травах.
2: Да ты другое слышал. Как на старших орать, да по-живому резать. Да еще в чужом дому на чужих харчах от войны отсиживаться.
3: Мы уйдем, мы уйдем, вы-то не беспокойтесь. Лошадь приведут и уйдем, мы вылечим всех. Без травок ваших. Заберите ваши мешочки, чтобы я их больше не видел здесь.
2: Лошадь они найдут. Погибель, а не лошадь. Ну, что ведро там бросил? А ну, давай, ставь на место.
5: О, гляди-ка, приспособил зверюгу.
2: Да ну, какой он зверюга, пес приблудный.
5: А ты гляди, дед, собака сбесится, она ведь всех покусает.
2: Да вылечитесь, у вас он доктор, ученый, шибко. А ну, пошел на место!
5: Ишь, как бегает, а? Ну, давай, давай, дрессируй, дрессировщик.
2: Анюта! Анюта!
6: Чего?
2: Что, ягод, что ли, набрала?
6: Ага, брусники.
2: Дай-ка.
6: Да мало тут совсем.
2: Кому набрала-то? Врачу, что ли?
6: Да нет, Васе. Жар вон у него.
2: А, малец, у которого нога. Брусник, жар, не помощник, забыл, чему учил?
6: Да осень же. Нет вон ничего.
2: Ну ладно, отнеси, раз набрала. Потом мешок возьми потихоньку, сапоги туда брось, фуфайку, сало. Нет, сало оставь. На видное место положи. Пусть едят. Да будем мы себе. Ну шагай, чё встал?
6: А мы-то чего же, уйдем, что ли?
2: Придется, видно. Ну шагай. Да в разговоры с ними не вступай. У болота буду ждать.
6: Ага, Ягоды только отдам.
0: Вася снова застонал от боли. Шевелев поднялся, направился к раненому, но в дверях остановился. И тогда Варя, уловив нерешительность Шевелева, молча отстранила его и вошла в комнату.
7: Гад, что ж ты делаешь-то, гад? Пусти.
6: Не спишь, Васенька? А,
7: у вас руки холодные и костлявые.
6: Да, господи, ну жар же у тебя. Горишь весь.
7: Нога вам моя понадобилась. Может, голову сразу?
8: Чего орешь на нее, ты?
6: Тебе что здесь? Ну-ка давай, иди отсюда.
7: Пусти его, слышишь?
8: Не трону, пусти.
6: Смотри, у меня.
8: Ну что встала? Поговорить дай. По-мужски.
7: Ну просят же вас, Варя.
6: Ладно, Васенька, иду.
8: Что ж ты, как баба-то визжишь, а? Вон в рожу мне дал, кожа треснула. А у меня крепкая кожа. На северном ветерке дубленая. Да, думал, мужик, а ты...
7: Так, а я нет, по-вашему.
8: Да, выходит, что нет.
7: Ну и пусть. А только я все равно вас не боюсь. Ничуть. Даже сейчас, с ногой.
8: Ну, зря. Меня и на двух ногах побаивались.
7: Вон оно что. Ну и как? Радостно вам от этого было?
8: Мне-то нормально было.
7: Врете. Тоскливо вам было. Пусто. Всегда один были.
8: Ну, не понадобился никому, обошелся, видишь?
7: Опять врете. Ну что ж вы врете-то все? Но почему вы хотите казаться хуже, чем вы есть? Ведь вы же хороший человек. Помните, вам Лепсо рану разрезал, а вы шутили с ним. Я слышал. Меня после вас перевязывали. Я думал, у меня тоже получится. Не вышло. И потом вы к машине бросились шофера спасать. Никто не догадался, только вы... И Варя. А вы на нее.
8: Ладно, мертвый был шофер.
7: А ну и что, что мертвый? Ну и что, что мертвый? Ведь никто же, кроме вас. Я ударил-то вас только потому. Будь кто другой. А вы?
8: А чего я? Чего я? Ты погоди, ты же не знаешь ничего, Вася. Я же ночью уйти от вас надумал. Да что там надумал, ушел уже.
7: Но ведь вернулись. Вернулись. Вася!
9: Вась, может, подложить что, а? Знаешь, оно полегче, когда повыше нога. Было у меня раз, бревном садануло, потом отлежался в бараке. Давай вот подложи. Вот так. Тихонько, а? Ну, вот так. И не почувствовал даже, верно? Ну, у меня руки такие, умнее головы видать руки.
6: Вы что делаете?
8: Чего надо?
6: Я вот принесла.
8: Ну, что это принесла?
6: Брусника.
8: А на кой она, брусника-то? Ты будешь, Васька?
7: Буду.
8: Ну, чего так мало собрала? Сейчас, Вася, сейчас. Вася, милый, я тебе сейчас полную каску наберу.
7: Ага.
6: Ну что, совсем плохо, да? Ну, потерпи. Ты бери ягоды, бери. Знаешь, это хорошо, вот когда жар. Только ты зубами их не кусай, языком дави. Тогда прохлада во рту. Ну, чего ж ты, бери.
7: Тебя прислали, да?
6: Кто?
7: Кто-кто? Шевелев, небось, утешить велел.
6: Да нет, не Шевелев вовсе.
7: Ясно. Ну, че молчишь-то? Утешай.
6: Это как?
7: Как? Обыкновенно. Это ничего, что калека. Зато ягоды тебе будут носить в кружке. Ну ты чего?
6: Он в болоте ползал.
7: Ну перестань.
6: Чулок на коленке порвала. А ты?
7: Ну подумай, чулок. Ну велика важность. Ну зашить можно. Новый можно купить.
6: Где его сейчас купишь-то?
7: Прости. Прости меня. Давай ягоды.
6: На.
7: Ух ты. И правда прохладно.
6: Языком только надо.
7: Ага.
6: Тогда вкусу больше. Угу.
7: Ты тоже возьми.
6: Нет.
7: Возьми, а то я не буду.
6: Но одну только.
7: Погоди, я сам выберу. На. Вот эту.
6: Ишь ты. Самую крупную, небось, выбрал.
7: Да ничего, тут много еще. Ты чего?
6: Вон усы намазал.
7: Да.
6: Постой, постой, не стирай. Не стирай, тебе хорошо с усами. Смотри-ка. Ты знаешь, они когда у тебя отрастут, ты уж их не сбривай.
7: А если сбрею, разревешься?
6: Да ну, вот еще. Да я редко реву, правда. Вот знаешь, и не увидишь больше ни разу.
7: Я?
6: Ну а кто же еще? Да больше-то и не видел никто. Как маму схоронили с тех пор. Ты чего?
7: А тебя что? Не целовал никто?
6: Давно, мама.
7: А потом?
6: Кот. Чего ты? У нас правда кот был такой. Сам черный, а мордочка беленькая. Он прям, знаешь, на коленке мне прыгал и в нос целовал. Ты тоже хочешь?
7: Я не кот.
6: Ой, чего ты, обиделся, что ли? Вась, ну я что, сказала, чего не так? Не обращай на меня внимания. У меня, знаешь, это часто бывает. Я вот в прошлом году меня тетка к себе забрала. А забрала и в школу отдала, в 5-й класс. А там девчонки все, знаешь, моложе на 3 года. Ходят что-то, говорят промеж себя. А чего говорят? Ну, никак не пойму. Я вот так потолкалась среди них месяц. А потом отец приехал да забрал меня обратно. Да ведь и ему тоже одному как. И сготовить, и прибрать.
7: Так у тебя 4 класса всего.
6: Ну да. Чего? Ну ты не думай. Я же и книжки всякие читаю. И по хозяйству могу. И с детьми малыми тоже. Ты знаешь, у меня их много будет.
7: Пусть будет. Мне-то что?
6: Как это что? Как это что? Вот все вы мужики такие. Вот понаделаете детей, а потом носом к стенке.
7: Это тебе кто сказал?
6: Кто? Тетка?
7: Дура!
6: Кто? Тетка моя дура!
7: Ты дура! Мне ногу хотят отрезать, поняла?
6: Ну и что?
7: Да мне лучше умереть, чем так.
6: Ах, вот оно как. А сам, значит, за нефтью со мной давай, да? К маме поезжай. Чего ж ты меня тогда к маме-то звал?
7: Ну, я думал, умру.
6: Ну, умирай себе на здоровье.
10: Аня! Аня!
11: Что делала там?
6: Да иду я, иду.
11: Ты как с отцом говоришь. Мешок где?
7: Аня. Аня Шевелева. Шевелева зови.
6: Сейчас. Товарищ военврач! Товарищ военврач!
12: Здесь. В чем дело?
6: Что? Вот Загадин пришел. Что?
7: Доронин. Доронин где?
11: Ну не тяни, Рогатин.
12: Да говоришь ты!
7: Где Доронин? Нету. Нету Доронина. Поначалу все как надо выходило. В Аникеевку еще затемно вошли. Изба на краю деревни. Подвода средь двора. Грязь на колесах свежая. Старик открыл, один во всей избе. Ну, Доронин ему сразу все как есть. Старик среди ночи стол накрыл. Картошечка в маслице, волнушечки маленькие с лучком сала в 4 пальца. Куда, спрашивает, отправляться надо? Дорониному к леснику, знаете где? Как же, говорит, встречались. Ешьте, ешьте, я тем временем корма кобыле задам. А я Доронину что-то уж больно добрый, да скорый старик. Присмотреть, говорю, за ним надо. А Доронин за собой, говорит, надо смотреть за собой. Видишь, говорит, какой, услышал про раненых, сразу решился на помощь идти. Да я ему говорю, ешь, говорю, раз поставили. А вот только он, только и распробовать-то и не сумел. Слышу, мотоциклы германские у избы. Я раму табуреткой вышиб. Доронин и вытолкнул сам за ним. Светалося. Засекли они нас. Бегу, слышу, пыхтит он за мной. К болоту уж подбегали. Оглянулся, у куста он свалился. Я к нему. Вставай, кричу, мать твою! А гляжу, штаны в крови. В крови штаны-то. То ли рана старая открылась, то ли зацепила его. В куст его заволок. Лежи, говорю. Лежи, говорю, как травинка. Лежи, не шевелись. А он старик, бормочет старик. Да что тебе тот старик? Молчком лежи, покручу их малость в болоте, заскочу за тобой. С 100 метров отбежал. А он стрельбу открыл. Ну и главное, мимо уж они проскочили. Лежи себе, чего там? Да нет же, попалил, а потом... Варька, ну я же говорил ему...
11: Старик часом не кривой был?
7: А? Да, кривой. Слушает, один глаз на тебя, другой в окошко смотрит.
11: Ясно. Аня, сапоги прихвати. За остальным запредем, на досуге заберем, ежели немец не подпалит.
6: А раненые как же?
11: Мое слово вы слышали? Не понадобилось вам оно? Теперь у кривого спрашивайте, когда немца с собой приведет. Догоняй, Аня.
6: Сейчас.
9: А что, знакомый, что ли, старик?
6: Знакомый, штрафовал его папка весной.
7: Я ж говорил ему, присмотреть надо за стариком.
5: Ну, что будем делать, военврач? Ну, что делать будем?
4: Отпусти их, миленький, отпусти, а? Пускай выбираются. Может, повезет, а? И ты давай с ними. А я уж тут побуду.
7: Ты будешь? Ты? А я? Я что, я не врач уже, да? Считаешь, бестолку я?
4: Врач, миленький врач. Ты еще выучишься, многих спасешь. Уходи только, а? Все уходите.
6: Варя, да как же это уходи? А операция? Да, Вася, ты же сама говорила, ему операция же нужна. Доктор, миленький, вы сделайте ему операцию, а? Не уходите, сделайте. Ну, хотите, я вам сапоги свои отдам, а? Они у меня большущие, они вам как раз будут. Я вам и шубу отдам, все, что хотите, отдам, только сделайте.
7: Что ты прицепилась-то ко мне? Я тебе что сказал? Догоняй, вот и беги, все бегите, и нечего цепляться, ясно?
6: А вот и не пойду. Не пойду, пока не сделаете.
7: Да что ему теперь-то операция? Че мучить-то парня зря? Немец завтра придет. Может, и лучше так, хоть знать про то не будет.
5: А если не придет, тогда как?
6: Да ему-то что, придет, не придет? Вон нога у него. Ну, сделайте.
7: Ну, а если не смогу, если хуже будет?
13: Некуда хуже.
7: Плющ, Рогатин, выбирайтесь к своим. Варя?
4: Да?
7: Скипяти инструменты.
4: Ну, Ань, давай, догоняй отца.
6: Сказала же, не пойду.
4: Ну так сделает же он. Слышала? Сделает. Незачем тебе здесь.
6: Да вам, может быть, незачем. Вам-то вон что один, что другой, для вас все одинаковые.
4: Так что ж, плохо это, что ли?
6: А вы у Плюща вон спросите.
4: Какая ж ты дура. Тебе что отец велел? Марш в лес!
6: Гляди-ка, раскомандовалась тут. Не дома у себя!
7: Черт, не сидится ему.
5: Выходи.
7: Вражину.
3: за сарай побежал.
5: Да, выдрессировал лесник.
3: Ох, я ж знал. Знал же я, невезучий доцент. Ведь поперед себя ему не дозволял. Ведь только один раз по его и вышло, когда старика без присмотра оставили.
5: Ты мне объясни. Ты-то для чего вернулся, а?
3: Я? Ну, а как же? При госпитале я. Не велено было одному уходить.
5: Ну, теперь-то велели. Что ж ты стоишь?
3: Так это... Повозку... Повозку приказано было.
5: Ну, погоди, погоди, подсоблю.
14: Фролин.
6: Чего?
14: О, Аникеевка.
6: Аникей?
14: Туда.
6: Да нет, Ставрова там. Аникеевка вон в ту сторону.
15: Че надо, девки? А ну, пошел на место! Ты чего тут топчешься? Стою у болота, жду.
6: Ну, а куда идти-то?
15: Что? Ты о чем спрашиваешь-то? Кого? А ну, гляди сюда. Ты с кем связалась? Кто? Да ну, говори ты! Ясно.
6: Куда вы?
15: К врачу твоему.
6: Нет, нет, не он, не он вовсе.
15: Кто?
6: Вася.
15: А что, малец, у которого нога? У тебя что было с ним?
6: За нефтью звал. Говорит, война кончится и поедем.
15: Да ну какая же нефть, калека же он.
6: Да он, может быть, в техникум еще выучится, инженером станет.
15: Вот дура-то, да какой техникум? Да некогда мне дур твой выслушать, а ну пойдем.
6: Я не пойду,
15: а ну, пойдем.
6: Не пойду, пусти меня, пусти.
15: Укусила? Отца родного укусила, звереныш.
6: Звереныш, да. А кто меня в лес заволок? От людей подальше. Вон и злые они люди, и жадные, в горло готовы вцепиться.
15: Что, не так разве? Не тому учил? Злые есть. Каждый в отдельности-то человек вроде. А вместе-то злее стаи волчьи.
6: Это неправда, вон посмотрите вы на них. Они же гнилую картошку и ту на всех делят.
15: А чужую делят, рука не дрожит.
6: Гнилой картошки пожалели.
15: Да ну пусть едят. Только им по глупости-то ихней. Только до утра ее есть осталось. Ты что ж думаешь, тебя немец пожалеет? Или кривой старик выручит?
6: Не уйду я без него.
15: Да кто он такой, Васька твой? Ну чем он тебя заколдовал? Ты на себя-то взгляни. Он какая ты. Вся в мамку. Да он и глядишь-то, как мамка.
6: Все вам не так.
15: Да ну как хошь, гляди. Только забудь ты о Ваське-то своем. Годок-другой пройдет. Десяток Васек за тобой поскачет. Получи его на двух ногах. Ты эти людей-то не видела? Не забредали к нам в избу? Хочешь, в село с тобой переедем,
6: нет,
15: жить?
6: Нет.
15: Войне-то не век быть. Уйдет война. Уйдет. За что же я тебя-то уносить? Ты же света белого не видела. Греха же не изведала, дочка.
6: Пусти меня, пусти. Не уйду я без него. Слышите? Никуда.
3: Фух. Фух. Сидишь, вражина, а я-то голова дырявая и забыл про тебя. Как штаны сымал, видел, а дальше ты и позабыл. Ну, думаю, теперь только в Аникеевке оденет. Так что, извиняюсь, дед, придется запереть сарайчик твой. Да, это, слышь, ты давно лесником тут?
15: Да лет 10. С коллективизацией вашей.
3: Небось, все дороги в лесу, как тропинку до сортира.
15: Да все они и лешему неведомы.
3: Понятно. И в Ставрову дорогу знаешь.
15: Да ну какие дороги нынче? Болотом.
3: Штаны просушить не труд. Вот носилки тем болотом никак не пронести.
15: Что, четверо, что ли, носилок вчетвером?
16: Одни донесем до кочки, за другими возвернемся.
11: Да ну...
16: По очереди?
11: Какая очередь? По поездам и тому, кто ходить по болоту умеет. Очередь. Ты. Ну, погодь.
16: Чего?
11: Погодь, говорю. Коль нужда такая есть, могу провести. Вот. И одного с собой прихватить можно. Мальца. Нога у которого.
16: А?
11: Ну, двух. Но мальца, мальца непременно.
16: А остальные как?
11: Ну, я тебя, понимаешь, не ангел с крылышками, не ероплан. И летать над болотом не умею.
16: Ну, как же, только двоих-то, остальные двое как? Че им скажем, всех надо? Ты придумай что-нибудь, придумай.
11: Да всем только помирать приходится. И то не сразу. Или у вас это за компанию? Колхоз. Тех-то двух, что пронести можно. Спросили? Согласны они помирать?
16: Ну, может, в Ставрово с тобой сходим? Так, за лошадью?
11: Так ты уж в Аникеевку сходил. Ты что думаешь, в Ставрово другой народ живет?
16: А что ж ты к ним раненых-то собрался весь, ты?
11: Так двух только. Двух-то у сестры пристроить можно. Втихую занесем ночью, чтоб не видел никто. Люди-то они какие. Не то, что немцы на тебя наведут. Своими руками удавят.
4: Что ж вы на людей-то так злы?
11: Что добрым к ним быть? За что? За какие такие дела? Что леса палят? Что друг друга, как утят на болоте, стреляют? А может, за то, что 20 лет в батраках прогорбес? Кобылу себе завел. Она председателю понадобилась. Что сынка своего, Пашку, к фельдшеру на ней повез, загнал да прикончил управление? Или за то, что одни без ведома моего жену мою в колхоз записали, а другие... подстерегли до вождями, до смерти? А может, за то, что вы в избу мою, как себе на печку забрались, что сердце скрипел, раненых ваших выходить взялся, траву вам отдал, 10 лет в болоте по травинке собирал, а вы мне в рожу той травой? Нет моей вины ни перед кем. Чист я.
4: Помоги, отец. Помоги. Они ж беспомощные, как дети малые. Попить и то сами не могут. Ну, уйдешь ты сейчас, оставишь их, грех на душу возьмешь. Ничем ты потом грех этот не отмолишь. Никакими делами не отмолишь. Сходи в Ставрово за лошадью, а? Тебя послушают, тебе дадут. Ну, не может же быть, чтобы все сердца озлобились. Найдется же кто-нибудь.
11: И на порог не пустят.
5: Слышь, дед, вдвоем пойдем. Пустят.
11: Ну, да ладно. Да ну не плачь. Попробую. Догоняй. Ночью по болоту не шибко.
5: Иду, иду. Иду.
16: Тьфу ты. Вот голова дырявая. У меня ж там в избе-то вода кипит.
5: Варь. Ты это, Ваську-то... Ваську сбереги. Ну и сама.
4: Иди, Коль. Догоняй лесника.
5: Догоню, до болота-то одна тропинка. Вот не договорили мы с тобой. Шел ночью, болотом шел. Мысль такая, увязну, словно не было. И словом-то некому вспомнить.
4: Иди, Коленька, иди, везучий. Может, повезет, может, добудешь лошадь, да?
5: Вот война кончится, увезу я тебя. Увезу, мало ли там, что до меня было. Да ты мне еще 3 пацанов родишь. 4. Везучий же я. И девку, если захочешь.
7: Варя. Варя, ты инструменты собрала?
4: Да.
6: кипят.
17: Знал бы я, что война впереди.
6: А ты только не бойся. Не бойся, получится у тебя. Я ведь видела, как ты Лепсоту помогал. У тебя все получится. У тебя руки такие. Они чего не знают, то сами почувствуют. Только не бойся.
17: Темно там.
6: Рогатин лампу подержит. Ну, пойдем?
0: Потом, на фронте, Шевелеву многому приходилось учиться, и все чаще, встречаясь с такими ранеными, ему удавалось обходиться без ампутаций. Тогда он был почти счастлив, понимая, что этим людям он не только помог выжить, но и дал возможность ходить по земле, трудиться.
18: Ну что ты точно, шавка голодная, озираешься? Не отбирают у тебя. Беречь тебя приказано.
6: Как он кричал.
18: Васька-то? Ну, живой ведь. Слушай, Фриц, вали-ка ты в сарай. С глаз моих иди от греха, я ведь забуду насчет приказу. Иди, вражина, и дверь закрой. Так.
6: А уж потом тише стал. Видать, сил больше не было.
18: Да не, не, силы-то были. Руку схватил, зажал. Во, глянь, синяк. В этой руке стала быть лампа, а эту Васька. А Шевелев, душа железная, вроде не слышит его крику. Пилит, пилит. Ну ладно. Ладно, ладно. Ладно, Атик.
19: Рогатин?
18: А?
19: Я. Рогатин, у вас огоньку не найдется?
18: А, это есть.
6: Ну как он, а? Как он, товарищ военврач?
19: Да нормально все. Да. Нормально, спит он. Ты иди к Ваське, ты иди. Брусника осталась еще?
6: А как же? Я вам цельный кувшин нарвала.
19: Ну вот проснется, попить дай.
6: Ага. А то можно я ему травяного сбора отварю, а?
19: От боли есть что-нибудь?
6: Есть, и от боли, и от жара тоже есть.
19: Ну иди, иди, вари.
6: Спасибо, побегу я.
19: Посмотрю, как он там.
18: Ну, а как же? Это конечно.
6: Товарищ военврач.
19: Что, плохо?
6: Не, хорошо. Не мокнет рано.
19: Ты куда?
6: Лошадь гляну.
19: Думаешь, добудут?
6: Не знаю.
19: А если нет? Зачем тогда все? Зачем Доронина на смерть посылал? Ампутация-то зачем?
6: Ты знаешь что? Ты давай к Васе иди, а? Ну, вдруг проснется. Да? Давай. А я сейчас.
18: Долгонько что-то твоего нет.
6: А?
18: Твоего, говорю, долгонько не видать.
6: Да какой он мой-то?
18: Ну, война кончится, твой будет. Детишкам нарожаешь.
6: Не будет у меня детей.
18: Ну, не век войне идти.
6: Да не про то я. Застудился. На финской еще. Ну, ранено же все ползком. А мороз холодно. Ну вот, и застудился. Да и меня-то после войны не будет.
18: Ты брось это, брось, брось.
6: Да нет. Мне и делать-то после войны нечего. Ты ж видишь, я какая.
18: Какая?
6: Ну, некрасивая. Ручище вон, как у мужика.
18: Да ну, нет, Вайк. Есть в тебе, понимаешь,
7: Добрая ты. Сестра милосердия.
4: Да не у милосердия я сестра, а у смерти. Милосердные они вон в тылу, в госпиталях раненых выхаживают. А я... Да и добро-то мое все спеклось от ненадобности.

0: Господи, красиво-то как! Сколько живу, первый раз вижу. Смешно, я сейчас подумала. Сказать? Угу. Ну вот смотри. Кончится война. Все разбредутся. Кто куда? Ну, кто уцелеет, конечно. Горе, все кончится. А вот только счастья такого не будет. Рогатин, спой чего-нибудь, а?
1: Чего?
0: Ну, спой чего-нибудь, миленький.
1: Да я не умею.
0: Ну, я прошу, ну, пожалуйста.
1: Нечто попробовать.

0: Ром, за... Чего ты?
1: А это по какому?
0: По-украински.
1: Ну, а по-русски ты не умеешь, что ли? Ну, знаешь, вот это. Нас утро встречает прохладой. А?
0: Ну, а как же? Ща. Нас утро встречает прохладой. Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж. Не могу. Не могу, Варюх. Ладно, пойду я передок закреплю на телеге, а то кочки, все разболтается повозка. И фрица запру.
1: Да не запирай, я тут побуду.
0: Во, Варюх, слышь, а может я тебе ключи-то от сарая сдам, а?
1: А чего это мне-то?
0: Ну, давай попросим Шевелёв, чтоб ты его стерегла.
1: Ну почему я-то?
0: Ну, понимаешь, вот вернулся из Аникеевки. Увижу его, в голове точно жаром сшибает. И пальцы сами к затвору лезут. Я уж, стыдно сказать, винтовку к нему не беру. Никакого сладу с пальцами нет.
1: Раненый он.
0: Ну, я понимаю, понимаю я, Варька. Раненый. Приказ потом, сберечь надо фрица. Эх, доцента не сберегли. Ногу Васькину тоже, гадину эту.
1: Ну, может, не по своей он воле-то?
0: Что, я, что ли, по своей? По повестке я, по повестке.
1: Давай ключи.
0: Ой, Варюх, ой, ну спасибо, ослабонило. Спасибо, Варюх.
1: Нас утро встречает прохладой. Эй, ты куда это? Фриц, ты чего вырядился? Одеяло на себя напялил. Ну-ка, иди-ка сюда. Небось, всю повязку сбил. Дай-ка гляну. Вот, конечно. Ты уж прости, я замоталась, забегалась, забыла про тебя. Ты куда пятишься-то? Стой, господи, я же осторожна, я ж повязку только. Дай-ка глянем. О, через неделю швы тебе снимем. У тебя голос появится. Петь станешь. Ты петь умеешь? Ну, вот слыхал, Рогатин здесь пел. Нас утро встречает прохлада. Ты что? Ты... меня ножом, ты не понял, да? Я же повязку только хотела. Я бы... Стой! Стой! Уйти хочешь? Нельзя тебе! Ты же своих приведешь! Нельзя! Не ушли еще раненые! Не пущу! Нельзя! Нельзя!

0: Я же перевязывала его и руками теми же жизни лишила. Как же Рогатин! Рогатин!
1: Марька!
0: Умираю, Рогатин.
1: Варька! Варька! Варька!

0: Весной 45-го в госпиталь, расположившийся в пригороде Берлина, среди ночи привезли старика-немца. Шевелев сделал операцию. Утром его разбудили детские голоса. Двое мальчишек, как выяснилось потом, внуки старика, сидели на подоконнике в коридоре, разглядывали что-то в окне, смеялись. Для этих мальчишек война уже окончилась. А Шевелев вспомнил другое. Озабоченное лицо 11-летнего мужичка, который осенним утром 41-го вместе с лесником приехал на подводе из Таврова.
1: Стоять! Стоять! А ну не балуй! Кому сказано, не балуй!
2: Тихонечко только, тихонечко, пожалуйста.
3: Да мы-то можем. Только ты потом про эту аккуратность кобыле рассказывай.
4: Рогатин, Рогатин.
5: Бревно, что ли, несете?
3: О, Васька, ожил. Глядь, ругается.
2: Потерпи, миленький, потерпи, не маленький, потерпи.
5: Ну, как вы думаете, пройдет повозка?
6: Пройдет, куда денется. Версты две по проселку, а там болотом. А там уж, считай, вышли. Да вы не глядите, что пацана с собой из Таврова привел. Он мальчонка приметливый. Болотом не впервой ходит. Ну, а в Таврово раненых по избам пристроите. Я договорился, кого куда. Он знает.
3: Товарищ военврач, погрузились, трогать время.
5: Трогайте, я догоню.
3: Есть.
5: А что Плющ? Не окликнул, не позвал?
6: Услыхал бы я.
5: Но куда же он деться мог?
6: Ну, из болота вместе вышли, а там много есть дорог, разные есть дороги.
5: Вы что думаете, ушел один?
6: Ну, это вам лучше знать, чего у него было на уме.
5: Не мог он уйти.
6: Ха, уходил ведь прошлой ночью, не добрел маленько до Ставрова.
5: Но вернулся.
6: Ну, раз на раз не приходится.
5: Да, не любите вы людей.
6: А мне люди добра не делали.
5: А это вовсе и не любовь, за добро-то любить. Просто так, как Варя. Потому что люди.
6: А что ж вы, люди, Варюху-то не уберегли? Люди.
5: За могилами присмотрите.
6: Ну, жив буду, чего не присмотреть.
7: А про травы я переписал кое-что из книжек ваших. Прощайте.
6: Простилась?
2: Простилась.
6: Да ты не горюй, дочка. Приглядят за ним, выходят. Голова-то у него вроде есть, у врача-то у этого. Но маленько погодя, сходим с тобой в Ставрово.
2: Чего ходить-то? Вон он орет на меня.
6: И то верно. Свое дело мы сделали, греха на душу не взяли. А Васька таких у нас еще не один будет. Получше его найдем. На двух ногах.
3: Фух, фух, чуть не забыл. Ты это, слышь, приколоти должок, так сказать. Перильц-то отломали для носилок. Приколоти. Фух, а может с нами-то, а?
6: Куда это с вами?
3: А что, думаешь... Кривой тебе штрафов не припомнит?
6: Да уж не забыл бы.
3: Вот и я говорю. Чего его тебе тут дожидаться? Да и что с дочкою? Ну, как знаешь. Бывай, стал быть.
6: Бывай, бывай, бывай.
3: Ага. Пойду я с Варюхой прощусь.
6: Куда это ты вырядилась?
2: Я...
6: Сапоги, фуфайка.
2: Я это... До телеги только добегу. До болота провожу их и обратно. Ухожу я, отец.
6: Что?
2: Ухожу с ним, ухожу совсем. Слабый он. Слабый, болит у него, знаете как? Вон даже глаза потемнели. Голубые были совсем, а сейчас вон и не поймешь. И кричит на всех, потому что болит. Но вы не думайте, мы довезем его. Довезем, я ему под ногу подушку положила, мамину. И отвара вашего целую фляжку налила. Люблю я его.
6: Ты над чем смеешься?
2: Я не смеюсь. Я просто раньше думала, как же это, как же говорить-то про такое? Даже если не слышит никто, нехорошо. Люблю я его.
6: Да кого ты любишь, дочка? Кого?
2: Да это же он сейчас беспомощный такой. Но от того, что израненный весь. А заживет рано. Вот увидите, заживет. А я утром Рымбаеву повязку поправляла. Бинт маленько сполз. Так он говорит, руки у тебя такие, говорит, что дотронешься и боль уходит. Он как у Вари руки. Папка!
6: Дочка, держать я тебя не могу. Вижу материн характер в тебе. Только тебе же на беду и удержишь. Ступай, Бог с тобой.
2: Побегу я.
6: Ступай.
2: А то не догнать.
6: Бог с тобой. Бог с тобой.
8: Ушли.
6: Тебя не дождались.
8: Ногу в болоте покалечил.
6: Что ж не окликнул меня?
8: Не успел бы ты со мной до Ставрова. Думал, на обратном пути перехвачу.
6: Одна, что ли, дорога там?
8: Ваську. Ваську-то живого увезли.
6: Могил тут и без него хватает.
8: Что? Чьих могил, дед? Каких могил?
6: Погоди. Что вы за люди такие? У каждого ведь тропка своя. С другой не пересечется, из леса не выведет. Не так разве?
8: Да может и было так.
6: Что же вы теперь одной-то дорогой зашагали? Да что же она такое есть-то? Дорога-то ваша.
8: Война, дед.
6: Война. Ты поторопись. С ногой твоей нелегко догнать.
8: Да. Да, прощай. Прощай, дед.
9: Эй, Плющ! Слышь,
8: Рогатин, что там случилось?
9: Собаки. Успел таки кривой, а? Эх, минуток бы на 20 попозже, тогда все наши в болоте, собакам не пронюхать.
6: Это зачем собаки, для каких нужд?
8: Представление перед тобой устроят. Цирк.
9: Догоняй повозку, Коля.
8: Что, задержать? Задержать хочешь?
9: При госпитале положено мне. Ты поторопи их.
8: Не догоню я. Нога вон у меня. Не успею.
9: Беги, а? Дед, ну ты-то беги. Не уйдут в болото, всех же кобелями потравят.
6: Так как кобелями? Люди же! На меня с кобелями!
9: Ну беги, беги, отдай! Раненым отдай. Вот, ну, вот, табачок, пригодится.
6: Да пошел ты! Я им покажу цирк.
8: Ладно. Выстрелы услышат, поймут. Догадливая, догадливая Варька. Эх, патронов маловато.
9: Кто? Кто догадливый, говоришь?
8: Варюха кто?
9: Варюха она, да. Она сообразит. Догадливая, раненых везет. Догадается Варюха.
6: Я им покажу. На меня с кобелями.
8: О, гляди, дед вооружился, а?
6: Постранись. Не дома у себя разлегся.
9: Слышь, а патронов-то у тебя хватит?
6: Еще и останется.
9: Коляня! Колянь! А насчет Одессы не слыхал в Ставрово?
8: Держится вроде. Что, сам оттуда, что ли?
9: Да не, зачем? У меня другие места. Вот беда, а? Пропадет табачок.

Да, это было то самое место. Ветер гнал зеленые волны озими, проносились грузовики по шоссе, но странно, Шевелеву показалось знакомыми и эта дорога, и это поле, которых, конечно же, не было здесь в 41-м. Тогда Шевелев, услышав выстрелы около оставленной ими избы, все понял сразу же. Вытащил пистолет, приказал мальчишке гнать лошадь, а сам, чуть подстав, оглядываясь, бежал за подводой, пока не понял, что погони уже не будет. Задыхаясь, он прислонился к березе, глотая воздух, настигший его тишине, и вдруг явственно увидел все то, что станет потом с ним, с этой землей, с людьми, которых ему все-таки удалось вывести. Ветер шевелил траву, ветви деревьев. До великого майского дня оставалось еще 3,5 года, но, кажется, видение этого дня впервые именно тогда возникло в глазах молодого военврача, чтобы остаться в нем навсегда.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.

Гасконь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

века. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенье до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Общаюсь, скажем так, в офлайн режиме с некоторыми товарищами. У меня возникла дискуссия по поводу основ искусственного интеллекта, его качества, применимости и так далее. И они мне после этого самого общения, да мы и до сих пор продолжаем общаться, сказали следующее. Ты так интересно, аргументированно, а главное, разумно рассказываешь и объясняешь, что это обязательно нужно рассказать по радио, массовой аудитории. Ну а почему бы и нет? И решил я целых два выпуска на этот счет сделать, потому что, ну, сначала придется рассказать о таких философско-глобальных основах, а во втором выпуске будем разговаривать уже исключительно о практической стороне полезного применения искусственного интеллекта. Так что эти два выпуска можно озаглавить так: «Основы и прикладное значение современного искусственного интеллекта». Ну, фактически, прям как какая-то статья или доклад. В этом выпуске поговорим о таких ключевых моментах. Ну, дело в том, что большинство пользователей сейчас можно разделить на два лагеря. В одном лагере те, кто считает искусственный интеллект игрушкой, такими тупыми пересказчиками своими словами чужих результатов, а есть те, которые говорят, да это же очень классно. С помощью нейросетей можно теперь даже делать приложения, писать программный код, статьи, доклады, литературные произведения, даже музыку и целые альбомы создавать. Ну как же это классно. Ну и как всегда, конечно, истина где-то между этими двумя полярными мнениями находится, потому что на самом деле нейросети не являются абсолютным добром и не являются абсолютным злом. Ну, вот вам простой пример. Есть уран, есть цепная реакция. С помощью урана и цепной реакции можно создавать атомные электростанции, которые будут целые страны или очень большие регионы снабжать энергией. Атомные ледоколы. А можно делать бомбы, с помощью которых за несколько секунд можно уничтожить десятки и сотни

0: тысяч ни в чем не повинных людей. Виноват ли в этом уран? Конечно же, нет. Виноваты в этом те, кто его в определенных целях использует. То же самое с нейросетями. Вот этот самый искусственный интеллект – это просто очень большие базы данных. То есть в основу любой нейросети прежде всего положена огромная база данных. Кстати, я по работе принимал участие в создании базы данных для такой, скажем, корпоративной, локальной нейросети, так что я один из тех, кто непосредственно на самом первичном уровне занимался разработкой нейросетей, но неважно. Так вот, я просто сидел и эту базу делал. То есть вопросы и ответы, конечно, нужно где-то брать. Так вот, в основу нейросетей положена вот эта огромная база данных. Естественно, в ее основу положены результаты плодов человеческого интеллекта. Но нейросети, они не виноваты в том, как будут использоваться эти результаты. Вот вам простой пример. Предположим, некий заказчик за деньги попросил вас перевести с русского на китайский какой-то текст. Вы китайского языка не знаете, но деньги взяли. Дальше вы поступаете как? Берете русский текст, открываете нейросеть, онлайн-переводчик, скармливаете туда русский текст, получаете на выходе китайский, но китайский вы абсолютно не знаете, не понимаете, что там вам нейросеть написала. Берете этот китайский текст и отправляете заказчику. Через некоторое время заказчик с вами связывается, требует свои деньги назад и говорит: «Ах, вы шарлатан, жулик и халтурщик, больше я с вами никогда дел иметь не буду». А выясняется, что те, кто китайский понимает, эту статью прочитали и сказали: «Это что, нейросеть, что ли, написали? Ну, смотрите, тут такая чушь написана». Поэтому реальные человеческие переводчики, они сейчас очень ценные на самом деле кадры, потому что помимо того, что они качественно переводят, они сейчас и могут исправлять ту билиберду, которую нейросети и онлайн-переводчики понаписали. То же самое с настоящими программистами, поэтами, музыкантами и так далее и тому подобное. То есть нейросеть что-то делает. Но если вы не понимаете то, что она вам написала, будь то программный код, текст на иностранном языке, то вы вот в подобной ситуации буквально за 5 секунд можете попасть. Поэтому те, кто говорит, что нейросети позволяют написать приложение, они позволяют написать приложение, но все приложения, которые ходят в последнее время по различным сообществам слепых пользователей смартфонов, компьютеров, среди них я не видел ни одного, который можно было бы назвать пригодным для массового использования. И объясняется это как раз тем, что их пишут те, кто в языках программирования особо не разбирается. И тут я еще один пример приведу, который, кстати, продвинутые учителя информатики детям приводят. А сейчас дети на уроках информатики как раз изучают, как пользоваться нейросетями и искусственным интеллектом. Так вот, в любом языке программирования есть условие if и условие else. Как работает алгоритм? Если то, что прописано в условии if, выполняется, то программа выдает определенный результат. Все, что под это условие не подпадает, выполняется так, как прописано в условии else. Вот вам простой пример. Я не буду сейчас какие-то конкретные программистские вещи приводить. Приведу бытовой пример. Если вы повернули кран и вода потекла, то подставьте под него руки, возьмите мыло, потом закройте кран и вытерите руки о полотенце. Это прописывается в условии if. В условии else должно быть прописано, что делать, если вода из крана не пошла. То есть else, если вода из крана не пошла, но это даже не надо прописывать, по умолчанию это работает, значит, нужно целую кучу процедур проделать. Сначала проверить, а есть ли вода в трубе. Потом проверьте, есть ли она в магистральном водопроводе. А есть ли она вообще на водоканале. И целую кучу условий выполнить. Так вот, нейросеть что-то там прописывает, какие-то if, else, что она там прописывает. Если не вникать, то получается вот такая заведомая билиберда, когда пользователи, которые начинают использовать вот эти написанные с помощью нейросетей приложения, они говорят: вот это не работает, вот здесь что-то не получается, здесь что-то вообще ничего не происходит, здесь ошибка и прочее, и прочее. Ну и тот, кто кода не знает, опять начинает у нейросети выспрашивать, как сделать то, почему то, все пятое. Настоящий программист, который разбирается в коде, даже если его нейросеть написала, открывает код и смотрит, что у него прописано в условии if и что у него прописано в условии else. И, как правило, программисты, которые разбираются в том, что у них там в коде написано, начинают эти условия, как они выражаются, ветвить. То есть помимо условий if и else добавляют еще много условий elif. То есть, если вы открыли кран, вода пошла, то возьмите мыло, помойте руки. Дальше, elif пишется. Если вода не пошла, то elif. Сначала проверьте, есть ли она в трубах непосредственно в вашем доме. Дальше, elif. Если в трубах нет, тогда проверьте, есть ли она в магистральном водопроводе и так далее, и так далее. Тогда условие else особого смысла иметь не будет, потому что, ну, если вы все перебрали в условиях L-if, тогда в условии else можно прописать только то. А если воды вообще на Земле не существует, ну, тогда и не напрягайтесь. И человек, который в коде понимает, вот так будет не переписывать полностью код и не уповать на то, что нейросеть как-то ошибку исправит. Но самое главное, они не будут даже понимать, что ошибка исправлена. Ну вот компилятор что-то выдал, что-то ему не понравилось. Спрашивают у нейросетей, в чем проблема, в чем ошибка. Ну, возможно то. Все исправили, компилятор успокоился, но это не означает, что на уровне логики нейросети они логику исправлять не станут. Что на уровне логики проблема ушла. Вот в этом основная причина. Поэтому все вот эти приложения, которые делают для себя, потому что, во-первых, они доступны, во-вторых, они позволяют какие-то задачи выполнять, которые приложения, написанные разработчиками, либо плохо доступны, либо вообще не делают. И наступает вот это самое состояние, так сказать, головокружения от успехов. Они начинают говорить, ну вот, программисты, такие-сякие, мы теперь сами можем написать. Да написать-то вы можете, точнее, нейросеть может. Но вы попытайтесь в этом разобраться, и вот тут-то вся загвоздка и кроется. Так что с помощью нейросетей искусственного интеллекта, конечно, можно и программы писать, и очень крутые программы, только при условии, что вы потом откроете то, что вам нейросеть написала, и посмотрите. Если вы будете понимать, где ошибка, что там за логические переменные, как логика работает и тому подобные вещи. Инфотрон. Еще один момент состоит в том, что нейросети, они всегда используют чужую информацию. Ну, здесь можно поговорить о музыке, о литературных произведениях и статьях, которые генерируют искусственный интеллект, вот этот самый. Целые альбомы с помощью искусственного интеллекта выпускаются. Но все, что я слышал, на мой взгляд, это абсолютно неинтересно. Вроде бы что-то там действительно, музыка какая-то звучит в нужном стиле. Но понятно, что это не человек сочинил, это просто компиляция на основе сочиненных людьми каких-то материалов. То есть все, что делает нейросеть, это прежде всего страшно вторично, а самое главное, это абсолютно безлико. Те, которые к своим слушателям честно относятся, они всегда указывают, что вот альбом такой-то, такой-то, и в скобочках пишут AI. AI — это сокращение от Artificial Intelligence. Ну и тогда сразу понятно, что это просто кто-то играется с искусственным интеллектом. Более того, сам термин «искусственный интеллект», он, конечно, только в коммерческих интересах использует. На самом деле, к интеллекту он пока что отношения не имеет, потому что интеллект — это прежде всего возможность самостоятельного мышления, а самостоятельное мышление позволяет создавать то, до чего не додумался никто другой. Вот это и есть интеллект. Когда кто-то сочинил какое-то произведение, откуда он это взял, почему он именно такую мелодию, почему он именно такое сочетание слов придумал, никто не может объяснить. А нейросеть, она просто берет то, что уже где-то у кого-то встречалось, и из этого пытается что-то такое соорудить. Кроме того, ни одна нейросеть не может совершить, скажем так, научное открытие. Ну, можете просто потренироваться, открыть какую-нибудь нейросеть и попросить ее: докажи, что все четыре фундаментальные физических взаимодействия — электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное, изоморфное, и построй такой изоморфизм. Ну и посмотрите, что вам нейросеть выдаст. Те, кто совсем в теме, можете попросить нейросеть доказать, что на шестимерной сфере существует интегрируемая почти комплексная структура. На самом деле и тот вопрос до сих пор открыты. Физики не могут построить этот изоморфизм, математики не могут построить интегрируемую почти комплексную структуру. Ну, что вам ответит нейросети, как они будут выкручиваться, вот желающие могут почитать. Но это может понять только тот, кто в теме, как и в примере с программным кодом. То же самое относится к музыке. Тот, кто с подобной музыкой, с первоисточниками знаком хорошо, но сразу вторичность услышит. Ну, а тот, кто вот эти искусственным интеллектом созданные альбомы слушает, я не знаю. Ну, на мой взгляд, там просто ничего интересного слушать особо нечего, потому что, ну, сразу слышно, что это просто компиляция, что это вторично. Что касается информации, которую искусственный интеллект предоставляет, ну, прежде всего, для пользователей, у которых нет зрения, это важно при описании фотографий, изображений и тому подобных объектов. Я, по-моему, про это уже говорил. Дело в том, что все нейросети основываются на базе данных изображений. И они, естественно, то, что они видят на этом изображении, пытаются выдавать за реальность. В результате, еще раз повторюсь, если вы будете полагаться на то, что вам нейросети описывают, вы можете в очень интересную ситуацию попасть. На фотографии совсем не то, ну, например, тень как-то не так ложится, или, ну, скажем, просто дефект изображения, а нейросеть вам там скажет, что там либо родинка, либо татуировка, либо муха на ком-то сидит и так далее и тому подобное. Это первый момент. Второй момент, что нейросети никогда не сознаются, что они чего-то не знают и чего-то не понимают. Они вам начнут нести от себя тяну и выдавать желаемое за действительное. Проверить, правда или нет, сможет только живой человек, который посмотрит все это и скажет, чего там да как. Ну и в самом конце, конечно, часто задают вопрос, а какая же нейросеть лучше всех? Лучше та, у которой лучше база данных. Но, как я понимаю, единственная, наверное, нейросеть, которая самую-самую огромную базу данных собрала, на мой взгляд, это DeepSeek. Потому что американские нейросети и сети из тех стран, которые лежат под Америкой, они, естественно, опираются на базу данных, скажем так, американо-западноевропейских источников. Российские нейросети используются на богатое наследие, накопленное во времена Советского Союза, и это огромный плюс. Ну а китайские, они, по-видимому, тащат отовсюду, откуда только можно. Но, может быть, там тоже есть какие-нибудь запреты, ограничения и так далее. Но, тем не менее, все упирается в то, у кого наиболее вариативная и большая база данных. Это первый момент. Второй момент. Всякое мнение субъективно. Одному подавай, чтобы хорошо фотографии описывало, другому, чтобы хорошо на какие-то глубинные научные и философские вопросы отвечала, другому подавай, чтобы она программный код генерировала. Понятно, что у всех представления хорошие нейросети разные. Так что здесь однозначного ответа вам никто не даст. Смотря для чего и смотря для кого. Ну что же, на этом, пожалуй, сегодня философскую часть я закончу. Ну а в следующей части ждите уже непосредственного рассказа, какими нейросетями пользоваться, как, чего и тому подобные вещи. А на сегодня я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

Тасс. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о популярной московской группе «Зодчие». Программу откроет песня о том, как в нашей стране в конце 80-х была разрешена одна из насущных проблем –

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция Олега Богуславского и Андрея Боронина «Жевательная резинка». Солист Андрей Родин. Запись 1988 года. В 1980 году группа «Гусляры», получив профессиональный статус и сменив название на «Зодчие», стала работать от Тюменской областной филармонии. В начале 80-х «Зодчие» экспериментировали в жанре рок-музыки и мало чем отличались от подобных групп того времени. В 1983 году к «Зодчим» присоединился опальный певец, гитарист, исполнитель собственных песен Юрий Лоза. Его песни значительно расширили репертуар «Зодчих». Лоза стал хит-мейкером группы. Вот одна из первых записей Юрия Лозы и группы «Зодчие». Композиция называется «Визит».

несчастью тот, кто прибыл к нам, знал, что такое боль. Очнулся он, когда луна светила на убой. Припухший глаз трудом нашел ракету в темноте.

Руководитель зодчих Юрий Давыдов. Цитата. «Начинали мы свою карьеру в Тюменской филармонии. Тогда нельзя было работать на профессиональной сцене, абстрагировавшись от реальностей. Конечно, приходилось иногда, преодолевая тошноту, делать какие-то необходимые произведения. Ныне горько и стыдно это вспоминать. Но это наша история. История страны». Конец цитаты. А вот как Юрий Лоза ответил на вопрос, к какому направлению относится музыка зодчих. Цитата. «Пожалуй, у этого направления нет какого-то определенного названия. Наша музыка похожа на большое лоскутное одеяло, сшитое из разных кусков ткани. Но оно все равно получается теплым и греет». Конец цитаты. В 1985 году был выпущен магнитоальбом зодчих под названием «Огни эстрады». Вот одна из композиций с этого альбома. Называется она «Мать пишет». Ее автор Юрий Лоза –

1985 году к зодчим присоединился еще один талантливый певец, музыкант, композитор и поэт Валерий Сюткин. Юрий Лоза называл его генератором идей. Валерий Сюткин родился 22 марта 1958 года в Москве. Его родители не имели никакого отношения к профессиональной музыке. Отец – инженер, преподаватель военно-инженерной академии имени Куйбышева. Мать – научный сотрудник. Песни «Битлз» пробудили у Валеры интерес к музыке. Сам научился играть на гитаре и барабанах. Играл и пел в любительских школьных ансамблях. По окончании школы Валерий работал помощником повара в ресторане гостиницы «Украина», где иногда выступал перед посетителями. Служил в военно-воздушных силах, играл в ансамбле «Полет». Именно там и раскрылся его вокальный талант. После армии Валерий работал грузчиком, проводником. Несколько лет сотрудничал с веселой московской группой «Телефон». Группа работала в жанре музыкального фельетона. Вот одна из записей «Телефона» того времени. Композиция называется «Кубик Рубика». Солирует Валерий Сюткин.

0: конце 1985 года зодчие перешли на работу в Рязанскую областную филармонию. Юрий Давыдов, цитата. «Нам здорово помогает несовпадение вкусов членов коллектива. Мы очень разные люди». Юра Лоза – полномочный представитель подростков, которых принято называть трудными. Валера Сеткин начинал в студенческом клубе «МИФИ» и стремится из каждого концерта сделать настоящий капустник. Я – типичный представитель ВИА 70-х годов. Лично я предпочитаю настоящую, красивую, сильную мелодию. Непременное условие концерта – он должен быть разнообразным, но чтобы избежать примитивного музыкального разнобоя, нужно это разнообразие оправдывать. Это же естественно. Одна тема понятнее звучит на языке кантри, другая требует рок-н-ролла, третья нуждается в стилизации. Хотя просто хорошая песня ничего не требует, кроме хорошего исполнения. Конец цитаты. Участие зодчих в телевизионной передаче «Утренняя почта» с пародийной композицией под названием «Итальянская эстрада» принесло коллективу всесоюзную популярность. Вот эта запись.
1: Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Сегодня мы вместе с вами посмотрим видеоролик, который любезно предоставили нам наши итальянские коллеги. Открывает музыкальную программу нестареющий певец и киноактер из солнечной Италии!

А сейчас, дорогие друзья, мы все вместе перенесемся на северо-запад Италии, в маленький итальянский городок Сан-Ремо, где ежегодно проходит популярный в Италии фестиваль итальянской песни.

0: Ну вот мы и посмотрели видеоролик, который любезно предоставило нам итальянское телевидение. Большое спасибо этому телевидению за столь большую разнообразную программу, за которую группа «Зодчи» ответственности не несет.
1: Юрий Давыдов, цитата. «Когда разнообразие вызвано смысловой необходимостью, идеей номера, тогда получается самая настоящая игра, в которой участвует весь зал». По-моему, если группа пользуется популярностью, а значит и доверием, она не просто имеет право, а обязана ставить перед аудиторией острые вопросы, которые так или иначе задает себе каждый. Ставить неожиданно и конкретно, по законам жанра. Поэтому от отдельных номеров мы переходим к целенаправленной эстрадно-музыкальной программе. Слишком много любителей рок-музыки принимали и, увы, принимают нас только как шуточно-пародийную группу. Между тем, это лишь одна сторона нашего творчества. А вообще-то, тем для разговора с залом по-настоящему интересных хоть отбавляй. Их сама жизнь подсказывает. Конец цитаты.

Гордеев, Андрей Арчухов, Александр Белоносов, Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Юрий Давыдов.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Мы строим песню». Ее автор Валерий Сюткин. Он и представил состав группы. Этот состав считается наиболее сильным. С приходом в группу Валерия Сюткина в репертуаре «Зодчих» стало больше песен, в которых поднимались острые, насущные социальные проблемы. В 1987 году вышел очередной магнитоальбом «Зодчих» под названием «Экология». Валерий Сюткин, цитата. «Разумеется, тема экологии уже изрядно распахана советским роком. Вспомним хотя бы «Землян», «ДДТ», но от этого она не становится менее злободневной. Мне кажется, что она только начинает масштабно разрабатываться. Думаю, у нас есть что сказать. И сказать по-своему. Вероятно, некоторые песни цикла кому-то и покажутся чересчур резкими, даже озлобленными. Но ведь есть же в них и выход из мрака. Как говорится, свет в конце тоннеля». Конец цитаты. С альбома «Экология» слушаем композицию «Дитя урбанизма». Ее автор Валерий Сюткин.

0: В течение нескольких лет концертная программа группы «Зодчие» считалась самой веселой и самой зрелищной. «Зодчие» с успехом участвовали в фестивалях «Рок-панорама 86» и «87». Газета «Московский комсомолец» назвала «Зодчих» среди 5 самых популярных групп 1986 года. «Зодчие» не раз выступали в популярнейших телевизионных программах.
1: Выступает шоу-группа «Зодчие». Прошу вас.
2: Вот землекоп.

русоволосый, конопатый. Эдакий красавец такой, предрасположенный к вину. Ну и водочку где-то уважает, я бы сказал.

0: Спасибо.
1: Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция Юрия Давыдова и Игоря Иртеньева «Землекоп», солист Андрей Родин. Это было живое исполнение. По голосу ведущего в начале и в конце вы, вероятно, догадались, что это была музыкальная пауза из телепередачи «Что, где, когда». Вероятно, Юрию Лозе стало некомфортно в рамках группы, и в октябре 1987 года он отправился в свободное плавание. В группу пришли новые музыканты, стал меняться репертуар. В 1988 году «Зодчие» записали на фирме «Мелодия» диск-гигант под названием «Мусор из избы». Аннотацию к пластинке написал Александр Градский. Вот фрагмент этой аннотации. Цитата. «Ценность антипропагандистской архитектуры «Зодчих» прежде всего в том, что слушателям предлагается реально посидеть в брежневских креслах у сусловского телевизора и посмотреть передачу про себя. Уверен, что кому-то это занятие придется не по душе, и ребят запишут в очернители. Самое смешное при этом то, что ни одного лозунга не придумано. Просто подано так, чтобы вызвать внимание, затем стыд и смех. Правда, все это для тех, кто способен на вышеуказанные проявления души. Нарочитая вокализация напоминает бодрую манеру певцов великих строек, а своеобразная эклектика музыкального материала намекает на вопиющую безграмотность наших культуртрегеров. Естественно, что сей строительный материал группа использует не для создания своего собственного дома, а для наблюдения и изучения всем знакомых конструктивных, проектных и производственных нелепиц. И, как в любом коллаже, здесь уместны и гимны, и блюзы, несуразная латина и вполне салонный романс с использованием образности русской классики. Словом, думаю, это хит, несмотря на потери в составе. Предвижу ваши радостные лица и хорошее настроение после многократного, уверен, прослушивания диска». Конец цитаты. С пластинки «Мусор из избы» слушаем композицию «Посвящение летчику Русту» Юрия Давыдова и Игоря Иртеньева.

0: Для конверта пластинки музыканты Зодчих снялись в позах бурлаков, которые вытаскивают из помещения все советско отжившее. Юрий Давыдов, цитата. «Мы верим, что диск обретет своих поклонников. При внимательном взгляде на наши песни каждый расшифрует то, что мы хотели сказать». Конец цитаты. После выхода пластинки группу покинул Валерий Сюткин, создав неудачный проект «Феномен», а потом блеснув талантом в группе «Браво». Но это совсем другая история. Временные рамки программы не позволяют мне рассказать о сегодняшнем дне группы «Зодчие». В 1991 году Виктор Резников, Михаил Муромов и Юрий Давыдов осуществили свою давнюю мечту. Создали футбольную команду звезд российской эстрады «Старко». В этой команде, кроме музыкантов, участвуют ведущие политики, знаменитые спортсмены, известные журналисты и бизнесмены. Первый футбольный артистический международный матч состоялся в мае 1992 года между командой «Старко» и сборной командой артистов итальянской эстрады. С 2007 года проводились чемпионаты мира по футболу среди артистов, футбольно-музыкальный фестиваль «Артфутбол». Первыми чемпионами мира по футболу среди артистов были бразильцы. Команда «Старко» играла в футбол, давала концерты и проводила благотворительные акции более чем в 100 городах мира. В рамках акций «Под флагом добра» за 25 лет было собрано более 10 миллионов долларов, которые пошли на лечение тяжело больных детей. В завершении программы послушаем, на мой взгляд, актуальную композицию, написанную Юрием Давыдовым еще в конце 90-х. Она называется «В украинской деревне хорошо».
1: В украинской деревне хорошо. Среди ночной степи белеют хаты. В украинской деревне хорошо. Все веселые, красивые и богаты. И каждый вечер ждет народ, когда же дед Микола запоет. В украинской деревне хорошо. Звенят горилки, полные стаканы. В украинской деревне хорошо. Мерещатся туманы, растуманы. И каждый вечер ждет народ, когда же дед Микола запоет.

В деревне хорошо. Глаза девчат пророчат мне победу. В украинской деревне хорошо. Но я туда, пожалуй, не поеду. Цвети, страна, гуляй, народ.

0: www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Where you from?
3: Ты откуда?
2: I'm Russian.
3: Russian? Русский.
2: Ага.
4: From Moscow?
3: Из Москвы.
2: Moscow. Russia's very big.
3: Россия очень большая.
4: Very big.
3: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
3: Говорите по-английски.
7: А, не понимаю я.
8: В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Ах, Париж, Париж. Город философов, художников, сумасшедших и влюбленных. Что почти одно и то же. «Sous le ciel de Paris». Под небом Парижа поет Ив Монтан.

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Под парижским небом поют Эдит Пиаф, а под московским перевожу я. Под небом Парижа летит песня. Она родилась сегодня в сердце одного парнишки. Под небом Парижа расхаживают влюбленные. Их радость вызвана воздухом, который вокруг. Под мостом Берси сидит философ, два музыканта, пара зевак, а также множество других людей. Под небом Парижа до самого вечера хочется петь. Гимн народа, влюбленного в свой старый город.

Перед собором Парижской Богоматери порой разворачивается драма. Да, но где-нибудь в Панаме все может уладиться. Летнее небо в лучах солнца, аккордеон моряка. Надежда расцветает под небом Парижа. Под небом Парижа течет веселая река. Ночью город засыпает, бродяги и бродяжки. Под небом Парижа божественные птицы слетаются со всего мира, чтобы поболтать друг с другом. У неба Парижа есть свой секрет. Уже 20 веков небо влюблено в наш остров Сен-Луи. Когда город ему улыбается, оно надевает свой голубой фраг. А когда над Парижем идет дождь, значит, оно несчастно. Когда оно наполняется ревностью к миллионам влюбленных, оно содрогается раскатами грома, сверкают молнии. Но небо Парижа не может быть жестоким долгое время. И в качестве извинения оно дарит всем радугу.

0: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Ну вот мы с вами погуляли под небом Парижа. Небо над Парижем, небо над Москвой, небо над Пекином – это одно огромное синее небо, единственное, что наверняка роднит все города нашей старушки Земли. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава 12. Реванш. В этот раз Олег в командировке задержался. Две с лишним недели Лиза была одна. В стареньком пустом доме, где когда-то пахло простой, но вкусной едой, теперь стало одиноко и серо. Лиза приходила с работы, включала свет во всех комнатах и тихо разговаривала с бабушкой, которая уже умерла. Какое это жестокое чувство одиночества. К нему привыкнуть Лиза никак не может. Когда дома Олег, совсем другое дело. Хоть он и не веселый, не болтливый, не любит воспоминаний и сентиментальности, но ее муж – мужчина сильный и крепкий. За все время, пока они вместе, Олег ни разу не позволил себе крикнуть на Лизу, как-то задеть ее, обидеть. Но и она старалась не давать повода. Лиза сразу отдала все в руки мужа и стала верным ему помощником, а порой и слугой. Справедливо ли это? Конечно, справедливо, девушка в этом уверена. Никто и никогда до Олега не видел в ней женщину. Она всегда оставалась за бортом чужого внимания. Всегда была лишней. Если бы не бабушка, Лиза вообще могла уйти из жизни, чтобы не портить мир своим присутствием. Грех, но такие мысли у девочки Лизы были. Завтра воскресенье. Если не приедет Олег, то она опять проведет весь день дома одна. Скучно, тоскливо. А что делать? В домике убрано, все постирано, еда приготовлена. Лиза увидела на комоде книгу. Это она по просьбе Олега принесла ее из библиотеки. Девушка взяла книгу и села на старенький, уже промятый диван. «Сидзо Ямура. Мой меч», написано на обложке. Олег читал только детективы и шпионские романы. Просил выписывать журнал «Советская милиция». Лиза догадывалась, почему у Войнова были такие предпочтения. Из этих книг и журналов он по крупицам вытаскивал профессиональные знания. Ему надо было скрываться от плохих людей, скрываться самому и прятать ее, Лизу. Он ее защитник, ее каменная стена. Девушка углубилась в чтение. Действия романа развивались в Японии в начале века. Невинного человека обвинили в убийстве своей любовницы, знатной дамы. Ему грозила смерть. Однако он был невиновен. Мужчина знал, кто убил, но ему никто не верил. Чудом герою удалось сбежать. Он проявил чудеса изобретательности и смог запутать полицейских ищеек, но вечно прятаться не хотел. И вот тогда, прожив много времени под чужим именем, вдали от родных мест, герой романа решил вывести на чистую воду виновников его несчастий. Лиза так увлеклась историей харизматичного японца, что не заметила, как наступила глубокая ночь. Она свернулась клубочком на диване и, положив книгу под голову, уснула. Ей снился японский городок, словно приобнявший подножие величественной горы, рвущейся в небо. Невысокие вежливые люди, женщины в расписанных сказочными сюжетами кимоно и строгие мужчины в хакама. Люди разговаривали на странном языке, похожем то на собачий лай, то на крик хищной птицы. Они все время кланялись и совсем не улыбались. Интересный народ. Во сне Лиза увидела на улице этого городка Олега. Он шел по улице среди распустившейся сакуры, в белой свободной рубашке, черных хакама и с саблей в руке. Глаза Олега были жестокими. Он кого-то искал и все время оглядывался. Лиза крикнула, позвала Олега, но он не услышал. Муж увидел ехавший мимо него открытый старинный автомобиль и поднял руку. Автомобиль остановился, Олег сел на переднее сиденье, и машина уехала, свернув за угол. Лиза хотела побежать, догнать Олега, но ноги не слушались. Она от отчаяния заплакала. «Что с тобой, воробушек?» — услышала Лиза. Она открыла глаза и увидела наклонившегося над ней Олега. «Во сне это или наяву?» «Ты плачешь?» — снова спросил мужчина. «Да, это было наяву. Олег приехал рано утром, а Лиза так крепко спала, что не услышала». «Я видела тебя во сне», — сказала сонным голосом Лиза.
2: «Да? И что я там делал?»
1: «Ты ходил по городу, по японскому городу с острой саблей и кого-то искал. Я звала тебя, но ты меня не слышал».
2: Олег взял книгу и посмотрел на обложку.
3: «Это очень интересная книга», — сказал он. «Мы не будем сдавать ее обратно.
1: Скажешь, потеряли. Я заплачу.
3: «Мне тоже нравится этот японец», — Лиза взяла руку Олега и прижала к груди. «Он на тебя похож».
1: Если бы она знала, насколько герой Сидзе Ямуры похож на Мишу Игнатова. С семигорским парнем все произошло почти так же. Японский писатель много лет назад не знал, что опишет судьбу советского рабочего. Но эта книга важна для Олега еще тем, что в ней писатель раскрыл приемы, которые так нужны Игнатову для настоящего правосудия. Для того, чтобы его никто не смог остановить, помешать. А когда он все сделает как надо, он исчезнет вместе с этой маленькой верной девочкой по имени Лиза. За завтраком Олег ошарашил Елизавету. «Нам надо продать дом», — сказал он. Лиза застыла. Может, она ослышалась или не так поняла?
3: «Зачем? Где мы будем жить?»
1: «Мы уедем», — ответил мужчина, не отрываясь от еды.
3: «Куда?»
1: «Туда, где тепло и солнечно. Здесь мне не климат, ты же понимаешь».
3: «Как же! Конечно же, она знала, что каждой осенью и каждой весной Олег мучается от боли и в колене. Но только как это изменит переезд, она не понимала».
1: «Я уже присмотрел небольшой домик под Краснодаром», — продолжал Олег. «И земли больше, и климат лучше, но сначала поедем в Подмосковье. Там дела надо доделать и к хорошему врачу попасть». Лиза взяла за правило никогда не задавать лишних вопросов мужу. Он знает, что надо делать и когда. На юг так на юг, к врачу так к врачу. Доделать дела значит дела. Если надо, она поможет.
3: «Только я не знаю, как дом продавать».
1: Олег отодвинул пустую тарелку.
4: «Очень вкусно. Спасибо, Лизонька. Пойду отдохну с дороги, а потом поедем с тобой в город. В кино сходим. Сходим?»
1: Он ничего не ответил про продажу дома. Лиза уже привыкла к такой форме общения. Олег мог промолчать, игнорировать ее вопрос, переспрашивать не надо. Пройдет время, и он вспомнит и ответит. А в кино она хочет. Лизе все равно, что будут показывать в кинотеатре, лишь бы любимый был рядом.
3: «Сходим. Я с тобой куда скажешь, туда и пойду. Тебя во сколько разбудить?»
1: «Через 2 часа», — ответил Олег, поцеловал Лизу и ушел в спальню. В августе дом продали. Получили деньги и через 2 дня уже сняли пристройку в частном секторе маленького подмосковного города. Рядом с утра до вечера гудели и тарабанили звяканьем железа электрички. Жилье некомфортабельное, зато дешевое. К тому же Олег не собирался долго здесь жить. Он планировал закончить все дела до наступления Нового года. Во всяком случае, решить вопрос с Павловским и Белоконем за это время получится. А с Леней, если он долго не появится в Союзе, можно разобраться и потом. Не останется же он навсегда в Париже. А как найти Леонида в Москве, расскажет Павловский. Олег заставит рассказать. Такие жирные коты, как судья, под страхом смерти выдадут даже родную мать. Слишком хорошо они живут, чтобы артачиться. И вовсе не торопится уходить на тот свет. Хозяин дома, у которого снимали пристройку Войновы, за червонец согласился прописать у себя квартирантов. А это значит, что Олег и Лиза могли устроиться на работу. Не сидеть же дома целыми днями. Накладно это, а деньги им еще понадобятся. Оба устроились в местный санаторий. Олег на вахту сутки через 3, а Лиза уборщицей в лечебный корпус. Все легально, никаких подозрений. Месяц жили спокойно и монотонно, но, как планировал Олег, время реванша приближалось. В свободные от работы дни Войнов уезжал в Семигорск и ходил по следу Павловского. Ничего не изменилось. Судья не пропустил открытие охотничьего сезона. Значит, на следующие выходные план Игнатова можно воплотить. К Пучкову Олег приехал загодя. На этот раз Саша был с сильного похмелья, злой и нервный. «Чё надо?» — рявкнул он, не узнав старого знакомого. Меньше слов, больше дела. Гость вынул из кармана пальто чекушку и показал сторожу. Пучков попытался держать марку, но надолго его не хватило. Саша отодвинул грязную шторку у окошка и взял с подоконника граненый стакан. Дыхнул в него, протер огрызком вафельного полотенца и поставил на стол перед Олегом. Гость сдернул с горлышка бескозырку и налил ровно полстакана. Пучков выдохнул и махнул водку одним громким глотком. Олег поморщился. Пучков сидел, закрыв глаза, и не шевелился. Видимо, прожженный алкоголик таким образом общался со своим организмом.
4: «Ух!» — спустя какое-то время выдавил из себя сторож. «Хорошо!»
2: «Закуска-то есть?» — поинтересовался Олег.
1: Пучков помотал головой. Гость скинул с плеча холщовый рюкзак, открыл его и поставил на стол банку сардин с буханкой черного ароматного хлеба. Пир закончился очень быстро. Пучков больше не спрашивал, зачем к нему в сторожку снова заявился товарищ майор из милиции.
3: «А зачем? Хороший человек, добрый, пусть приходит, когда хочет».
1: После второй половины стакана из уст сторожа посыпался речитатив с благодарностью Олегу, недовольством маленькой зарплатой и проклятиями в адрес какого-то Иваныча. Войнову подробности ни к чему, он приехал по делу. Сторож уснул. Олег растопил печку и, как и в прошлый раз, устроился на ночлег. Утром наступил день Че. Чтобы Пучков не мешал, Олег дал ему дозу 40-градусного снотворного под названием «Столичное», и тот отбыл в свой безмятежный мир. А Павловский приехал на свою последнюю охоту. Правда, насторожило то, что народу понаехало многовато. Олег заволновался. Выждав некоторое время, мститель взял рюкзак, трость, которая одновременно была и холодным оружием, в рукоятке прятался острый кинжал. Еще в Горьком знакомый токарь в ремонтном цехе переделал обычную трость в орудие защиты, как просил Войнов. И обошлось это инвалиду в пятерку. Перед тем, как покинуть прибежище продажного свидетеля Пучкова, Олег растопил печь и почти до конца прикрыл шиберную заслонку.
4: «Ну, прощай, дорогой товарищ», — наклонившись к спящему Пучкову, сказал Олег. «Не свидимся больше, наверное».
1: Еще накануне Олег оборудовал в лесу наблюдательный пункт на том же месте, что и в прошлый раз. Только теперь снега не было. Теперь он применил другую маскировку. По расчетам, Павловский должен был поехать обратно ближе к вечеру. Но, видимо, планы судьи изменились. Олег услышал шум мотора «Волги» очень скоро. В бинокль рассмотрел номер автомобиля. Он. Думать и размышлять было некогда. Олег даже не успел рассмотреть, один в машине Павловский или нет. Теперь уже не важно. Кто бы ни ехал с ним вместе, он тоже умрет. Судьба. Олег быстро разобрал убежище, чтобы не оставлять следов, и походкой ходока на длинные дистанции вышел на дорогу. Успел отойти от леса метров 100, когда сзади к нему приблизилась «Волга» Павловского. Олег шел по дороге, не оборачиваясь. Он сильно хромал, плотно опираясь на трость. Павловский посигналил. Олег остановился и повернул голову. Павловский остановил машину. В салоне, кроме судьи, никого не было. Уже хорошо. Олег постучал себя по груди, показывая, что ему очень тяжело идти. Павловский открыл дверь и спросил. «Вам плохо?» Олег кивнул и начал кашлять. Он играл свою лучшую роль. Ну а как же? Проигрывал в мыслях этот день не один раз. «Подвезите до асфальта», — слабым голосом попросил Олег. «Садитесь», — ответил Павловский. Олег сел на переднее сиденье рядом с водителем. Судье это не очень понравилось, но он ничего не сказал. «Что тут ехать? Чуть больше километра. Можно потерпеть инвалида». Машина тронулась.
4: «Вы простите, что я так напросился», — говорил Олег. «Думал, сил хватит пешком дойти, а оно вон как».
1: Олег говорил и осматривался. На заднем сиденье он увидел ружье и патронтаж. «Вот как! Павловский сам все, что нужно, приготовил. Похвалить бы его, да все равно не оценит».
4: «Я тут родственника приехал навестить», — продолжал вещать хромой. «Сторожем работает на ферме. Совсем от дома отбился. Непутевый. Врет постоянно. Всю жизнь врет».
1: Павловский бросил недовольный взгляд на инвалида, но разговор не поддержал.
4: «Да вы его знаете», — неожиданно сказал Олег. «Пучков Саша».
1: Павловский снял ногу с педали газа, и «Волга» начала замедлять движение автомобиля. Он повернулся к Олегу и всмотрелся в его лицо.
4: «Вы кто?» — спросил Павловский, не скрывая испуга.
1: «Я?» — Олег улыбнулся. В этой улыбке было все — ярость, злость, жажда мести. Игнатов ощутил беспредельную власть над судьей. Теперь он может так же, как Павловский несколько лет назад, судить и вынести приговор преступнику. А Павловский преступник. Об этом знает Олег, и об этом знает сам судья. Они оба знают, что за это бывает. Убийство за убийство. Олег выдернул из трости ручку. Острое тонкое лезвие холодной сталью блеснуло перед лицом Павловского. «Останови машину», — приказал Олег. Павловский подчинился. «Ключ! Вытащи ключ из зажигания!» — прозвучала следующая команда. Ключ упал на сиденье между мужчинами. Олег взял ключ и положил в карман. Потом он быстрым движением схватил с заднего сиденья ружье и направил ствол на судью. «Руки за спину, голову на руль!» — приказал Хромой. Павловский, дрожа от страха, выполнил команду. Враг парализован и безволен. Это Войнову нравилось, самое то. Олег быстро проверил, есть ли патроны в патроннике. Нет. Он дотянулся до патронташа, взял патрон и зарядил ружье. Все готово. Павловский выполнял беспрекословно все команды хромого человека. Судья пересел на место пассажира и заложил руки за спину. А у открытой двери стоял Войнов и держал на прицеле свою жертву. «Времени нет все тебе рассказывать», — быстро говорил Олег. «Чтобы ты знал, я Михаил Игнатов, тот, которого ты послал на смерть. Невинного человека на смерть!» Павловский ничего не мог ответить. Он чувствовал внутри себя дьявольский холод, который не давал ему ни двигаться, ни думать. «Бумага есть?» — спросил Войнов.
5: «Здесь», — Павловский указал на бардачок.
1: «Доставай!» Судья вытащил из бардачка блокнот. Войнов пошарил в кармане пальто, нащупал заранее приготовленный карандаш и протянул его Павловскому. «Пиши!»
5: «Что писать?»
1: «Признание, чистосердечное!»
5: «Я не понимаю...» — голос судьи дрожал и становился все тише.
1: «Ишь ты! Не понимает! Чего бледный такой? Боишься?» — спросил Олег.
5: «Болен я», — еле слышно ответил судья. «Рак».
1: Олег улыбнулся. Он ничуть не сожалел. «Там наверху все про нас знают, за каждым следят. Вот и за Павловским смотрели. Выдали ему по заслугам. Но это не значит, что приговор народного мстителя будет отменен. Ведь Павловский может и соврать, не впервой».
6: «Пиши так, как жену зовут?»
5: «Алла».
1: Олег начал диктовать текст письма. Павловский, не понимая, что делает, дрожащей рукой корябал буквы. Когда написал слова «Прости меня», Войнов и выдернул из его рук блокнот.
6: «Хватит, никому это не надо», — сказал он. «Верхотуров Леонид, твой сын?» — печатал слова Олег.
5: «Да», — шепнул судья.
6: «Где он живет?»
5: «Он...»
6: «Адрес в Москве».
1: Павловский словно под гипнозом назвал адрес. Все. Больше он никому не нужен. Олег огляделся. Слишком долго он возится с приговоренным. А иначе нельзя. Надо, чтобы в милиции поняли, судья застрелился. Олег хорошо помнил из материалов его дела, как был убит Степан Капустин. Тот, кто убивал, устроил так, чтобы убийство приняли за самоубийство. Ровно так же сделает и он. Вокруг было тихо, только октябрьский ветер балуется с пожухшей травой. Мститель уткнул ствол в грудь Павловского и нажал на спусковой крючок. Быстро протер все места на ружье, за которые мог взяться, не трогал руль, водительскую дверь. Войнов протер карандаш, бросил его на пол, письмо положил на сиденье. Приложил большой палец судьи к спусковому крючку двустволки. Вроде все как надо. Еще раз убедился, что ружье лежит рядом с телом как должно. Пощупал пульс на шее. Мертв. Приговор исполнен. Олег уходил в сторону трассы. И тут он вспомнил о несчастном Пучкове. Возможно, пьяница уже мертв. Олег остановился. А так ли уж он виновен, этот несчастный? Какая-то неведомая сила заставляла Войнова развернуться и пойти опять в сторону фирмы. Но времени на это уже не было. Если судьбе будет угодно, то Пучков останется жив, а если нет, то так и должно быть. Войнов опять направился к трассе. А судьбе было угодно оставить сторожа в живых. Тот самый Иваныч, зоотехник, решил проверить Пучкова. Иваныч вошел в сторожку и с ужасом увидел, что помещение наполнено дымом. Он пробивался через прикрытую дверцу печки.
5: Но дым, благодаря неплотно закрытой двери, частично вытягивался в сени и потом на улицу. Пучков храпел. Иваныч выдвинул заслонку и растолкал сторожа. Саша мычал и кашлял. Зоотехник взял пьяницу за шкирку и с трудом выпихнул его на улицу. Повезло Пучкову. А после ноябрьских праздников за сторожем приехали из милиции и увезли на лечение в ЛТП. По дороге мимо Жуковки Войнов не пошел. Пошел вдоль опушки, потом через лесополосу вышел на асфальт и заковылял вдоль обочины, время от времени голосуя, пытаясь остановить проходящий транспорт. Первый этап позади. Никакого угрызения или отвращения из-за убитого судьи Олег не испытывал. Павловский хотел, чтобы Миша Игнатов стал убийцей, так и случилось. Только давно ушедший в небытие Миша убийцей себя не считал. Он не убивает, он вершит правосудие. В поезде Олег решал, кто будет следующий. Белоконь или Леня? Теперь он знал московский адрес Верхотурова. Что ж, в следующие отгулы он наведается к молодому советскому дипломату домой, а потом решит, чья очередь умирать. Лиза пришла с работы и застала Олега за чтением книги. Обняла его, поцеловала, несколько секунд смотрела в глаза. Сосредоточенный и молчаливый. Олег сегодня был другим. Спокойный, расслабленный и загадочно улыбающийся. «Почему ты такой?» — спросила Лиза.
7: «Какой?»
5: «Ну, другой, довольный», — ответила девушка. Олег пожал плечами. «Просто хорошее настроение». «Ты так и не сказал мне, куда ездил?»
7: «Потом», — ушел от ответа Олег. «Все расскажу потом. Ты же знаешь, я делаю все, чтобы нам с тобой ничего не угрожало. Знаешь?»
5: «Знаю», — Лиза крепко обняла Олега за шею. «Сейчас приготовлю ужин».
7: Через день после смены Олег поехал в Москву. В книжном он купил атлас столицы. Нашел улицу и дом, в котором была квартира Верхотурова, и спустился в метро. Час Олег ходил вокруг 12-этажного дома. У вышедшей из подъезда девушки он спросил. «Девушка, простите, а квартира 120 в этом подъезде?»
5: «Да», — на бегу ответила она и поспешила дальше.
7: На лифте Олег поднялся на 4-й этаж. Квартира Верхотурова справа от лифта. Мужчина постоял немного на площадке между этажами. Он думал, как поступить. Позвонить в квартиру или не спешить? «Есть там кто-то или квартира пустует?» Олег подошел к двери, прислушался. Ему показалось, что в квартире играет радио. Войнов решил не звонить. Сейчас ноябрь, темнеет быстро. Он вычислит окна, и если зажжется свет, то станет понятно, живут в квартире или нет. А вот кто там живет, Верхотуровы или квартиранты, расскажут соседи. В каждом доме найдутся добрые тетушки, главное найти к ним подход. В 4 начало смеркаться. Свет в квартире 120 зажегся, но в этот день Олег так и не нашел подходящих соседей для беседы. Что ж, в следующий раз. На другой день повезло. Из подъезда вышла женщина лет 50 с огромным синбернаром на поводке. К ней-то Олег и подошел.
5: «А зачем вам, Леня?» — недоверчиво глядя на мужчину в черном пальто, с тростью и со шрамом на лице, спросила женщина.
7: «Повидаться хотел», — Олег мило улыбнулся и провел рукой по шраму. «Я автогонщик. В Португалии в аварию попал. Да вы в новостях, наверное, видели?»
5: «Нет», — ответила соседка, но взгляд у нее стал мягче.
7: «Мы с Леней во Франции познакомились. Булонь-сюр-Мер, городок такой, в 70-м».
5: Войнов специально сыпал подробностями. Это выглядит правдоподобно.
7: «В общем, неважно».
5: «А, вот как! И что?» — женщина указала на трость. «Сильно разбились?»
7: «Сильно. Пока в Москве хотел Леньку навестить, вот номер квартиры забыл».
5: «А Леня в командировке. Не повезло вам? Так вы к Гале поднимитесь. 120-я квартира, она дома».
7: «Неудобно», — засмущался Олег. «Мужа дома нет, а я тут без приглашения». «Нет, нехорошо так. В другой раз как-нибудь, вы уж извините».
5: «Ничего, до свидания».
7: Олег, сильно хромая, пошел по двору.
5: «Подождите!» — крикнула женщина вслед. «А как вас зовут?»
7: «Миша», — представился Олег.
5: «Миша, вроде Галя говорила, Леня в конце месяца должен в отпуск прилететь».
7: «Спасибо». Вот и нужная информация. До конца месяца еще 2 недели, а это значит, что следующий будет Белоконь. Олег зашел за угол, перестал сильно хромать и поспешил к станции метро.
8: Глава 13. Бессонница. Костя обосновался в комнате линейного отдела на вокзале Семигорска. Если Виктора остановят в городе, он сразу об этом узнает. Но все произошло совсем по-другому. Минут через 5 через окно дежурки Немирович увидел знакомую Победу. Машина подъехала к стоянке такси и остановилась в очереди за пассажирами. Капитан подхватился, надевая куртку на ходу, побежал на привокзальную площадь. «Здравствуй, Витя!» — ворвался в салон Победы Немирович.
9: «Здрасте!» — ошеломленный такой резкостью ответил таксист.
8: «И давно ты знаешь Захарова?» — Немирович включил максимальный напор.
9: «Какого Захарова?»
8: «Хромова». «А, это клиента, что ли?» — догадался Витя, о ком спрашивает сыщик. «Мужика с тростью?»
9: «Его? Ты же ждал его здесь? Ты его знаешь?»
8: «Не знаю я его», — Виктор выкатил глаза. «На Фрунзе он ко мне сел. На вокзал. Приехали, он оплатил и дал вперед трояк. Жди, скоро поедем обратно. Да что случилось, товарищ капитан?»
7: «Не похоже на то, что Витя врет».
9: «Ищу я его», — сказал Немирович. «Куда отвез?»
8: «В Дачный. Я отсюда прямо на проспект, а там на трассу, и вот тебе Дачный. 10 минут ехать».
9: «Адрес помнишь?»
8: «Нет адреса. Около почты он вышел. Сказал, жди. Еще 3 сверху счетчика добавил».
9: «Дождался?»
8: «Что же вы все время перебиваете?» «Не дождался. Он так и сказал. Через 30 минут не приду, уезжай». «Я уехал. Сразу сюда». «Он что, вор какой? Вроде дядька приличный, с деньгами».
7: «Очень приличный. Даже чересчур». В отделе расстелили карту города, и Виктор показал, где высадил Хромова и куда он пошел.
8: «Константин Сергеевич, ушел он», — сделал вывод Хромов.
7: «Обоснуй», — Вадим объяснил. «Через Дачный в это время дня проходят несколько электричек, причем в разных направлениях. Взял билет, проехал несколько остановок, вышел. Из города он выскочил, а дальше ищи свищи. Может осесть, затаиться где-нибудь, а может поехать дальше. Хочешь в Москву, хочешь в Брянск, хочешь в Витебск. Перекрыть быстро все направления невозможно. Захаров ушел».
8: «А Виктора он заставил ждать, чтобы ГАИ его не перехватили раньше времени», — сообразил Немирович. «Понимаете, с кем имеем дело? Надо кассира опросить на станции. Может, вспомнит, куда взял билет Хромой в черном пальто».
9: «Я съезжу», — вызвался Хромов.
7: Костя посадил напротив себя таксиста.
8: «Рассказывай, Витя, во всех подробностях, где он к тебе сел, что говорил, называл ли какие имена или адреса, кашлял, чихал, курил, все до последней мелочи».
7: Виктор глубоко вздохнул и начал рассказывать.
8: «Все как всегда. Витя привез семью, мужчина, женщина и мальчик, по адресу улица Чкалова, 4. Показал на карте место, где высадил. Там район спальный, ловить нечего. Витя решил вернуться на вокзал. Выехал на Фрунзе, и тут его тормозит мужчина с тростью. Везуха, ему на вокзал».
9: «Стоп!» — остановил рассказ Немирович.
7: Костя вгляделся в карту. Он плохо знал незнакомый город, но что-то ему подсказывало, в этом районе он был.
8: «Улица Фрунзе», — повторил Костя. «Покажи место, где он тебя тормознул».
9: «Вот здесь», — показал Витя. «Поворот в больничный переулок. Он с тростью, наверное, из больницы шел».
8: «Больничный переулок. Так это же адрес Белоконя. Выходит, Захаров ждал у дома следователя. Видимо, там он и готовил нападение. А на вокзал он поехал, потому что увидел чемоданы и сумки. Догадался, Белоконь уезжает. Получается, он видел и охрану следователя, то есть Немировича, Хромова и молодого оперативника. Он поймет, что его планы стали известны. Поймет и заляжет на дно. Попробуй, Константин Сергеевич, теперь вычислить Игнатова Захарова. Убийца сделал ход, а ответить ему нечем». Вернулся Хромов. «Кассир не вспомнила ни Хромова, ни шрам на лице, а в черном пальто каждый третий мужчина», — доложил Вадим. «Либо он без билета уехал, либо еще что-то придумал».
7: Конечно, Войнов все продумал. Он уже настолько вжился в роль нелегала, что соображать стал мгновенно. Олег проехал на электричке несколько остановок, вышел там, где неподалеку проходит трасса на Москву, на попутке добрался до придорожной столовой. Там приметил водителя МАЗа с полуприцепом.
10: «В Москву?» — спросил Войнов.
7: «Да», — ответил мужчина.
10: «Возьмешь с собой?» — попросился Олег. «У меня трешка есть».
7: «Трешка», — водитель усмехнулся. «Не надо, так довезу, веселей будет». Ночью Войнов был в Москве. Всю дорогу он думал о том, что произошло с ним сегодня в Семигорске. Олег хорошо запомнил глаза этого мужика в кожаной куртке, который гнался за ним на вокзале. В этих глазах он прочитал многое. Олег не знал, кто это был, но точно знал, что, во-первых, он легавый, а во-вторых, ищет этот легавый именно его, Олега Войнова. «Что из этого следует?» — анализировал Войнов. «А вот что. В самоубийство Павловского не поверили, стали искать убийцу. В чем же я прокололся? Где-то оставил улику?» Войнов стал вспоминать каждую минуту этого дня. «Схрон в лесу?» «Да, возможно. Но привязать устроенную им лежанку к убийству не так просто. Могут мальчишки из Жуковки играть в лесу, может, охотники сделали укрытие. Укрытие у дороги на явную улику не тянет. Волга. Не оставил ли чего лишнего в машине? Отпечатков Олега там остаться не должно. Ружье и патронтаж протер, дверцу и сиденье тоже. Пальцы Павловского приложил. Стоп. Олег понял, где не стыкуются. Гильза и карандаш. Как же он забыл? На гильзе, которая осталась в стволе, нет отпечатков судьи. И на карандаше тоже не осталось. Это все спешка. Опытные легавые поняли и задались вопросом, почему Павловский писал, но отпечатков пальцев не оставил. Хотя есть вариант. Павловский писал письмо в перчатках. На панели за спидометром лежали кожаные перчатки. Та же история может быть и с гильзой. Если не за это зацепились, то нашли еще что-то. Что ж, обратно уже не отмотать, и сейчас это не столь важно. Его стали искать, вот что важно.
10: «Черт!» — вслух буркнул Олег.
7: «Что говоришь?» — переспросил водитель.
10: «А, так, о своем думаю».
7: В уголовке не дураки работают. Сложили 2+2 и отмели самоубийство. «Но как вышли на меня?» — продолжал размышлять Войнов. «Меня в природе нет, я погиб в вагоне. Есть моя могила». «Я думаю, что есть». «Неужели нашли водителя самосвала? Он подвозил меня в город, я ему ничего не говорил. Парень тарахтел без умолку, а я даже не отвечал». «Но вот беда. То, что я хромаю, он видел. Ищут хромого? Это примета». Погоня на вокзале не давала покоя. «Сколько людей с тросточками ходит по Семигорску? И на вокзале могли быть такие люди». Почему этот резвый подбежал именно за ним, за Олегом? Вывод. Легавые знали, что я могу следить за Белоконем. Откуда? Как они поняли, что Белоконя надо спрятать? Значит, в Угро размотали, в чем причина казни Павловского. Если так, то они знают и об Игнатове, который выжил. Но как? Кто такой умный? Войнов еще раз вспомнил человека в кожаной куртке на вокзале. Он? Или он только исполнитель? Так или иначе, но расправу с Белоконем Войнов решил отменить. Это прямой путь в лапы к сыщикам. А как теперь быть с Леней? Знают ли в милиции о нем? В материалах дела он не упоминался? Еще бы! Его папаша сам судил и сделал все, чтобы про Леню никто не узнал. Так что получается? Леонид Верхотуров остался за бортом? Его охранять не будут? Или будут? Сделают из Верхотурова приманку или нет? Войнов хвалил себя за то, что поменял фамилию, продал дом и осел в Подмосковье. Пока никакие следы к нему не ведут, но успокаиваться нельзя. Первым делом надо съехать из пристройки, съехать, а прописку оставить. С хозяином можно договориться, деньги дядя любит. С работы надо уволиться, придется найти другую. А как же поступить с Верхотуровым? Олег не хотел отказываться от своего плана. Он не для того потратил столько сил, чтобы оставить этого дипломата в покое. «Я обязан узнать, что случилось в доме Леры. Кто убил Капустиных и за что?» — убеждал себя Войнов. «Леня должен знать. Либо он видел убийцу, либо его знает. Иначе зачем Павловский так прятал сына?
11: «Нет, жировать дипломат больше не будет. Решено». А вот как встретиться с Верхотуровым и как заставить его говорить, Олег пока не придумал. Но обязательно придумает.
12: Прошла ночь. Никаких следов Захарова не нашли. Константин сидел около телефонного аппарата и думал, как объяснять Савельеву вчерашний провал. Вдруг телефон задребежал нервным звуком.
11: «Немирович, слушаю», — ответил Костя.
13: «Пучкова в чувство привели на том конце провода», — говорил Хромов. «Будете с ним беседовать?»
11: «Буду».
12: Через час Немирович и Хромов были в профилактории. Еще через 5 минут в кабинет врача-нарколога привели Пучкова. Он был одет в больничную темно-синего цвета пижаму не первой свежести и войлочные тапки. Вид свидетеля преступления говорил о многом. Сыщики засомневались, а стоит ли тратить время на разговор. Константин бросил вопросительный взгляд на врача. Врач понял.
11: «Спрашивайте», — сказал он. «Александр в норме, а внешний вид — это последствия многодневного запоя».
13: «Нет», — бурчал себе под нос Пучков.
11: «Вы отрицаете свое заболевание, гражданин Пучков?» — строго спросил врач. «То есть вы здоровы?»
13: «Нет», — опять промычал больной. «Нездоров, я про другое».
11: «Так расскажите нам про что?»
13: «Я угорел», — Пучков никак не мог сформулировать свою мысль. «Меня отравить хотел этот. Ну как его? Майор ваш».
12: Немирович и Хромов переглянулись. Мычание Пучкова было похоже на бред.
11: «Присядьте, Александр», — сказал доктор. «Сейчас товарищи из милиции зададут вам несколько вопросов. Вы в состоянии отвечать?»
13: «Да», — Пучков кивнул, обернулся на стул, стоящий за ним, и сел.
11: «Какой майор хотел вас отравить?» — спросил Немирович.
13: «Я не знаю. Он корочку показывал. Там...»
12: Пучков передернул плечами и, скорчив лицо, облизал сухие губы.
13: «Я фамилию не читал».
11: «Как он выглядел?»
13: «Такой большой, седой и шрам на лице», — Пучков провел рукой по лбу и левому глазу.
12: Милиционеры сразу поняли, что речь идет о Захарове.
11: «Он был с тростью?» — спросил Константин.
13: «Да, да», — оживился Пучков. «И рюкзак! Рюкзак матерчатый!»
12: Дальше Пучков довольно сбивчиво, но достаточно для понимания рассказал, как к нему в сторожку пришел майор милиции. Он сказал, что выполняет какое-то важное задание, и Пучков не должен ему мешать. Какого числа это было, Саша, конечно, вспомнить не мог, да это уже не важно. Сыщики еще раз убедились, что Игнатов Захаров — человек умный и хорошо планирует свои действия.
11: «Скажите, Александр», — продолжал допрос Немирович, — «а вы помните суд? Суд над Михаилом Игнатовым. Он убил 3 человек, ваших соседей Капустиных».
12: Взгляд Пучкова запрыгал. Он часто моргал и почесывал нос. Видимо, вопрос Немировича заставил его вспомнить что-то из прошлой жизни.
11: «Так помните или нет? Вы тогда дали показания против Игнатова».
13: «Я ни в чем не виноват», — чуть ли не шепотом выдавил из себя Пучков. «Мне сказали, я сделал».
11: «Кто сказал?» — не отступал Немирович. «И что сказал?»
13: «Следователь».
12: Пучков снова замолчал и судорожно смотрел то на доктора, то на Немировича.
11: «Я что, должен из вас каждое слово вытаскивать?» — повысил голос Константин. «Или поедем в СИЗО, там лучше вспоминается».
13: «Не надо никуда ехать!» — взвизгнул Пучков. «Мне лечиться надо! Я больной, вы не видите?»
11: «Пока мы только видим, что вы не хотите отвечать на вопросы, а это отказ от дачи показаний. Уголовная статья, Пучков».
13: «Вы меня запутали!» — Пучков тряс головой и чуть ли не плакал. «Один одно говорит, вы другое. Мне следователь сказал, что Степана с его женой убил этот парень. Он на заводе со Степаном работал. Он в этот день приходил и разговаривал с Капустиным. Кричали они. Не помню, как фамилия этого парня».
12: «Игнатов», — напомнил Немирович.
13: «Да, он. Я и подтвердил. Почему мне не верить следователю?»
11: «Вы видели, как Игнатов убивал?»
13: «Не видел я ничего».
12: «Но как вы опознали его на очной ставке?»
13: «Так он же в тот день приходил. Он же и дрался с Капустиным раньше. Это все видели. Следователь сказал, что он и убил потом». «А можно воды?» — попросил Пучков доктора.
12: «Значит, Игнатов в тот день, в день убийства, был у Капустиных?»
11: Пучков шумно пил воду и при этом отрицательно качал головой.
14: «Нет, на улице они стояли, у калитки».
15: «И больше вы никого не видели?»
14: «Так новый ухажер приходил, мимо дома ихнего проходил, но не зашел».
15: «В тот день?» — уточнил Немирович.
14: «Да, я еще подумал, Лера с Надей, ну, с женой Степана, с матерью уехали, а очкастый что тут делает?»
15: «А когда шел?»
14: «Это я не знаю. Мимо прошел, от перекрестка к последним домам. Дальше не знаю. Я в сарай ушел. Ну, там, но это...»
15: Глаза Пучкова опять забегали. «Выстрелы слышали?»
14: «Нет, не слышал. Я же говорю, в сарае был, за домом».
15: «А о новом ухажере следователю говорили?»
14: «Говорил. Он сказал, забудь, ты перепутал. Этот студент уехал на день раньше из Семигорска. Ну, получается, я перепутал».
15: «И на суде про него не сказали, а про Игнатова сказали?»
14: «Да, так он же убил, это все знают».
15: Немирович смотрел на этого необразованного, потерявшего всякий человеческий образ мужчину и думал, как же посмел Иван Белоконь пойти на такую подлость, использовать Пучкова в своих с Павловским махинациях. А правильно ли сделал Костя, что предупредил следователя о грозящей опасности? И тут же следующий вопрос. А мог ли капитан уголовного розыска поступить иначе? Ответ очевиден. Нет. Но по большому счету Белоконь преступник. Придет время, и он ответит. Только ответит Иван Михайлович не перед Игнатовым Захаровым, который тоже перешел черту и стал убийцей, а перед простыми честными людьми. Перед теми, которых он обязан защищать, а не сажать в тюрьму и тем более не подводить под вышку. Это все свободные мысли, не имеющие никакого отношения к розыску опасного преступника. С Белоконем потом, а сейчас надо понять, как будет действовать Захаров. Будет ли он искать встречи с Верхотуровым или ляжет на дно? Затаится и будет ждать подходящего момента? Нет. Почему-то Немирович уверен в том, что Захаров от своих планов не откажется. Объяснение этому очень простое. Он готовился 3 года, чтобы рассчитаться с Павловским. Продумал все до мелочей, как ему казалось, и будь у руля такие, как Борисенко или Белоконь, искать истину никто не стал бы. А в итоге Игнатов Захаров продолжил бы притворять в жизнь свои кровавые планы. Нашли бы в канализационном колодце больничного переулка Белоконя с раскроенной головой, похоронили бы с почестями и пламенными речами у могилы, и никто не подумал бы, что это

0: сказала: «Леня скоро приедет в отпуск». Немирович доложил по телефону генералу Савельеву о вчерашних событиях. Как и ожидал Костя, Борис Захарович его не хвалил. Генерал был строг, немногословен. «Возвращайся в Москву», — приказал Савельев. «Все, что можно было провалить, ты уже провалил. Завтра у меня». На этом разговор окончен. В приемной заместителя министра Немирович оказался впервые. Раньше на такую заснеженную вершину Костя не поднимался. Рядом сидел с каменным выражением лица Савельев. Утром генерал принял Костю холодно и процедил сквозь зубы: «Пойдешь со мной. Зам хочет видеть героя нашего времени». Капитан промолчал. Он знал правила игры и выгораживать себя любыми путями не собирался. За то, что упустил Захарова, по шее получит, но к этому не привыкать. Такое в жизни капитана Немировича уже случалось. Лишь тем осложнялась ситуация, что раньше он получал тумаков от своего начальника полковника Кривошеева, а теперь уровень сильно вырос. Аж сам заместитель министра внутренних дел будет пороть его розгами. В принципе, почетно. Будет что детям рассказать. Зажужжал селектор. Майор милиции, сидевший за столом в углу, снял трубку и что-то очень тихо ответил. «Борис Захарович, вас ждут», — обратился майор к Савельеву. Кабинет большого начальника показался Константину проходной комнатой. Три больших окна, занавешенные прозрачной шторой. Вдоль окон ковровая дорожка, которая упирается в следующую массивную дубовую дверь. А справа от дорожки два стола. Один поменьше, рабочий замминистра. Другой длинный, под зеленым сукном, для гостей, почетных и не очень. Генерал-лейтенант сидел за рабочим столом и, придерживая рукой очки, читал документ. Он, не глядя на вошедших, указал на длинный стол. Отодвинув тяжелые стулья, Немирович и Савельев сели. Начальник продолжал чтение. Так просидели в полной тишине минуты три. Наконец зам закончил читать, снял очки и, поднявшись, перешел за длинный стол, разместившись в торце. «Капитан Немирович», — произнес фамилию Кости зам тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вам не обидно, что вы проделали такую работу, а результат ноль?» Константин поднялся, но не успел ничего сказать, как начальник жестом показал ему сесть обратно. «Не готов я был к такому развитию событий», — ответил Немирович. «Сколько лет вы уже в розыске?» 10, товарищ генерал-лейтенант». 10, повторил начальник. «За 10 лет могли бы научиться планировать операции. А может быть, следователь Белоконев прав? Вы действуете непрофессионально?» «Белоконь», — поправил генерала Костя. «Ну да, Белоконь. Он жаловался на ваши действия в генеральную. Но я, не скрою, встал на вашу сторону. Теперь вижу, поторопился». Наступила пауза. Зам дал время поразмыслить. Наверное, рассчитывал, что Немирович скажет что-либо в свое оправдание. Костя молчал. «Вы слишком самоуверены, капитан», — прервал тишину начальник. «От этого и провалили операцию. А я рассчитывал на вас. Борис Захарович убедил, что вы лучший».
1: «Я и сейчас от этих слов не отказываюсь», — вставил свою фразу Савельев.
0: Костя не удержался и посмотрел на тестя. «Нет, слова Савельева — это не упрямство, это уверенность в том, что Немирович справится. Найдет убийцу и развяжет этот узел». «Я вас понимаю», — с тенью улыбки на лице сказал зам. «Родственник как-никак». Савельев резко поднялся, оправил китель и посмотрел сверху на заместителя министра.
1: «Это здесь ни при чем, товарищ заместитель министра», — твердо сказал Борис Захарович. «Я оцениваю своих подчиненных не по родственным связям, а по результатам работы».
0: «По результатам?» — начальник тоже поднялся и оперся обеими руками на край стола. «О каких результатах разговор, товарищ генерал?»
1: «В нашей работе такое случается», — стоял на своем Савельев. «Преступники тоже не дураки, и бывает, иной раз они нас обыгрывают. Вы же сами служили в угрозыске, знаете?»
0: «Знаю», — уже спокойнее ответил генерал-лейтенант. «Садитесь». Напряжение спало. Оба генерала перевели дух и успокоились. Константин чувствовал себя неловко. Это он и его действия стали причиной перепалки. Костя хотел было взять слово, но зам его опередил.

0: Убийцу Павловского надо найти и сделать это быстро. Вы, капитан Немирович, заинтересованы в этом в первую очередь. А то я начинаю думать, что зря опять вернули вас в столицу». Между прочим, зам поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги и потряс им в воздухе. «Вот это прилетело от товарища Квасненко, от вашего секретаря парткома. Догадываетесь, о чем тут?» Савельев и Немирович промолчали. Квасненко прыгнул через голову и добрался до самого заместителя министра. «Что за человек? Не дает ему покоя независимая позиция капитана Немировича. Так упрямый секретарь может и до ЦК партии дойти». «Если за неделю результата не будет, — продолжил начальник, — я вынужден буду отреагировать на этот...» Зам задумался. Он никак не мог решить, как назвать пасквиль Квасненко. «На этот донос, черт бы его побрал!» «Две», — тихо произнес Немирович. «Что?» — переспросил зам. «Две недели, товарищ генерал-лейтенант», — вытянувшись в струнку, громко ответил Константин. «Наглеете?» «Никак нет, я все рассчитал», — Костя говорил быстро и уверенно. «Неделю он, то есть Захаров, будет заметать следы, менять место жительства, работу и так далее. Делать он это умеет быстро. Но потом Захаров опять выйдет на охоту, то есть высунет нос из своей норы. Вот это и есть мой шанс, поэтому прошу две недели». Зам сразу не ответил. Он подумал и обратился к Савельеву. «А вы как думаете, Борис Захарович?»
1: «Я согласен с капитаном. Надо дать преступнику успокоиться».
0: «А если он решит исчезнуть?» — спросил начальник. «Уехать куда-нибудь и больше не показываться. Куда-нибудь далеко. На Дальний Восток или в Сибирь. Тогда это вечный розыск?»
2: «Не думаю», — возразил Немирович. «Он азартен. Для него наказать своих палачей — цель жизни».
0: «Вы, капитан, с терминами поосторожней. Народные судья и следователь областной прокуратуры палачами быть не могут. Ошибиться могут. Допускаю. А сделать из человека козла отпущения не принимаю».
2: «Извините, товарищ генерал-лейтенант», — извинился Костя. «В таких высоких кабинетах надо следить за своими словами. Константин об этом не знал. Он забылся и назвал все своими именами. А тут не кухня в коммуналке, а кабинет высокого советского чиновника. Убийство судьи — вопрос не столько уголовный, сколько политический. Но это Костя разъяснит Савельев уже после».
0: «Хорошо», — сказал замминистра. «Поверю вам в последний раз. Две недели».
2: Он взял ручку, перелистнул перекидной календарь на своем столе и что-то написал.
0: «Учтите, Немирович, если провалите дело, у меня не будет аргументов перед партийным аппаратом. Тогда никто вам не поможет. Надеюсь, вы понимаете последствия?»
2: «Так точно», — ответил Костя.
0: «А теперь мой личный совет», — хозяин кабинета опять пересел ближе к подчиненным. «Я внимательно ознакомился с вашим рапортом, капитан. Этот Захаров противник не промах. Как думаете, откуда у него такие навыки?»
2: «Возможно, из армии. Захаров, то есть Игнатов, служил в ВДВ, в разведроте».
0: «Слово «возможно» меня не устраивает», — подняв указательный палец, сказал зам. «Вам надо знать точно. Тогда сюрпризов будет меньше. Я прав?»
2: «Правы, товарищ генерал-лейтенант».
0: «Я свяжусь с Министерством обороны, вам предоставят все данные об Игнатове. Изучите, это поможет».
2: «Понятно», — коротко ответил Немирович.
0: «И еще», — продолжил зам, но уже более мягким тоном. «Вы ничего не написали о действиях следователя Белоконя?»
2: «Не написал», — подтвердил Костя.
0: «А вы напишите. Если будут опять звонить от генерального, у меня должны быть хорошие карты на руках, это понятно?»
2: «Понятно».
0: Константин хотел возразить, но не стал. Он не считал своим делом лезть в подковерную возню. Но написать то, что требует генерал-лейтенант, придется, да и скрывать подвиги Ивана Михайловича у Кости особого желания не было. А Войнов тем временем действовал именно так, как и предполагал Немирович. В тот же день, как вернулся из Семигорска, сказал хозяину жилья, что срочно уезжает. Наврал с три короба и сделал это специально. Потом написал заявление на работе об увольнении и заставил написать заявление Лизу. Она ничего не понимала, но вопросов задавать не стала, подчинилась.
2: Поиски нового жилья заняли 2 дня. Все это время Олег не мог справиться с натянутыми нервами. Злость от того, что его планы рушили легавые, разъедала Войнова изнутри. Сон вообще пропал. Бессонница мучила уже 3-ю ночь. Ему казалось, что вот-вот постучат в дверь и все закончится. Опять он поедет в тюремном вагоне в неизвестном направлении. Стоило только провалиться в сон, как скрежет вагонного железа и теплая скользкая кровь конвоира, заливавшая глаза, заставляли его просыпаться. Этот кошмар не давал жизни. Лиза видела состояние мужа и тоже не находила себе места.
3: «У нас опять неприятности?» — спросила Лиза, подавая Олегу завтрак.
2: «Да», — скупо ответил тот.
3: «Как они находят нас?»
2: «Не знаю», — Олег отвечал нехотя. У него не было сил опять терпеливо убеждать жену. Пусть додумывает сама.
3: «Куда мы теперь поедем?»
2: «Сегодня вечером, скажу». Олег не доел завтрак, отодвинул тарелку и добавил. «Вещи к вечеру собери, никому ничего не говори». Он оделся и уехал. Лиза начала собирать вещи. Олег приехал вечером, не в настроении, голодный, хмурый, посмотрел на сумки. «Все собрала?» — сухо спросил он.
3: «Все?»
2: «Поехали». Сели на электричку, доехали до Москвы, но не до вокзала. Вышли на какой-то станции. Кругом темно, грязно, холодно. Вышли на плохо освещенную пустынную улицу и через 10 минут подошли к старому 2-этажному дому. Облезлая штукатурка, покосившаяся подъездная дверь. Картина совсем не московская. Олег шел впереди. Он зашел в подъезд, поднялся на несколько ступеней и постучал в дверь на 1-м этаже с цифрой 4. Отворила пожилая женщина с косынкой на голове.
4: «Здравствуйте, Александра Тимофеевна!» — поздоровался Олег, при этом приветливо улыбаясь.
3: «Сама доброта».
2: Александра Тимофеевна в ответ кивнула, окинула строгим взглядом Лизу и посмотрела на сумки, стоящие на площадке. Вместо того, чтобы пригласить гостей в квартиру, женщина вышла на площадку, протянула Олегу ключ и сказала:
5: «Не шуметь, не пьянствовать и компании не водить. Я вот тут рядом», — она указала на квартиру напротив. «Если что, участкового позову».
4: «Нет, что вы, не переживайте, мы смирные, нам работать надо, все будет в порядке».
2: Квартира была в состоянии ничуть не лучше пристройки. Все такое же ветхое, обшарпанное, разве что только туалет не на улице. Уже хорошо.
3: «Ты сказал, нам работать надо, но мы же уволились», — сказала Лиза, когда Олег закрыл дверь за теткой.
2: Олег взял Лизу за плечи и посмотрел в ее встревоженные глаза.
4: «Я знаю, что ты устала. Потерпи еще немного. Скоро я разберусь с этими тварями и уедем на юг. А на работу пока устраиваться не будем. Просто прижмемся и поэкономим, хорошо?»
3: «Хорошо», — Лиза вздохнула и прижалась к мужчине.
4: «Если мне понадобится твоя помощь», — спросил Олег, — «поможешь?»
3: «Конечно».
2: В эту ночь Войнов опять почти не спал. Он думал о том, как незаметно подобраться к Верхотурову. Вот для этого он и спросил Лизу, поможет или нет. Он придумывал план, и бессонница ему в этом помогала.
6: Глава 14. Je ne vous comprends pas. За неделю до отпуска Леонид начал выполнять заказы, присланные Галиной. Это не вызывало у Лени никаких сложностей. По долгу службы он знаком с владельцами и акционерами французских фирм, поставляющих товары в Союз, в том числе и одежду для торговой сети «Березка». Верхотуров прекрасно знал, что весь немалый список от Галины он соберет за 1 день, благо денег у него на это хватает. А если и не хватит на что-то, не беда, ему с удовольствием дадут в долг, такое уже бывало. С возвратом Леня не подводил. Представительство внешторга находилось практически в центре Парижа, в 16-м округе на улице Физандери. Рядом, по другую сторону бульвара Ланна, знаменитый Булонский лес, много раз упомянутый в романах французских классиков. Столица теперь уже 5-й французской республики за последние годы стала для Леонида родной. Здесь он чувствовал себя намного комфортнее и спокойнее, чем в Москве. Была бы его воля, он бы совсем не ездил в Союз, а проводил отпуск здесь, во Франции. Но таковы негласные правила. Каждый советский человек должен скучать по родине и при первой возможности возвращаться на родную землю. Нарушать правила Леня не собирался. Ради того, чтобы как можно больше лет прожить в Париже, он служил образцом советского дипломата. Правда, к дипломатической работе его деятельность имела весьма отдаленное отношение, но престижное звание он носил. В следующую субботу у него билет на рейс Аэрофлота. Придется померзнуть в предзимней Москве. Зато перед Новым годом они с Галей вернутся в рождественский Париж. Город перед Рождеством прекрасен. Чего стоит одно только праздничное освещение? Сверкает все. Витрины универмагов, бульвары и площади, мосты через Сену, Эйфелева башня, которую видно даже из парижской квартиры Верхотуровых. А парижские ярмарки. 15 минут пешком, и Леня с Галей окажутся на Елисейских полях в водовороте ярмарочного безумства. Незабываемые впечатления. Ради такой жизни стоило учиться, не поднимая головы. Стоило отказывать себе во многом, в том, в чем не отказывали себе его сверстники. Леонид не хотел думать о том, что его красивая жизнь – это заслуга в большей степени не хорошего студента Верхотурова, а положение в партийной иерархии его дедушки Николая Осиповича. Зачем об этом думать? Все сложилось удачно, этим надо пользоваться. О том, как проходили его детство и юность, Леонид старался не вспоминать. Это было не лучшее время в его жизни. Леня не умел дружить. Он от природы человек крайне стеснительный, замкнутый и к тому же с плохим зрением. Обидная кличка «Очкарик» преследовала Верхотурова с малых лет. Он таил в себе обиду, которая со взрослением переросла в злость и ненависть к окружающим. Особенно к тем, кто пытался заставить Леню делать что-то против его воли. Только трем людям он мог простить понукание собой. Отцу, маме и дедушке Коле. Другим нет. Моментального отпора Леня не давал. Он уходил от конфликта, запоминал обидчика и при случае мог отыграться. Так однажды хулиганистый одноклассник Сеня на глазах у Леонида поскользнулся и угодил под машину. Нога мальчика вывернулась и лежала в неестественном положении. Сеня кричал от боли и просил о помощи. Поблизости, в нескольких метрах, стоял и все это видел Леонид. Он усмехнулся, бросил взгляд на обезумевшего водителя, развернулся и спокойно пошел дальше. Сеня наказан, он больше никогда не будет насмехаться над Леней и бить ему в школьном коридоре обидные щелбаны. Сеня остался инвалидом после той аварии, но Леня смело смотрел в глаза однокласснику и не испытывал чувства вины. Старался Леонид не вспоминать свои неудачные опыты с девушками. Красивые девчонки его вообще не воспринимали. Он словно пустое место, словно куст в парке. Просто есть в природе, но никому не нужен. До того, как Леня поступил в МГИМО, это угнетало. Однако звание студента престижного Московского института постепенно исправляло положение. Стоило в какой-нибудь компании обмолвиться о месте учебы, как у девушек сразу возникал интерес к некрасивому пареньку в очках. Мама всегда говорила Леониду: «Леня, ты умный, к тебе все придет, потерпи. И не спеши к близости с непонятного рода девочками. Тебе нужна девушка нашего круга, такая будет». Мама знала, что говорила. На четвертом курсе Леню познакомили с красивой, умной и очень приятной девушкой. Это была Галя, младшая дочь ответственного работника ЦК. Это уровень. Галина тоже училась в МГИМО, но на другом курсе. То, что Леонид и Галина поженятся, за них решили родители. Никто не сопротивлялся. Юношу и девушку решительно все устраивало. Любовь – это что-то эфемерное, недолговечное. Любовь не принесет денег, положения в обществе, не поспособствует карьере. А вот правильно выбранная невеста или жених с перспективой – другое дело. Но сказать, что мужская природа в Лене не проявляла себя, неправда. Ему очень хотелось близости с женщиной. Только такой близости, чтобы без последствий. Повстречались, удовлетворили плоть и хватит. Такую связь Леня Верхотуров искал. Раз искал, значит нашел. Случилось это летом в Семигорске, когда в очередной раз приехал к папе в гости. Оксана Ганчева, дочь второго секретаря обкома и приятеля судьи Павловского, пригласила друзей на день рождения. Папа Оксаны решил так, чтобы не было посторонних глаз, отметить 20-летие любимой дочки в санатории обкома. Там отличное кафе, закрытая территория и пляж. В подругах у Оксаны была Валерия Капустина. Девочки давно дружили и вместе учились в институте. Ну а Леонид на празднование дня рождения попал случайно. Павловский как-то в разговоре с Ганчевым сказал, что сыну скучно в Семигорске, и, наверное, он уедет домой. Так почему же не пригласить парня на день рождения к дочери? Так Леня и Лера оказались в одной компании. То, что Леонид студент МГИМО, Валерия рассказала подруга.
3: «Я сама с ним попробовала бы закрутить», — секретничала с Лерой Оксана. «Но у меня с Димой любовь, ты же знаешь».
6: А у Леры никакой любви не было. Миша Игнатов, папин подчиненный из цеха, простой рабочий парень, не в счет. Да, Миша сильный, красивый, с ним весело и интересно. Ну а дальше что? Лере уже 20, некоторые знакомые девочки уже замужем, а Лера все никак не определится, на кого сделать ставку. Миша — это совсем не то. Вот если бы москвич положил на нее глаз, это да. Только наверняка в Москве у него есть какая-нибудь роскошная-прероскошная девица. Нужна ему провинциалка. За столом Лера буквально сжирала глазами Верхотурова. Леня скромный, тихий, стеснительный, почти не выпивает. Еле осилил бокал шампанского. Лера подмечала все. Когда начались танцы, Леня остался на месте. Лере показалось, прояви она чуть больше смелости и напора, московский парень окажется в ее руках. Она так, чтобы никто не заметил, налила себе рюмку коньяка и выпила. Ей сейчас это нужно. Через несколько минут заиграла медленная музыка. Лера увидела, что Леня встал и пошел в сторону открытой веранды. Она ринулась за ним. Коньяк подействовал, и робость исчезла.
3: «Вас, кажется, Леней зовут?» — подошла сзади и спросила Лера.
6: Леня от неожиданности резко развернулся. «Да», — ответил он.
3: «Меня Лера», — девушка по-мужски протянула руку студенту. «Валерия, если целиком».
6: «Очень приятно». Рука Леонида была влажная и слегка дрожала. Парень явно сильно смущался. На щеках появился легкий румянец.
3: «Я приглашаю вас на танец», — смело сказала Лера. «Не вздумайте мне отказать».
6: Леня не знал, что ему делать. Он не любил танцевать. Ему казалось, что в танце он неуклюж и смешон. Но Лера крепко держала руку молодого человека и отступать не собиралась.
3: «Если вы не умеете танцевать, я научу», — шла в атаку девушка. «Пошли».
6: Она дернула Леню за руку, и он сдался. Лера завела Леонида в гущу танцующих, положила руки ему на плечи и начала, медленно переступая, плавно двигать бедрами.
3: «Положите руки мне на талию», — шепнула она. «Обними мою талию, иначе я тебя не чувствую».
6: Леня повиновался. В эту минуту он был ведомым. Через мгновение Верхотуров поймал себя на том, что ему нравится напор этой смелой девчонки. Он хотел ей подчиняться. Он видел в ее серых глазах силу и власть. Только бы этот танец продлился подольше. Только бы подольше. Он чувствовал ее нежный девичий запах, ощущал в руках ее теплое тело и испытал мощный прилив желания. Леня горел. Этот пожар поднимался все выше и уже скоро достиг сердца. Это не его сердце. Это огромная кувалда в груди. Неведомая сила колотит этой кувалдой изнутри и пытается вырваться наружу.
3: Лера все прекрасно поняла. Она была опытнее Леонида в любовных играх. Да и коньяк давал о себе знать. «Ты такой стеснительный», — шептала девушка на ухо партнеру. «Мне это нравится. Все парни думают, что чем наглее и грубее, тем лучше. Чушь, неправда. Мне нравятся такие, как ты. А тебе какие?»
6: Что он мог ответить? Его способность говорить и думать в эту секунду опустилась гораздо ниже пояса. Единственное, что хотелось сейчас Лене, это впиться губами в ее пухлые влажные губы и сильно прижать к себе, чувствуя каждый изгиб девичьего тела.
3: «Почему ты молчишь?» — спросила Лера.
6: «Я не знаю, что ответить», — прошептал Верхотуров.
3: «Ты не знаешь, какие девушки тебе нравятся?»
6: Ответить надо, и Леня не придумал ничего другого, как сказать «такие, как ты». Танец закончился, Лера поднялась на цыпочках и нежно поцеловала Леонида в щеку. Все. Несколько минут, и аркан туго затянулся на шее московского студента. Лера могла праздновать победу. В этот вечер Леонид провожал Леру до ее дома. Он уже раскрепостился и много рассказывал девушке о своей учебе, об истории европейских стран, говорил с ней на французском. Валерия искренне смеялась и пыталась повторять незнакомые слова.
3: «Je ne vais copropa», — повторяла она. «Я вас не понимаю».
6: «Правильно, почти только не ве, а ву», — поправил Леру учитель. Лера рассказала маме о своем новом знакомом. Надежда поддержала дочку и посвятила в некоторые женские хитрости. А следом Надежда, конечно, втайне от дочери, рассказала о московском студенте мужу.
4: «Хорошая партия для Леры», — сразу смекнул Степан. «Надо его пригласить».
3: «Ты уж сразу пригласить».
4: «А что?» — Степан начал строить планы. «Живем мы очень даже хорошо. Дом, дай бог, каждому. Пусть посмотрит, из какой семьи Валерия».
3: «Не спеши», — притормозила фантазии мужа Надя. «Пусть какое-то время повстречаются, узнают друг друга, а потом будет видно».
4: «Потом суп с котом», — возразил Степан. «Потом он в Москву уедет, и все. Чего тянуть? Парень учится в таком институте, не ровня этому голодранцу Мишке. И папа у студента не халам-балам, судья».
3: «Степа», — Надежда села рядом с мужем и взяла его за руку. «Тут рвать со старта не надо. Здесь осторожно и хитро надо. Поверь, мы, женщины, в этих делах понимаем больше. Остынь. Я Лере сказала, что и как. Девочка у нас умная, справится. А мы пока в сторонке подождем».
6: Степан погладил жену по руке. Как с ней не согласиться? Он-то привык с мужиками в цехе жестко и конкретно решать вопросы, а тут ювелирная работа. «Да, Надён, лезу я не в свое дело. Вам, женщинам, виднее, когда время хомут надевать». На следующем свидании Лера держала Леонида на дистанции. Он не понимал, что происходит. Только вчера у них все шло к близости, и вдруг такая смена настроения. А это не смена настроения, это мамина теоретическая подготовка. В отличие от Верхотурова, Лера не теряла голову, не влюблялась, как малолетняя школьница. Она вчера затянула аркан, а сегодня крепко держала поводок. Пусть мальчик знает, что все в ее руках, и отношения с ней надо ценить, близость придется заслужить, добиться. Вот с такими, как Игнатов, подобные приемы вряд ли сработают. Мишка сильный, своенравный, знает себе цену. Начни, Лера, играть с Мишей, так он психанет, плюнет и пошлет куда подальше. А этот мягкий, податливый, и весь его мир со вчерашнего дня крутится вокруг Валерии. Леня и Лера встречались каждый день. Ходили в кино, гуляли в парке, даже попали на концерт поющих гитар. Леня достал билеты через папины связи. И вот после концерта, когда Верхотуров провожал девушку до дома, их встретил Игнатов. Все шло к настоящей драке, если бы внезапно не появился Степан. Он успокоил взбешенного Игнатова. Велел дочери и Леониду зайти в дом, а сам попробовал объяснить Мише, где его место. «Так значит», — у Игнатова сжались кулаки, — «рожей вам Мишка не вышел. А этот хилый очкарик, значит, для Лерки в самый раз?» «Про рожу я ничего не говорил», — продолжал убеждать Игнатова Степан. «Ей хилый очкарик нравится, и не вздумай мешать». «А то что?» — хорохорился Игнатов. «А то проблемы у тебя будут, очень большие проблемы». «Да? И кто же их устроит? Не вы ли, Степан Федорович? С завода выгоните? Так я и сам уйду. Какие еще проблемы, а?»
4: «У него папа, областной судья», — тихо сказал Капустин. «Если не хочешь в тюрягу, иди домой и найди себе другую девчонку. Вижу, ты меня понял».
6: А как здесь не понять? Игнатову пришлось такое проглотить. Иметь дело с сыном судьи Павловского он не желал, поэтому единственно правильное решение — отойти в сторону. С этого дня Лере и Леониду никто не мешал. В один из дней после танцев Лера неожиданно пригласила Верхотурова к себе. Леня не знал, что родители Валерии в этот день уехали на турбазу и вернутся только в воскресенье вечером. Такого сюрприза Леня не ждал. Как и не ждал он того, что Лера появится перед ним совершенно обнаженная. Молодому человеку казалось это сон. Но нет, все наяву. Лера увлекла студента в спальню, и время до утра влюбленные не заметили. Лишь когда за окном уже светало, они заснули.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор-ведущая Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии и заявки на участие в нашей программе. А сегодня у меня в гостях пульт-организатор Самарской городской организации ВОС, талантливый человек, вокалистка Наталья Мухортова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Наталья, мы с вами косвенно знакомы по разным фестивалям ВОСовским, в частности, фестиваль «Душа народная», неоднократно бывали на этом фестивале. А теперь вы к нам заглянули в нашу виртуальную студию «Радио Ранти», чтобы нам поделиться своим творчеством, о себе рассказать. Я думаю, начнем мы с песни. А есть у вас песня, которую вы могли бы назвать своей визитной карточкой?
3: А я сама как песня.
2: Тогда мы ее и услышим.

0: Наталья, ну вот начнем мы с истоков. Где вы родились? Каким было ваше детство? Что помнится из ранних детских лет? Какими были первые музыкальные впечатления? Вообще музыка как вошла в вашу жизнь?
1: Родилась я в городе Куйбышеве, тогда еще был город Куйбышев. Родилась я в 1977 году. Детство мое было очень музыкальным. Любила я песни слушать. Слух у меня обнаружился с детства. Любила очень давать всем концерты, ну, домашним своим и на улице. Детворы очень много было во дворах. Встречались, играли. Также все вместе какие-то тоже концерты устраивали. И дома я любила, чтобы все меня слушали, чтобы садились все, как на концерте. Любила я смотреть тогда всякие разные музыкальные. Ну, тогда их было немного, к сожалению, по телевизору. Но концерты были, я очень любила концерты и представляла себя тоже певицей. И я брала скакалку, представляла, что это микрофон. И я вот давала концерты дома, любила, чтобы мне хлопали, чтобы мне кричали «Браво!». Очень любила радиопередачи, музыкальные радиопередачи, их много было по радио. Пластинок очень много было у меня с песнями, с детскими, со взрослыми песнями такими. Ну, нравились мне песни, я очень много знала песен наизусть. С детства песни были со мной.
0: А зрение слабое было с детства?
1: Нет, я родилась абсолютно здоровым, зрячим ребенком, видела хорошо. До сих пор помню, как я по просьбе бабушки старенькой вздевала ей в иголку, нитку в иголку просила она меня, просила она ей читать. Очень рано тоже читать меня научили. Но только единственное, что не по-письменному писать, это я в школе научилась уже. А так печатно и читать научилась рано, читала бабушке книжки по ее просьбе и читала, потому что она сама уже не видела. Ну вот это я все помню, все свои впечатления о том, как я видела. Потом я переболела гриппом, как говорят врачи, и зрение стало постепенно падать. Обнаружилось это только перед тем, как я должна была в школу пойти, когда стала комиссию проходить. Ну, замечали, что как-то я близко смотрю телевизор и близко стала читать, но вот комиссию стала в школу проходить. Я обнаружила, что я вижу только одну первую строчку и больше ничего.
0: То есть школа была уже специализированная, школа-интернат?
1: Да, я пошла уже в школу номер 17 у нас есть здесь, в Самаре, для слепых и слабовидящих детей. Пошла я сразу в нее. Но видел я довольно-таки неплохо. Училась я по плоскопечатному сначала. И книжки еще тоже продолжала читать близко, но читала. Вот где-то до середины, наверное, школы. Я могла так читать, потом пришлось мне... Хотя хорошо, что нас учительница младших классов всех заставляла учить Брайль. Несмотря на то, что кто видел, кто не видел. Благодаря ей, вот очень я ей благодарна, что Брайль, она меня заставила нас выучить. И мне было легче, я перешла уже в старших классах на Брайль.
0: Понятно. Я думаю, еще одну композицию мы услышим. Что послушаем?
1: Может быть, «Жалейку».
0: Из репертуара Валентины Толкуновой.

0: Продолжается программа «Зрячи в сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот школа специализированная, куда вы пришли. Первое занятие музыкой начались именно в школе?
1: Первое занятие музыкой начались в школе. У нас был замечательный, ну он и сейчас есть, но он уже не преподает, замечательный преподаватель музыки Лачинов Владимир Борисович. Учился он в Курске, закончил Курское музыкальное училище. Великолепный был преподаватель. Его уроки музыки я очень любила и была у него отличницей. Ну, по его предмету я была отличницей. Благодаря ему я познакомилась впервые с классической музыкой. А потом у нас была музыкальная школа, приходили к нам преподаватели. Я стала учиться на баяне. По классу баяна поступила в музыкальную школу. Вот 6 или 7, я уж не помню сколько, отучилась я в музыкальной школе. Это мне тоже очень нравилось. Был у нас хор. Хор тоже ходил. Сначала в младшие классы хор, потом в старшие классы хор. У нас был замечательный хор. Очень красивые композиции делал нам Владимир Борисович. Вот Лачинов как раз. Занимали мы места на разных смотрах с нашим хором. Сольфеджио не очень я любила. Любила музлитературу. Любила очень классическую музыку. Сейчас я ее до сих пор люблю. Стараюсь ходить на оперы. У нас есть прекрасный театр оперы и балета. Очень много посетила опер. И тоже люблю классические концерты, классической музыки. Живу я прям рядом с филармонией. Часто посещаю концерты.
0: Ну вот, если говорить о школе. Вот вы изначально были ребенком зрячим. Когда приходите вот в специализированную школу. Были ли какие-то моменты, которые, может, вас шокировали? Вот много слепых деток, да, таких вот совсем, может быть, беспомощных, да, и ну, вообще, да, вот слепых, совсем слепых.

0: что это как-то уж сильно меня повергло. Ну, дети, они и есть дети. Если бы, наверное, я была бы постарше, может быть, это было бы и по-другому. А в детстве мы подружились все друг другу. И да, я помогала. Потом помогала тем, кто не видит. И когда мы уже из школы ездили потом домой, я старалась как-то с незрячими, если в одну сторону. Мы всегда шли вместе на остановку. Старалась помогать, да. С самого начала я помогала.
1: А что еще запомнилось вот из школьных лет? Кроме музыки, чем еще увлекались в школе?
0: В школе ходила я на танцы, танцевала. Ну, как и все, наверное, уроки делала. Какие-то уроки мне не нравились, какие-то нравились. Вот не любила физкультуру почему-то, не любила физику. Очень любила я химию, биологию, русский язык любила, литературу. Вот по этим предметам у меня тоже хорошие оценки были. Вообще я школу закончила без троек. Еще немецкий язык любила, иностранный язык. У нас немецкий был в школе, любила тоже иностранный язык. Вот по этим предметам у меня были пятерки, какие мне нравились. Но по остальным старалась, чтобы не было троек. Ну, были, конечно, и тройки, но старалась, чтобы их не было. Как и все, любила вечера школьные, старалась участвовать тоже в каких-то вечерах. Также посвященных чему-нибудь. Все было, смотры. И танцы у нас были также. В школе мне нравилось, в школе было интересно, друзья.
1: А после окончания школы кем себя видели? Какие были планы вообще на будущее тогда?
0: Планы у меня какие-то были, но в последних классах уже школы. У меня заболела мама, у меня папа умер. И у меня мама заболела очень серьезно. Она практически лежала в больнице. Месяц в больнице, дома 2 недели. Мне пришлось очень тяжело. Я осталась одна справляться со своими... Мне 18 лет было, как раз школу я заканчивала, мне было 19. Вот на протяжении, наверное, 2 года, что ли, сколько, мне пришлось дома остаться одной практически. Как-то вот не сложилось у меня дальше с учебой, какие-то все планы мои полетели. И потом я устроилась в организацию инвалидов работать, не в ВОЗ. Я 13 лет работала в организации инвалидов.
1: Кем работали?
0: Я была одним из учредителей этой организации. Мы тоже работали с инвалидами. Ну, мероприятия тоже проводили. С документами я работала. Там нужно было тоже и в администрации, и отчеты сдавать. Это уже давно было. Вот я проработала там 13 лет, и зрение у меня совсем стало падать. Компьютеры только еще начинались, и я еще и как бы и не знала об этом, что можно. Ну, тогда, наверное, это и невозможно было. Сейчас я, наверное, если бы можно было бы так, я работала бы, потому что, ну, вот эти документы все сейчас возможно прочитать, а тогда таких возможностей не было, ни телефонов, ничего. Это был, наверное, ну, там, 2005-2004 год, и я закончила работу свою, ну, и вот мне надо было что-то делать.
1: Давайте тогда еще одну композицию услышим, а дальше поговорим про занятия вокалом.

0: Хоть знаешь, королевы не плачут никогда.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот уходите вы из этой организации, да, где работали с инвалидами, и что дальше? Как искали себя?
2: Просто так дома я сидеть не могу, чтобы ничего не делать. На предприятии я не могла идти работать, потому что там надо у нас жгуты вязать. У нас и сейчас существует предприятие, но, к сожалению, дорога мне туда закрыта. У меня аллергии, я не могу работать вот с такими вещами, с резинами, с изолентами, с красками. У меня сразу не аллергия. И поэтому вопрос, наверное, стоял больше у меня не про работу, а про то, чем заниматься. И я активно включилась в жизнь ВОЗ. Ну, а там, конечно, тоже были мероприятия. Я вспомнила, что я когда-то меня хвалили, что я пела. Я стала участвовать в разных мероприятиях. Какие-то смотры были городские, областные, там у меня были дипломы лауреатов, мне это все нравилось. А после чего как-то мы поехали, наверное, был «Салют Победы» еще в 2009 году. Здесь у нас происходит отбор, обычно по местным организациям. Ну вот меня отобрали, мы поехали в Казань. И там я увидела, какой у людей уровень вокала. То есть на местном уровне можно выступать, а уже на российские какие-то, если ты хочешь участвовать в каких-то конкурсах, нужно было, наверное, что-то менять. Я приехала в Самару, я нашла себе педагога, я стала искать его, я поменяла несколько педагогов, наверное, 3. Некоторые мне ничего не давали, я не понимала, или они не понимали, как со мной, им было меня жалко. Ах, слепая там девочка незрячая, как с ней работать, и начинали меня жалеть. Я не люблю, когда меня жалеют. Когда жалеют, то ничего из тебя не получится.
1: Добавлю от себя по поводу педагогов. Первая моя педагог, Лебедева Лариса Ивановна, преподаватель по народному пению. Человек был достаточно пожилой, родственница моей бабушки 83, Лариса Ивановна не столько же. Начала я заниматься у нее, когда мне было 14 лет, ну и долгое время занималась. Что интересно, вот с ее стороны не было жалости, какого-то такого снисхождения, а она слепая. Так она мне могла матерком приложить, как бы, вполне себе. То, что я слепая, на это никак не влияло. Абсолютно. Поэтому тут да, наверное. Смотри, какой человек, какой подход, да, кого встретишь на пути. Если будет плохо, она все равно как бы, она не будет смотреть, на то вижу я или нет, да, она выскажется, что все, что она об этом думает, скажет, да, и как она хочет, так она это и скажет. И вот после нее педагоги, которые жалеют, которые боятся сказать, я их просто уже не воспринимала. Я их сравнивала с Ларисой Ивановной и понимала, что нет, от них надо уходить.
2: Ну вот у меня также было 2 женщины было, одна постарше была, другая помоложе. И вот как-то они ко мне так относились, но потом, по моему счастью великому, нашлась педагог, уже стала узнавать у всех, где бы мне хорошего педагога, нашлась педагог, она регент хора, Тумановская Елена Александровна, я пошла к ней на занятия. Она-то меня не жалела. Она настолько строго со мной занималась, что даже когда я чувствовала, что было все хорошо, она мне и тогда не хвалила. Вот просто говорила, что плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. Но зато потом, когда я занимала какие-нибудь места, после того, как она со мной позанималась, она меня потом уже, конечно, хвалила. Когда мы делали какие-то с ней конкурсом вещи, мы с ней песни какие-то мы с ней отрабатывали. Нет, она меня никогда не хвалила. Да, она также могла и слово сказать такое грубое, могла сказать, ты сегодня вообще не можешь заниматься, я тебе сегодня и слушать не хочу, и на следующий раз придешь, давай там, или вообще отдохни, я не знаю, что с тобой. Но, вот, но благодаря этому я у нее 4 года занималась, после чего она сказала, ну, тебе уже не надо в оперный театр, наверное, попадать, наверное, достаточно, потому что, ну, занятия, конечно, были не бесплатные, я сама занималась, платила ей за вокал.
1: Да, понятно, частные уроки вокала, но у меня вот...
2: Да, частные уроки вокала, да. Конечно, я потом обращалась к ней с тем, чтобы мне помочь для конкурсов какие-то песни. Ну, никогда же не бывает лишним, чтобы тебя послушал какой-нибудь человек со стороны, знающий, как тебе лучше песню сделать.
1: Ну, конечно.
2: Ну, вот я с ней позанималась, и когда уже я в 2014-м поехала на Душу народную, это было в Уфе, там я стала лауреат 3-й степени, на других конкурсах стала также, ну, не обязательно ВОСовские, были и другие конкурсы, на которых я тоже становилась лауреатом.
1: Раз вспомнили Душу народную, я думаю, что-нибудь из народного репертуара мы послушаем.

Да у вас нету ни усов, ни брады. Да и доколь меня по бабе корить. Что корить, корить, застращивайте. Ох, и где ж это видовано? Да и где же это слыхивано? Что без ведер можно по воду ходить? И что можно молоду вдову судить? Чернобровую, румянистую! А пересмешница ухватит.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Ну вот, к конкурсам перейдем. Душа народная, но это конкурс всероссийский, конкурс ВОСовский. Но вы говорите, были у вас конкурсы, не связанные с темой ВОС. Вот о них скажите подробнее.
1: Были конкурсы «Таланты земли самарской». Это был очень большой конкурс, на котором я тоже стала лауреатом. Два международных конкурса был. Один конкурс был там до 40 лет для детей и молодежи. Назывался он «Я автор». Проходил в Москве. Так получилось, что однажды меня услышала женщина из Москвы. На теплоходе плавали мы. Кстати, у нас награждают путевками. Ну, сейчас уже нет. Награждали те, кто активно занимался творчеством, спортсмены нашей Самарской области, разные деятели. У нас были раньше путевки, награждали нас круизами по Волге. Вот на таком одном круизе по Волге слышала меня женщина из Москвы, и она сказала, что это конкурс не только для ВОСовцев, это конкурс для всех категорий инвалидов, назывался он «Я автор», чтобы я прислала какую-то заявку с некоторыми записями песен. Я прислала эти заявки. Меня пригласили в Москву. Пели мы в зале церковных соборов. Храма Христа Спасителя концерт был. Вот у меня есть такой лауреат международного конкурса для людей с ограниченными возможностями, который называется «Я автор».
0: Название «Я автор» предполагает, да, по идее, авторскую композицию. Ну, вы песни не пишете?
1: Нет, я не пишу песни, но там не только. Там были авторские, но это не обязательно было, что я автор, что там авторская какая-то работа. Там просматривались, прослушивались разные композиции, танцы, стихи, песни, ну, какие-то сценические были, искусства театральные там были. Ну, небольшие постановки, цирковые, там различные были конкурсы. У нас вот очень большой конкурсная программа была, лауреатов было много в разных номинациях. Мне тогда очень понравилось, очень было все красиво, очень было все интересно. Нас принимали, были разные экскурсии в Москве. И вторая международная моя премия, премия «Филантроп». Она была в 2018 году по эстрадному вокалу. Есть у меня диплом подписанный Иосиф Давыдовичем Кобзоном, тоже вручали нам дипломы, лауреатство. Это было в Академии искусств в Москве. Тоже были экскурсии. Очень красивая была экскурсия по Москве-реке. На самом вручении премии мы не пели. Нас поздравляли просто и пели для нас артисты, певцы знаменитые. А на экскурсии, вот уже на этом теплоходе, мы все пели, там была аппаратура на этом прогулочном проходике. Так интересно было, мне очень понравилось все. Познакомилась с различными людьми, сейчас со многими дружу, мне очень нравится. Я вообще общительный человек, я люблю много друзей, общений. Делимся мы опытом каким-то своим, делимся какими-то своими творческими работами. Ну и здесь неоднократно я в Самаре тоже занимала места. Продолжала также в конкурсах участвовать. У нас есть ежегодно «Никто не забыт». Это городской конкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Я там каждый год практически становлюсь лауреатом первой степени. Всегда пою в гала-концерте. Мне тоже этот конкурс очень нравится, подбирать к нему песни. Очень нравится мне ВОСовский конкурс «Салют Победы». Вот я сейчас тоже активно готовлюсь. У нас будет областной уже отборочный в мае.
0: Да, у нас тоже будет в мае. Вот.
1: Да, я говорила, что тогда в 2009-м не дали мне никакого диплома. А вот в 2014-м, когда через 5 лет поехала, я получила диплом второй степени уже. А в 2019-м я получила диплом первой степени на фестивале «Салют Победы». Но, к сожалению, не поехали мы уже на гала-концерт, который должен был быть в Екатеринбурге, потому что началась пандемия. И вот есть у меня медаль, она висит у меня, эта медаль. Я очень горжусь этим, этой медалью.
0: Здорово. А мы еще одну песню услышим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Продолжаем. Наталья, ну вот если говорить о подборе репертуара, вот как выбираете композиции, которые хотели бы исполнить? Может, кто-то помогает, педагог, или вам присылают знакомые, вот предлагают?
1: Скорее всего, это я подбираю сама себе, и в том числе и знакомым. Когда я слушаю, вот у нас есть здесь тоже вокалисты, раньше у нас был еще ансамбль. Пела я в ансамбле, и трио было, и большой ансамбль у нас был, «Самаряне» назывался. И много песен тоже я подбирала к нашему ансамблю, в основном к трио. Когда у нас был ансамбль, там руководители подбирали репертуар. А когда вот у нас трио было, там нужно было раскладывать тоже на три, ну, трио, квартет. Мы пели тоже эстрадные, народные, вот я тоже старалась подбирать. И другим тоже я стараюсь подбирать. Но к своим, конечно, песням я подхожу очень серьезно, к своему репертуару. В первую очередь для меня нужны, конечно, слова, стихи в песне. Это для меня очень важно, какой бы ни был красивый мотив. Я не люблю петь песни без какого-то смысла. Мне нравятся в первую очередь стихи. Я обращаю внимание. Ну вот бывает, там мне советуют: «Наташа, вот смотри, какая песня красивая. Может, тебе подойдет, послушай». Я послушаю, да, песня красивая, и есть где свой голос показать, но слова меня абсолютно не трогают. А если они меня не трогают, значит, петь я ее не буду. Так я подхожу к своему репертуару. Конечно, и музыка тоже должна быть. И я люблю, когда и модуляции есть, и какие-то переходы красивые.
0: До эфира вы прислали мне записи. Есть там вот одна песня, такая тоже интересная песня про голос, да?
1: Да, есть. Это моя любимая тоже песня.
0: Как она появилась у вас? Может, что-то о ней расскажете? Необычная такая песня.
1: Да, расскажу. Песня эта у меня появилась очень давно. Наверное, уже почти 10 лет назад. Я посмотрела фильм, просто случайно посмотрела фильм, ну, может быть, где-то слышала. Фильм называется «Провинциальная муза». Там снималась Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева. Вот как-то попался мне этот фильм, и там лейтмотивом звучит эта песня, песня «Голос». Она мне очень понравилась. Я сразу стала искать минусовку, минусовку я нашла. Вот так появилась эта песня в моем репертуаре. Песню эту я очень люблю тоже. Она еще одна из моих визитных карточек.
0: Тогда мы ее и послушаем.
1: Давайте.

0: со мной не случилось.
1: Наталья, ну вот уже 3 года вы работаете культорганизатором в Самарской городской организации ВОЗ. То есть поначалу вы как волонтер помогали в организации, да, писали сценарии.
2: Очень,
1: да?
2: Активным членом организации, участвовала почти во всех мероприятиях, выездные, разные местные. Я была активным членом организации. Я очень люблю нашу организацию. Я живу жизнью нашей организации.
1: Это здорово. И вот появилась такая возможность устроиться на работу.
2: Появилась благодаря квотированию рабочих мест, которые сейчас у нас активно внедряются в нашу жизнь. И это хорошо, потому что есть возможность трудоустроить инвалидов, которые по каким-то причинам не могут на предприятии работать или, может быть, им это не очень подходит. Все-таки производство – это вещь специфическая. Но вот благодаря этому я считаю, что инвалиды могут устроиться на работу. Большая благодарность этому всему.
1: Да, Наталья, вот вы устроились на работу, 3 года уже работаете. Что входит в ваши обязанности как организатора? Какую работу выполняете?
2: Я пишу сценарии к мероприятиям, сама участвую в мероприятиях, приглашаю людей, если это какие-то приглашенные артисты. В Самарской области, в Самаре я на многих концертных площадках выступала, и с ансамблем выступала, и с хором. С ансамблем с большим, с ансамблем малым. И сама как солистка выступала, поэтому мне знакомы многие солисты, различные коллективы. Поэтому я и в нашу организацию их приглашаю, чтобы наши люди тоже увидели, если они не могут поехать на другую площадку, посмотреть концерты какие-то. Город у нас очень большой, расстояние. Некоторые не могут себе позволить вот из одного конца города в другой на какой-то концерт поехать, поэтому я приглашаю в нашу организацию кого-то, чтобы нас тоже люди послушали, как поют другие коллективы разных домов культуры наших местных. Ну, сценарии к различным у нас мероприятиям, вот и к 8 марта, и к 23 февраля, и даже в прошлом году у меня было мероприятие «Воспоминания о последнем звонке», очень красивое было, «День матери», очень красивое мероприятие. Вот подбираю стихи нашим чтецам, по сценарию подбираю, и они сами приносят. Песни тоже вот друг за другом, чтобы они красиво сочетались друг с другом. Вот такие вот у меня обязанности. Выступаем тоже много где. Приглашают нас в ЦСО других районов. Другие организации тоже ездим. В госпитале выступали неоднократно. У госпиталя, где лечатся военнослужащие, бывшие, настоящие. Мы тоже активно выступаем везде, в реабилитационных центрах.
1: Наталья, помимо работы, чем еще увлекаетесь? На что время остается?
2: Время я, конечно, планирую. Все распланировано у меня. Все по часам. Очень люблю слушать книги. Книги очень люблю. И по ночам. И свободное время, если... Ну, ночью у меня получается в основном, пока я не сплю. И если я не сплю. И днем собираюсь. Если я куда-то... Все, у меня книги. Люблю разные жанры. Но, наверное, если что мне не очень нравится, так это... Ну, наверное, уж прям совсем фантастика. И уж прям совсем такие жесткие боевики. А так мне разные жанры нравятся. В разных жанрах все читаю. Они по жизни со мной идут, эти книги. Из детства, когда сама видела, читала много... Когда аудиокниги, я узнала о них, то это было для меня счастьем, что я могу прочитать столько книг, и какие я хочу, какие мне нравятся. Помимо этого еще капитан команды я. Интеллектуальных игр у нас и на местном уровне есть интеллектуальная игра КИСИ, которая уже превратилась в межрегиональную. К нам приезжают уже из различных городов. Это проводит у нас областная библиотека самарская для слепых. Ежегодно эти фестивали. Только они у нас тематические. В этом году вот посвященные Пушкину. Тоже готовится приветствие. Дается определенный список книг, которые читаем мы. Потом задаются по ним вопросы. Вот это тоже очень интересно. Вот, например, некоторые книги, какие я не знала, не планировала бы никогда прочитать. Ну, у нас разные были тематики. То вот я говорю спасибо нашей библиотеке, что благодаря этому я узнаю и о тех книгах, мимо которых бы я просто... Ну, не обратила бы на них внимания, тут я прочла, узнала для себя что-то новое. Капитан команды КИСИ я сейчас выездной, который выезжает на российские мероприятия. Играю я в Липкауне, тоже команда есть, самаритяне. В этом году я капитан тоже этой команды. Также на Липтауне я веду музыкальную программу, о музыке программа, ну, там о различных композиторах, о певцах, о поэтах, песенниках, на чьи стихи написаны песни.
1: Еще одна композиция звучит.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, у меня в гостях сегодня Наталья Мухортова из Самары. Наталья, а еще до эфира вы сказали, что любите путешествовать. Вот в этом подробнее расскажите, где удалось побывать, какие впечатления наиболее яркие остались об этих поездках.
1: Ну, сейчас я меньше уже путешествую. Раньше очень много путешествовала. Ездили, в различных городах была. И путевки давали, и просто так отдыхать на море. Ну, наверное, Кавказ Северный. Это мой любимый, наверное, регион. Кисловодск, Пятигорск. Горы, горные реки. Вот это очень неописуемая красота. На этих канатках поездила тоже я. Экскурсии все, там ущелья. Какие-то вот эти горные деревушки, села. Была в них тоже. Так это все меня впечатлило. На Черном море тоже много где была. И Анапа была, и Геленджик, конечно, в нашем санатории. И Адлер был. В Сочи тоже, конечно, все это. Дендрарий, парк Ривьера. Мне очень это все понравилось. Ну и в разных городах. Ну, поскольку по конкурсам тоже я поездила, и города тоже посмотрела. Друзья у меня тоже в разных городах. И ездила я и к друзьям. В гости ездила, и в Оренбург ездила. В Москве тоже часто была. У меня там живут родственники. Я и у них очень часто была. Ну, за границей была, правда, это было очень давно. Был тур такой автобусный, Финляндия, Швеция. Тоже мне понравились эти такие города. Они небольшие, но посмотрел старинные вот эти центры с их домами, с такими улочками узкими. Есть у меня даже фотография, где я стою. Ну, такая прям улочка, и прям дотрагиваешься ты руками до стен. Это такая улочка, вот прямо. Даже один человек кое-как проходит. Ну, тоже там храмы католические, протестантские. Тоже интересно, как устроено все.
0: Тогда зрение позволяло все это увидеть?
1: Да, зрение позволяло это все увидеть. И как-то, наверное, сама еще ориентировалась я. Но я тоже не одна ездила. Одна я не ездила никогда. Как-то компании всегда подбирались. И, ну, если в санаторий, то с сопровождающим я ездила. Ну, как-то получался с одним зрением, как я, и немножко где-то лучше, и со зрячими людьми ездила, и с мамой ездила, и с тетей ездила. Ну, очень много мы экскурсий посещали, я это все любила. Сейчас, наверное, и занята я, наверное, много, и как-то люди все на подъем, что ли, стали. Я, наверное, тоже стала уже не такая на подъем, как раньше. Чтобы могли собраться, там, вот собраться раз, давайте поедем, давайте. Или я к друзьям вот в Оренбург ездила часто. Приезжай к нам, там, день рождения у нас. Ну, собралась, приехала. А сейчас, наверное, как-то уже и дела, и что-то надо, и доделывать надо, и мероприятия проводить. И, ну, нет, наверное, сейчас уже не так немножко. Вообще путешествовать, ездить любила. Очень любила. Да и сейчас люблю тоже, если есть возможность, то поеду обязательно.
2: Блиц-опрос.
0: Итак, Наталья, ваше жизненное кредо.
1: Мое жизненное кредо. Мне очень хочется по-доброму относиться ко всем людям, какие бы они ни были. И хочется мне принести, наверное, в этот мир что-то доброе, что-то светлое, какую-то пользу принести людям, обществу. Ну вот бывает так, что люди не воспринимают каких-то намерений. Ну, я не говорю, что там я в душу никому не лезу. Хочет со мной дружить человек, я со всеми дружу, общаюсь. Но когда люди переходят границу дружбы, если они считают, что если это дружба, то можно позволять себе какие-то уже вольности. Это мне тоже не нравится. Я сама стараюсь эту грань не переходить. Какое-то уважение. Уважение к людям, доброе отношение ко всему миру, ко всем людям. Вот такое мое кредо.
0: Понятно. Любимое блюдо?
1: Наверное, я все-таки люблю макароны в разном виде. И с сыром люблю, и просто макароны люблю. Я очень люблю, я всегда их лепила.
0: А вообще готовить любите?
1: Нет. Умею, но не люблю. Вот, наверное, все это не мое. Готовить не люблю.
0: И большое благо, когда есть рядом мама все-таки, да, когда можно пробовать покушать маминого чего-то вкусненького, наверное.
1: Да, это очень здорово, когда мамина вкусненькая еда.
0: Да.
1: Да, это все я люблю, и она любит для меня готовить. И я это все люблю кушать.
0: А что самое вкусное вот в исполнении мамы?
1: В исполнении мамы?
0: Радует вас, да.
1: Мама очень вкусно умеет готовить борщ и щи. Первое блюдо у нее всегда очень вкусное.
0: Почему она украинка у меня? Она, наверное, тоже украинка.
1: Ну, она у меня с Ульяновской области. Там, наверное, перемешаны русские, мордва, чуваши. Скорее всего, там, в этих селениях. Вот каким-то образом так.
0: Понятно. Любимая книга?
1: Любимых книг у меня несколько, которые я перечитывала по несколько раз. Так-то я не очень люблю перечитывать, потому что, ну, времени мало. Хочется все прочитать, какие есть, перечитывать. Но некоторые книги я перечитывала по несколько раз. Это «Маленький принц» Экзюпери, это «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Москва петушки» Венедикт Ерофеев. Вот эти книги я читала неоднократно и, наверное, еще прочитаю, я думаю, со временем. Ну, в нескором будущем я вот планирую что-нибудь из этого перечитать.
0: Понятно. Любимое музыкальное произведение, любимый исполнитель?
1: Любимый исполнитель? Затрудняюсь ответить. Наверное, я скажу, что у меня нету прям уж совсем любимых исполнителей. Есть песни, которые мне у этих исполнителей нравятся, а есть, которые не нравятся. Поэтому совсем любимых исполнителей у меня нет. Произведение это, если брать из эстрады или из
0: любое,
1: классики.
0: Любое.
1: Если по масштабному брать, то мое любимое произведение это опера «Флория Тоска» Пуччини. Очень люблю, очень красивая музыка. Несколько раз тоже я на нее ходила, и очень мне нравится. Вообще Чайковский. Мне нравится «Щелкунчик», музыка великолепная. Чайковский, композитор Рахманинов. Наши российские композиторы тоже. Крылатова люблю. Аркадий Островский. Ну, вот такие какие-то композиторы, которые были, наверное, в 20 веке. Сейчас понятно. Таких композиторов что-то я не наблюдаю пока.
0: Какие качества у них вы цените, что вас, наоборот, отталкивает и раздражает?
1: Я думаю, что, наверное, если я сама хочу по-доброму ко всем относиться, я тоже хочу, чтобы ко мне также относились. Раздражает, когда человек слишком навязчив, слишком пытается как-то выставить себя впереди, ну, как-то, наверное, растолкать других локтями и самому быть на первом месте, хотя на первом месте, наверное, не всегда так бывает. Я стараюсь никогда этого не делать, я всегда говорю, и мама мне всегда говорит, если это твое, будет твое. Если это не твое, значит, это будет никогда не твое. И биться головой об стену бестолку, расталкивать людей локтями бестолку. Все вот это в людях меня не то что раздражает, а просто мне не нравится.
0: О чем мечтаете?
1: Да, знаете, я, наверное, никогда не мечтала.
0: Тогда планы ближайшие, может, новые идеи творчества.
1: Планы идти вперед. Мои планы всегда идти вперед. А мечтать? Ну, помечтал, а чтобы это сбылось. Ну, идти к своим целям, но только не по головам. Идти к своей цели своим трудом. Добиваться своим трудом.
0: Понятно. Что пожелаете слушателям радио «Рантис»?
1: Я пожелаю всем слушателям добра, мира, чтобы все у нас было спокойно, чтобы все были дружны между собой. Хочется, чтобы и в наших организациях, и всем проходило много мероприятий, чтобы мы все встречались друг с другом, знакомились, друг за друга переживали на конкурсах, на каких-то различных мероприятиях. Я всегда за всех переживаю. Кто, когда участвует где-то, если тоже приезжаю, всегда мне нравятся все исполнители, кто-то больше, кто-то меньше, но уже мне нравится, что люди преодолели себя и участвуют. А так всем мира, добра, любви.
0: И на этом мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Наталья Мухортова из Самары, культорганизатор Самарской городской организации ВОС. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Одесская киностудия. Музыканты выходят на сцену.

Композитор Юрий Антонов. Тексты песен Фадеева, Резника, Жукова, Танича. Режиссер Зайцева, монтажер Олейник.

0: Евгений заходит в здание управления флота.
1: Вы не подскажете, как найти Айвазова?
2: Айвазова?
1: Да.
2: Это на втором этаже.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: В кабинете замначальника порта флота Айвазова. Айвазов разговаривает
3: Кто
0: по телефону.
3: Кто их выпустил в такую погоду? Не дам я вам никакого буксира. Нет, и все. Не дам. Да. Не нужно мне, сказал. Мне женщины нужны. Женские руки. У меня поваров нет. Официантов не хватает. У меня посуду мыть некому. А этих судоводителей пруд пруди. И не посылайте, и все равно посуду будут мыть.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я дипломник, и я к вам.
3: Нет у меня места по вашей специальности. Нет, и все. Нет.
4: Я не судоводитель, я журналист. Вернее, будущий журналист. Я к вам на практику.
3: А мне?
4: Да. Я прочел небольшую заметку о комсомольском экипаже буксира «Циклон».
3: «Циклон»?
4: Да. Но в газете написано буквально несколько строк. А мне хотелось бы показать всю романтику будни небольшого буксира.
3: А при чем тут я?
4: Журналист обязан постичь профессию, которую он пишет. Узнать ее изнутри. Но, как говорится, влезть в эту шкуру.
3: Какую шкуру?
4: Ну, в данном случае, в шкуру морского волка.
3: Тебе что, китель нужен?
4: Мне?
3: Да.
4: А, да нет, что вы. Я согласен простым матросом.
3: Коком. Пойдешь?
4: Пойду. Кем?
3: Поваром.
4: Поваром?
3: Значит, договариваемся. Сейчас пойдешь на «Циклон», а через 2 недели я тебя перевожу.
4: Куда?
3: На сухогруз. Пойдешь в настоящий рейс на 2 месяца. Не только очерк. Роман напишешь. Как твоя фамилия?
4: Масловский. Евгений Масловский. Но... Понимаете, Евгений, лучше все-таки пораньше.
3: Никаких «но». Либо так, либо никак. Тебе диплом, а у меня 3 кока в декрет уходят. Только ты с ними найди общий язык.
4: Находить общий язык – главное в профессии журналиста. Спасибо.
0: Пожимают друг другу руки, уходят.
4: Тем более, что на «Циклоне» работают молодые ребята.
0: Показывают панораму порта.
5: По зеленой глади моря.

Евгений идет по порту. Находит циклон. Небольшой старенький буксир. Поднимается на борт.

0: заглядывает внутрь. Внутри три девушки обедают. Объявление на стене. Неделя памяти Джузеппе Верди.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мне...
2: У вас все?
1: Мне, в общем-то, к капитану.
2: Капитан скоро будет. Да вы присаживайтесь.
1: Нет, спасибо, я постою, то есть подожду. Приятного аппетита.
2: Спасибо. Простите, а вы кем капитану приходитесь?
1: Коком.
0: Уходит. Девушки в недоумении.
3: Вот это да.
0: Молодой человек приклеивает объявление. Открытие молодежного клуба. Евгений сидит на берегу, играет на гитаре и ждет капитана. Мимо проходит капитан. Он встает. Но понимая, что не к нему, он разочарованно садится. Мимо проходит молодой человек, который расклеивал объявление. Услышав, как поет Евгений, останавливается, начинает подпевать.
4: Печаль мою палуба, раскали я причал. Ча-ча-чау.
1: Ну ты поешь.
5: Петь будем вместе. Остапенко.
1: Женя.
5: Как фамилия?
1: Масловский.
5: Записываю.
1: Куда?
5: Петь будем вместе. Дуэтом.
0: Начинают репетировать.
4: Палуба, палуба, ты меня раскачай. И печаль мою, палуба, раскали я причал.
0: К буксиру подходит матрос. Вот это привез, да, провизию.
2: Опять макароны.
1: Мы с тобой не будем петь дуэт.
5: Почему?
1: У нас голоса не сливаются.
5: Слышишь?
1: Нет. Ну вот видишь. Извини.
5: Ну тогда я тебя вычеркну.
0: Прощаются, Евгений уходит.
6: Макароны им не нравятся. Фазанов им подавай. Распустились люди на флоте.
0: Евгений подходит к буксиру.
1: Здравствуйте.
6: Здорово.
1: Я к вам.
6: Ко мне?
1: Я товарища Айванова. Я к вам на стажировку.
6: Ну... Студент, значит, и ко мне на практику, это хорошо. А то туда-сюда, а я один.
1: Да, действительно, одному с ними трудно. Но ничего, теперь нас будет двое.
6: Ну так, принимайся за дело. Возьмешь вон те два крайних ящика и сложи их у дверей камбуза. А, во-во-во, вот эти, да-да-да.
0: Несет ящики на борт.
6: Зибагочка, мореходочка, да я-то здесь при чем? Мне-то какая корысть? Что на базу завозят, то и поставляем.
2: А макароны к вам что, эшелонами завозят, что ли? Третий месяц едим, во!
6: Итальянцы их всю жизнь едят, и ничего, не жалуются.
2: В следующий раз, дядя Вова, везите вашу итальянскую кухню прямо к начальнику порта флота. Или к товарищу Айвазову. Там все вместе и разберемся. Это я вам официально заявляю, как комсор команды, и...
6: Быстрей! Садись и поехали.
1: Куда?
6: Вот это да. Ты ко мне приставлен или я? Давай садись и не рассуждай. Ох, распустились люди на флоте.
0: В кабинете у Айвазова.
7: Ты же не буксир, это рухлядь какая-то. Там даже нормальной радиофикации нет.
2: Ну вы попробуйте во время шторма докричаться из машинного отделения. У старшего моториста уже хроническое несмыкание связок. А у нее, между прочим, голос был. Ей даже в консерваторию предлагали поступать.
3: Вот бы и поступала себе на здоровье. А в мужскую работу нечего было лезть.
7: Знаете, я к вам за новым буксиром пришла, а не...
3: А у меня нет нового буксира, нет? Хоть решни.
0: В кабинет приносит большую картину.
3: Не нравится тебе циклон? Вот бумага. Пиши заявление об уходе. Вещи.
7: С флота мы не уйдем, как бы вы этого не добивались. А за бумагу спасибо.
3: А опять жалобу будешь писать, да? На меня, на моей бумаге. А между прочим, я для вашего экипажа делаю больше, чем для других.
7: Ой, в чем же это выражается?
3: Чуть выше. Хотя бы в том, что я вам на буксир повара послал.
7: Повара?
3: Повара.
7: А зачем нам повар?
3: Пищу готовить. Повар по штату положен.
7: Ну, знаете, нам новый буксир положен. А повара своего забирайте-ка вы его обратно.
3: Как это обратно? Это вам что, частная лавочка? Есть постановление о молодых специалистах, и вы не имеете права.
0: Стучит пальцем по столу.
3: Понимаете ли? Ну ладно. Вот получим 3 буксира, один из них ваш. Но Ульяненко будете уговаривать сами. Договорились?
7: Договорились.
3: Наверх. Только повара моего не обижать. Он ненадолго, так, недели на 2.
7: А он что, мужчина?
3: Какой мужчина? Студент.
0: На буксире.
7: Значит, вместо буксира повара выпросила? Да не я выпросила, а Ивазов просил его взять всего на 2 недели.
8: Ну?
7: Ну, а потом этого повара обменяем на новый буксир. А Ивазов слово дал. Любочка, а ты не продешевила? Может, этот повар дороже стоит?
2: Мы порогов побивали, прежде чем нам разрешили без мужчин плавать.
7: Да какой он мужчина? Он не мужчина, он повариха-стажер. Угу. Сначала повариха-стажер, потом костелянша-дипломник.
2: А потом они нас вообще с буксира выживут.
7: Так пить дать.
0: Евгений и провизор подъезжают на электрокаре.
8: Порядок.
3: А, студент, уже при исполнении?
6: Да. Давай-ка быстро сгоняй за папиросами. Я тебя тут подожду.
1: Я сейчас.
3: Ну, как дела?
6: Порядок. Макароны на буксире. Но что характерно, брать уже отказываются. Спасибо, студент помог. Папирос купил?
1: Купил.
6: Север?
1: Беломор.
6: Вот помощничка прислали.
1: Вы же не сказали, как ее курить.
6: А ты нюхом должен чувствовать, что начальство предпочитает. Быстро сбегай и обменяй.
1: Послушайте, я все-таки этот... Кок, а не мальчик на побегушках. Мое дело щи варить.
6: Вот это да. Ну ладно, на сегодня будет. Топай домой.
1: А на буксир когда?
6: А какой твой буксир? Вот твой буксир. Завтра подучу немножко и сам поедешь.
1: А вы кто?
6: А ты кто?
1: Я к вам на практику прислан плавать коком.
6: Ну, тогда завтра можешь не приходить. Приходи, когда сможешь. Будь здоров, не забывай.
0: Провизор уезжает. Евгений подходит к буксиру.
1: Позовите, пожалуйста, капитана.
8: Люба!
7: Ваши документы.
1: Я хотел бы говорить с капитаном.
7: Я вас слушаю.
1: И напрасно делать. Я буду говорить только с капитаном.
7: Вы и так разговариваете с капитаном.
1: Предъявите документы.
7: С какой стати? Я буду предъявлять вам документы.
0: Хочет зайти на буксир.
7: назад. Посторонним вход на судно воспрещен.
8: А я не посторонний, я свой. Я от Айвазовского.
2: Айвазова.
0: Ищет документы.
8: Меня к вам на бак послали кокером. Бакером. То есть поваром.
7: Документ.
8: Сейчас. Черт, вечно его. Когда надо, его нет. Когда нет, его надо.
7: Назад. Боцман. Проверьте у гражданина документ.
8: Пожалуйста.
7: Евгений Константинович Масловский.
8: Масловский.
9: Нос не тот.
8: Что значит не тот? Вы что, хотите сказать, что я фотографировался с другим носом?
9: В качестве, да. И является к концу рабочего дня. Непорядок.
7: Что же вы, товарищ Масловский, являетесь к концу рабочего дня?
9: Да.
8: Да. А мы с дядей Вовой склад осматривали. Что есть, чего нет?
9: С дядей Вовой, да? Да.
7: Боцман, покажите коку, камбуз и каюту.
0: Поднимается на буксир.
8: Спасибо. Плита одна.
10: Друшлаг один.
8: Дюршляк один. Полки три.
10: Угу.
8: Титан один.
10: Угу.
8: Кастрюли четыре. Пять.
10: Непорядок.
8: Непорядок.
10: Подпиши.
8: Симпатичная кухонька.
10: Камбуз.
8: И камбуз. Уютный.
0: Девушки отвязывают буксир от причала.

0: Собрание по поводу концерта.
1: И закончит концертную программу вокально-инструментальный ансамбль «Девятый вал». Это у нас новый коллектив, можно сказать, смешанный квартет. Трое ребят судоремонтного и наш Слава Блиничкин с «Альбатросом».
2: А с пригласительными билетами что у нас?
1: Да, пригласительные уже все розданы. Остались только «Передовик», «Бойки» и «Рекорд».
2: А на «Циклон» билеты отнесли?
1: Бесполезно. У них индивидуальный план культурно-массовых мероприятий.
2: Открытие молодежного клуба, праздник всех комсомольцев порта. И ты, как ответственный за культурно-массовую работу, обязан был им это объяснить.
1: Ходил, объяснял. Больше не пойду.
2: Послушай, Остапенко...
1: Ни за что.
2: Так. Ну, кто из вас билеты на «Циклон» отнесет?
3: Слышь, а на «Циклоне» что, циклопы плавают?
4: Скорее сирены, чем циклопы.
5: Мистика какая-то.
2: Да вы что, прикажете этот вопрос на голосование ставить?
6: Занести билеты, что это проблема? Ну давайте мы занесем. Нам все равно по пути.
0: Идут по порту.
7: Ага, ну вот там вот и стоит.
8: А ну, пока.
9: Только на полчаса раньше приходи.
7: Хорошо.
9: Ух ты!
0: Подходит к буксиру.
8: Нормальный пароход.
0: Евгений на борту носит коробки.
9: Эй, парень! Можно пройти на судно?
8: Пожалуйста.
0: Выходит капитан.
10: Чем обязан?
9: От имени комитета комсомола и нашего ансамбля приглашаем вас.
10: Вы уже дружков вставите?
8: Я?
9: Да я первый раз вижу.
8: Я вам сейчас все объясню. Сегодня в молодежном клубе открытие дискотеки. Мы, к сожалению, не знали о пополнении в вашем экипаже. Возьмите, пожалуйста, билеты. А сколько лет вашему пароходу? А?
10: Немедленно покиньте буксир. Куда?
8: Только не опаздывайте, пожалуйста.
10: Команде привести себя в порядок.
2: А в котором часу должен быть готов я?
10: Вы не знаю. А ужин должен быть готов к 19:00.
0: Дом культуры. На сцене играет ансамбль.
11: Одну минуточку. Слово предоставляется заместителю начальника портофлота товарищу Айвазову Гиви Максимовичу.
12: Дорогие товарищи, от имени портофлота и судоремонтного завода поздравляю вас с открытием молодежного клуба. Мы поддержали инициативу комитета комсомола, а могли, чем могли. Было проведено около 20 субботников. Хорошо потрудились. Разрешите вручить вам ключ от этого дома. Ключ.
0: Достает из кармана маленький ключик.
11: Ключ.
0: Отдает обратно и уходит со сцены.
13: Ансамбль «Девятый вал».

девушки с буксира в кимоно занимаются карате. Спортивный зал. Тренировка карате.

0: клуб у барной стойки.
1: Песня замечательная. Поздравляю, поздравляю, приветствую. Спасибо. Вы у меня молодцы, ребята, поздравляю. А тебя, Блиничкин, поздравляю еще раз.
2: С чем?
1: Завтра едешь в Ленинград на семинар молодых специалистов.
2: Как? С чего это вдруг?
1: В порядке охвата. Мищенко поступил в институт, едешь ты.
2: Вот тебе, бабушка, и четвертый голос.
1: Четвертый голос? Не первый. Можно заменить. Но летящей походкой.
0: На буксире Евгений пытается разжечь огонь в печке. Долго мучается, ничего не получается.

Девушки подходят к буксиру и видят, что из окна идет дым.

Евгений берет канистру с бензином и выливает ее в печку. Раздается взрыв. Девушки бегут к буксиру. Евгений лежит на полу, пытается встать. Берет полотенце и начинает им махать.

0: капитан. Я и так. И этак. А она ну никак.
1: А если бы судно взлетело на волну?
2: Он не повар. Он просто этот... террорист.
0: Я еще раз попробую.
2: Отставить!
3: Евгений пишет очерк. Запись тетрадки. План работы над очерком. День первый. Установление контакта. Панорама порта. Евгений на кухне колет дрова. Отдает их боцману и смотрит, как она разжигает огонь.
4: Ну, кажется, понял.
3: Боцман берет ножик и рукой разбивает бревно.
4: Порядок.
5: Спасибо.
3: Матрос красит палубу. Евгений открывает ящики на кухне.
4: Макароны. Макароны. Макароны. Ну что ж. Постоянство вкусов говорит о постоянстве характеров.
3: Записывает в блокнот. Достает макароны из шкафа. Евгений моет руки и начинает готовить.

0: Евгений заводит будильник. В капитанской рубке.
1: Люба! Он моет макароны.
2: Ну, он специалист, ему виднее.
3: Ну, давай там уже вернемся и еще же помочь вам отвезти баржу. Ну, елочки-палочки.
0: Она возвращается и начинает подглядывать за ним. Евгений накрыл себя покрывалом и что-то там делает.

0: открывает кастрюлю, достает оттуда размокшие макароны. Кладет их обратно в кастрюлю. Уносит кастрюлю. В капитанской рубке.
1: Люба! Он их сушит!
2: Вообще-то в связи с циклоном выясни, как он это дело оформляет.
1: Что уж, что сушит? Макароны!
2: Они уже опытные
0: ассы. Идут смотреть, как он разложил макароны на палубе. Евгений стоит к ним спиной, фотографирует море.
1: Я бы хотела знать, какие у нас перспективы на завтрак?
3: Да.
0: Поворачивается к ним и фотографирует их.
4: Хорошие. Вот только подсох немного.
1: И?
4: И сварим.
1: Как раз к обеду?
4: К обеду наверняка.
1: Чай хотя бы готов.
4: Сейчас поставлю.
1: Отставить. Боцман, приготовьте консервы. А вы сушитесь. Может быть, к обеду подсохнете.
0: Уходит. Айвазов и провизор.
5: Я их предупреждал, чтобы стать моряком, нужно пуд соли съесть. Они уже 3 пуда макарон съели. Может, им все-таки подбросить тушеночки, картошечки, рыбки.
6: Честно говоря, мне их жалко. По-отечески. Но рано, рано. Подождем еще 2 недели. Если выдержат, тогда им не страшен никакой 9-й вал.
0: Евгений на кухне смотрит проявленные пленки.
4: Да.

0: кают-компании.
1: И последний, третий период творчества Джузеппе Верди включает в себя три замечательные оперы: «Аида», «Фальстаф» и «Отелло».

режет морковку и украшает ей макароны. По форме макароны выглядят как торт. Он разрезает их на 4 части –

0: На блюде приносит их в кают-компанию.
1: Что это?
2: Макароны. Ваши любимые.
0: Девушки достают тушенку и открывают ее. Евгений подает тарелки на стол. Увидев, что они не хотят притрагиваться к макаронам, уносит их.

Выбрасывает банку в мусорный ящик. Евгений делает заметки в блокноте.

0: Участники ансамбля, за работой.
1: А если в первом каскаде заменить R500 на R1500 и дать дроссель 1200, тогда реле вовсе не нужно. Правильно я говорю?
0: Один из них нарисовал портреты девушек и любуется ими. Входит культработник.
2: Привет, трубадур. Дело есть ответственное и важное, а главное срочное. Мы завтра принимаем молодых портовиков из Ленинграда. Нужно помочь.
1: Стол накрыть.
2: Шутите, это хорошо. Нужно дать большой содержательный концерт. Мы тут посовещались и решили закрывать концерт вашим квартетом, так сказать, нашим ударным номером.
3: А кто Славу Блинечкина на курсы услал?

0: Нет, Вадим будет против, без репетиции.
1: Вадима я беру на себя. Но говорить с ним будете вы.
2: В порту. Участники коллектива подходят к Вадику.

0: Музыкальный ты наш, ну послушай. Ради дальнейшего творческого роста нашего коллектива. Надо поговорить с человеком.
1: Надо.
2: Идут к циклону.

0: Эй, на циклоне. Интересно, кем он здесь работает?
1: Юнгой, наверное.
0: Повар.
2: Извините, пожалуйста, вы Масловский?
3: Я? А что?
2: А, мы могли бы с вами поговорить.
3: Пожалуйста.
2: Дело вот в чем. Здрасте.
4: Вы к кому, молодые люди?
3: Это ко мне.
4: Так, вы же вчера говорили, что видите их в первый раз.
3: Ну, я действительно вчера их видел первый раз.
5: Случайно разбивает тарелку.
0: Счастье.
2: Я вам сейчас все объясню. Мы вокальный квартет.
4: Квартет из трех человек. Интересно.
0: Вот мы как раз и ищем четвертого.
4: В рабочее время, да?
2: Нет, вы нас не поняли. Мы действительно пришли по делу.
4: Понятно, какие у вас тут дела.
6: Циклон, циклон. От пятого причала отбуксируйте в нефтегавань бункеровщик.
4: В команде занять места согласно швартовому расписанию.
2: Девушка, девушка.
0: Ну, товарищ капитан, вы, собственно, к молодому человеку.
4: Машинное отделение. Машинное отделение, что случилось?
7: Контакта нет!
4: Машинное отделение, что случилось?
7: Нет контакта!
4: Машинное отделение!
7: Опять барахлит!
4: Щетки или коллектор? Кто ты мне жалуешься?
7: Ты же капитан!
4: Сколько можно говорить? Разменить, разменить. Ремонт нерентабелен. Вот скоро получим новый буксир. И

0: Участники коллектива запрыгивают на борт.
1: Оп. Так, позвольте.
2: Что такое?
0: Извините. Заходит в машинное отделение.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Вадим.
3: Здравствуйте.
2: Алло. Алло. Не работает. Рухлядь какая-то.
4: Действительно, рухлядь какая-то. Так.
0: В машинном отделении пытаются починить.

0: Протягивает руку.
1: Боцман.
2: Слесарь. Ой, Вадим.
1: Оля. А вот...
2: Ну что же, экспонаты руками не трогать. Вот.
0: Заходит на кухню к Евгению.
3: Вадим, ударник.
4: Поздравляю.
3: Да нет, я руководитель ансамбля. Четвертым будешь? Сегодня вечером. В 7. У клуба.
4: Ну, я постараюсь.
3: Очень рад. Очень рад.
4: Женя.
3: Вадим.
1: Ну что, будет контакт или нет?
4: Будет!
0: Буксир отходит от причала. Участники коллектива стоят на берегу.

0: Участники группы в кабинете у начальника.
1: Ну что ж, какой-то резон в этом есть. Но сыровато, сыровато. Скажите, а вот во что обойдется простой буксир во время ремонта? Вы подсчитали? Не подсчитали. Далее. У вас взят какой-то абстрактный буксир. А ведь они, буксиры, все разные. Одному одно нужно, другому другое, а за третьего вообще лучше не браться. Расчеты всегда нужно строить на чем-то конкретном.
2: Так...
1: Ну что же, а потом, нужна ли на буксире вот такая вот механизация и автоматизация?
3: Так ведь на буксире уже женщины начали плавать, вот в чем дело.
1: Женщины на буксире — это аномалия. Да эмансипировались. Женщине место на кухне, а не на флоте. Да, Лерочка, это я не тебе. Ну, и насколько же ты уходишь весь? Ну, хорошо, я куплю. Ну, почему, вот, почему именно я? У нас же взрослая дочь. А, у нее вахта. Ну, хорошо, хорошо, я приготовлю, да. Флот. Профессия мужская, мальчики.
0: Буксир. Капитан наблюдает за Евгением. Евгений готовит еду.

0: Евгений Константинович, поздравляю вас с началом трудовой деятельности на нашем судне. И вот разрешите от имени всего экипажа преподнести вам скромный подарок.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Скажите, я могу сегодня вечером? Вот...
0: Не можете.
2: Капитан уходит. Он разворачивает подарок и видит книгу о здоровой и вкусной пище. Вечером в клубе.

0: Привет, трубадуром.
1: Ты что это так вырядился, а?
2: Где Женя?
0: У Жени стечение обстоятельств. Ребята, я за него.
3: Выступает вокально-инструментальный квартет «Девятый вал».
0: Ребята, вы только не волнуйтесь, я вас очень прошу. Я все выучу, я все знаю.
1: Так, ты поешь первым
2: голосом. Я пою.
1: Понял голос? А ты только раскрываешь рот и ни звука, понял?
2: Гитару не трогай. Ага. И только для виду, понял? И ни звука, запомни.
0: Так струн мало.
4: Наши девушки внимательно следят за музыкантами.
0: Песня.

0: на буксире.
1: Я черна, как сок маслины, я весь день брожу без крова. В пестрой юбке с тамбурином я весь день плясать готова. Тарантеллу вам спляшу я босиком, как сандрильона. И за это попрошу вас лишь тарелку макаронов.
2: Не надо про макароны.
3: Здрасте.
4: А, помощник, чего тебе?
3: Да вот время до вахты есть, пришел помочь.
4: Ну, надержи, ишь ты, понравилось.
3: Я Дебова. А у меня раз предложение есть.
4: Какое?
3: Один раз возит, а другой следующий груз готовит.
4: А ты же не знаешь, кому чего развозить-то.
3: Во, значит, я развожу, а вы следующий груз готовите.
4: Ну, давай, давай. Да, не забудь накладные отметить.
3: Знаю.
0: Ага. Уезжает. Подъезжает к циклону, выгружает ящики.

0: выгружает провизию на другой буксир. Приезжает обратно на склад.
1: Все, молодец! Заходи почаще. А? Я тебе там разные приправы дам, корички, гвоздички.
2: Спасибо, дядь Вова.
1: Знаешь, это, перчику.
2: Я побежал, у меня вахта скоро. Ага. До встречи. Про приправы не забудьте.
1: Будь здоров.
3: Стой! Ты что на грозу-то отвез?
1: Ну, шутник, я тебе это припомню.
0: На кухне с поваренной книгой.

0: Заходит в кают-компанию. Никого нету. Видит плакат на стене. Разгрузочный день. Конец первой серии. Роли исполняют: Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Веневитинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тухадзе, Остапенко, Кузьменко, дядя Вова, Медведев и другие. Конец первой серии. В порту.
1: Что хочешь, делай, но чтобы концерт у меня был. Не так часто у нас из Марселя гости бывают.
2: Юрий Максимович, некому выступать, все в плавании.
1: У тебя всегда все в плавании. Это вот жонглер, который докером работает.
2: В учебном отпуске.
1: Найди и приведи сюда. Скажи, отгул потом отдам. Из судоремонтников наверняка кто-нибудь есть.
2: Судоремонтники уже дважды выступали.
1: Это которые под Карцева и Ильченко выступают? Не надо. Французы не поймут.
2: Другие Гиви, Максимович, которые под песняров поют. Вокальный ансамбль «Девятый вал».
1: Ага, «Девятый вал» — это хорошо.
0: Участники группы на яхте складывают парус.
3: Вадик, к тебе пришли.
4: Четвертый.
3: Привет трубадурам. Ребята, завтра у нас в гостях докеры из Марселя.
5: Передавай дружественный привет докерам Франции.
3: Ребята, не надо шутить, дело серьезное, надо выступить. Понимаю, вы не хотите петь со мной, но почему же тогда у вас нет четвертого? Почему до сих пор не охвачен кок с циклона?
6: Мы не можем петь каждый вечер одно и то же.
3: Заслуженные артисты всю жизнь поют одно и то же и ничего. Получают народных.
7: Я ведь вам уже объяснял. Мы коллектив молодой. Исключительно поем произведения собственного сочинения по мере их создания.
3: К вечеру надо создать.
8: Ну что, Константин, давай. Ребят, начнем с припева.
0: Ребята вместе с Женей репетируют на циклоне.
9: Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время, каждому свое.
0: Наезднику. Подходят девушки, завороженно слушают.
10: Как стреляла.

0: Ребята замечают девушек.
1: Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы тут порепетировали немного.
4: Ну и как?
2: Кажется, получается.
4: Да, это мы слышим. Потрудитесь, пожалуйста, покинуть судно. И чайничек оставьте.
2: Конечно. Обед еще не готов.
4: А вы знаете, мы на ваш обед как-то и не рассчитываем.
0: В кают-компании.
5: Люба, тебе не кажется, что Айвазов дороговато запросил за новый буксир? Мы так до него просто не доживем. Который день без завтрака, без обеда?
6: И без ужина.
4: Ну, просто неудачное стечение обстоятельств.
5: А свежевымытые макароны? Тоже неудачное стечение обстоятельств?
6: Только не надо про макароны.
4: Но он же стажер, он только учится.
5: Я бы предпочла, чтобы он учился на ком-нибудь другом. Очень хочется почему-то дожить до пенсии.
4: Ну, ладно. Не нравится? Готовьте себе сами.
5: Муж, это уж нет. Принципиально не будем.
0: Уходит. Капитан, расстроенная, остается одна. На складе с продовольствием.
2: Будьте здоровы.
1: Здесь корица. Здесь гвоздика. А вот это кайенский перец. Положишь его в котел, аромат. Вдохнешь и не выдохнешь.
2: А он не горький?
1: Чудак, он сладкий. Ты лизни.
2: Безвкусный.
1: Ты только стручок не разламывай, все испортишь. Класть его нужно в горячую кашу. Положил, перемешал и сразу на стол. На несколько раз хватит.
2: Ну да, спасибо. А еще есть?
1: Это дефицит. Но для тебя, может, еще достану.
2: Спасибо.
0: В кабинете у начальника порта.
7: Да? А какое отношение я имею к макаронам? А, это ты, дядь Боба. Ну? У него на складе кончаются макароны.
1: Передайте, подкинем.
7: Николай Николаевич говорит, подкинем.
0: На буксире Евгений готовит еду.

кладет перец в кастрюлю. Перемешивает.

0: Приносит еду в кают-компанию.
1: Я, кажется, сделал одно упущение.
0: Вешает плакат на стену с надписью «Неделя вкусной и здоровой пищи».
1: Если у нас неделя здоровой и вкусной пищи, то каждую трапезу надо предварять короткой лекцией о секретах кулинарии. Мы начнем сегодня с самого простого. Макароны. Из макарон и макаронных изделий можно приготовить много вкусных и питательных блюд.
2: Только не надо про макароны.
1: Тогда перейдем сразу ко второму разделу. Мучные и крупяные изделия. Перед заваркой
0: накладывает еду в тарелки.
1: Крупу, будь то рис,
2: достаточно.
1: Перловка.
2: Спасибо.
1: Или пшено необходимо 2-3 раза тщательно промыть в холодной воде. Каша бывает двух видов. Вязкая и свежая.
2: Как?
1: То есть рассыпчатая.
2: Ага.
1: Так. Опа. Особенно тщательно следует промывать пшено. Так оно содержит мучку, придающую ему горьковатый вкус.
0: Пробует еду и замирает. Капитан тоже пробует и замирает. Смотрит в глаза Евгению. Из глаз потекли слезы.

0: достает из тарелки перец.
1: Ну, дядя Вова.
0: Выбрасывает еду в окно.

0: На тренировке по карате. Тренер показывает удары.
1: Вот и. Понял?
2: Ос.
1: Ос. Люба, а почему ты одна? Где девочки?
2: А, девочки, они сегодня на вахте.
1: Понял. Разминайся.
0: Люба звонит по телефону.
2: Алло, добрый вечер. А Галю можно? Понятно, спасибо.

0: Девушки после танца садятся за стол.
1: Пожалуйста.
0: К ним подходит Люба.
1: Разрешите познакомить вас с участниками вокально-инструментального ансамбля «Девятый вал». Организатор и руководитель ансамбля Вадим Рябоконь, ударные. Вадим работает на судоремонтном заводе. Он слесарь-сборщик 5-го разряда.
0: Девушки угощают Любу коктейлем.
1: Два других участника также трудятся на судоремонтном заводе. Оба они инженеры. Сергей Варновский, орган. Константин Опрятин, бас-гитара. Совсем недавно к ним присоединился Евгений Масловский. Евгений проходит практику на буксире «Циклон». Слушайте еще одну песню в исполнении ансамбля. Солист Евгений Масловский.
0: Люба завороженно смотрит на Евгения.

0: Люба возвращается одна на буксир и находит свои фотографии, сделанные Женей. Неожиданно входит Евгений.
1: А я и не подозревала, Женя, о вашем увлечении.
2: Это не увлечение. Это серьезно. А вам что, не нравится?
1: Фотографии? Ну, почему нравится? Женя.
2: Да?
1: Женя, почему бы вам не приобрести какую-нибудь серьезную профессию?
2: Я считаю, у меня достаточно серьезная профессия.
1: Стоять у плиты — это достойно мужчины.
2: Ну, у вас тоже не совсем женская профессия. Капитан буксира.
1: В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как мужчины.
2: В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины. Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует, он пилит. Прекрасная пара.
1: Прекрасная. Дай мне ложку.
2: Какую?
1: Чайную.
2: Пожалуйста.
1: Я пойду?
0: В кают-компании.
2: Наша сегодняшняя тема – жарко во фритюре. Некоторые продукты становятся особенно вкусными, если их приготовить в большом количестве жира во фритюре. Таким способом можно приготовить овощи, рыбу, куски мяса, а также мозги. Мозги тщательно промывают, затем замачивают на 30-40 минут в холодной воде, предварительно удалив пленку.
0: Раскладывает тарелки.
2: Когда мозги вскипят, в них добавляют лавровый лист, душистый перец, соль по вкусу.
0: Ставит горшочки на тарелки.
2: И доводят до готовности в духовом шкафу горшочек. К столу подают горячим.
1: Да.
0: Одна из девушек настороженно пробует.
2: Итак, в ближайшие дни мы познакомимся с рецептами таких общеизвестных блюд, как гуляш из сердца, бульон с ушками, ромовая баба датская.
0: Распробовав, начинает с аппетитом есть.
2: Проходите, проходите. И, наконец, ральмопс с яблоками. А завтра?
1: А завтра объявляю неделю молчания. Надеюсь, возражений не будет?
3: Ну, что ты?
0: Участники группы в порту.
4: Огражден от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е.М.
0: В кабинете у культ-активиста.
5: Что он ест? Это Женькины инициалы. Е.М.
4: Евгений Масловский.
5: Понял. Развивай мысль.
4: Ты войди в положение девчат. Ну, войди в их положение. Они мечтали о море, о флоте. Вы сами поддержали их инициативу, создали женский экипаж. А теперь что получается? До них нет никому никакого дела.
5: Нового буксира нет, и ремонт не рентабелен.
6: А при сравнительно небольших затратах этот буксир можно отремонтировать, и он еще будет плавать и другим форумом.
5: Конечно. Даст.
4: Правильно. А во втором цеху есть старый генератор.
5: Да мы же в лаборатории, мы всю электронику можем сделать.
6: Так действуйте.
5: Ну кто ж нам разрешение-то даст? Нас никто слушать не хочет. Нерентабельно, и все.
7: Когда мы начинали строить молодежный клуб, многие тоже не верили, что мы сможем это сделать своими силами. А мы все-таки клуб построили и буксир сделаем.
5: Ну как?
7: Субботник.
5: Субботник.
7: Надо организовать субботник. Так, порт я беру на себя. А вы берите на себя судоремонтный завод. В субботнике нам не откажут.
3: Назар.
8: Вот это идея.
3: Хочешь, я буду с тобой заниматься сольфеджио? Каждый день. А вдруг получится?
7: Да-да-да-да, получится, получится, непременно получится. Только вот что. Надо обязательно написать аргументированную статью в нашу многотиражку и... Комсомольский прожектор.
3: Ну так это мы Женьке поручим. Ну? Сегодня же.
0: Довольные участники группы идут к циклу.

0: подошли к буксиру.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Девушки молча встречают ребят. Выходит капитан.
2: А мы по поручению комитета комсомола. Мы хотели бы подробнее узнать об условиях жизни вашего экипажа. О трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Ну и, конечно, о технической оснащенности судна.
1: У вас ведь есть трудности? У вас обязательно должны быть трудности.
2: Мы по поручению комитета комсомола.
4: Вот направление.
0: Заходит на буксир.
1: Девушка, может, вы на нас обиделись?
2: Почему вы не хотите с нами разговаривать?
1: Разве что-нибудь случилось?
0: Показывает на плакат.
2: Неделя молчания.
1: Чепуха какая-то. Девушка,
2: погодите,
1: да постойте!
2: Погодите!
1: Ну, я понимаю, месячник безопасности движения. Или санитарный час.
2: Час.
1: Или, наконец, день открытых дверей. И целая неделя молчания. Это же вредно.
5: А чем они мотивируют свой отказ?
4: Да ничем. Говорят, что женщины на буксире – это аномалия.
5: На таком, безусловно. Ты попробуй на этой плите что-нибудь приготовить. Я сначала 2 часа растапливаешь, потом за 2 минуты все прогорает. Ну да ладно. В общем, задание ясно. Только никаких женщин.
4: Не понял.
5: На субботник не должно быть никаких женщин. Нужно сделать так, чтобы новый буксир стал для девушек сюрпризом.
4: Понял.
0: Ребята уходят с буксира. Евгений на кухне пишет заметку в блокнот.
5: Молодой девичий экипаж полюбил свой буксир. Роднился с ним. Циклон стал их вторым домом.
6: Тук-тук, к вам можно? Женечка, а что у нас сегодня на полдник?
5: Оладьи со сметаной.
6: Женечка, а ты не забыл про завтрашний день?
5: Завтрашний день по просьбе трудящихся будет отмечен кремовым тортом типа Наполеон.
6: Жень, тебе постирать ничего не надо.
5: Мужчина, способный готовить и печь Наполеон, обязан стирать себе сам.
0: Капитанская рубка.
7: Диспетчер.
6: А, можно? Любочка, а что если
7: диспетчер
6: завтра на нашем девичнике?
7: Люб.
6: Будет один мужчина. Вот. В виде исключения, Люб. Ну, хороший парень.
7: Но в виде исключения можно.
6: Любочка.
7: Диспетчер.
6: Большое спасибо.
7: Диспетчер.
0: Женя продолжает писать заметку.
5: Молодые инженеры, конструкторы, рабочие из совета молодых специалистов выступили с предложением продлить жизнь буксира, дать старику циклону вторую молодость.
6: Женечка!
5: Оладьи со сметаной, стирать не надо. А завтра будет Наполеон.
6: Понятно.
0: Капитанская рубка.
6: Люба, ты не возражаешь, если у нас завтра на девичнике
7: в виде исключения будет присутствовать один мужчина, да? Я не буду возражать, Галочка.
6: Спасибо. Не за что.
5: Чем же объясняют руководители порта флота непримиримую позицию в вопросе реконструкции?
6: Я не буду возражать, если сегодня, то и завтра среди нас будет один мужчина.
3: Очень хороший парень.
6: В порядке исключения. Я пойду его сама позову, а? На, держи.
3: Вот это да. Ну тогда же их будет двое.
0: Люба приходит к Евгению.
5: Послушайте, перестаньте издеваться. Завтра Наполеон со сметаной, оладьи стирать не надо. И вообще, ваша гидра приказала вам молчать неделю, а сегодня пошли только четвертые сутки.
6: А мы выполнили неделю за 3 дня. Я вам хотела сказать, что срок вашей стажировки заканчивается завтра.
5: Завтра?
6: Завтра. И мне очень приятно, что столь радостное событие совпадает с днем моего рождения.
0: Люба уходит.
5: Завтра.

0: Кают-компания.
1: Три, четыре, пять. Все. Не будет у нас нового буксира.
2: Как?
1: Вот, читайте. И обратите внимание на фамилию автора.
0: Заголовок в газете. Проблемы старого буксира и его молодого экипажа. Ребята выходят из магазина с букетами цветов.

0: кают-компания девушки прочитали статью. В кают-компанию входит Евгений с тортом и ребята с цветами. Показывает статью.
1: Здравствуйте.
2: Кто это сделал?
3: Я.
2: Оказывается, на этом буксире еще можно плавать и плавать. Мы с ним проднились, оказывается. Ну, просто жить без него не можем.
3: Вот.
2: Скажите, вам эту идею подсказали? Или это ваше собственное?
3: Понимаете, в чем дело?
2: Непорядок.
3: Я вам сейчас все объясню.
1: Вы знаете, он вам сейчас все объяснит.
2: А вас срочно просил зайти к себе Айвазов. Дальнейшая ваша практика будет проходить на другом судне, к моему величайшему сожалению. И передайте, пожалуйста, Айвазову, и с кем вы там еще в сговоре, что с флота мы все равно не уйдем, даже если нас заставят плавать на галерах.
0: В кабинете у начальства.
4: Как же это вы так с журналистом-то, а? Поваром? Да еще на циклон?
5: Откуда я мог знать, что он с твоими рационализаторами споется?
6: А я им 3 месяца одни макароны на буксир таскал. И Ольку дома одной лапшой кормил. Думал, не выдержит. Она только, вот это да, и лопает.
5: Я тоже надеялся, что моя Галина не выдержит и недели на этом буксире. А эта неделя уже год тянется. У девочки такие способности били к языкам.
4: Да, мы с Лерочкой тоже консерватории мечтали. Ведь у Валентины такой голос.
6: Пороть их надо было. Теперь уже поздно.
7: Дорогой мой, это тоже не самый лучший способ воспитания.
5: А ваш способ лучше? Это же ваша идея была отдать им буксир потруднее.
7: Моя?
5: Мол, да, они не выдержат и через неделю сбегут. Что делать будем?
7: Я думаю, что...
4: Что им надо дать новый буксер.
5: А да, говорит, что это так будет лучше.
7: Ну как же,
5: да никогда.
6: Еще неделю они сдадутся.
4: Прошу поднять руки.

0: прекрасный, мне туда же.
1: Ой, спасибо, спасибо.
0: Пожалуйста, на здоровье.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Так. Так. Сейчас поедем.
2: Приезжают в порт.

0: У меня к вам просьба. Проводите меня, пожалуйста.
1: С удовольствием.
0: Может быть, все-таки к врачу?
1: Нет, нет, спасибо.
0: Я недавно начала водить машину, все как-то не решалось. А дочь уже год водит, и хорошо.
1: Женщина за рулем, женщина за штурвалом – это аномалия.
0: Ну как это, ваша женщина?
1: Я цитирую одного ответственного работника.
2: Входит в здание портофлота.
0: Пожалуйста.
1: Ну, посудите сами. Создали в портофлоте женский экипаж. Может быть, единственный в стране. Может быть, во всем мире. И никому до этого дела нет.
0: Ну, это просто возмутительно.
1: Это более чем возмутительно. Хорошо, хоть вы меня понимаете. И при этом надо учесть, что они девушки, слабый пол.
0: Ваши девушки сами работу себе выбирали. Никто их на буксир не звал. А трудности есть везде. Они знали, на что шли.
1: Ну, трудности трудностям рознь. А вот если б ваша дочь там работала, вы бы так не говорили.
0: Да знаю я этот буксир не хуже вашего.
1: Тут откуда вы все знаете? А куда мы пришли?
0: Это мой кабинет. Верочка, Евгений Максимович у себя?
3: Нет.
0: Пожалуйста, разыщите и соедините.
1: Это кабинет не ваш, а государственный. Я пока не выскажу свою мысль до конца, я отсюда никуда не уйду.
0: Удивительно. Ну?
2: На борту буксира девушки собирают вещи.

0: Евгений и Люба в кают-компании. Евгений листает бортовой журнал.
1: 12 апреля 1951 года. Вывели на рейд загоревшийся греческий сухогруз. Команда приняла активное участие в тушении пожара. «28 мая 1965 года. С острова Рыбачий сняли роженицу. Ребенок родился на борту буксира. Девочка. Назвали Любой».
0: К циклону подходят рабочие.
2: «Эй, на циклоне! Вы скоро? А ну давай быстрее!»
1: «А куда его теперь?»
3: «Как куда? На переплавку. Что с ним делать? Отслужил старик».

Евгений спускается на берег.

0: Здесь Айвазов.
1: Рабочие подходят к Айвазову.
0: Гиви Максим, Гиви Максим. Они циклон отбили.
2: Как отбили?
3: Силой.
0: Вот так.
1: В кабинете начальства.
2: Разрешите.
4: Ага, и вы здесь.
5: Гиви Максимович, дорогой, я же вас просил разобраться с циклоном.
3: Валерия Степановна, это же хулиганство. Это же пиратство, наконец. Они отбили буксир силой.
5: Кто?
3: Девчонки наши, и с ними этот журналист тоже.
5: Ничего не понимаю.
3: Мы решили отдать им новый буксир, а старый отправить на переплавку.
4: Отправлять старый буксир на переплавку нерентабельно.
3: Вы будете указывать, что рентабельно, что нет? Об этом думать поручено мне. Вам понятно?
4: Мне вообще непонятно, как это можно поручать думать.
5: Прекратите кричать.
6: Подождите, Костя, Валерия Степановна.
5: Я же просила Верочка меня сегодня не беспокоить.
4: Это ко мне. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Мы как раз дошли до самого главного.
7: Добрый день.
4: Вот это все монтируется на заводе.
7: В нерабочее время. Да, организацию субботника совместного возьмут на себя...
4: Возьмут на себя комитеты комсомолов завода и порта.
5: А что, Гиви Максимович, мне мысль ребят нравится.
1: Ребята идут на субботник.

0: надпись на воротах флота. Сегодня в порту работают только мужчины. Женщинам до 16 вход воспрещен.
1: Валерий Степан, на меня ж со света живут. Вы же сами видите, женщинам до 16 часов.
2: А я не женщина. Я начальник портофлота.
1: Не скажите.
2: Позовите кого-нибудь из начальства.
1: Хорошо. Здравствуйте, Валерий Степан.
0: Евгений фотографирует ремонт буксира.

0: могу я вас простить, Валерия Степановна, но хоть увольте.
1: И уволю, уволю.
2: Валерия Степановна цепляется за машину, проезжающую в порт. Охранник понимает, что она исчезла, но не может ее найти. У циклона.
3: Влево, вправо. Посмотрите. Здесь все нормально, диаметр правильный. А вот тот самый винт, который делал Валик. В чертежи можете даже и не смотреть. Вот.
2: Проверка рации.
4: Слышите? А так? Алло!
3: Посмотри, он точил это очень плохо, но это мы все переделаем.
5: Ну вот сразу
3: это
5: плохо. Тоже мне механик
3: плохо.
1: Ну, как дела?
6: Сейчас, не мешай, Лерочка.
3: Не мешайте.
5: Скоро можно будет принимать.
6: Вылетит через 15 минут после запуска.
3: А я вам говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: А я вам говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: А я говорю, не вылетит.
6: Я 25 лет работаю инженером.
3: Тем хуже.
6: Я говорю, вылетит.
3: А я говорю, вылетит.
5: Вы можете повременить своей заготовительной деятельностью? Мешаете же.
7: Вот это да. Я ему мешаю.
5: Да.
7: А ну-ка, посторонись. Салага.
5: Вот это да.
2: В кают-компании вешают картины.
4: Что вы делаете? Слушайте, вы бы у себя дома такое повесили?
8: У меня дома, молодой человек, таких 4 висят, и в кабинете одна.
4: А какой халтурщик вам эту копию нарисовал?
8: Мальчишка, понимал бы что-нибудь в живописи. А это, по-твоему, искусство, а? Абстракция какая-то.
4: Какая же это абстракция? Это стампы, такой вид графики.
8: Ну, это тоже такой вид живописи. Понятно?
4: Вот это?
8: Да.
4: Ну, как дела? Сегодня обещала с отцом познакомиться.
3: О, это серьезно.
4: Да. Ну, я вообще-то про буксир спрашивал.
3: Что?
4: А, ну с буксиром все в порядке. Хорошо!
2: Девушки идут по причалу.
9: Какой красавец
10: стал. Ну, невесты.
4: Да.
9: Пап, познакомься.
10: Владимир Николаевич.
4: Очень приятно.
10: А вы кем будете?
4: Зятем.
10: Вот это да.
9: Да.
3: А я говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
9: А я говорю, не вылетит.
3: Конечно.
6: Правильно? Вылетит.
3: А мы говорим, не вылетит.
9: Папа, не... Это мой папа, кстати. Папа.
6: Что?
9: Ой, а это мой Костик. Вы познакомьтесь. Ну?
6: Игорь Константинович.
9: Очень приятно.
6: И все-таки вылетит.
3: И очень приятно, но не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: Я говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
9: Это Сережа. Он не только инженер, но и замечательный художник. Если ты видел его эстампы...
8: Видел. Прекрасные эстампы. Гиви Максимович.
9: А папа у нас тоже немножко художник. Он делает копии с картиной Вазовского.
4: Прекрасные копии.
9: Слушайте, а давайте сфотографируемся, а?
11: Давайте, ребята, давайте. Организованно. Женя, расщепляй аппарат.
3: Сейчас.
9: Семечка, мне
1: Мне кажется, вы про буксир забыли. Дайте команду.
9: Ну, пошли, уже пора. Пошли.
12: Да-да, совсем забыли. Попрошу всех на стекло. Прошу, товарищи, поторопитесь.
9: Люба!
3: Люба!
9: Ой, здорово.
2: Все уходят, Люба подходит к Жене.

Роли исполняли Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Венеметинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тохадзе, Остапенко, Кузьменко, дядя Вова, Медведев.

0: Конец фильма. Одесская киностудия, 1981 год.
1: В эфире Радио Рансис. Программа «Театр с доставкой на дом».
2: Валентин Крымко. Раненые. Часть вторая.

0: Все утро лесник хозяйничал во дворе. Складывал развалившуюся поленницу, гасил известь в старом ведре, тесал щеколду для ворот. И делал все это так неспешно и основательно, словно ему не было никакого дела до войны, до расположившихся в его избе раненых.
1: Что еще за чучело? Ты чей, дед?
2: Это вас надо спросить. Чьи вы такие в чужом хозяйстве, как у тещи в бане расположились?
1: Ты что, лесник, что ли? Отец Санькин?
2: Тебе чего?
1: Ясно. Табачком не богат?
2: Зелье-то поганое не потребляю.
1: А что, желаешь жить до 100 лет?
2: Чужих годов не проживу.
1: А что, строишь бригаду, что ли, или до неба желаешь добраться?
2: Да вы и на небе достанете. Вон уж реки-то испоганили, леса гусеницами побили.
1: Ну да, нашел о чем горевать.
2: У каждого свои болячки, а ваших сами слезы леют.
1: Да, суровый ты, суровый ты, дед.
3: Плющ, вернулись?
1: Да, и лейтенанта встретил. Сапера. Местный сам. Говорит, отсюда в Ставрово тропинка имеется. А дальше к востоку-то по суше места. И выбраться к своим можно.
3: Ну и что ж вы не ушли с сапером?
1: А ты не лезь мне в душу, доктор.
2: Не добраться вам до Ставрова.
3: А куда? Куда можно?
2: Он в Аникеевку пойдете, не заблудитесь.
3: Ну немцы, немцы в Аникеевке.
2: Они теперь всюду немцы. Что ж так и будете до конца войны в чужом дому отсиживаться?
3: Да не волнуйтесь, уйдем мы. Лошадь приведут и уйдем.
2: Что, ваша, что ли, лошадь?
3: Ну почему наши? Возьмем у кого-нибудь в Аникеевке.
2: А, ну да, застреножили ее для вас. Ждут, пока явитесь за ней.
1: Дед, а дед, а свою кобылку-то ты в каком овраге-то припрятал, а?
2: Ишь, быстрый какой. Только вот беда, попроворнее тебя сыскались. Не знали, что вам понадобится. Раньше вас выпрыгли.
3: Наши?
2: Наши, ваши. Разве разберешь? Справку мне не давали. Да ну, поди!
4: Товарищ Вимирович, Рымбаеву повязку сняла. Может, глянете?
3: Что, плохо?
4: Нет, заживает. Полдень уже скоро.
3: А?
4: Полдень, говорю, скоро.
3: Ну и что?
4: Перевязку надо бы. Доронин.
3: Вернется, перевяжем.
4: Нельзя было его посылать.
3: А кого? Кого можно?
4: Раненый он.
3: Ну, знаете.
2: Чего высматриваешь? Своих дожидаешься?
4: Ага.
2: С лошадью?
4: Так может, добудут.
2: Да кто вам ее даст? Не будет вам лошади. Но если будет, куда повезете калечных своих? К немцу? Али в болото? Чтоб не от ран померли, а в трясине утонули.
4: А что же нам делать-то?
2: Что делать? Да уходить поскорей. Может, налегке-то и выберетесь к своим.
4: Налегке это как же? Без раненых, что ли?
2: Ну, полегче которых, тех с собой прихватите. А кто совсем обезножил, остается пусть. Из избы не выгоню, и с голоду, думаю, не помрем.
4: Ну, а если немец?
2: Ну, а если все будете здесь колготиться, еще скорее его наведете. А так, может, и обойдется. Сюда и в другое-то время, раз в год кто заявится.
4: Ну что ж, вот так без помощи их совсем оставить?
2: Да ну, далека от вас помощь. Он у мальчонки ногу-то раздуло. Куда глядите?
4: Ну так операцию ему надо.
2: А может, и надо, этому я не обучен. А, возьми-ка.
4: Что это?
2: Травы сушеные. Вот из этого мешочка на ногу надо класть. Угу. Вот отсюда в кипяток на полчаса в кастрюльку. И потом поить по полчашки 6 раз в день.
4: А поможет?
2: Да кто ее знает. Раздуло больно ногу-то. И запах. Врач-то твой не умеет, видно, операцию.
4: Не приходилось ему.
2: Не умеет. Ну, иди вари. А врачу скажи, ежели те, кто на ногах, не уйдет до вечера, мы с дочкой уйдем, потому как головы класть из-за вас не согласны.
4: А может, меня с ними оставить, а? Ну, с ранеными. Не объем же я вас. А поднимутся вместе
2: и
4: уйдем.
2: Да поднимутся и без себя отправлю. Ну, нечего им делать тут.
4: Ну, пожалуйста, оставьте, а. Я вам, хотите, я вам стены побелю. Я все умею.
2: Че, жених, что ли, среди них, аль с родственник?
4: Нет.
2: Ну, тогда и нечего тебе колготиться возле них.
4: Да вы что же с ними не в родстве?
2: А я не по вашим законам живу.
4: Нельзя мне без них.
2: Да 2 раза об одном говорить не приучен. Иди вари, и чтобы усевки не перепутала.
4: Иду я. Иду, иду.
0: Шевелеву не раз приходилось встречаться с пленными. Война отодвигалась на запад, и в лицах, в движениях пленных все чаще ощущалась какая-то суетливая животная мольба или тупое безразличие в конец отчаявшегося человека. Но этот фашист, как и другие пленные начала войны, был совсем иным, подтянутым, уверенным в своем превосходстве. Поэтому Шевелев вначале даже растерялся, увидев из окна перепачканного известью пленного фашиста, который, испуганно озираясь на лесника, послушно выволок из сарая стремянку.
2: Аккуратней, куда ты по стенкам-то лодишь? Аккуратней ищи, говорю. Вот сюда, под навес-то. Вот так. Ну иди!
3: Это что?
2: Трава.
3: Да я вижу, что трава. Вы что? Вы что, хотите травой вылечить гангрену?
2: Может, не вылечу. Шибко долго до меня лечили.
3: Главное, виноватых найти, да? А потом как выйдет? Знахарь какой! Может, пойдете еще вон, пошепчете над ранами?
2: Шептать не обучен. От трав вреда не будет.
3: Да что-то я не слышал на лекциях о ваших травах.
2: Да ты другое слышал. Как на старших орать, да по-живому резать. Да еще в чужом дому на чужих харчах от войны отсиживаться.
3: Мы уйдем, вы-то не беспокойтесь. Лошадь приведут и уйдем, и вылечим всех. Без травок ваших. Заберите ваши мешочки, чтобы я их больше не видел здесь.
2: Лошадь они найдут. Погибель, а не лошадь. Ну, что ведро там бросил? А ну, давай, ставь на место.
1: О, гляди-ка, приспособил зверюгу.
2: Да ну, какой он зверюга, пес приблудный.
1: А ты гляди, дед, собака сбесится, она ведь всех покусает.
2: Да вылечитесь, у вас он доктор, ученый, шибко. А ну, пошел на место!
1: Ишь, как бегает, а? Ну, давай, давай, дрессируй, дрессировщик.
2: Анюта! Анюта!
5: Чего?
2: Что, ягод, что ли, набрала?
5: Ага, брусники.
2: Дай-ка.
5: Да мало тут совсем.
2: Кому набрала-то? Врачу, что ли?
5: Да нет, Васе. Жар вон у него.
2: А, малец, у которого нога. Брусник, жар, не помощник, забыл, чему учил?
5: Да осень же. Нет вон ничего.
2: Ну ладно, отнеси, раз набрала. Потом мешок возьми потихоньку, сапоги туда брось, фуфайку, сало. Нет, сало оставь. На видное место положи. Пусть едят. Да будем мы себе. Ну шагай, чё встал?
5: А мы-то чего же, уйдем, что ли?
2: Придется, видно. Ну шагай. Да в разговоры с ними не вступай. У болота буду ждать.
5: Ага, ягоды только отдам.
0: Вася снова застонал от боли. Шевелев поднялся, направился к раненому, но в дверях остановился. И тогда Варя, уловив нерешительность Шевелева, молча отстранила его и вошла в комнату.
6: Гад, что ж ты делаешь-то, гад? Пусти.
4: Не спишь, Васенька? А,
6: у вас руки холодные и костлявые.
4: Да, господи, ну жар же у тебя. Горишь весь.
6: Нога вам моя понадобилась. Может, голову сразу?
1: Чего орешь на нее, ты?
4: Тебе что здесь? Ну-ка давай, иди отсюда.
6: Пусти его. Слышишь?
1: Не трону, пусти.
4: Смотри, у меня.
1: Ну что встала? Поговорить дай. По-мужски.
6: Ну просят же вас, Варя.
4: Ладно, Васенька. Иду.
1: Что ж ты, как баба-то визжишь, а? Вон в рожу мне дал, кожа треснула. А у меня крепкая кожа. На северном ветерке дубленая. Да, думал, мужик, а ты...
6: Так, а я нет, по-вашему.
1: Да, выходит, что нет.
6: Ну и пусть. А только я все равно вас не боюсь. Ничуть. Даже сейчас, с ногой.
1: Ну, зря. Меня и на двух ногах побаивались.
6: Вон оно что. Ну и как? Радостно вам от этого было?
1: Мне-то нормально было.
6: Врете. Тоскливо вам было. Пусто. Всегда один были.
1: Ну, не понадобился никому, обошелся, видишь?
6: Опять врете. Ну что ж вы врете-то все? Ну почему вы хотите казаться хуже, чем вы есть? Ведь вы же хороший человек. Помните, вам Лепсо рану разрезал, а вы шутили с ним. Я слышал. Меня после вас перевязывали. Я думал, у меня тоже получится. Не вышло. И потом вы к машине бросились шофера спасать. Никто не догадался, только вы... И Варя. А вы на нее.
1: Ладно, мертвый был шофер.
6: А ну и что, что мертвый? Ну и что, что мертвый? Ведь никто же, кроме вас. Я ударил-то вас только потому. Будь кто другой. А вы?
1: А чего я? Чего я? Ты погоди, ты же не знаешь ничего, Вася. Я же ночью уйти от вас надумал. Да что там надумал, ушел уже.
6: Но ведь вернулись. Вернулись. Вася!
7: Вась, может, подложить что, а? Знаешь, оно полегче, когда повыше нога. Было у меня раз. Бревном садануло, потом отлежался в бараке. Давай вот подложи. Вот так. Тихонько я, а? Ну, вот так. И не почувствовал даже, верно? Ну, у меня руки такие. Умнее головы, видать, руки.
5: Вы что делаете?
1: Чего надо?
5: Я вот принесла.
1: Ну, что это принесла?
5: Брусника.
1: А на кой она, брусника-то? Ты будешь, Васька?
6: Буду.
1: Ну, что так мало собрала? Сейчас, Вася, сейчас. Вася, милый, я тебе сейчас полную каску наберу.
6: Ага.
5: Ну что, совсем плохо, да? Ну, потерпи. Ты бери ягоды, бери. Знаешь, это хорошо, вот когда жар. Только ты зубами их не кусай, языком дави. Тогда прохлада во рту. Ну, чего ж ты, бери.
6: Тебя прислали, да?
5: Кто?
6: Кто-кто? Шевелев, небось, утешить велел.
5: Да нет, не Шевелев вовсе.
6: Ясно. Ну, чего молчишь-то? Утешай.
5: Это как?
6: Как? Обыкновенно. Это ничего, что калека. Зато ягоды тебе будут носить в кружке. Ну ты чего?
5: Он в болоте ползал.
6: Ну перестань.
5: Чулок на коленке порвала. А ты?
6: Ну подумаешь, чулок. Ну велика важность. Ну зашить можно. Новый можно купить.
5: Где его сейчас купишь-то?
6: Прости. Прости меня. Давай ягоды.
5: На.
6: Ух ты. И правда прохладно.
5: Языком только надо.
6: Ага.
5: Тогда вкусу больше. Угу.
6: Ты тоже возьми.
5: Нет.
6: Возьми, а то я не буду.
5: Но одну только.
6: Погоди, я сам выберу. На. Вот эту.
5: Ишь ты. Самую крупную, небось, выбрал.
6: Да ничего, тут много еще. Ты чего?
5: Вон усы намазал.
6: Да.
5: Постой, постой, не стирай. Не стирай, тебе хорошо с усами. Смотри-ка. Ты знаешь, они когда у тебя отрастут, ты уж их не сбривай.
6: А если сбрею, разревешься?
5: Да ну, вот еще. Да я редко реву, правда. Вот знаешь, и не увидишь больше ни разу.
6: Я?
5: Ну а кто же еще? Да больше ты и не видел никто. Как маму схоронили с тех пор. Ты чего?
6: А тебя что? Не целовал никто?
5: Давно, мама.
6: А потом?
5: Кот. Чего ты? У нас правда кот был такой. Сам черный, а мордочка беленькая. Он прям, знаешь, на коленке мне прыгал и в нос целовал. Ты тоже хочешь?
6: Я не кот.
5: Ой, чего ты, обиделся, что ли? Вась, ну я что, сказала, чего не так? Да не обращай на меня внимания. У меня, знаешь, это часто бывает. Я вот в прошлом году меня тетка к себе забрала. А забрала и в школу отдала, в 5-й класс. А там девчонки все, знаешь, моложе на 3 года. Ходят что-то, говорят промеж себя. А чего говорят? Ну, никак не пойму. Я вот так потолкалась среди них месяц. А потом отец приехал да забрал меня обратно. Да ведь и ему тоже одному как. И сготовить, и прибрать.
6: Так у тебя 4 класса всего.
5: Ну да. Чего? Ну ты не думай. Я же и книжки всякие читаю. И по хозяйству могу. И с детьми малыми тоже. Ты знаешь, у меня их много будет.
6: Пусть будет. Мне-то что?
5: Как это что? Как это что? Вот все вы мужики такие. Вот понаделаете детей, а потом носом к стенке.
6: Это тебе кто сказал?
5: Кто? Тетка?
6: Дура!
5: Кто? Тетка моя дура!
6: Ты дура! Мне ногу хотят отрезать, поняла?
5: Ну и что?
6: Да мне лучше умереть, чем так.
5: Ах, вот оно как. А сам, значит, за нефтью со мной давай, да? К маме поезжай. Чего ж ты меня тогда к маме-то звал?
6: Ну, я думал, умру.
5: Ну, и умирай себе на здоровье.
8: Аня! Аня!
9: Что делала там?
5: Да иду я, иду.
9: Ты как с отцом говоришь. Мешок где?
6: Аня. Аня Шевелева. Шевелева зови.
5: Сейчас. Товарищ военврач! Товарищ военврач!
10: Здесь. В чем дело?
5: Что, Гадин пришел? Что?
6: Доронин. Доронин где?
9: Ну не тяни, Рогатин.
5: Да говоришь ты!
6: Где Доронин? Нету. Нету Доронина. Поначалу все как надо выходило. В Аникеевку еще затемно вошли. Изба на краю деревни. Подвода средь двора. Грязь на колесах свежая. Старик открыл, один во всей избе. Ну, Доронин ему сразу все как есть. Старик средь ночи стол накрыл. Картошечка в маслице, волнушечки маленькие с лучком сала в четыре пальца. Куда, спрашивает, отправляться надо? Дорониному к леснику, знаете где? Как же, говорит, встречались. Ешьте, ешьте, я тем временем корма кобыле задам. А я Доронину что-то уж больно добрый да скорый старик. Присмотреть, говорю, за ним надо. А Доронин за собой, говорит, надо смотреть за собой. Видишь, говорит, какой, услышал про раненых, сразу решился на помощь идти. Да я ему говорю, ешь, говорю, раз поставили. А вот только он, только и распробовать-то и не сумел. Слышу, мотоциклы германские у избы. Я раму табуреткой вышиб. Доронин и вытолкнул сам за ним. Светалося. Засекли они нас. Бегу, слышу, пыхтит он за мной. К болоту уж подбегали. Оглянулся, у куста он свалился. Я к нему. Вставай, кричу, мать твою! А гляжу, штаны в крови. В крови штаны-то. То ли рана старая открылась, то ли зацепила его. В куст его заволок. Лежи, говорю, как травинка. Лежи, не шевелись. А он старик, бормочет старик. Да что тебе тот старик? Молчком лежи, покручу их малость, в болоте соскочу за тобой. С полста метров отбежал. А он стрельбу открыл. Ну и главное, мимо уж они проскочили. Лежи себе, чего там? Да нет же, попалил, а потом... Варька, ну я же говорил ему...
9: Старик часом не кривой был?
6: А? Да, кривой. Слушает, один глаз на тебя, другой в окошко смотрит.
9: Ясно. Аня, сапоги прихвати. За остальным забредем, на досуге заберем, ежели немец не подпалит.
5: А раненые как же?
9: Мое слово вы слышали? Не понадобилось вам оно? Теперь у кривого спрашивайте, когда немца с собой приведет. Догоняй.
5: Сейчас.
7: А что, знакомый, что ли, старик?
5: Знакомый, штрафовал его папка весной.
6: Я ж говорил ему, присмотреть надо за стариком.
1: Ну, что будем делать, военврач? Ну, что делать будем?
4: Отпусти их, миленькие, отпусти, а? Пускай выбираются. Может, повезет, а? И ты давай с ними. А я уж тут побуду.
6: Ты будешь? Ты? А я? Я что, я не врач уже, да? Считаешь, бестолку я?
4: Врач, миленький врач. Ты еще выучишься, многих спасешь. Уходи только, а? Все уходите.
5: Варя, да как же это уходи? А операция? Да, Вася, ты же сама говорила, ему операция же нужна. Доктор, миленький, вы сделайте ему операцию, а? Не уходите, сделайте. Ну, хотите, я вам сапоги свои отдам, а? Они у меня большущие, они вам как раз будут. Я вам и шубу отдам, все, что хотите, отдам, только сделайте.
6: Что ты прицепилась-то ко мне? Я тебе что сказал? Догоняй, вот и беги, все бегите, и нечего цепляться, ясно?
5: А вот и не пойду. Не пойду, пока не сделаете.
6: Да что ему теперь-то операция? Че мучить-то парня зря? Немец завтра придет. Может, и лучше так, хоть знать про то не будет.
1: А если не придет, тогда как?
5: Да ему-то что, придет, не придет? Вон нога у него. Ну, сделайте.
6: Ну, а если не смогу, если хуже будет?
11: Некуда хуже.
6: Плющ, Рогатин, выбирайтесь к своим. Варя?
4: Да?
6: Скипяти инструменты.
4: Ну, Ань, давай, догоняй отца.
5: Сказала же, не пойду.
4: Ну так сделает же он. Слышала? Сделает. Незачем тебе здесь.
5: Да вам, может быть, незачем. Вам-то вон что один, что другой, для вас все одинаковые.
4: Так что ж, плохо это, что ли?
5: А вы у Плюща вон спросите.
4: Какая ж ты дура. Тебе что отец велел? Марш в лес!
5: Гляди-ка, раскомандовалась тут. Не дома у себя!
6: Черт, не сидится ему.
12: Выходи.
6: Вражину
12: за сарай побежал.
1: Да, выдрессировал лесник.
12: Ох, я ж знал. Знал же я, невезучий доцент. Ведь поперед себя ему не дозволял. Ведь только один-то раз по его и вышло, когда старика без присмотра оставили.
1: Ты мне объясни. Ты-то для чего вернулся, а?
12: Я? Ну, а как же? При госпитале я. Не велено было одному уходить.
1: Ну, теперь-то велели. Что ж ты стоишь?
12: Так это... Повозку... Повозку приказано было.
1: Ну, погоди, погоди, подсоблю.
13: Фролин.
5: Чего?
13: О, Аникеевка.
5: Аникеевка?
13: Туда.
5: Да нет, Ставрова там. Аникеевка вон в ту сторону.
9: Че надо, девки? А ну, пошел на место! Ты чего тут топчешься? Стою у болота, жду.
5: Ну, а куда идти-то?
9: Что? Ты о чем спрашиваешь-то? Кого? А ну, гляди сюда. Ты с кем связалась? Кто? Да ну, говори ты! Ясно.
5: Куда вы?
9: К врачу твоему.
5: Нет, нет, не он, не он вовсе.
9: Кто?
5: Вася.
9: А что, малец, у которого нога? У тебя что было с ним?
5: За нефтью звал. Говорит, война кончится и поедем.
9: Да ну какая же нефть, калека же он.
5: Да он, может быть, в техникум еще выучится, инженером станет.
9: Вот дура-то, да какой техникум? Да некогда мне дурь твою выслушать, а ну пойдем.
5: Я не пойду,
9: а ну, пойдем.
5: Не пойду, пусти меня, пусти.
9: Укусила? Отца родного укусила, звереныш.
5: Звереныш, да. А кто меня в лес заволок? От людей подальше. Вон и злые они люди, и жадные, в горло готовы вцепиться.
9: Что, не так разве? Не тому учил? Злые есть. Каждый в отдельности-то человек вроде. А вместе-то злее стаи волчьи.
5: Это неправда, вон посмотрите вы на них. Они же гнилую картошку и ту на всех делят.
9: А чужую делят, рука не дрожит.
5: Гнилой картошки пожалели.
9: Да ну пусть едят. Только им по глупости-то ихней. Только до утра ее есть осталось. Ты что ж думаешь, тебя немец пожалеет? Или кривой старик выручит?
5: Не уйду я без него.
9: Да кто он такой, Васька твой? Ну чем он тебя заколдовал? Ты на себя-то взгляни. Он какая ты. Вся в мамку. Да он и глядишь-то, как мамка.
5: Все вам не так.
9: Да ну как хошь, гляди. Только забудь ты о Ваське-то о своем. Годок-другой пройдет. Десяток Васек за тобой поскачет. Получи его на двух ногах. Ты эти людей-то не видела? Не забредали к нам в избу? Хочешь, в село с тобой переедем,
5: нет,
9: жить?
5: Нет.
9: Войне-то не век быть. Уйдет война. Уйдет. За что же я тебя-то уносить? Ты же света белого не видела. Греха же не изведала, дочка.
5: Не уйду я без него. Слышите? Никуда.
12: Фух. Фух. Сидишь, вражина. А я-то голова дырявая и забыл про тебя. Как штаны сымал, видел, а дальше ты и позабыл. Ну, думаю, теперь только в Аникеевке оденет. Так что... Извиняюсь, дед. Придется запереть сарайчик твой. Да, это, слышь, ты давно лесником тут?
9: Да лет 10 с коллективизацией вашей.
12: Небось, все дороги в лесу как тропинку до сортира.
9: Да все они и лешему неведомы.
12: Понятно. И в Ставрову дорогу знаешь?
9: Да ну какие дороги нынче? Болотом.
12: Штаны просушить не труд. Вот носилки тем болотом никак не пронести.
9: Что, четверо, что ли, носилок вчетвером?
14: Одни донесем, до кочки за другими возвернемся.
9: Да ну...
14: По очереди?
9: Какая очередь? По поездам и тому, кто ходить по болоту умеет. Очередь. Ты. А ну, погодь.
14: Чего?
9: Погодь, говорю. Коль нужда такая есть, могу провести. Вот. И одного с собой прихватить можно. Мальца. Нога у которого.
14: А?
9: Ну, двух. Но мальца, мальца непременно.
14: А остальные как?
9: Ну, я тебя, понимаешь, не ангел с крылышками, не ероплан. И летать над болотом не умею.
14: Ну, как же, только двоих-то, остальные двое как? Че им скажем, всех надо? Ты придумай что-нибудь, придумай.
9: Да всем только помирать приходится. И то не сразу. Или у вас это за компанию? Колхоз. Тех-то двух, что пронести можно. Спросили? Согласны они помирать?
14: Ну, может, в Ставрово с тобой сходим? Так, за лошадью?
9: Так ты уж в Аникеевку сходил. Ты что думаешь, в Ставрово другой народ живет?
14: А что ж ты к ним раненых-то собрался весь, ты?
9: Так двух только. Двух-то у сестры пристроить можно. Втихую занесем ночью, чтоб не видел никто. Люди-то они какие. Не то, что немцы на тебя наведут. Своими руками удавят.
4: Что ж вы на людей-то так злы?
9: Что добрым к ним быть? За что? За какие такие дела? Что леса палят? Что друг друга, как утят на болоте, стреляют? А может, за то, что 20 лет в батраках прогорбес? Кобылу себе завел. Она председателю понадобилась. Что сынка своего, Пашку, к фельдшеру на ней повез, загнал да прикончил управление? Или за то, что одни без ведома моего жену мою в колхоз записали, а другие... подстерегли до вожжами, до смерти? А может, за то, что вы в избу мою, как себе на печку забрались, что сердце скрипел, раненых ваших выходить взялся, траву вам отдал, 10 лет в болоте по травинке собирал, а вы мне в рожу той травой? Нет моей вины ни перед кем. Чист я.
4: Помоги, отец. Помоги. Они ж беспомощные, как дети малые. Попить и то сами не могут. Ну, уйдешь ты сейчас, оставишь их, грех на душу возьмешь. Ничем ты потом грех этот не отмолишь. Никакими делами не отмолишь. Сходи в Ставрово за лошадью, а? Тебя послушают, тебе дадут. Ну, не может же быть, чтобы все сердца озлобились. Найдется же кто-нибудь.
9: И на порог не пустят.
1: Слышь, дед, вдвоем пойдем. Пустят.
9: Ну, да ладно. Да ну не плачь. Попробую. Догоняй. Ночью по болоту не шибко.
1: Иду, иду. Иду.
14: Тьфу ты. Вот голова дырявая. У меня ж там в избе-то вода кипит.
1: Варь. Ты эту, Ваську-то. Ваську сбереги. Ну и сама.
4: Иди, Коль. Догоняй лесника.
1: Догоню, до болота-то одна тропинка. Вот не договорили мы с тобой. Шел ночью, болотом шел. Мысль такая, увязну, словно не было. И словом-то некому вспомнить.
4: Иди, Коленька, иди, везучий. Может, повезет, может, добудешь лошадь, да?
1: Вот война кончится, увезу я тебя. Увезу, мало ли там, что до меня было. Да ты мне еще 3 пацанов родишь. 4. Но везучий же я. И девку, если захочешь.
14: Варя. Варя, ты инструменты собрала?
4: Да, кипят.
15: Знал бы я, что война впереди.
4: А ты только не бойся. Не бойся, получится у тебя. Я ведь видела, как ты Лепсоту помогал. У тебя все получится. У тебя руки такие. Они чего не знают, то сами почувствуют. Только не бойся.
15: Темно там.
4: Рогатин лампу подержит. Ну, пойдем?
0: Потом, на фронте, Шевелеву многому приходилось учиться, и все чаще, встречаясь с такими ранеными, ему удавалось обходиться без ампутаций. Тогда он был почти счастлив, понимая, что этим людям он не только помог выжить, но и дал возможность ходить по земле, трудиться.
16: Ну что ты точно, шавка голодная, озираешься? Не отбирают у тебя. Беречь тебя приказано.
5: Как он кричал.
16: Васька-то? Ну, живой ведь. Слушай, Фриц, вали-ка ты в сарай. С глаз моих идят греха, я ведь забуду насчет приказу. Иди, вражина, и дверь закрой. Так.
5: А уж потом тише стал. Видать, сил больше не было.
16: Да не, не, силы-то были. Руку схватил, зажал. Во, глянь, синяк. В этой руке, стало быть, лампа, а эту Васька. А Шевелев, душа железная, вроде не слышит его крику. Пилит, пилит. Ну ладно. Ладно, ладно. Ладно, Атик.
15: Рогатин?
16: А?
15: Я. Рогатин, у вас огоньку не найдется?
16: А, это есть.
5: Ну как он, а? Как он, товарищ будем брать?
15: Да нормально все.
5: Да.
15: Нормально, спит он. Ты иди к Ваське, ты иди. Брусника осталось еще?
5: А как же? Я вон цельный кувшин нарвала.
15: Ну вот проснется, попить дай.
5: Ага. А то можно я ему травяного сбора отварю, а?
15: От боли есть что-нибудь?
5: Есть, и от боли, и от жара тоже есть.
15: Ну иди, иди, вари.
5: Спасибо, побегу я.
15: Посмотрю, как он там.
16: Ну, а как же? Это конечно.
4: Товарищ военврач.
15: Что, плохо?
4: Не, хорошо. Не мокнет рано.
15: Ты куда?
4: Лошадь гляну.
15: Думаешь, добудут?
4: Не знаю.
15: А если нет? Зачем тогда все? Зачем Доронина на смерть посылал? Ампутация-то зачем?
4: Ты знаешь что? Ты давай к Васе иди, а? Ну, вдруг проснется. Да? Давай. А я сейчас.
16: Долгонько что-то твоего нет.
4: А?
16: Твоего, говорю, долгонько не видать.
4: Да какой он мой-то?
16: Ну, война кончится, твой будет. Детишкам нарожаешь.
4: Не, не будет у меня детей.
16: Ну, не век войне идти.
4: Да не про то я. Застудился. На финской еще. Ну, ранено же все ползком. А мороз холодно. Ну вот, и застудился. Да и меня-то после войны не будет.
16: Ты брось это, брось, брось.
4: Да нет. Мне и делать-то после войны нечего. Ты ж ишь я какая.
16: Какая?

0: справилась чуток. Одним раненым и хватает его. Колька-то, слыхал? Слов мне всяких наговорил. Ну, про детей. Нет, оно, конечно, хорошо. Хорошо, что слова эти у него явились. Вот только не ко мне они. Ошибся он, понимаешь? Глянь-ка, журавли улетают. Господи, красиво-то как. Сколько живу, первый раз вижу. Смешно, я сейчас подумала. Сказать? Угу. Ну вот смотри. Кончится война. Все разбредутся. Кто куда? Ну, кто уцелеет, конечно. Горе, все кончится. А вот только счастья такого не будет. Рогатин, спой чего-нибудь, а?
1: Чего?
0: Ну, спой чего-нибудь, миленький.
1: Да я не умею.
0: Ну, я прошу, ну, пожалуйста.
1: Нечто попробовать.

0: кругом. За. Чего ты?
1: А это по какому?
0: По-украински.
1: Ну, а по-русски ты не умеешь, что ли? Ну, знаешь, вот это. Нас утро встречает прохладой. А?
0: Ну, а как же? Ща. Нас утро встречает прохладой. Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж. Не могу. Не могу, Варюх. Ладно. Пойду я передок закреплю на телеге, а то кочки все разболтается повозка. И фрица запру.
1: Да не запирай. Я тут побуду.
0: Во, Варюх. Слышь, а может я тебе ключи-то от сарая сдам, а?
1: А чего это мне-то?
0: Ну, давай попросим Шевелёва, чтобы ты его стерегла.
1: Ну почему я-то?
0: Ну, понимаешь, вот вернулся из Аникеевки. Увижу его, в голове точно жаром сшибает. И пальцы сами к затвору лезут. Я уж, стыдно сказать, винтовку к нему не беру. Никакого сладу с пальцами нет.
1: Раненый он.
0: Ну, я понимаю, я, Варька. Раненый. Приказ потом, сберечь надо фрица. Эх, доцента не сберегли. Ногу Васькину тоже, гадину эту.
1: Ну, может, не по своей он воле-то?
0: Что, я, что ли, по своей? По повестке я, по повестке.
1: Давай ключи.
0: Ой, Варюх. Ой, ну спасибо. Ослабонило. Спасибо, Варюх.
1: Нас утро встречает прохладой. Эй, ты куда это? Фриц, ты чего вырядился? Одеяло на себя напялил. Ну-ка, иди-ка сюда. Небось, всю повязку сбил. Дай-ка гляну. Вот, конечно. Ты уж прости, я замоталась, забегалась, забыла про тебя. Ты куда пятишься-то? Стой, господи, я же осторожна, я ж повязку только. Дай-ка глянем. О, через неделю швы тебе снимем. У тебя голос появится. Петь станешь. Ты петь умеешь? Ну, вот слыхал, Рогатин здесь пел. Нас утро встречает прохлада. Ты что? Ты меня ножом? Ты не понял, да? Я же

повязку только хотела. Я бы... Стой! Стой! Уйти хочешь? Нельзя тебе! Ты же своих приведешь! Нельзя! Не ушли еще раненые! Не пущу! Нельзя!

0: Господи, Господи, как же так? Я же перевязывала его и руками теми же жизни лишила. Как же Рогатин! Рогатин!
1: Марька!
0: Умираю, Рогатин.
1: Варька! Варька! Варька!

0: Весной 45-го в госпиталь, расположившийся в пригороде Берлина, среди ночи привезли старика-немца. Шевелев сделал операцию. Утром его разбудили детские голоса. Двое мальчишек, как выяснилось потом, внуки старика, сидели на подоконнике в коридоре, разглядывали что-то в окне, смеялись. Для этих мальчишек война уже окончилась. А Шевелев вспомнил другое. Озабоченное лицо 11-летнего мужичка, который осенним утром 41-го вместе с лесником приехал на подводе из Таврова.
1: Стоять! Стоять! А ну не балуй! Кому сказано, не балуй!
2: Тихонечко только, тихонечко, пожалуйста.
3: Да мы-то можем. Только ты потом про эту аккуратность кобыле рассказывай.
4: Рогатин, Рогатин.
5: Бревно, что ли, несете?
3: О, Васька, ожил. Глядь, ругается.
2: Потерпи, миленький, потерпи, не маленький, потерпи.
5: Ну, как вы думаете, пройдет повозка?
6: Пройдет, куда денется. Версты две по проселку, а там болотом. А там уж, считай, вышли. Да вы не глядите, что пацана с собой из Таврова привел. Он мальчонка приметливый, болотом не впервой ходит. Ну, а в Таврово раненых по избам пристроите. Я договорился, кого куда, он знает.
3: Товарищ военврач, погрузились, а? Трогать время.
5: Трогайте, я догоню.
3: Есть.
5: А что Плющ, не окликнул, не позвал?
6: Услыхал бы я.
5: Но куда же он деться мог?
6: Ну, из болота вместе вышли, а там много есть дорог, разные есть дороги.
5: Вы что думаете, ушел один?
6: Ну, это вам лучше знать, что у него было на уме.
5: Не мог он уйти.
6: Ха, уходил ведь прошлой ночью, не добрел маленько до Ставрова.
5: Но вернулся.
6: Ну, раз на раз не приходится.
5: Да, не любите вы людей.
6: А мне люди добра не делали.
5: А это вовсе и не любовь, за добро-то любить. Просто так, как Варя. Потому что люди.
6: А что ж вы, люди, Варюху-то не уберегли? Люди.
5: За могилами присмотрите.
6: Ну, жив буду, чего не присмотреть.
7: А про травы я переписал кое-что из книжек ваших. Прощайте.
6: Простилась?
2: Простилась.
6: Да ты не горюй, дочка. Приглядят за ним, выходят. Голова-то у него вроде есть, у врача-то у этого. Ну, а маленько погодя, сходим с тобой в Ставрово.
2: Чего ходить-то? Вон он орет на меня.
6: И то верно. Свое дело мы сделали, и греха на душу не взяли. А Васька таких у нас еще не один будет. Получше его найдем. На двух ногах.
3: Фух, фух, чуть не забыл. Ты это, слышь, приколоти. Должок, так сказать. Перильц-то отломали для носилок. Приколоти. Фух, а может с нами ты, а?
6: Куда это с вами?
3: А что, думаешь... Кривой тебе штрафов не припомнит?
6: Да уж не забыл бы.
3: Вот и я говорю. Че его тебе тут дожидаться? Да и шо с дочкою? Ну, как знаешь. Бывай, стал быть.
6: Бывай, бывай, бывай.
3: Ага. Пойду я с Варюхой прощусь.
6: Куда это ты вырядилась?
2: Я...
6: Сапоги, фуфайка.
2: Я до телеги только добегу. До болота провожу их и обратно. Ухожу я, отец.
6: Что?
2: Ухожу с ним, ухожу совсем. Слабый он. Слабый, болит у него, знаете как? Вон даже глаза потемнели. Голубые были совсем, а сейчас вон и не поймешь. И кричит на всех, потому что болит. Но вы не думайте, мы довезем его. Довезем, я ему под ногу подушку положила, мамину. И отвара вашего целую фляжку налила. Люблю я его.
6: Ты над чем смеешься?
2: Я не смеюсь. просто раньше думала. Как же это? Как же говорить-то про такое? Даже если не слышит никто, нехорошо. Люблю я его.
6: Да кого ты любишь, дочка? Кого?
2: Да это же он сейчас беспомощный такой. Но от того, что израненный весь. А заживет рано. Вот увидите, заживет. А я утром Рымбаеву повязку поправляла. Бинт маленько сполз. Так он говорит, руки у тебя такие, говорит, что дотронешься и боль уходит. Он как у Вари руки. Папка!
6: Дочка, держать я тебя не могу. Вижу материн характер в тебе. Только тебе же на беду и удержишь. Ступай, Бог с тобой.
2: Побегу я.
6: Ступай.
2: А то не догнать.
6: Бог с тобой. Бог с тобой.
8: Ушли.
6: Тебя не дождались.
8: Ногу в болоте покалечил.
6: Что ж не окликнул меня?
8: Не успел бы ты со мной до Ставрова. Думал, на обратном пути перехвачу.
6: Одна, что ли, дорога там?
8: Ваську. Ваську-то живого увезли.
6: Могил тут и без него хватает.
8: Что? Чьих могил, дед? Каких могил?
6: Погоди. Что вы за люди такие? У каждого ведь тропка своя. С другой не пересечется, из леса не выведет. Не так разве?
9: Да, может, и было так.
6: Что же вы теперь одной-то дорогой зашагали? Да что же она такое есть-то? Дорога-то ваша.
9: Война, дед.
6: Война. Ты поторопись. С ногой твоей нелегко догнать.
9: Да. Да, прощай. Прощай, дед.
8: Эй, Плющ! Слышь, Рогатин, что там случилось?
10: Собаки. Успел-таки кривой, а? Эх, минуток бы на 20 попозже, тогда все наши в болоте, собакам не пронюхать.
6: Это зачем собаки, для каких нужд?
9: Представление перед тобой устроят. Цирк.
10: Догоняй повозку, Коля.
9: Что, задержать? Задержать хочешь?
10: При госпитале я, положено мне. Ты поторопи их.
9: Не догоню я. Нога вон у меня. Не успею.
10: Беги, а? Дед, ну ты-то беги. Не уйдут в болото, всех же кобелями потравят.
6: Так как кобелями? Люди же на меня с кобелями.
10: Ну беги, беги, отдай. Раненым отдай. Вот, ну, вот табачок. Пригодится.
6: Да пошел ты. Я им покажу цирк.
9: Ладно. Выстрелы услышат, поймут. Догадливая, догадливая Варька. Эх, патронов маловато.
10: Кто? Кто догадливый, говоришь?
9: Варюха кто?
10: Варюха она, да. Она сообразит. Догадливая, раненых везет. Догадается Варюха.
6: Я им покажу на меня с кобелями.
9: О, гляди, дед вооружился, а?
6: Постранись, не дома у себя разлегся.
10: Слышь, а патронов тебе хватит?
6: Еще и останется.
10: Коляня! Колянь! А насчет Одессы не слыхал в Ставрово?
9: Держится вроде. Что, сам? Сам оттуда, что ли?
10: Да нет, зачем? У меня другие места. Вот беда, а? Пропадет табачок.

Да, это было то самое место. Ветер гнал зеленые волны оземи, проносились грузовики по шоссе. Но странно, Шевелеву показалось знакомыми и эта дорога, и это поле, которых, конечно же, не было здесь в 41-м. Тогда Шевелев, услышав выстрелы около оставленной ими избы, все понял сразу же. Вытащил пистолет, приказал мальчишке гнать лошадь, а сам, чуть подстав, оглядываясь, бежал за подводой, пока не понял, что погони уже не будет. Задыхаясь, он прислонился к березе, глотая воздух в настигшей его тишине, и вдруг явственно увидел все то, что станет потом с ним, с этой землей, с людьми, которых ему все-таки удалось вывести. Ветер шевелил траву, ветви деревьев. До великого майского дня оставалось еще 3,5 года, но, кажется, видение этого дня впервые именно тогда возникло в глазах молодого военврача, чтобы остаться в нем навсегда.

начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, ой, останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.

мы легкий сон, ланфре, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит ты.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожи, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: Дело в том, что у невесты приданого в помине нет.
1: Тогда корнет бежать решился.
2: Из-под венца какой скандал.
1: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

достатка и успеха. Богатство.

мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет.

оно придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенье до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье.

лишь конь. Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор-ведущая Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте, она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии и заявки на участие в нашей программе. А сегодня у меня в гостях пульт-организатор Самарской городской организации ВОС, талантливый человек, вокалистка Наталья Мухортова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Наталья, мы с вами косвенно знакомы по разным фестивалям ВОСовским, в частности, фестиваль «Душа народная» неоднократно бывали на этом фестивале. А теперь вы к нам заглянули в нашу виртуальную студию «Радио Ранси», чтобы нам поделиться своим творчеством о себе рассказать. Я думаю, начнем мы с песни. А есть у вас песня, которую вы могли бы назвать своей визитной карточкой?
3: А я сама как песня.
2: Тогда мы ее и услышим.

0: Далее, ну вот начнем мы с истоков. Где вы родились? Каким было ваше детство? Что помнится из ранних детских лет? Какими были первые музыкальные впечатления? Вообще музыка как вошла в вашу жизнь?
1: Родилась я в городе Куйбышеве, тогда еще был город Куйбышев. Родилась я в 1977 году. Детство мое было очень музыкальным. Любила я песни слушать. Слух у меня обнаружился с детства. Любила очень давать всем концерты, ну, домашним своим и на улице. Детворы очень много было во дворах. Встречались, играли. Также все вместе какие-то тоже концерты устраивали. И дома я любила, чтобы все меня слушали, чтобы садились все, как на концерте. Любила я смотреть тогда всякие разные музыкальные. Ну, тогда их было немного, к сожалению, по телевизору. Но концерты были, я очень любила концерты. И представляла себя тоже певицей. И я брала скакалку, представляла, что это микрофон. И я вот давала концерты дома, любила, чтобы мне хлопали, чтобы мне кричали «Браво!». Очень любила радиопередачи, музыкальные радиопередачи, их много было по радио. Пластинок очень много было у меня с песнями, с детскими, со взрослыми песнями такими. Ну, нравились мне песни, я очень много знала песен наизусть. С детства песни были со мной.
0: А зрение слабое было с детства?
1: Нет, я родилась абсолютно здоровым, зрячим ребенком, видела хорошо. До сих пор помню, как я по просьбе бабушки старенькой вздевала ей в иголку, нитку в иголку просила она меня, просила она ей читать. Очень рано тоже читать меня научили. Но только единственное, что не по-письменному писать, это я в школе научилась уже. А так печатно и читать научилась рано, читала бабушке книжки по ее просьбе и читала, потому что она сама уже не видела. Ну вот это я все помню, все свои впечатления о том, как я видела. Потом я переболела гриппом, как говорят врачи, и зрение стало постепенно падать. Обнаружилось это только перед тем, как я должна была в школу пойти, когда стала комиссию проходить. Ну, замечали, что как-то я близко смотрю телевизор и близко стала читать. Ну вот комиссию стала в школу проходить. Я обнаружила, что я вижу только одну первую строчку и больше ничего.
0: То есть школа была уже специализированная, школа-интернат?
1: Да, я пошла уже в школу номер 17, у нас есть здесь, в Самаре, для слепых и слабовидящих детей. Пошла я сразу в нее. Но видел я довольно-таки неплохо, училась я по плоскопечатному сначала. И книжки еще тоже продолжала читать близко, но читала. Вот где-то до середины, наверное, школы я могла так читать, потом пришлось мне... Хотя хорошо, что нас учительница младших классов всех заставляла учить Брайль. Несмотря на то, что кто видел, кто не видел. Благодаря ей, вот очень я ей благодарна, что Брайль, она меня заставила нас выучить. И мне было легче, я перешла уже в старших классах на Брайль.
0: Понятно. Я думаю, еще одну композицию мы услышим. Что послушаем?
1: Может быть, «Жалейку».
0: Из репертуара Валентины Толкуновой.

0: Продолжается программа «Зрячи в сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот школа специализированная, куда вы пришли? Первое занятие музыкой начались именно в школе?
1: Первое занятие музыкой начались в школе. У нас был замечательный, он и сейчас есть, но он уже не преподает. Замечательный преподаватель музыки Лачинов Владимир Борисович. Учился он в Курске, закончил Курское музыкальное училище. Великолепный был преподаватель. Его уроки музыки я очень любила и была у него отличницей. Ну, по его предмету я была отличницей. Благодаря ему я познакомилась впервые с классической музыкой. А потом у нас была музыкальная школа, приходили к нам преподаватели. Я стала учиться на баяне. По классу баяна поступила в музыкальную школу. Вот 6 или 7, я уж не помню, сколько отучилась я в музыкальной школе. Это мне тоже очень нравилось. Был у нас хор. Хор тоже ходил. Сначала в младшие классы хор, потом в старшие классы хор. У нас был замечательный хор. Очень красивые композиции делал нам Владимир Борисович. Вот Лачинов как раз. Занимали мы места на разных смотрах с нашим хором. Сольфеджио не очень я любила музлитературу. Полюбила очень классическую музыку, сейчас я ее до сих пор люблю. Стараюсь ходить на оперы. У нас есть прекрасный театр оперы и балета. Очень много посетила опер. И тоже люблю классические концерты, классической музыки. Живу я прям рядом с филармонией, часто посещаю концерты.
0: Ну вот, если говорить о школе, вот вы изначально были ребенком зрячим, когда приходите вот в специализированную школу. Были ли какие-то моменты, которые, может, вас шокировали? Вот много слепых деток, да, таких вот совсем, может быть, беспомощных, да, и ну, вообще, да, вот слепых, совсем слепых. Как вы себя во всем этом ощущали первое время?
1: Было. Меня сразу посадили с полностью незрячей девочкой. А еще одна пришла девочка, которая тоже видела довольно-таки неплохо и тоже не видела раньше слепых детей. И она думала, что эта девочка, она видит, она просто притворяется. Вот мне запомнилось даже такое впечатление. А я сразу поняла, что моя соседка по парте не видит. Ну, как-то было, да, сначала. Но потом я, конечно, стала учиться, я привыкла, я поняла, что есть разные люди. И я тоже не вижу, как остальные. Наверное, это еще было детство, я не думаю, что это как-то уж сильно меня повергло. Но дети, они и есть дети. Если бы, наверное, я была бы постарше, может быть, это было бы и по-другому. А в детстве мы подружились все друг другу. И да, я помогала. Потом помогала тем, кто не видит. И когда мы уже из школы ездили потом домой, я старалась как-то с незрячими, если в одну сторону. Мы всегда шли вместе на остановку. Старалась помогать, да. С самого начала я помогала.
0: А что еще запомнилось вот из школьных лет? Кроме музыки, чем еще увлекались в школе?
1: В школе ходила я на танцы, танцевала. Ну, как и все, наверное, уроки делала. Какие-то уроки мне не нравились, какие-то нравились. Вот не любила физкультуру почему-то, не любила физику. Очень любила я химию, биологию. Русский язык любила, литературу. Вот по этим предметам у меня тоже хорошие оценки были. Вообще я школу закончила без троек. Еще немецкий язык любила, иностранный язык. У нас немецкий был в школе, любила тоже иностранный язык. Вот по этим предметам у меня были 5, какие мне нравились. Но по остальным старалась, чтобы не было троек. Ну, были, конечно, и 3, но старалась, чтобы их не было. Как и все, любила вечера школьные, старалась участвовать тоже в каких-то вечерах, также посвященных чему-нибудь. Все было, смотры. И танцы у нас были. Также в школе мне нравилось, в школе было интересно, друзья.
0: А после окончания школы кем себя видели? Какие были планы вообще на будущее тогда?
1: Планы у меня какие-то были, но в последних классах уже школы. У меня заболела мама, у меня папа умер, и у меня мама заболела очень серьезно. Она практически лежала в больнице, месяц в больнице, дома 2 недели. Мне пришлось очень тяжело. Я осталась одна справляться со своими. Мне 18 лет было, как раз школу я заканчивала, мне было 19. Вот на протяжении, наверное, 2 года, что ли, сколько, мне пришлось дома остаться одной практически. Как-то вот не сложилось у меня дальше с учебой, какие-то все планы мои полетели. И потом я устроилась в организацию инвалидов работать, не в ВОЗ. Я 13 лет работала в организации инвалидов.
0: Кем работали?
1: Я была одним из учредителей этой организации. Мы тоже работали с инвалидами. Ну, мероприятия тоже проводили. С документами я работала. Там нужно было тоже и в администрации, и отчеты сдавать. Это уже давно было. Вот я проработала там 13 лет, и зрение у меня совсем стало падать. Компьютеры только еще начинались, и я еще и как бы и не знала об этом, что можно... Ну, тогда, наверное, это и невозможно было. Сейчас я, наверное, если бы можно было бы так, я работала бы, потому что, ну, вот эти документы все сейчас возможно прочитать, а тогда таких возможностей не было, ни телефонов, ничего. Это был, наверное, ну, там, 2005-2004 год. И я закончила работу свою, ну, и вот мне надо было что-то делать.
0: Давайте тогда еще одну композицию услышим, а дальше поговорим про занятия вокалом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот уходите вы из этой организации, да, где работали с инвалидами, и что дальше? Как искали себя?
1: Просто так дома я сидеть не могу, чтобы ничего не делать. На предприятии я не могла идти работать, потому что там надо у нас жгуты вязать. У нас и сейчас существует предприятие, но, к сожалению, дорога мне туда закрыта. У меня аллергии, я не могу работать вот с такими вещами, с резинами, с изолентами, с красками. У меня сразу не аллергия. Угу. И поэтому вопрос, наверное, стоял больше у меня не про работу, а про то, чем заниматься. И я активно включилась в жизнь ВОЗ. Ну, а там, конечно, тоже были мероприятия. Я вспомнила, что я когда-то меня хвалили, что я пела. Я стала участвовать в разных мероприятиях. Какие-то смотры были городские, областные, там у меня были дипломы лауреатов, мне это все нравилось. А после чего как-то мы поехали, наверное, был «Салют Победы» еще в 2009 году. Здесь у нас происходит отбор, обычно по местным организациям. Ну вот меня отобрали, мы поехали в Казань, и там я увидела, какой у людей уровень вокала. То есть на местном уровне можно выступать, а уже на российские какие-то, если ты хочешь участвовать в каких-то конкурсах, нужно было, наверное, что-то менять. Я приехала в Самару, я нашла себе педагога, я стала искать его, я поменяла несколько педагогов, наверное, 3. Некоторые мне ничего не давали, я не понимала, или они не понимали, как со мной, им было меня жалко. Ах, слепая там девочка незрячая, как с ней работать, и начинали меня жалеть. Я не люблю, когда меня жалеют. Когда жалеют, то ничего из тебя не получится.
0: Добавлю от себя по поводу педагогов. Первая моя педагог, Лебедева Лариса Ивановна, преподаватель по народному пению, человек достаточно пожилой, родственница моей бабушки 83, Лариса Ивановна не столько же. Начала я заниматься у нее, когда мне было 14 лет, ну и долгое время занималась. Что интересно, вот с ее стороны не было жалости, какого-то такого снисхождения, а она слепая. Так она меня моим мало матерком приложить, как бы, вполне себе. То, что я слепая, на это никак не влияло. Абсолютно. Поэтому тут да, наверное. Смотря какой человек, какой подход, да, кого встретишь на пути. Если ну будет плохо, она и все равно как бы за она не будет смотреть, на то вижу я или нет, да, она выскажется, что все, что она об этом думает, скажет, да, и как она хочет, так она это и скажет. И вот после нее педагоги, которые жалеют, которые боятся сказать, я их просто уже не воспринимала. Я их сравнивала с Ларисой Ивановной и понимала, что нет, от них надо уходить.
1: Ну вот у меня также было 2 женщины было, одна постарше была, другая помоложе. И вот как-то они ко мне так относились, но потом, по моему счастью великому, нашлась педагог, уже стала узнавать у всех, где бы мне хорошего педагога, нашлась педагог, она регент хора, Тумановская Елена Александровна, я пошла к ней на занятия. Шаната меня не жалела. Она настолько строго со мной занималась, что даже когда я чувствовала, что было все хорошо, она мне и тогда не хвалила. Вот просто говорила, что плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. Но зато потом, когда я занимала какие-нибудь места, после того, как она со мной позанималась, она меня потом уже, конечно, хвалила. Когда мы делали какие-то с ней конкурсом вещи, мы с ней песни какие-то мы с ней отрабатывали. Нет, она меня никогда не хвалила. Да, она также могла и слово сказать такое грубое, могла сказать, ты сегодня вообще не можешь заниматься, я тебе сегодня и слушать не хочу, и на следующий раз придешь, давай там, или вообще отдохни, я не знаю, что с тобой. Но, вот, но благодаря этому я у нее 4 года занималась, после чего она сказала, ну, тебе уже не надо в оперный театр, наверное, попадать, наверное, достаточно, потому что, ну, занятия, конечно, были не бесплатные, я сама занималась, платила ей за вокал.
0: Да, понятно, частные уроки вокала, но у меня вот...
1: Да, частные уроки вокала, да. Конечно, я потом обращалась к ней с тем, чтобы мне помочь для конкурсов какие-то песни. Ну, никогда же не бывает лишним, чтобы тебя послушал какой-нибудь человек со стороны, знающий, как тебе лучше песню сделать.
0: Ну, конечно.
1: Ну, вот я с ней позанималась, и когда уже я в 2014-м поехала на душу народную, это было в Уфе, там я стала лауреат 3-й степени, на других конкурсах стала также, ну, не обязательно ВОСовские, были и другие конкурсы, на которых я тоже становилась лауреатом.
0: Раз вспомнили душу народную, я думаю, что-нибудь из народного репертуара мы послушаем.

Да у вас нету ни усов, ни бороды. Да и доколь меня по бабе корить. Что корить, корить, застращивайте. Ох, и где ж это видовано? Да и где же это слыхивано? Что без ведер можно по воду ходить? И что можно молоду вдову судить? Чернобровую, румянистую! А пересмешница ухо.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Ну вот, к конкурсам перейдем. Душа народная, но это конкурс всероссийский, конкурс ВОСовский. Но вы говорите, были у вас конкурсы, не связанные с темой ВОС. Вот о них скажите подробнее.
1: Были конкурсы «Таланты земли самарской». Это был очень большой конкурс, на котором я тоже стала лауреатом. Два международных конкурса был. Один конкурс был там до 40 лет для детей и молодежи. Назывался он «Я автор». Проходил в Москве. Так получилось, что однажды меня услышала женщина из Москвы. На теплоходе плавали мы. Кстати, у нас награждают путевками. Ну, сейчас уже нет. Награждали те, кто активно занимался творчеством, спортсмены нашей Самарской области, разные деятели. У нас были раньше путевки, награждали нас круизами по Волге. Вот на таком одном круизе по Волге услышала меня женщина из Москвы, и она сказала, что это конкурс не только для ВОСовцев, это конкурс для всех категорий инвалидов, назывался он «Я автор», чтобы я прислала такую-то заявку с некоторыми записями песен. Я прислала эти заявки. Меня пригласили в Москву. Пели мы в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт был. Вот у меня есть такой лауреат международного конкурса для людей с ограниченными возможностями, который называется «Я автор».
0: Название «Я автор» предполагает, да, по идее, авторскую композицию. Ну, но вы песни не пишете?
1: Нет, я не пишу песни, но там не только. Там были авторские, но это не обязательно было, что я автор, что там авторская какая-то работа. Там просматривались, прослушивались разные композиции, танцы, стихи, песни, ну, какие-то сценические были, искусства театральные там были. Ну, небольшие постановки, цирковые, там различные были конкурсы. У нас вот очень большой конкурсная программа была, лауреатов было много в разных номинациях. Мне тогда очень понравилось, очень было все красиво, очень было все интересно. Нас принимали, были разные экскурсии в Москве. И вторая международная моя премия, премия «Филантроп», она была в 2018 году по эстрадному вокалу. Есть у меня диплом подписанный Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Тоже вручали нам дипломы, лауреатство. Это было в Академии искусств в Москве. Тоже были экскурсии. Очень красивая была экскурсия по Москве-реке. На самом вручении премии мы не пели. Нас поздравляли просто и пели для нас артисты, певцы знаменитые. А на экскурсии, вот уже на этом теплоходе, мы все пели, там была аппаратура на этом прогулочном проходике. Так интересно было, мне очень понравилось все. Познакомилась с различными людьми, сейчас со многими дружу, мне очень нравится. Я вообще общительный человек, я люблю много друзей, общений. Делимся мы опытом каким-то своим, делимся какими-то своими творческими работами. Ну и здесь неоднократно я в Самаре тоже занимала места. Продолжала также в конкурсах участвовать. У нас есть ежегодно «Никто не забыт». Это городской конкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Я там каждый год практически становлюсь лауреатом первой степени. Всегда пою в гала-концерте. Мне тоже этот конкурс очень нравится, подбирать к нему песни. Очень нравится мне ВОСовский конкурс «Салют Победы». Вот я сейчас тоже активно готовлюсь, у нас будет областной уже отборочный в мае.
0: Да, у нас тоже будет в мае. Вот.
1: Да, я говорила, что тогда в 2009 не дали мне никакого диплома, а вот в 2014, когда через 5 лет поехала, я получила диплом второй степени уже. А в 2019 я получила диплом первой степени на фестивале «Салют Победы». Но, к сожалению, не поехали мы уже на гала-концерт, который должен был быть в Екатеринбурге, потому что началась пандемия. И вот есть у меня медаль, она висит у меня, эта медаль. Я очень горжусь этим, этой медалью.
0: Здорово. А мы еще одну песню услышим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Продолжаем. Наталья, ну вот если говорить о подборе репертуара, вот как выбираете композиции, которые хотели бы исполнить? Может, кто-то помогает, педагог, или вам присылают знакомые, вот предлагают?
1: Скорее всего, это я подбираю сама себе, и в том числе и знакомым. Когда я слушаю, вот у нас есть здесь тоже вокалисты, раньше у нас был еще ансамбль. Пела я в ансамбле, и трио было, и большой ансамбль у нас был, «Самаряне» назывался. И много песен тоже я подбирала к нашему ансамблю, в основном к трио. Когда у нас был ансамбль, там руководители подбирали репертуар. А когда вот у нас трио было, там нужно было раскладывать тоже на три, ну, трио, квартет. Мы пели тоже эстрадные, народные, вот я тоже старалась подбирать. И другим тоже я стараюсь подбирать. Но к своим, конечно, песням я подхожу очень серьезно, к своему репертуару. В первую очередь для меня нужны, конечно, слова, стихи в песне. Это для меня очень важно, какой бы ни был красивый мотив. Я не люблю петь песни без какого-то смысла. Мне нравятся в первую очередь стихи. Я обращаю внимание. Ну вот бывает, там мне советуют: «Наташа, вот смотри, какая песня красивая. Может, тебе подойдет, послушай». Я послушаю, да, песня красивая, и есть где свой голос показать, но слова меня абсолютно не трогают. А если они меня не трогают, значит, петь я ее не буду. Так я подхожу к своему репертуару. Конечно, и музыка тоже должна быть. И я люблю, когда и модуляции есть, и какие-то переходы красивые.
0: До эфира вы прислали мне записи. Есть там вот одна песня, такая тоже интересная песня про голос, да?
1: Да, есть. Это моя любимая тоже песня.
0: Как она появилась у вас? Может, что-то о ней расскажете? Необычная такая песня.
1: Да, расскажу. Песня эта у меня появилась очень давно. Наверное, уже почти 10 лет назад. Я посмотрела фильм, просто случайно посмотрела фильм, ну, может быть, где-то слышала. Фильм называется «Провинциальная муза». Там снималась Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева. Вот как-то попался мне этот фильм, и там лейтмотивом звучит эта песня, песня «Голос». Она мне очень понравилась. Я сразу стала искать минусовку, минусовку я нашла. Вот так появилась эта песня в моем репертуаре. Песню эту я очень люблю тоже. Она еще одна из моих визитных карточек.
0: Тогда мы ее и послушаем.
1: Давайте.

0: со мной не случилась беда.
1: Наталья, ну вот уже 3 года вы работаете культорганизатором в Самарской городской организации ВОЗ. То есть поначалу вы как волонтер помогали в организации, да, писали сценарий,
2: очень,
1: да?
2: Активным членом организации, участвовала почти во всех мероприятиях, выездные, разные местные. Я была активным членом организации. Я очень люблю нашу организацию. Я живу жизнью нашей организации.
1: Это здорово. И вот появилась такая возможность устроиться на работу.
2: Появилась благодаря квотированию рабочих мест, которые сейчас у нас активно внедряются в нашу жизнь. И это хорошо, потому что есть возможность трудоустроить инвалидов, которые по каким-то причинам не могут на предприятии работать или, может быть, им это не очень подходит. Все-таки производство – это вещь специфическая. Но вот благодаря этому я считаю, что инвалиды могут устроиться на работу. Большая благодарность этому всему.
1: Да, Наталья, вот вы устроились на работу, 3 года уже работаете. Что входит в ваши обязанности как организатора? Какую работу выполняете?
2: Я пишу сценарий к мероприятиям, сама участвую в мероприятиях, приглашаю людей, если это какие-то приглашенные артисты. В Самарской области, в Самаре я на многих концертных площадках выступала, и с ансамблем выступала, и с хором, с ансамблем с большим, с ансамблем малым. И сама как солистка выступала, поэтому мне знакомы многие солисты, различные коллективы. Поэтому я и в нашу организацию их приглашаю, чтобы наши люди тоже увидели, если они не могут поехать на другую площадку посмотреть концерты какие-то. Город у нас очень большой, расстояние. Некоторые не могут себе позволить вот из одного

0: считались друг с другом. Вот такие вот у меня обязанности. Выступаем тоже много где. Приглашают нас в ЦСО других районов. Другие организации тоже ездим. В госпитале выступали неоднократно. У госпиталя, где лечатся военнослужащие, бывшие, настоящие. Мы тоже активно выступаем везде. В реабилитационных центрах.
1: Наталья, помимо работы, чем еще увлекаетесь? На что время остается?
0: Время я, конечно, планирую, все распланировано у меня, все по часам. Очень люблю слушать книги. Книги очень люблю и по ночам. И свободное время, если, ну, ночью у меня получается в основном, пока я не сплю, и если я не сплю. И днем собираюсь, если я куда-то, все у меня книги. Люблю разные жанры, но, наверное, если что мне не очень нравится, так это, ну, наверное, уж прям совсем фантастика и прям совсем такие жесткие боевики. А так мне разные жанры нравятся, в разных жанрах все читаю. Они по жизни со мной идут, эти книги, из детства, когда сама видела, читала много. Когда аудиокниги, я узнала о них, то это было для меня счастьем, что я могу прочитать столько книг, и какие я хочу, какие мне нравятся. Помимо этого еще капитан команды я. Интеллектуальных игр у нас и на местном уровне есть интеллектуальная игра КИСИ, которая уже превратилась в межрегиональную. К нам приезжают уже из различных городов. Это проводит у нас областная библиотека самарская для слепых. Ежегодно эти фестивали. Только они у нас тематические. В этом году вот посвященные Пушкину. Тоже готовится приветствие. Дается определенный список книг, которые читаем мы. Потом задаются по ним вопросы. Вот это тоже очень интересно. Вот, например, некоторые книги, какие я не знала, не планировала бы никогда прочитать, но у нас разные были тематики. То вот я говорю спасибо нашей библиотеке, что благодаря этому я узнаю и о тех книгах, мимо которых бы я просто, ну, не обратила бы на них внимания. Тут я прочла, узнала для себя что-то новое. Капитан команды КИСИ я сейчас выездной, который выезжает на российские мероприятия. Играю я в Липауне, тоже команда есть, самаритяне. В этом году я капитан тоже этой команды. Также на Липтауне я веду музыкальную программу. О музыке программа, ну, там о различных композиторах, о певцах, о поэтах, песенниках, на чьи стихи написаны песни.
1: И еще одна композиция звучит.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, у меня в гостях сегодня Наталья Мухортова из Самары. Наталья, а еще до эфира вы сказали, что любите путешествовать. Вот в этом подробнее скажите, где удалось побывать, какие впечатления наиболее яркие остались об этих поездках?
1: Ну, сейчас я меньше уже путешествую. Раньше очень много путешествовала. Ездили, в различных городах была. И путевки давали, и просто так отдыхать на море. Ну, наверное, Кавказ Северный. Это мой любимый, наверное, регион. Кисловодск, Пятигорск. Горы, горные реки. Вот это очень неописуемая красота. На этих канатках поездила тоже я. Экскурсии, все там ущелья. Какие-то вот эти горные деревушки, села была в них тоже. Так это все меня впечатлило. На Черном море тоже много где была. И Анапа была, и Геленджик, конечно, в нашем санатории. И Адлер был, Сочи тоже, конечно, все это, Дендрарий, парк Ривьера, мне очень это все понравилось. Ну и в разных городах, ну поскольку по конкурсам тоже я поездила, и города тоже посмотрела. Друзья у меня тоже в разных городах, и ездила я и к друзьям, в гости ездила, и в Оренбург ездила. В Москве тоже часто была, у меня там живут родственники, я и у них очень часто была. Ну, за границей была, правда, это было очень давно. Был тур такой автобусный, Финляндия, Швеция. Тоже мне понравились эти такие города. Они небольшие, но посмотрела старинные вот эти центры с их домами, с такими улочками узкими. Есть у меня даже фотография, где я стою. Ну, такая прям улочка, и прям дотрагиваешь, и ты руками до стен. Это такая улочка, вот прямо. Даже один человек кое-как проходит. Ну, тоже там храмы католические, протестантские. Тоже интересно, как устроено все.
0: Тогда зрение позволяло все это увидеть?
1: Да, зрение позволяло это все увидеть. И как-то, наверное, сама еще ориентировалась я. Но я тоже не одна ездила. Одна я не ездила никогда. Как-то компании всегда подбирались. И, ну, если в санаторий, то с сопровождающим я ездила. Ну, как-то получалось и с одним зрением, как я, и немножко где-то лучше, и со зрячими людьми ездила, и с мамой ездила, и с тетей ездила. Ну, очень много мы экскурсий посещали, я это все любила. Сейчас, наверное, и занята я, наверное, много, и как-то люди все на подъем, что ли, стали. Я, наверное, тоже стала уже не такая на подъем, как раньше. Чтобы могли собраться, вот собраться раз, давайте поедем, давайте. Или я к друзьям вот в Оренбург ездила часто. Приезжай к нам, там день рождения у нас. Ну, собралась, приехала. А сейчас, наверное, как-то уже и дела, и что-то надо, и доделывать надо, и мероприятия проводить. И, ну, нет, наверное, сейчас уже не так немножко. Вообще путешествовать, ездить любила. Очень любила. Да и сейчас люблю тоже, если есть возможность, то поеду обязательно.
2: Блиц-опрос.
0: Итак, Наталья, ваше жизненное кредо.
1: Мое жизненное кредо. Мне очень хочется по-доброму относиться ко всем людям, какие бы они ни были. И хочется мне принести, наверное, в этот мир что-то доброе, что-то светлое, какую-то пользу принести людям, обществу. Ну вот бывает так, что люди не воспринимают каких-то намерений. Ну, я не говорю, что там я в душу никому не лезу. Хочет со мной дружить человек, я со всеми дружу, общаюсь. Но когда люди переходят границу дружбы, если они считают, что если это дружба, то можно позволять себе какие-то уже вольности. Это мне тоже не нравится. Я сама стараюсь эту грань не переходить. Какое-то уважение. Уважение к людям, доброе отношение ко всему миру, ко всем людям. Вот такое мое кредо.
0: Понятно. Любимое блюдо?
1: Наверное, я все-таки люблю макароны в разном виде. И с сыром люблю, и просто макароны люблю. Я очень люблю, я всегда их лепила.
0: А вообще готовить любите?
1: Нет. Умею, но не люблю. Вот, наверное, все это не мое. Готовить не люблю.
0: И большое благо, когда есть рядом мама все-таки, да, когда можно пробовать, покушать маминого чего-то вкусненького, наверное.
1: Да, это очень здорово, когда мамина вкусненькая еда.
0: Да.
1: Да, это все я люблю, и она любит для меня готовить. Я это все люблю кушать.
0: А что самое вкусное вот в исполнении мамы?
1: В исполнении мамы?
0: Радует вас, да.
1: Мама очень вкусно умеет готовить борщ и щи. Первое блюдо у нее всегда очень вкусное.
0: Почему она украинка у меня? Она ваша тоже украинка?
1: Ну, она у меня с Ульяновской области. Там, наверное, перемешаны русские, мордва, чуваши. Скорее всего, там, в этих селениях. Вот каким-то образом так.
0: Понятно. Любимая книга?
1: Любимых книг у меня несколько, которые я перечитывала по несколько раз. Так-то я не очень люблю перечитывать, потому что, ну, времени мало. Хочется все прочитать, какие есть, перечитывать. Но некоторые книги я перечитывала по несколько раз. Это «Маленький принц» Экзюпери, это «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Москва петушки» Венедикт Ерофеев. Вот эти книги я читала неоднократно и, наверное, еще прочитаю, я думаю, со временем. Ну, в нескором будущем я вот планирую что-нибудь из этого перечитать.
0: Понятно. Любимое музыкальное произведение, любимый исполнитель?
1: Любимый исполнитель? Затрудняюсь ответить. Наверное, я скажу, что у меня нету прям уж совсем любимых исполнителей. Есть песни, которые мне у этих исполнителей нравятся, а есть, которые не нравятся. Поэтому совсем любимых исполнителей у меня нет. Произведение это, если брать из эстрады или из
0: любое,
1: классики.
0: Любое.
1: Если это по-масштабному брать, то мое любимое произведение – это опера «Флория Тоска» Пуччини. Очень люблю, очень красивая музыка. Несколько раз тоже я на нее ходила, и очень мне нравится. Вообще Чайковский мне нравится, Щелкунчик, музыка великолепная. Чайковский, композитор Рахманинов. Наши российские композиторы тоже. Крылатова люблю, Аркадий Островский. Ну, вот такие какие-то композиторы, которые были, наверное, в 20 веке. Сейчас понятно. Таких композиторов что-то я не наблюдаю пока.
0: Какие качества у людей вы цените, что вас, наоборот, отталкивает и раздражает?
1: Я думаю, что, наверное, если я сама хочу по-доброму ко всем относиться, я тоже хочу, чтобы ко мне также относились. Раздражает, когда человек слишком навязчив, слишком пытается как-то выставить себя впереди, ну, как-то, наверное, растолкать других локтями и самому быть на первом месте, хотя на первом месте, наверное, не всегда так бывает. Я стараюсь никогда этого не делать. Я всегда говорю, и мама мне всегда говорит, если это твое, будет твое. Если это не твое, значит, это будет никогда не твое. И биться головой об стену без толку, расталкивать людей локтями без толку. Все вот это в людях меня не то что раздражает, а просто мне не нравится.
0: О чем мечтаете?
1: Да знаете, я, наверное, никогда не мечтала.
0: Тогда планы ближайшие, может, новые идеи творчества.
1: Планы идти вперед. Мои планы всегда идти вперед. А мечтать? Ну, помечтал, а чтобы это сбылось. Ну, идти к своим целям, но только не по головам. Идти к своей цели своим трудом. Добиваться своим трудом.
0: Понятно. Что пожелаете слушателям радио «Рантис»?
1: Я пожелаю всем слушателям добра, мира, чтобы все у нас было спокойно, чтобы все были дружны между собой. Хочется, чтобы и в наших организациях, и всем проходило много мероприятий, чтобы мы все встречались друг с другом, знакомились, друг за друга переживали на конкурсах, на каких-то различных мероприятиях. Я всегда за всех переживаю. Кто, когда участвует, где-то, если тоже приезжаю, всегда мне нравятся все исполнители, кто-то больше, кто-то меньше, но уже мне нравится, что люди преодолели себя и участвуют. А так всем мира, добра, любви.
0: И на этом мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Наталья Мухортова из Самары, культорганизатор Самарской городской организации ВОС. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

поют, забудете сердце, сердце волнуется, под что не покуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Общаюсь, скажем так, в офлайн режиме с некоторыми товарищами. У меня возникла дискуссия по поводу основ искусственного интеллекта, его качества, применимости и так далее. И они мне после этого самого общения, да мы и до сих пор продолжаем,

какая-то статья или доклад. В этом выпуске поговорим о таких ключевых моментах. Ну, дело в том, что большинство пользователей сейчас можно разделить на два лагеря. В одном лагере те, кто считает искусственный интеллект игрушкой, такими тупыми пересказчиками своими словами чужих результатов, а есть те, которые говорят, да это же очень классно. С помощью нейросетей можно теперь даже делать приложения, писать программный код, статьи, доклады, литературные произведения, даже музыку и целые альбомы создавать. Ну как же это классно. Ну и как всегда, конечно, истина где-то между этими двумя полярными мнениями находится, потому что на самом деле нейросети не являются абсолютным добром и не являются абсолютным злом. Ну, вот вам простой пример. Есть уран, есть цепная реакция. С помощью урана и цепной реакции можно создавать атомные электростанции, которые будут целые страны или очень большие регионы снабжать энергией, атомные ледоколы. А можно делать бомбы, с помощью которых за несколько секунд можно уничтожить десятки и сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Виноват ли в этом уран? Конечно же нет. Виноваты в этом те, кто его в определенных целях использует. То же самое с нейросетями. Вот этот самый искусственный интеллект – это просто очень большие базы данных. То есть в основу любой нейросети прежде всего положена огромная база данных. Кстати, я по работе принимал участие в создании базы данных для такой, скажем, корпоративной локальной нейросети, так что я один из тех, кто непосредственно на самом первичном уровне занимался разработкой нейросетей, но неважно. Так вот, я просто сидел и эту базу делал. То есть вопросы и ответы, конечно, нужно где-то брать. Так вот, в основу нейросетей положена вот эта огромная база данных. Естественно, в ее основу положены результаты плодов человеческого интеллекта. Но нейросети, они не виноваты в том, как будут использоваться эти результаты. Вот вам простой пример. Предположим, некий заказчик за деньги попросил вас перевести с русского на китайский какой-то текст. Вы китайского языка не знаете, но деньги взяли. Дальше вы поступаете как? Берете русский текст, открываете нейросеть, онлайн-переводчик, скармливаете туда русский текст, получаете на выходе китайский, но китайский вы абсолютно не знаете, не понимаете, что там вам нейросеть написала. Берете этот китайский текст и отправляете заказчику. Через некоторое время заказчик с вами связывается, требует свои деньги назад и говорит: «Ах, вы шарлатан, жулик и халтурщик, больше я с вами никогда дел иметь не буду». А выясняется, что те, кто китайский понимает, эту статью прочитали и сказали: «Это что, нейросеть, что ли, написали? Ну, смотрите, тут такая чушь написана». Поэтому реальные человеческие переводчики, они сейчас очень ценные на самом деле кадры, потому что помимо того, что они качественно переводят, они сейчас и могут исправлять ту билиберду, которую нейросети и онлайн-переводчики понаписали. То же самое с настоящими программистами, поэтами, музыкантами и так далее и тому подобное. То есть нейросеть что-то делает. Но если вы не понимаете то, что она вам написала, будь то программный код, текст на иностранном языке, то вы вот в подобной ситуации буквально за 5 секунд можете попасть. Поэтому те, кто говорит, что нейросети позволяют написать приложение, они позволяют написать приложение, но все приложения, которые ходят в последнее время по различным сообществам слепых пользователей смартфонов, компьютеров, среди них я не видел ни одного, который можно было бы назвать пригодным для массового использования. И объясняется это как раз тем, что их пишут те, кто в языках программирования особо не разбирается. И тут я еще один пример приведу, который, кстати, продвинутые учителя информатики детям приводят. А сейчас дети на уроках информатики как раз изучают, как пользоваться нейросетями и искусственным интеллектом. Так вот, в любом языке программирования есть условие if и условие else. Как работает алгоритм? Если то, что прописано в условии if, выполняется, то программа выдает определенный результат. Все, что под это условие не подпадает, выполняется так, как прописано в условии else. Вот вам простой пример. Я не буду сейчас какие-то конкретные программистские вещи приводить. Приведу бытовой пример. Если вы повернули кран и вода потекла, то подставьте под него руки, возьмите мыло, потом закройте кран и вытерите руки о полотенце. Это прописывается в условии if. В условии else должно быть прописано, что делать, если вода из крана не пошла. То есть else, если вода из крана не пошла, но это даже не надо прописывать, по умолчанию это работает, значит нужно целую кучу процедур проделать. Сначала проверить, а есть ли вода в трубе. Потом проверьте, есть ли она в магистральном водопроводе. А есть ли она вообще на водоканале. И целую кучу условий выполнить. Так вот, нейросеть что-то там прописывает, какие-то if, else, что она там прописывает. Если не вникать, то получается вот такая заведомая билиберда,
когда пользователь

0: которые начинают использовать вот эти написанные с помощью нейросетей приложения, они говорят, вот это не работает, вот здесь что-то не получается, здесь что-то вообще ничего не происходит, здесь ошибка и прочее, и прочее. Ну и тот, кто кода не знает, опять начинает у нейросети выспрашивать, как сделать то, почему то, все пять. Настоящий программист, который разбирается в коде, даже если его нейросеть написала, открывает код и смотрит, что у него прописано в условии if и что у него прописано в условии else. И, как правило, программисты, которые разбираются в том, что у них там в коде написано, начинают эти условия, как они выражаются, ветвить. То есть помимо условий if и else добавляют еще много условий elif. То есть, если вы открыли кран, вода пошла, то возьмите мыло, помойте руки. Дальше, elif пишется. Если вода не пошла, то elif. Сначала проверьте, есть ли она в трубах непосредственно в вашем доме. Дальше, elif. Если в трубах нет, тогда проверьте, есть ли она в магистральном водопроводе и так далее, и так далее. Тогда условие else особого смысла иметь не будет, потому что, ну, если вы все перебрали в условиях elif, тогда в условии else можно прописать только то. А если воды вообще на Земле не существует, ну, тогда и не напрягайтесь. И человек, который в коде понимает, вот так будет не переписывать полностью код и не уповать на то, что нейросеть как-то ошибку исправит. Но самое главное, они не будут даже понимать, что ошибка исправлена. Ну вот компилятор что-то выдал, что-то ему не понравилось. Спрашивают у нейросетей, в чем проблема, в чем ошибка. Ну, возможно то. Все исправили, компилятор успокоился, но это не означает, что на уровне логики нейросети они логику исправлять не станут. Что на уровне логики проблема ушла. Вот в этом основная причина. Поэтому все вот эти приложения, которые делают для себя, потому что, во-первых, они доступны, во-вторых, они позволяют какие-то задачи выполнять, которые приложения, написанные разработчиками, либо плохо доступны, либо вообще не делают. И наступает вот это самое состояние, так сказать, головокружения от успехов. Они начинают говорить, ну вот, программисты, такие-сякие, мы теперь сами можем написать. Да написать-то вы можете, точнее, нейросеть может. Но вы попытайтесь в этом разобраться, и вот тут-то вся загвоздка и кроется. Так что с помощью нейросетей искусственного интеллекта, конечно, можно и программы писать, и очень крутые программы, только при условии, что вы потом откроете то, что вам нейросеть написала, и посмотрите. Если вы будете понимать, где ошибка, что там за логические переменные, как логика работает и тому подобные вещи. Инфотрон. Еще один момент состоит в том, что нейросети, они всегда используют чужую информацию. Ну, здесь можно поговорить о музыке, о литературных произведениях и статьях, которые генерируют искусственный интеллект, вот этот самый. Целые альбомы с помощью искусственного интеллекта выпускаются. Но все, что я слышал, на мой взгляд, это абсолютно неинтересно. Вроде бы что-то там действительно, музыка какая-то звучит в нужном стиле. Но понятно, что это не человек сочинил, это просто компиляция на основе сочиненных людьми каких-то материалов. То есть все, что делает нейросеть, это прежде всего страшно вторично, а самое главное, это абсолютно безлико. Те, которые к своим слушателям честно относятся, они всегда указывают, что вот альбом такой-то, такой-то, и в скобочках пишут AI. AI — это сокращение от Artificial Intelligence. Ну и тогда сразу понятно, что это просто кто-то играется с искусственным интеллектом. Более того, сам термин «искусственный интеллект», он, конечно, только в коммерческих интересах использует. На самом деле, к интеллекту он пока что отношения имеет, потому что интеллект — это прежде всего возможность самостоятельного мышления, а самостоятельное мышление позволяет создавать то, до чего не додумался никто другой. Вот это и есть интеллект. Когда кто-то сочинил какое-то произведение, откуда он это взял, почему он именно такую мелодию, почему он именно такое сочетание слов придумал, никто не может объяснить. А нейросеть, она просто берет то, что уже где-то у кого-то встречалось, и из этого пытается что-то такое соорудить. Кроме того, ни одна нейросеть не может совершить, скажем так, научное открытие. Ну, можете просто потренироваться, открыть какую-нибудь нейросеть и попросить ее: докажи, что все четыре фундаментальные физических взаимодействия — электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное, изоморфное, и построй такой изоморфизм. Ну и посмотрите, что вам нейросеть выдаст. Те, кто совсем в теме, можете попросить нейросеть доказать, что на шестимерной сфере существует интегрируемая почти комплексная структура. На самом деле и тот вопрос до сих пор открытый. Физики не могут построить этот изоморфизм, математики не могут построить интегрируемую почти комплексную структуру. Ну, что вам ответит нейросети, как они будут выкручиваться, вот желающие могут почитать. Но это может понять только тот, кто в теме, как и в примере с программным кодом. То же самое относится к музыке. Тот, кто с подобной музыкой, с первоисточниками знаком хорошо, но сразу вторичность услышит. Ну, а тот, кто вот эти искусственным интеллектом созданные альбомы слушает, Я не знаю. Ну, на мой взгляд, там просто ничего интересного слушать особо нечего, потому что, ну, сразу слышно, что это просто компиляция, что это вторично. Что касается информации, которую искусственный интеллект представляет, ну, прежде всего, для пользователей, у которых нет зрения, это важно при описании фотографий, изображений и тому подобных объектов. Я, по-моему, про это уже говорил. Дело в том, что все нейросети основываются на базе данных изображений. И они, естественно, то, что они видят на этом изображении, пытаются выдавать за реальность. В результате, еще раз повторюсь, если вы будете полагаться на то, что вам нейросети описывают, вы можете в очень интересную ситуацию попасть. На фотографии совсем не то, ну, например, тень как-то не так ложится, или, ну, скажем, просто дефект изображения, а нейросеть вам там скажет, что там либо родинка, либо татуировка, либо муха на ком-то сидит и так далее и тому подобное. Это первый момент. Второй момент, что нейросети никогда не сознаются, что они чего-то не знают и чего-то не понимают. Они вам начнут нести от себя тяну и выдавать желаемое за действительное. Проверить, правда или нет, сможет только живой человек, который посмотрит все это и скажет, чего там да как. Ну и в самом конце, конечно, часто задают вопрос, а какая же нейросеть лучше всех? Лучше та, у которой лучше база данных. Но, как я понимаю, единственная, наверное, нейросеть, которая самую-самую огромную базу данных собрала, на мой взгляд, это DeepSeek. Потому что американские нейросети и сети из тех стран, которые лежат под Америкой, они, естественно, опираются на базу данных, скажем так, американо-западноевропейских источников. Российские нейросети используются на богатое наследие, накопленное во времена Советского Союза, и это огромный плюс. Ну, а китайские, они, по-видимому, тащат отовсюду, откуда только можно. Но, может быть, там тоже есть какие-нибудь запреты, ограничения и так далее. Но, тем не менее, все упирается в то, у кого наиболее вариативная и большая база данных. Это первый момент. Второй момент – всякое мнение субъективное. Одному подавай, чтобы хорошо фотографии описывало, другому, чтобы хорошо на какие-то глубинные научные и философские вопросы отвечала, другому подавай, чтобы она программный код генерировала. Понятно, что у всех представления хорошие нейросети разные. Так что здесь однозначного ответа вам никто не даст. Смотря для чего и смотря для кого. Ну что же, на этом, пожалуй, сегодня философскую часть я закончу. Ну а в следующей части ждите уже непосредственного рассказа, какими нейросетями пользоваться, как, чего и тому подобные вещи. А на сегодня я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава 12. Реванш. В этот раз Олег в командировке задержался. Две с лишним недели Лиза была одна. В стареньком пустом доме, где когда-то пахло простой, но вкусной едой, теперь стало одиноко и серо. Лиза приходила с работы, включала свет во всех комнатах и тихо разговаривала с бабушкой, которая уже умерла. Какое это жестокое чувство одиночества. К нему привыкнуть Лиза никак не может. Когда дома Олег, совсем другое дело. Хоть он и не веселый, не болтливый, не любит воспоминаний и сентиментальности, но ее муж мужчина сильный и крепкий. За все время, пока они вместе, Олег ни разу не позволил себе крикнуть на Лизу, как-то задеть ее, обидеть. Но и она старалась не давать повода. Лиза сразу отдала все в руки мужа и стала верным ему помощником, а порой и слугой. Справедливо ли это? Конечно, справедливо, девушка в этом уверена. Никто и никогда до Олега не видел в ней женщину. Она всегда оставалась за бортом чужого внимания. Всегда была лишней. Если бы не бабушка, Лиза вообще могла уйти из жизни, чтобы не портить мир своим присутствием. Грех, но такие мысли у девочки Лизы были. Завтра воскресенье. Если не приедет Олег, то она опять проведет весь день дома одна. Скучно, тоскливо. А что делать? В домике убрано, все постирано, еда приготовлена. Лиза увидела на комоде книгу. Это она по просьбе Олега принесла ее из библиотеки. Девушка взяла книгу и села на старенький, уже промятый диван. «Сидзо Ямура. Мой меч», написано на обложке. Олег читал только детективы и шпионские романы. Просил выписывать журнал «Советская милиция». Лиза догадывалась, почему у Войнова были такие предпочтения. Из этих книг и журналов он по крупицам вытаскивал профессиональные знания. Ему надо было скрываться от плохих людей, скрываться самому и прятать ее, Лизу. Он ее защитник, ее каменная стена. Девушка углубилась в чтение. Действия романа развивались в Японии в начале века. Невинного человека обвинили в убийстве своей любовницы, знатной дамы. Ему грозила смерть. Однако он был невиновен. Мужчина знал, кто убил, но ему никто не верил. Чудом герою удалось сбежать. Он проявил чудеса изобретательности и смог запутать полицейских ищеек. Но вечно прятаться не хотел. И вот тогда, прожив много времени под чужим именем, вдали от родных мест, герой романа решил вывести на чистую воду виновников его несчастий. Лиза так увлеклась историей харизматичного японца, что не заметила, как наступила глубокая ночь. Она свернулась клубочком на диване и, положив книгу под голову, уснула. Ей снился японский городок, словно приобнявший подножие величественной горы, рвущейся в небо. Невысокие вежливые люди, женщины в расписанных сказочными сюжетами кимоно и строгие мужчины в хакама. Люди разговаривали на странном языке, похожем то на собачий лай, то на крик хищной птицы. Они все время кланялись и совсем не улыбались. Интересный народ. Во сне Лиза увидела на улице этого городка Олега. Он шел по улице среди распустившейся сакуры, в белой свободной рубашке, черных хакама и с саблей в руке. Глаза Олега были жестокими. Он кого-то искал и все время оглядывался. Лиза крикнула, позвала Олега, но он не услышал. Муж увидел ехавший мимо него открытый старинный автомобиль и поднял руку. Автомобиль остановился, Олег сел на переднее сиденье, и машина уехала, свернув за угол. Лиза хотела побежать, догнать Олега, но ноги не слушались. Она от отчаяния заплакала. «Что с тобой, воробушек?» — услышала Лиза. Она открыла глаза и увидела наклонившегося над ней Олега. «Во сне это или наяву?» «Ты плачешь?» — снова спросил мужчина. «Да, это было наяву. Олег приехал рано утром, а Лиза так крепко спала, что не услышала». «Я видела тебя во сне», — сказала сонным голосом Лиза. «Да? И что я там делал?» «Ты ходил по городу, по японскому городу с острой саблей, и кого-то искал. Я звала тебя, но ты меня не слышал». Олег взял книгу и посмотрел на обложку. «Это очень интересная книга», — сказал он. «Мы не будем сдавать ее обратно. Скажешь, потеряли. Я заплачу». «Мне тоже нравится этот японец», — Лиза взяла руку Олега и прижала к груди. «Он на тебя похож». Если бы она знала, насколько герой Сидзо Ямуры похож на Мишу Игнатова. С семигорским парнем все произошло почти так же. Японский писатель много лет назад не знал, что опишет судьбу советского рабочего. Но эта книга важна для Олега еще тем, что в ней писатель раскрыл приемы, которые так нужны Игнатову для настоящего правосудия. Для того, чтобы его никто не смог остановить, помешать. А когда он все сделает как надо, он исчезнет вместе с этой маленькой верной девочкой по имени Лиза. За завтраком Олег ошарашил Елизавету. «Нам надо продать дом», — сказал он. Лиза застыла. Может, она ослышалась или не так поняла? «Зачем? Где мы будем жить?» «Мы уедем», — ответил мужчина, не отрываясь от еды.
3: «Куда?»
2: «Туда, где тепло и солнечно. Здесь мне не климат, ты же понимаешь». «Как же! Конечно же, она знала, что каждой осенью и каждой весной Олег мучается от боли и в колене. Но только как это изменит переезд, она не понимала».
3: «Я уже присмотрел небольшой домик под Краснодаром», — продолжал Олег. «И земли больше, и климат лучше, но сначала поедем в Подмосковье. Там дела надо доделать и к хорошему врачу попасть». Лиза взяла за правило никогда не задавать лишних вопросов мужу. Он знает, что надо делать и когда. На юг так на юг, к врачу так к врачу. Доделать дела значит дела. Если надо, она поможет.
4: «Только я не знаю, как дом продавать».
2: Олег отодвинул пустую тарелку.
3: «Очень вкусно. Спасибо, Лизонька. Пойду отдохну с дороги, а потом поедем с тобой в город. В кино сходим. Сходим?»
2: Он ничего не ответил про продажу дома. Лиза уже привыкла к такой форме общения.
3: Олег мог промолчать, игнорировать ее вопрос, переспрашивать не надо. Пройдет время, и он вспомнит и ответит. А в кино она хочет. Лизе все равно, что будут показывать в кинотеатре, лишь бы любимый был рядом.
4: «Сходим. Я с тобой куда скажешь, туда и пойду. Тебя во сколько разбудить?»
3: «Через 2 часа», — ответил Олег, поцеловал Лизу и ушел в спальню. В августе дом продали. Получили деньги и через 2 дня уже сняли пристройку в частном секторе маленького подмосковного города. Рядом с утра до вечера гудели и тарабанили звяканьем железа электрички. Жилье некомфортабельное, зато дешевое. К тому же Олег не собирался долго здесь жить. Он планировал закончить все дела до наступления Нового года. Во всяком случае, решить вопрос с Павловским и Белоконем за это время получится. А с Леней, если он долго не появится в Союзе, можно разобраться и потом. Не останется же он навсегда в Париже. А как найти Леонида в Москве, расскажет Павловский. Олег заставит рассказать. Такие жирные коты, как судья, под страхом смерти выдадут даже родную мать. Слишком хорошо они живут, чтобы артачиться. И вовсе не торопится уходить на тот свет. Хозяин дома, у которого снимали пристройку Войновы, за червонец согласился прописать у себя квартирантов. А это значит, что Олег и Лиза могли устроиться на работу. Не сидеть же дома целыми днями. Накладно это, а деньги им еще понадобятся. Оба устроились в местный санаторий. Олег на вахту сутки через 3, а Лиза уборщицей в лечебный корпус. Все легально, никаких подозрений. Месяц жили спокойно и монотонно, но, как планировал Олег, время реванша приближалось. В свободные от работы дни Войнов уезжал в Семигорск и ходил по следу Павловского. Ничего не изменилось. Судья не пропустил открытие охотничьего сезона. Значит, на следующие выходные план Игнатова можно воплотить. К Пучкову Олег приехал загодя. На этот раз Саша был с сильного похмелья, злой и нервный. «Чё надо?» — рявкнул он, не узнав старого знакомого. Меньше слов, больше дела. Гость вынул из кармана пальто чекушку и показал сторожу. Пучков попытался держать марку, но надолго его не хватило. Саша отодвинул грязную шторку у окошка и взял с подоконника граненый стакан. Дыхнул в него, протер огрызком вафельного полотенца и поставил на стол перед Олегом. Гость сдернул с горлышка бескозырку и налил ровно полстакана. Пучков выдохнул и махнул водку одним громким глотком. Олег поморщился. Пучков сидел, закрыв глаза, и не шевелился. Видимо, прожженный алкоголик таким образом общался со своим организмом. «Ух!» — спустя какое-то время выдавил из себя сторож. «Хорошо!» «Закуска-то есть?» — поинтересовался Олег. Пучков помотал головой. Гость скинул с плеча холщовый рюкзак, открыл его и поставил на стол банку сардин с буханкой черного ароматного хлеба. Пир закончился очень быстро. Пучков больше не спрашивал, зачем к нему в сторожку снова заявился товарищ майор из милиции. «А зачем? Хороший человек, добрый, пусть приходит, когда хочет». После 2 половины стакана из уст сторожа посыпался речитатив с благодарностью Олегу, недовольством маленькой зарплатой и проклятиями в адрес какого-то Иваныча. Войнову подробности ни к чему, он приехал по делу. Сторож уснул. Олег растопил печку и, как и в прошлый раз, устроился на ночлег. Утром наступил день Ч. Чтобы Пучков не мешал, Олег дал ему дозу 40-градусного снотворного под названием «Столичное», и тот отбыл в свой безмятежный мир. А Павловский приехал на свою последнюю охоту. Правда, насторожило то, что народу понаехало многовато. Олег заволновался. Выждав некоторое время, мститель взял рюкзак, трость, которая одновременно была и холодным оружием, в рукоятке прятался острый кинжал. Еще в Горьком знакомый токарь в ремонтном цехе переделал обычную трость в орудие защиты, как просил Войнов. И обошлось это инвалиду в 5. Перед тем, как покинуть прибежище продажного свидетеля Пучкова, Олег растопил печь и почти до конца прикрыл шиберную заслонку. «Ну, прощай, дорогой товарищ», — наклонившись к спящему Пучкову, сказал Олег. «Не свидимся больше, наверное». Еще накануне Олег оборудовал в лесу наблюдательный пункт на том же месте, что и в прошлый раз. Только теперь снега не было. Теперь он применил другую маскировку. По расчетам, Павловский должен был поехать обратно ближе к вечеру. Но, видимо, планы судьи изменились. Олег услышал шум мотора «Волги» очень скоро. В бинокль рассмотрел номер автомобиля. Он. Думать и размышлять было некогда. Олег даже не успел рассмотреть, один в машине Павловский или нет. Теперь уже не важно. Кто бы ни ехал с ним вместе, он тоже умрет. Судьба. Олег быстро разобрал убежище, чтобы не оставлять следов, и походкой ходока на длинные дистанции вышел на дорогу. Успел отойти от леса метров 100, когда сзади к нему приблизилась «Волга» Павловского. Олег шел по дороге, не оборачиваясь. Он сильно хромал, плотно опираясь на трость. Павловский посигналил. Олег остановился и повернул голову. Павловский остановил машину. В салоне, кроме судьи, никого не было. Уже хорошо. Олег постучал себя по груди, показывая, что ему очень тяжело идти. Павловский открыл дверь и спросил. «Вам плохо?» Олег кивнул и начал кашлять. Он играл свою лучшую роль. Ну а как же? Проигрывал в мыслях этот день не один раз. «Подвезите до асфальта», — слабым голосом попросил Олег. «Садитесь», — ответил Павловский. Олег сел на переднее сиденье рядом с водителем. Судье это не очень понравилось, но он ничего не сказал. «Что тут ехать? Чуть больше километра. Можно потерпеть инвалида». Машина тронулась. «Вы простите, что я так напросился», — говорил Олег. «Думал, сил хватит пешком дойти, а оно вон как». Олег говорил и осматривался. На заднем сиденье он увидел ружье и патронтаж. Вот как. Павловский сам все, что нужно, приготовил. Похвалить бы его, да все равно не оценит. «Я тут родственника приехал навестить», — продолжал вещать хромой. «Сторожем работает на ферме. Совсем от дома отбился. Непутевый. Врет постоянно. Всю жизнь врет». Павловский бросил недовольный взгляд на инвалида, но разговор не поддержал. «Да вы его знаете», — неожиданно сказал Олег. «Пучков Саша». Павловский снял ногу с педали газа, и «Волга» начала замедлять движение автомобиля. Он повернулся к Олегу и всмотрелся в его лицо. «Вы кто?» — спросил Павловский, не скрывая испуга. «Я?» — Олег улыбнулся. В этой улыбке было все — ярость, злость, жажда мести. Игнатов ощутил беспредельную власть над судьей. Теперь он может так же, как Павловский несколько лет назад, судить и вынести приговор преступнику. А Павловский — преступник. Об этом знает Олег, и об этом знает сам судья. Они оба знают, что за это бывает. Убийство за убийство. Олег выдернул из трости ручку. Острое тонкое лезвие холодной сталью блеснуло перед лицом Павловского. «Останови машину», — приказал Олег. Павловский подчинился. «Ключ! Вытащи ключ из зажигания», — прозвучала следующая команда. Ключ упал на сиденье между мужчинами. Олег взял ключ и положил в карман. Потом он быстрым движением схватил с заднего сиденья ружье и направил ствол на судью. «Руки за спину, голову на руль», — приказал хромой. Павловский, дрожа от страха, выполнил команду. Враг парализован и безволен. Это Войнову нравилось, самое то. Олег быстро проверил, есть ли патроны в патроннике. Нет. Он дотянулся до патронташа, взял патроны, зарядил ружье. Все готово. Павловский выполнял беспрекословно все команды хромого человека. Судья пересел на место пассажира и заложил руки за спину. А у открытой двери стоял Войнов и держал на прицеле свою жертву. «Времени нет все тебе рассказывать», — быстро говорил Олег. «Чтобы ты знал, я Михаил Игнатов, тот, которого ты послал на смерть. Невинного человека на смерть!» Павловский ничего не мог ответить. Он чувствовал внутри себя дьявольский холод, который не давал ему ни двигаться, ни думать. «Бумага есть?» — спросил Войнов. «Здесь», — Павловский указал на бардачок. «Доставай». Судья вытащил из бардачка блокнот. Войнов пошарил в кармане пальто, нащупал заранее приготовленный карандаш и протянул его Павловскому. «Пиши».
4: «Что писать?»
3: «Признание. Чистосердечное».
4: «Я не понимаю». Голос судьи дрожал и становился все тише.
3: «Ишь ты! Не понимает! Чего бледный такой? Боишься?» — спросил Олег.
4: «Болен я», — еле слышно ответил судья. рак.
2: Олег улыбнулся. Он ничуть не сожалел. Там наверху все про нас знают, за каждым следят. Вот и за Павловским смотрели. Выдали ему по заслугам. Но это не значит, что приговор народного мстителя будет отменен. Ведь Павловский может и соврать, не впервой.
3: «Пиши так, как жену зовут?»
4: «Алла».
2: Олег начал диктовать текст письма. Павловский, не понимая, что делает, дрожащей рукой корябал буквы. Когда написал слова «Прости меня», Войнов и выдернул из его рук блокнот.
3: «Хватит, никому это не надо», — сказал он. «Верхотуров Леонид, твой сын?» — печатал слова Олег.
4: «Да», — шепнул судья.
3: «Где он живет?»
4: «Он...»
3: «Адрес в Москве!»
2: Павловский словно под гипнозом назвал адрес. «Все, больше он никому не нужен». Олег огляделся. Слишком долго он возится с приговоренным. А иначе нельзя. Надо, чтобы в милиции поняли, судья застрелился. Олег хорошо помнил из материалов его дела, как был убит Степан Капустин. Тот, кто убивал, устроил так, чтобы убийство приняли за самоубийство. Ровно так же сделает и он. Вокруг было тихо, только октябрьский ветер балуется с пожухшей травой. Мститель уткнул ствол в грудь Павловского и нажал на спусковой крючок. Быстро протер все места на ружье, за которые мог взяться, не трогал руль, водительскую дверь. Войнов протер карандаш, бросил его на пол, письмо положил на сиденье. Приложил большой палец судьи к спусковому крючку двустволки. Вроде все как надо. Еще раз убедился, что ружье лежит рядом с телом как должно. Пощупал пульс на шее. Мертв. Приговор исполнен. Олег уходил в сторону трассы. И тут он вспомнил о несчастном Пучкове. Возможно, пьяница уже мертв. Олег остановился. А так ли уж он виновен, этот несчастный? Какая-то неведомая сила заставляла Войнова развернуться и пойти опять в сторону фирмы. Но времени на это уже не было. Если судьбе будет угодно, то Пучков останется жив, а если нет, то так и должно быть. Войнов опять направился к трассе. А судьбе было угодно оставить сторожа в живых. Тот самый Иваныч, зоотехник, решил проверить Пучкова. Иваныч вошел в сторожку и с ужасом увидел, что помещение наполнено дымом. Он пробивался через прикрытую дверцу печки. Но дым, благодаря неплотно закрытой двери, частично вытягивался в сени и потом на улицу. Пучков храпел. Иваныч выдвинул заслонку и растолкал сторожа. Саша мычал и кашлял. Зоотехник взял пьяницу за шкирку и с трудом выпихнул его на улицу. Повезло Пучкову. А после ноябрьских праздников за сторожем приехали из милиции и увезли на лечение в ЛТП. По дороге мимо Жуковки Войнов не пошел. Пошел вдоль опушки, потом через лесополосу вышел на асфальт и заковылял вдоль обочины, время от времени голосуя, пытаясь остановить проходящий транспорт. Первый этап позади. Никакого угрызения или отвращения из-за убитого судьи Олег не испытывал. Павловский хотел, чтобы Миша Игнатов стал убийцей, и так и случилось. Только давно ушедший в небытие Миша убийцей себя не считал. Он не убивает, он вершит правосудие. В поезде Олег решал, кто будет следующий. Белоконь или Леня? Теперь он знал московский адрес Верхотурова. Что ж, в следующие отгулы он наведается к молодому советскому дипломату домой, а потом решит, чья очередь умирать. Лиза пришла с работы и застала Олега за чтением книги. Обняла его, поцеловала, несколько секунд смотрела в глаза, сосредоточенный и молчаливый. Олег сегодня был другим, спокойный, расслабленный и загадочно улыбающийся.
4: «Почему ты такой?» — спросила Лиза.
2: «Какой?»
4: «Ну, другой, довольный», — ответила девушка.
2: Олег пожал плечами.
4: «Просто хорошее настроение». «Ты так и не сказал мне, куда ездил».
2: «Потом», — ушел от ответа Олег. «Все расскажу потом. Ты же знаешь, я делаю все, чтобы нам с тобой ничего не угрожало. Знаешь?»
4: «Знаю», — Лиза крепко обняла Олега за шею. «Сейчас приготовлю ужин».
2: Через день после смены Олег поехал в Москву. В книжном он купил атлас столицы.
3: Нашел улицу и дом, в котором была квартира Верхотурова, и спустился в метро. Час Олег ходил вокруг 12-этажного дома. У вышедшей из подъезда девушки он спросил: «Девушка, простите, а квартира 120 в этом подъезде?»
4: «Да», — на бегу ответила она и поспешила дальше.
3: На лифте Олег поднялся на 4-й этаж. Квартира Верхотурова справа от лифта. Мужчина постоял немного на площадке между этажами. Он думал, как поступить. Позвонить в квартиру или не спешить? Есть там кто-то или квартира пустует? Олег подошел к двери, прислушался. Ему показалось, что в квартире играет радио. Войнов решил не звонить. Сейчас ноябрь, темнеет быстро. Он вычислит окна, и если зажжется свет, то станет понятно, живут в квартире или нет. А вот кто там живет, Верхотурова или квартиранты, расскажут соседи. В каждом доме найдутся добрые тетушки, главное найти к ним подход. В 4 начало смеркаться. Свет в квартире 120 зажегся, но в этот день Олег так и не нашел подходящих соседей для беседы. Что ж, в следующий раз. На другой день повезло. Из подъезда вышла женщина лет 50 с огромным синбернаром на поводке. К ней-то Олег и подошел.
4: «А зачем вам, Леня?» — недоверчиво глядя на мужчину в черном пальто, с тростью и со шрамом на лице, спросила женщина.
3: «Повидаться хотел», — Олег мило улыбнулся и провел рукой по шраму. «Я автогонщик. В Португалии в аварию попал. Да вы в новостях, наверное, видели».
4: «Нет», — ответила соседка, но взгляд у нее стал мягче.
3: «Мы с Люней во Франции познакомились. Булонь-сюр-Мер, городок такой, в 70-м». Войнов специально сыпал подробностями. Это выглядит правдоподобно. «В общем, неважно».
4: «А, вот как! И что?» — женщина указала на трость. «Сильно разбились?»
3: «Сильно. Пока в Москве хотел Леньку навестить, вот номер квартиры забыл».
4: «А Леня в командировке. Не повезло вам? Так вы к Гале поднимитесь. 120-я квартира, она дома».
3: «Неудобно», — засмущался Олег. «Мужа дома нет, а я тут без приглашения». «Нет, нехорошо так. В другой раз как-нибудь, вы уж извините».
4: «Ничего, до свидания».
3: Олег, сильно хромая, пошел по двору.
4: «Подождите», — крикнула женщина вслед. «А как вас зовут?»
3: «Миша», — представился Олег.
4: «Миша, вроде Галя говорила, Леня в конце месяца должен в отпуск прилететь».
3: «Спасибо». Вот и нужная информация. До конца месяца еще 2 недели, а это значит, что следующий будет Белоконь. Олег зашел за угол, перестал сильно хромать и поспешил к станции метро.
2: Глава 13. Бессонница. Костя обосновался в комнате линейного отдела на вокзале Семигорска. Если Виктора остановят в городе, он сразу об этом узнает. Но все произошло совсем по-другому. Минут через 5 через окно дежурки Немирович увидел знакомую Победу. Машина подъехала к стоянке такси и остановилась в очереди за пассажирами. Капитан подхватился, надевая куртку на ходу, побежал на привокзальную площадь. «Здравствуй, Витя!» — ворвался в салон Победы Немирович.
3: «Здрасте», — ошеломленный такой резкостью ответил таксист.
2: «И давно ты знаешь Захарова?» — Немирович включил максимальный напор.
3: «Какого Захарова?»
2: «Хромова».
3: «А, это клиента, что ли?» — догадался Витя, о ком спрашивает сыщик. «Мужика с тростью?»
2: «Его? Ты же ждал его здесь? Ты его знаешь?»
3: «Не знаю я его», — Виктор выкатил глаза. «На Фрунзе он ко мне сел. На вокзал». «Приехали, он оплатил и дал вперед трояк. Жди, скоро поедем обратно. Да что случилось, товарищ капитан?»
2: «Не похоже на то, что Витя врет».
3: «Ищу я его», — сказал Немирович. «Куда отвез?»
2: «В дачный. Я отсюда прямо на проспект, а там на трассу, и вот тебе дачный. 10 минут ехать».
3: «Адрес помнишь?»
2: «Нет адреса. Около почты он вышел. Сказал, жди. Еще 3 сверху счетчика добавил».
3: «Дождался?»
2: «Что же вы все время перебиваете?»
3: «Не дождался. Он так и сказал. Через 30 минут не приду, уезжай». «Я уехал. Сразу сюда». «Он что, вор какой? Вроде дядька приличный, с деньгами».
2: «Очень приличный. Даже чересчур». В отделе расстелили карту города, и Виктор показал, где высадил Хромова и куда он пошел.
3: «Константин Сергеевич, ушел он», — сделал вывод Хромов.
2: «Обоснуй», — Вадим объяснил. «Через дачный в это время дня проходят несколько электричек, причем в разных направлениях. Взял билет, проехал несколько остановок, вышел. Из города он выскочил, а дальше ищи свищи. Может осесть, затаиться где-нибудь, а может поехать дальше. Хочешь в Москву, хочешь в Брянск, хочешь в Витебск. Перекрыть быстро все направления невозможно. Захаров ушел.
3: А Виктора он заставил ждать, чтобы ГАИ его не перехватили раньше времени», — сообразил Немирович. «Понимаете, с кем имеем дело? Надо кассира опросить на станции. Может, вспомнит, куда взял билет Хромой в черном пальто».
4: «Я съезжу», — вызвался Хромов.
2: Костя посадил напротив себя таксиста. «Рассказывай, Витя, во всех подробностях. Где он к тебе сел, что говорил, называл ли какие имена или адреса, кашлял, чихал, курил. Все до последней мелочи».
3: Виктор глубоко вздохнул и начал рассказывать.
4: «Все как всегда. Витя привез семью, мужчина, женщина и мальчик, по адресу улица Чкалова, 4. Показал на карте место, где высадил. Там район спальный, ловить нечего. Витя решил вернуться на вокзал. Выехал на Фрунзе, и тут его тормозит мужчина с тростью. Везуха, ему на вокзал».
2: «Стоп!» — остановил рассказ Немирович. Костя вгляделся в карту. Он плохо знал незнакомый город, но что-то ему подсказывало, в этом районе он был.
3: «Улица Фрунзе», — повторил Костя. «Покажи место, где он тебя тормознул».
4: «Вот здесь», — показал Витя. «Поворот в больничный переулок. Он с тростью, наверное, из больницы шел».
3: «Больничный переулок. Так это же адрес Белоконя. Выходит, Захаров ждал у дома следователя. Видимо, там он и готовил нападение. А на вокзал он поехал, потому что увидел чемоданы и сумки. Догадался, Белоконь уезжает. Получается, он видел и охрану следователя, то есть Немировича, Хромова и молодого оперативника. Он поймет, что его планы стали известны. Поймет и заляжет на дно. Попробуй, Константин Сергеевич, теперь вычислить Игнатова Захарова. Убийца сделал ход, а ответить ему нечем», — вернулся Хромов.
4: «Кассир не вспомнила ни Хромова, ни шрам на лице, а в черном пальто каждый третий мужчина», — доложил Вадим. «Либо он без билета уехал, либо еще что-то придумал».
3: Конечно, Войнов все продумал. Он уже настолько вжился в роль нелегала, что соображать стал мгновенно. Олег проехал на электричке несколько остановок, вышел там, где неподалеку проходит трасса на Москву, на попутке добрался до придорожной столовой. Там приметил водителя МАЗа с полуприцепом.
2: «В Москву?» — спросил Войнов.
4: «Да», — ответил мужчина.
2: «Возьмешь с собой?» — попросился Олег. «У меня трешка есть».
4: «Трешка», — водитель усмехнулся. «Не надо, так довезу, веселей будет».
3: Ночью Войнов был в Москве. Всю дорогу он думал о том, что произошло с ним сегодня в Семигорске. Олег хорошо запомнил глаза этого мужика в кожаной куртке, который гнался за ним на вокзале. В этих глазах он прочитал многое. Олег не знал, кто это был, но точно знал, что, во-первых, он легавый, а во-вторых, ищет этот легавый именно его, Олега Войнова. «Что из этого следует?» — анализировал Войнов. «А вот что. В самоубийство Павловского не поверили, стали искать убийцу. В чем же я прокололся? Где-то оставил улику?»
2: Войнов стал вспоминать каждую минуту этого дня. «Схрон в лесу?» «Да, возможно. Но привязать устроенную им лежанку к убийству не так просто. Могут мальчишки из Жуковки играть в лесу, может, охотники сделали укрытие. Укрытие у дороги на явную улику не тянет. Волга. Не оставил ли чего лишнего в машине? Отпечатков Олега там остаться не должно. Ружье и патронтаж протер, дверцу и сиденье тоже. Пальцы Павловского приложил. Стоп!» Олег понял, где не стыкуются. Гильза и карандаш. Как же он забыл? На гильзе, которая осталась в стволе, нет отпечатков судьи. И на карандаше тоже не осталось. Это все спешка. Опытные легавые поняли и задались вопросом, почему Павловский писал, но отпечатков пальцев не оставил. Хотя есть вариант. Павловский писал письмо в перчатках. На панели за спидометром лежали кожаные перчатки. Та же история может быть и с гильзой. Если не за это зацепились, то нашли еще что-то.
3: Что ж, обратно уже не отмотать, и сейчас это не столь важно. Его стали искать, вот что важно.
4: «Черт!» — вслух буркнул Олег.
3: «Что говоришь?» — переспросил водитель.
4: «А, так, о своем думаю».
3: В уголовке не дураки работают. Сложили 2+2 и отмели самоубийство. Но как вышли на меня, продолжал размышлять Войнов. «Меня в природе нет, я погиб в вагоне. Есть моя могила». «Я думаю, что есть». «Неужели нашли водителя самосвала? Он подвозил меня в город, я ему ничего не говорил. Парень тарахтел без умолку, а я даже не отвечал. Но вот беда. То, что я хромаю, он видел. Ищут хромого? Это примета». Погоня на вокзале не давала покоя. Сколько людей с тросточками ходит по Семигорску? И на вокзале могли быть такие люди. Почему этот резвый подбежал именно за ним, за Олегом? Вывод: легавые знали, что я могу следить за Белоконем. Откуда? Как они поняли, что Белоконя надо спрятать? Значит, в Угро размотали, в чем причина казни Павловского. Если так, то они знают и об Игнатове, который выжил. Но как? Кто такой умный? Войнов еще раз вспомнил человека в кожаной куртке на вокзале. Он? Или он только исполнитель? Так или иначе, но расправу с Белоконем Войнов решил отменить. Это прямой путь в лапы к сыщикам. А как теперь быть с Леней? Знают ли в милиции о нем? В материалах дела он не упоминался? Еще бы! Его папаша сам судил и сделал все, чтобы про Леню никто не узнал. Так что получается? Леонид Верхотуров остался за бортом? Его охранять не будут? Или будут? Сделают из Верхотурова приманку или нет? Войнов хвалил себя за то, что поменял фамилию, продал дом и осел в Подмосковье. Пока никакие следы к нему не ведут, но успокаиваться нельзя. Первым делом надо съехать из пристройки. Съехать, а прописку оставить. С хозяином можно договориться, деньги дядя любит. С работы надо уволиться, придется найти другую. А как же поступить с Верхотуровым? Олег не хотел отказываться от своего плана. Он не для того потратил столько сил, чтобы оставить этого дипломата в покое. «Я обязан узнать, что случилось в доме Леры. Кто убил Капустиных и за что?» — убеждал себя Войнов. «Леня должен знать. Либо он видел убийцу, либо его знает. Иначе зачем Павловский так прятал сына?» «Нет, жировать дипломат больше не будет. Решено». А вот как встретиться с Верхотуровым и как заставить его говорить, Олег пока не придумал. Но обязательно придумает. Прошла ночь. Никаких следов Захарова не нашли. Константин сидел около телефонного аппарата и думал, как объяснять Савельеву вчерашний провал. Вдруг телефон задребежал нервным звуком.
4: «Немирович, слушаю», — ответил Костя.
3: «Пучкова в чувство привели на том конце провода», — говорил Хромов. «Будете с ним беседовать?»
4: «Буду».
3: Через час Немирович и Хромов были в профилактории. Еще через 5 минут в кабинет врача-нарколога привели Пучкова. Он был одет в больничную темно-синего цвета пижаму не первой свежести и войлочные тапки. Вид свидетеля преступления говорил о многом. Сыщики засомневались, а стоит ли тратить время на разговор. Константин бросил вопросительный взгляд на врача. Врач понял.
4: «Спрашивайте», — сказал он. «Александр в норме, а внешний вид — это последствия многодневного запоя».
3: «Нет», — бурчал себе под нос Пучков.
4: «Вы отрицаете свое заболевание, гражданин Пучков?» — строго спросил врач. «То есть вы здоровы?»
3: «Нет», — опять промычал больной. «Нездоров, я про другое».
4: «Так расскажите нам про что?»
3: «Я угорел», — Пучков никак не мог сформулировать свою мысль. «Меня отравить хотел этот. Ну как его? Майор ваш».
4: Немирович и Хромов переглянулись. Мычание Пучкова было похоже на бред.
3: «Присядьте, Александр», — сказал доктор. «Сейчас товарищи из милиции зададут вам несколько вопросов. Вы в состоянии отвечать?»
4: «Да», — Пучков кивнул, обернулся на стул, стоящий за ним, и сел.
3: «Какой майор хотел вас отравить?» — спросил Немирович.
4: «Я не знаю. Он корочку показывал. Там...»
3: Пучков передернул плечами и, скорчив лицо, облизал сухие губы.
4: «Я фамилию не читал».
3: «Как он выглядел?» «Такой большой, седой и шрам на лице!» Пучков провел рукой по лбу и левому глазу.
2: Милиционеры сразу поняли, что речь идет о Захарове. «Он был с тростью?» — спросил Константин.
3: «Да, да!» — оживился Пучков. «И рюкзак! Рюкзак матерчатый!»
2: Дальше Пучков довольно сбивчиво, но достаточно для понимания рассказал, как к нему в сторожку пришел майор милиции. Он сказал, что выполняет какое-то важное задание, и Пучков не должен ему мешать. Какого числа это было, Саша, конечно, вспомнить не мог, да это уже не важно. Сыщики еще раз убедились, что Игнатов Захаров — человек умный и хорошо планирует свои действия.
5: «Скажите, Александр», — продолжал допрос Немирович, — «а вы помните суд? Суд над Михаилом Игнатовым. Он убил 3 человек, ваших соседей Капустиных».
2: Взгляд Пучкова запрыгал. Он часто моргал и почесывал нос. Видимо, вопрос Немировича заставил его вспомнить что-то из прошлой жизни.
5: «Так помните или нет? Вы тогда дали показания против Игнатова».
3: «Я ни в чем не виноват», — чуть ли не шепотом выдавил из себя Пучков. «Мне сказали, я сделал».
5: «Кто сказал?» — не отступал Немирович. «И что сказал?»
3: «Следователь».
2: Пучков снова замолчал и судорожно смотрел то на доктора, то на Немировича.
5: «Я что, должен из вас каждое слово вытаскивать?» — повысил голос Константин. «Или поедем в СИЗО, там лучше вспоминается».
3: «Не надо никуда ехать!» — взвизгнул Пучков. «Мне лечиться надо! Я больной, вы не видите?»
5: «Пока мы только видим, что вы не хотите отвечать на вопросы, а это отказ от дачи показаний. Уголовная статья, Пучков».
3: «Вы меня запутали!» — Пучков тряс головой и чуть ли не плакал. «Один одно говорит, вы другое. Мне следователь сказал, что Степана с его женой убил этот парень. Он на заводе со Степаном работал. Он в этот день приходил и разговаривал с Капустиным. Кричали они. Не помню, как фамилия этого парня».
5: «Игнатов», — напомнил Немирович.
3: «Да, он. Я и подтвердил. Почему мне не верить следователю?»
5: «Вы видели, как Игнатов убивал?»
3: «Не видел я ничего».
5: «Но как вы опознали его на очной ставке?»
3: «Так он же в тот день приходил. Он же и дрался с Капустиным раньше. Это все видели. Следователь сказал, что он и убил потом. А можно воды?» — попросил Пучков доктора.
2: «Значит, Игнатов в тот день, в день убийства, был у Капустиных?» Пучков шумно пил воду и при этом отрицательно качал головой.
3: «Нет, на улице они стояли, у калитки».
5: «И больше вы никого не видели?»
3: «Так новый ухажер приходил, мимо дома ихнего проходил, но не зашел».
5: «В тот день?» — уточнил Немирович.
3: «Да, я еще подумал, Лера с Надей, ну, с женой Степана, с матерью уехали, а очкастый что тут делает?»
5: «А когда шел?»
3: «Это я не знаю. Мимо прошел, от перекрестка к последним домам. Дальше не знаю. Я в сарай ушел. Ну там, но это...»
5: Глаза Пучкова опять забегали.
2: «Выстрелы слышали?»
3: «Нет, не слышал. Я же говорю, в сарае был, за домом».
5: «А о новом ухажере следователю говорили?»
3: «Говорил. Он сказал, забудь, ты перепутал. Этот студент уехал на день раньше из Семигорска. Ну, получается, я перепутал».
5: «И на суде про него не сказали, а про Игнатова сказали?»
3: «Да, так он же убил, это все знают».
2: Немирович смотрел на этого необразованного, потерявшего всякий человеческий образ мужчину и думал, как же посмел Иван Белоконь пойти на такую подлость, использовать Пучкова в своих с Павловским махинациях. А правильно ли сделал Костя, что предупредил следователя о грозящей опасности? И тут же следующий вопрос. А мог ли капитан уголовного розыска поступить иначе? Ответ очевиден. Нет. Но по большому счету Белоконь преступник. Придет время, и он ответит. Только ответит Иван Михайлович не перед Игнатовым Захаровым, который тоже перешел черту и стал убийцей, а перед простыми честными людьми. Перед теми, которых он обязан защищать, а не сажать в тюрьму и тем более не подводить под вышку. Это все свободные мысли, не имеющие никакого отношения к розыску опасного преступника. С Белоконем потом, а сейчас надо понять, как будет действовать Захаров. Будет ли он искать встречи с Верхотуровым или ляжет на дно? Затаится и будет ждать подходящего момента? Нет. Почему-то Немирович уверен в том, что Захаров от своих планов не откажется. Объяснение этому очень простое. Он готовился 3 года, чтобы рассчитаться с Павловским.
4: Продумал все до мелочей, как ему казалось. И будь у руля такие, как Борисенко или Белоконь, искать истину никто не стал бы. А в итоге Игнатов Захаров продолжил бы притворять в жизнь свои кровавые планы. Нашли бы в канализационном колодце больничного переулка Белоконя с раскроенной головой, похоронили бы с почестями и пламенными речами у могилы, и никто не подумал бы, что это высшая мера социальной справедливости в исполнении бывшего смертника Миши Игнатова. Но случилось так, как случилось. Приехал капитан Немирович, встретил его эксперт Ольгин, и картина нарисовалась совершенно в иных красках. «Нет», — ответил на свой же вопрос Костя, — «не откажется от своих планов Захаров. Он уже пролил кровь и почуял ее вкус. Либо камикадзе пойдет по следу Белоконя, он видел, в каком направлении уехал следователь, либо начнет охоту за Леонидом. Ждать появления охотника можно и рядом с Белоконем, и рядом с Леонидом Верхотуровым. А жена Верхотурова, Галя, сказала, Леня скоро приедет в отпуск». Немирович доложил по телефону генералу Савельеву о вчерашних событиях. Как и ожидал Костя, Борис Захарович его не хвалил. Генерал был строг, немногословен. «Возвращайся в Москву», — приказал Савельев. «Все, что можно было провалить, ты уже провалил. Завтра у меня». На этом разговор окончен. В приемной заместителя министра Немирович оказался впервые. Раньше на такую заснеженную вершину Костя не поднимался. Рядом сидел с каменным выражением лица Савельев. Утром генерал принял Костю холодно и процедил сквозь зубы. «Пойдешь со мной. Зам хочет видеть героя нашего времени». Капитан промолчал. Он знал правила игры и выгораживать себя любыми путями не собирался. За то, что упустил Захарова, по шее получит, но к этому не привыкать. Такое в жизни капитана Немировича уже случалось. Лишь тем осложнялась ситуация, что раньше он получал тумаков от своего начальника полковника Кривошеева, а теперь уровень сильно вырос. Аж сам заместитель министра внутренних дел будет пороть его розгами. В принципе, почетно. Будет что детям рассказать. Зажужжал селектор. Майор милиции, сидевший за столом в углу, снял трубку и что-то очень тихо ответил. «Борис Захарович, вас ждут», — обратился майор к Савельеву. Кабинет большого начальника показался Константину проходной комнатой. Три больших окна, занавешенные прозрачной шторой. Вдоль окон ковровая дорожка, которая упирается в следующую массивную дубовую дверь. А справа от дорожки два стола. Один поменьше, рабочий замминистра. Другой длинный, под зеленым сукном, для гостей, почетных и не очень. Генерал-лейтенант сидел за рабочим столом и, придерживая рукой очки, читал документ. Он, не глядя на вошедших, указал на длинный стол. Отодвинув тяжелые стулья, Немирович и Савельев сели. Начальник продолжал чтение. Так просидели в полной тишине минуты три. Наконец зам закончил читать, снял очки и, поднявшись, перешел за длинный стол, разместившись в торце. «Капитан Немирович», — произнес фамилию Кости зам тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вам не обидно, что вы проделали такую работу, а результат ноль?» Константин поднялся, но не успел ничего сказать, как начальник жестом показал ему сесть обратно. «Не готов я был к такому развитию событий», — ответил Немирович. «Сколько лет вы уже в розыске?» 10, товарищ генерал-лейтенант». 10, — повторил начальник. «За 10 лет могли бы научиться планировать операции. А может быть, следователь Белоконев прав? Вы действуете непрофессионально?» «Белоконь», — поправил генерала Костя. «Ну да, Белоконь. Он жаловался на ваши действия в генеральную. Но я, не скрою, встал на вашу сторону. Теперь, вижу, поторопился». Наступила пауза. Зам дал время поразмыслить. Наверное, рассчитывал, что Немирович скажет что-либо в свое оправдание. Костя молчал. «Вы слишком самоуверены, капитан», — прервал тишину начальник. «От этого и провалили операцию. А я рассчитывал на вас. Борис Захарович убедил, что вы лучший».
6: «Я и сейчас от этих слов не отказываюсь», — вставил свою фразу Савельев.
4: Костя не удержался и посмотрел на тестя. «Нет, слова Савельева — это не упрямство, это уверенность в том, что Немирович справится. Найдет убийцу и развяжет этот узел». «Я вас понимаю», — с тенью улыбки на лице сказал зам. «Родственник как-никак». Савельев резко поднялся, оправил китель и посмотрел сверху на заместителя министра.

0: пропала. Оба генерала перевели дух и успокоились. Константин чувствовал себя неловко. Это он и его действия стали причиной перепалки. Костя хотел было взять слово, но зам его опередил. «Убийцу Павловского надо найти и сделать это быстро. Вы, капитан Немирович, заинтересованы в этом в первую очередь. А то я начинаю думать, что зря опять вернули вас в столицу». Между прочим, зам поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги и потряс им в воздухе. «Вот это прилетело от товарища Квасненко, от вашего секретаря парткома. Догадываетесь, о чем тут?» Савельев и Немирович промолчали. Квасненко прыгнул через голову и добрался до самого заместителя министра. «Что за человек? Не дает ему покоя независимая позиция капитана Немировича. Так упрямый секретарь может и до ЦК партии дойти». «Если за неделю результата не будет, — продолжил начальник, — я вынужден буду отреагировать на этот...» Зам задумался. Он никак не мог решить, как назвать пасквиль Квасненко. «На этот донос, черт бы его побрал!» «Две», — тихо произнес Немирович. «Что?» — переспросил зам. «Две недели, товарищ генерал-лейтенант», — вытянувшись в струнку, громко ответил Константин. «Наглеете?» «Никак нет, я все рассчитал», — Костя говорил быстро и уверенно. «Неделю он, то есть Захаров, будет заметать следы, менять место жительства, работу и так далее. Делать он это умеет быстро. Но потом Захаров опять выйдет на охоту, то есть высунет нос из своей норы. Вот это и есть мой шанс, поэтому прошу две недели». Зам сразу не ответил. Он подумал и обратился к Савельеву. «А вы как думаете, Борис Захарович?»
1: «Я согласен с капитаном. Надо дать преступнику успокоиться».
0: «А если он решит исчезнуть?» — спросил начальник. «Уехать куда-нибудь и больше не показываться. Куда-нибудь далеко. На Дальний Восток или в Сибирь. Тогда это вечный розыск?»
2: «Не думаю», — возразил Немирович. «Он азартен. Для него наказать своих палачей — цель жизни».
0: «Вы, капитан, с терминами поосторожней. Народные судья и следователь областной прокуратуры палачами быть не могут. Ошибиться могут. Допускаю. А сделать из человека козла отпущения не принимаю».
2: «Извините, товарищ генерал-лейтенант», — извинился Костя. «В таких высоких кабинетах надо следить за своими словами. Константин об этом не знал. Он забылся и назвал все своими именами. А тут не кухня в коммуналке, а кабинет высокого советского чиновника. Убийство судьи — вопрос не столько уголовный, сколько политический. Но это Костя разъяснит Савельев уже после».
0: «Хорошо», — сказал замминистра. «Поверю вам в последний раз. Две недели».
2: Он взял ручку, перелистнул перекидной календарь на своем столе и что-то написал.
0: «Учтите, Немирович, если провалите дело, у меня не будет аргументов перед партийным аппаратом. Тогда никто вам не поможет. Надеюсь, вы понимаете последствия?»
2: «Так точно», — ответил Костя.
0: «А теперь мой личный совет», — хозяин кабинета опять пересел ближе к подчиненным. «Я внимательно ознакомился с вашим рапортом, капитан. Этот Захаров противник не промах. Как думаете, откуда у него такие навыки?»
2: «Возможно, из армии. Захаров, то есть Игнатов, служил в ВДВ, в разведроте».
0: «Слово «возможно» меня не устраивает», — подняв указательный палец, сказал зам. «Вам надо знать точно. Тогда сюрпризов будет меньше. Я прав?»
2: «Правы, товарищ генерал-лейтенант».
0: «Я свяжусь с Министерством обороны. Вам предоставят все данные об Игнатове. Изучите, это поможет».
2: «Понятно», — коротко ответил Немирович.
0: «И еще», — продолжил зам, но уже более мягким тоном. «Вы ничего не написали о действиях следователя Белоконя?»
2: «Не написал», — подтвердил Костя.
0: «А вы напишите. Если будут опять звонить от генерального, у меня должны быть хорошие карты на руках, это понятно?»
2: «Понятно».
0: Константин хотел возразить, но не стал. Он не считал своим делом лезть в подковерную возню. Но написать то, что требует генерал-лейтенант, придется. Да и скрывать подвиги Ивана Михайловича у Кости особого желания не было. А Войнов тем временем действовал именно так, как и предполагал Немирович. В тот же день, как вернулся из Семигорска, сказал хозяину жилья, что срочно уезжает.

0: Наврал с три короба и сделал это специально. Потом написал заявление на работе об увольнении и заставил написать заявление Лизу. Она ничего не понимала, но вопросов задавать не стала, подчинилась. Поиски нового жилья заняли 2 дня. Все это время Олег не мог справиться с натянутыми нервами. Злость от того, что его планы рушили легавые, разъедала Войнова изнутри. Сон вообще пропал. Бессонница мучила уже 3-ю ночь. Ему казалось, что вот-вот постучат в дверь и все закончится. Опять он поедет в тюремном вагоне в неизвестном направлении. Стоило только провалиться в сон, как скрежет вагонного железа и теплая скользкая кровь конвоира, заливавшая глаза, заставляли его просыпаться. Этот кошмар не давал жизни. Лиза видела состояние мужа и тоже не находила себе места.
1: «У нас опять неприятности?» — спросила Лиза, подавая Олегу завтрак.
0: «Да», — скупо ответил тот.
1: «Как они находят нас?»
0: «Не знаю», — Олег отвечал нехотя. У него не было сил опять терпеливо убеждать жену. Пусть додумывает сама.
1: «Куда мы теперь поедем?»
0: «Сегодня вечером скажу». Олег не доел завтрак, отодвинул тарелку и добавил. «Вещи к вечеру собери, никому ничего не говори». Он оделся и уехал. Лиза начала собирать вещи. Олег приехал вечером, не в настроении, голодный, хмурый, посмотрел на сумки. «Все собрала?» — сухо спросил он.
1: «Все?»
0: «Поехали». Сели на электричку, доехали до Москвы, но не до вокзала. Вышли на какой-то станции. Кругом темно, грязно, холодно. Вышли на плохо освещенную пустынную улицу и через 10 минут подошли к старому двухэтажному дому. Облезлая штукатурка, покосившаяся подъездная дверь. Картина совсем не московская. Олег шел впереди. Он зашел в подъезд, поднялся на несколько ступеней и постучал в дверь на первом этаже с цифрой 4. Отворила пожилая женщина с косынкой на голове. «Здравствуйте, Александра Тимофеевна!» — поздоровался Олег, при этом приветливо улыбаясь. «Сама доброта». Александра Тимофеевна в ответ кивнула, окинула строгим взглядом Лизу и посмотрела на сумки, стоящие на площадке. Вместо того, чтобы пригласить гостей в квартиру, женщина вышла на площадку, протянула Олегу ключ и сказала: «Не шуметь, не пьянствовать и компании не водить. Я вот тут рядом», — она указала на квартиру напротив. «Если что, участкового позову».
2: «Нет, что вы, не переживайте, мы смирные, нам работать надо, все будет в порядке».
0: Квартира была в состоянии ничуть не лучше пристройки. Все такое же ветхое, обшарпанное, разве что только туалет не на улице. Уже хорошо.
1: «Ты сказал, нам работать надо? Но мы же уволились», — сказала Лиза, когда Олег закрыл дверь за теткой.
0: Олег взял Лизу за плечи и посмотрел в ее встревоженные глаза.
2: «Я знаю, что ты устала. Потерпи еще немного. Скоро я разберусь с этими тварями и уедем на юг. А на работу пока устраиваться не будем. Просто прижмемся и поэкономим, хорошо?»
1: «Хорошо», — Лиза вздохнула и прижалась к мужчине.
2: «Если мне понадобится твоя помощь», — спросил Олег, — «поможешь?»
1: «Конечно».
0: В эту ночь Войнов опять почти не спал. Он думал о том, как незаметно подобраться к Верхотурову. Вот для этого он и спросил Лизу, поможет или нет. Он придумывал план, и бессонница ему в этом помогала.
3: Глава 14. «Je ne vous comprends pas». За неделю до отпуска Леонид начал выполнять заказы, присланные Галиной. Это не вызывало у Лени никаких сложностей. По долгу службы он знаком с владельцами и акционерами французских фирм, поставляющих товары в Союз, в том числе и одежду для торговой сети «Березка». Верхотуров прекрасно знал, что весь немалый список от Галины он соберет за 1 день, благо денег у него на это хватает. А если и не хватит на что-то, не беда, ему с удовольствием дадут в долг, такое уже бывало. С возвратом Леня не подводил. Представительство внешторга находилось практически в центре Парижа, в 16-м округе на улице Физандери. Рядом, по другую сторону бульвара Ланна, знаменитый Булонский лес, много раз упомянутый в романах французских классиков. Столица теперь уже 5-й французской республики за последние годы стала для Леонида родной.
0: Здесь он чувствовал себя намного комфортнее и спокойнее, чем в Москве. Была бы его воля, он бы совсем не ездил в Союз, а проводил отпуск здесь, во Франции. Но таковы негласные правила. Каждый советский человек должен скучать по родине и при первой возможности возвращаться на родную землю. Нарушать правила Леня не собирался. Ради того, чтобы как можно больше лет прожить в Париже, он служил образцом советского дипломата. Правда, к дипломатической работе его деятельность имела весьма отдаленное отношение, но престижное звание он носил. В следующую субботу у него билет на рейс Аэрофлота. Придется померзнуть в предзимней Москве. Зато перед Новым годом они с Галей вернутся в рождественский Париж. Город перед Рождеством прекрасен. Чего стоит одно только праздничное освещение? Сверкает все. Витрины универмагов, бульвары и площади, мосты через Сену, Эйфелева башня, которую видно даже из парижской квартиры Верхотуровых. А парижские ярмарки. 15 минут пешком, и Леня с Галей окажутся на Елисейских полях в водовороте ярмарочного безумства. Незабываемые впечатления. Ради такой жизни стоило учиться, не поднимая головы. Стоило отказывать себе во многом, в том, в чем не отказывали себе его сверстники. Леонид не хотел думать о том, что его красивая жизнь – это заслуга в большей степени не хорошего студента Верхотурова, а положение в партийной иерархии его дедушки Николая Осиповича. Зачем об этом думать? Все сложилось удачно, этим надо пользоваться. О том, как проходили его детство и юность, Леонид старался не вспоминать. Это было не лучшее время в его жизни. Леня не умел дружить. Он от природы человек крайне стеснительный, замкнутый и к тому же с плохим зрением. Обидная кличка «Очкарик» преследовала Верхотурова с малых лет. Он таил в себе обиду, которая со взрослением переросла в злость и ненависть к окружающим. Особенно к тем, кто пытался заставить Леню делать что-то против его воли. Только трем людям он мог простить понукание собой. Отцу, маме и дедушке Коле. Другим нет. Моментального отпора Леня не давал. Он уходил от конфликта, запоминал обидчика и при случае мог отыграться. Так однажды хулиганистый одноклассник Сеня на глазах у Леонида поскользнулся и угодил под машину. Нога мальчика вывернулась и лежала в неестественном положении. Сеня кричал от боли и просил о помощи. Поблизости, в нескольких метрах, стоял и все это видел Леонид. Он усмехнулся, бросил взгляд на обезумевшего водителя, развернулся и спокойно пошел дальше. Сеня наказан, он больше никогда не будет насмехаться над Леней и бить ему в школьном коридоре обидные щелбаны. Сеня остался инвалидом после той аварии, но Леня смело смотрел в глаза однокласснику и не испытывал чувства вины. Старался Леонид не вспоминать свои неудачные опыты с девушками. Красивые девчонки его вообще не воспринимали. Он словно пустое место, словно куст в парке. Просто есть в природе, но никому не нужен. До того, как Леня поступил в МГИМО, это угнетало. Однако звание студента престижного Московского института постепенно исправляло положение. Стоило в какой-нибудь компании обмолвиться о месте учебы, как у девушек сразу возникал интерес к некрасивому пареньку в очках. Мама всегда говорила Леониду: «Леня, ты умный, к тебе все придет, потерпи. И не спеши к близости с непонятного рода девочками. Тебе нужна девушка нашего круга, такая будет». Мама знала, что говорила. На четвертом курсе Леню познакомили с красивой, умной и очень приятной девушкой. Это была Галя, младшая дочь ответственного работника ЦК. Это уровень. Галина тоже училась в МГИМО, но на другом курсе. То, что Леонид и Галина поженятся, за них решили родители. Никто не сопротивлялся. Юношу и девушку решительно все устраивало. Любовь — это что-то эфемерное, недолговечное. Любовь не принесет денег, положения в обществе, не поспособствует карьере. А вот правильно выбранная невеста или жених с перспективой – другое дело. Но сказать, что мужская природа в Лене не проявляла себя, неправда. Ему очень хотелось близости с женщиной. Только такой близости, чтобы без последствий. Повстречались, удовлетворили плоть и хватит. Такую связь Леня Верхотуров искал. Раз искал, значит нашел. Случилось это летом в Семигорске, когда в очередной раз приехал к папе в гости. Оксана Ганчева, дочь второго секретаря обкома и приятеля судьи Павловского, пригласила друзей на день рождения. Папа Оксаны решил так, чтобы не было посторонних глаз, отметить 20-летие любимой дочки в санатории обкома. Там отличное кафе, закрытая территория и пляж. В подругах у Оксаны была Валерия Капустина. Девочки давно дружили и вместе учились в институте. Ну а Леонид на празднование дня рождения попал случайно. Павловский как-то в разговоре с Ганчевым сказал, что сыну скучно в Семигорске, и, наверное, он уедет домой. Так почему же не пригласить парня на день рождения к дочери? Так Леня и Лера оказались в одной компании. То, что Леонид студент МГИМО, Валерия рассказала подруга.
1: «Я сама с ним попробовала бы закрутить», — секретничала с Лерой Оксана. «Но у меня с Димой любовь, ты же знаешь».
0: А у Леры никакой любви не было. Миша Игнатов, папин подчиненный из цеха, простой рабочий парень, не в счет. Да, Миша сильный, красивый, с ним весело и интересно. Ну а дальше что? Лере уже 20, некоторые знакомые девочки уже замужем, а Лера все никак не определится, на кого сделать ставку. Миша — это совсем не то.
3: Вот если бы москвич положил на нее глаз, это да. Только наверняка в Москве у него есть какая-нибудь роскошная-прероскошная девица. Нужна ему провинциалка. За столом Лера буквально сжирала глазами Верхотурова. Леня скромный, тихий, стеснительный, почти не выпивает. Еле осилил бокал шампанского. Лера подмечала все. Когда начались танцы, Леня остался на месте. Лере показалось, прояви она чуть больше смелости и напора, московский парень окажется в ее руках. Она так, чтобы никто не заметил, налила себе рюмку коньяка и выпила. Ей сейчас это нужно. Через несколько минут заиграла медленная музыка. Лера увидела, что Леня встал и пошел в сторону открытой веранды. Она ринулась за ним. Коньяк подействовал, и робость исчезла.
1: «Вас, кажется, Леней зовут?» — подошла сзади и спросила Лера.
0: Леня от неожиданности резко развернулся.
2: «Да», — ответил он.
1: «Меня Лера», — девушка по-мужски протянула руку студенту. «Валерия, если целиком».
0: «Очень приятно». Рука Леонида была влажная и слегка дрожала. Парень явно сильно смущался. На щеках появился легкий румянец.
1: «Я приглашаю вас на танец», — смело сказала Лера. «Не вздумайте мне отказать».
0: Леня не знал, что ему делать. Он не любил танцевать. Ему казалось, что в танце он неуклюж и смешон. Но Лера крепко держала руку молодого человека и отступать не собиралась.
1: «Если вы не умеете танцевать, я научу», — шла в атаку девушка. «Пошли».
0: Она дернула Леню за руку, и он сдался. Лера завела Леонида в гущу танцующих, положила руки ему на плечи и начала, медленно переступая, плавно двигать бедрами.
1: «Положите руки мне на талию», — шепнула она. «Обними мою талию, иначе я тебя не чувствую».
0: Леня повиновался. В эту минуту он был ведомым. Через мгновение Верхотуров поймал себя на том, что ему нравится напор этой смелой девчонки. Он хотел ей подчиняться. Он видел в ее серых глазах силу и власть. Только бы этот танец продлился подольше. Только бы подольше. Он чувствовал ее нежный девичий запах, ощущал в руках ее теплое тело и испытал мощный прилив желания. Леня горел. Этот пожар поднимался все выше и уже скоро достиг сердца. Это не его сердце. Это огромная кувалда в груди. Неведомая сила колотит этой кувалдой изнутри и пытается вырваться наружу.
1: Лера все прекрасно поняла. Она была опытнее Леонида в любовных играх. Да и коньяк давал о себе знать. «Ты такой стеснительный», — шептала девушка на ухо партнеру. «Мне это нравится. Все парни думают, что чем наглее и грубее, тем лучше. Чушь, неправда. Мне нравятся такие, как ты. А тебе какие?»
0: Что он мог ответить? Его способность говорить и думать в эту секунду опустилась гораздо ниже пояса. Единственное, что хотелось сейчас Лене, это впиться губами в ее пухлые влажные губы и сильно прижать к себе, чувствуя каждый изгиб девичьего тела.
1: «Почему ты молчишь?» — спросила Лера.
0: «Я не знаю, что ответить», — прошептал Верхотуров.
1: «Ты не знаешь, какие девушки тебе нравятся?»
0: Ответить надо, и Леня не придумал ничего другого, как сказать «такие, как ты». Танец закончился, Лера поднялась на цыпочках и нежно поцеловала Леонида в щеку. «Все. Несколько минут...» И аркан туго затянулся на шее московского студента. Лера могла праздновать победу. В этот вечер Леонид провожал Леру до ее дома. Он уже раскрепостился и много рассказывал девушке о своей учебе, об истории европейских стран, говорил с ней на французском. Валерия искренне смеялась и пыталась повторять незнакомые слова.
1: «Je ne vais copropa», — повторяла она. «Я вас не понимаю».
0: «Правильно, почти только не ве, а ву», — поправил Леру учитель. Лера рассказала маме о своем новом знакомом. Надежда поддержала дочку и посвятила в некоторые женские хитрости. А следом Надежда, конечно, втайне от дочери, рассказала о московском студенте мужу.
2: «Хорошая партия для Леры», — сразу смекнул Степан. «Надо его пригласить».
1: «Ты уж сразу пригласить».
2: «А что?» — Степан начал строить планы. «Живем мы очень даже хорошо. Дом, дай бог, каждому. Пусть посмотрит, из какой семьи Валерия».
1: «Не спеши», — притормозила фантазией мужа Надя. «Пусть какое-то время повстречаются, узнают друг друга, а потом будет видно».
2: «Потом суп с котом», — возразил Степан. «Потом он в Москву уедет, и все. Чего тянуть? Парень учится в таком институте, не ровня этому голодранцу Мишке. И папа у студента не халам-балам, судья».
1: «Степа», — Надежда села рядом с мужем и взяла его за руку. «Тут рвать со старта не надо. Здесь осторожно и хитро надо. Поверь, мы, женщины, в этих делах понимаем больше. Остынь. Я Лере сказала, что и как. Девочка у нас умная, справится. А мы пока в сторонке подождем».
0: Степан погладил жену по руке. Как с ней не согласиться? Он-то привык с мужиками в цехе жестко и конкретно решать вопросы, а тут ювелирная работа. «Да, Надён, лезу я не в свое дело. Вам, женщинам, виднее, когда время хомут надевать». На следующем свидании Лера держала Леонида на дистанции. Он не понимал, что происходит. Только вчера у них все шло к близости, и вдруг такая смена настроения. А это не смена настроения, это мамина теоретическая подготовка. В отличие от Верхотурова, Лера не теряла голову, не влюблялась, как малолетняя школьница. Она вчера затянула аркан, а сегодня крепко держала поводок. Пусть мальчик знает, что все в ее руках, и отношения с ней надо ценить. Близость придется заслужить, добиться. Вот с такими, как Игнатов, подобные приемы вряд ли сработают. Мишка сильный, своенравный, знает себе цену. Начни, Лера, играть с Мишей, так он психанет, плюнет и пошлет куда подальше. А этот мягкий, податливый, и весь его мир со вчерашнего дня крутится вокруг Валерии. Леня и Лера встречались каждый день. Ходили в кино, гуляли в парке, даже попали на концерт поющих гитар. Леня достал билеты через папины связи. И вот после концерта, когда Верхотуров провожал девушку до дома, их встретил Игнатов. Все шло к настоящей драке, если бы внезапно не появился Степан. Он успокоил взбешенного Игнатова. Велел дочери и Леониду зайти в дом, а сам попробовал объяснить Мише, где его место.
2: «Так значит», — у Игнатова сжались кулаки, — «рожей вам Мишка не вышел. А этот хилый очкарик, значит, для Лерки в самый раз?» «Про рожу я ничего не говорил», — продолжал убеждать Игнатова Степан. «Ей хилый очкарик нравится, и не вздумай мешать». «А то что?» — хорохорился Игнатов. «А то проблемы у тебя будут, очень большие проблемы». «Да? И кто же их устроит? Не вы ли, Степан Федорович? С завода выгоните? Так я и сам уйду. Какие еще проблемы, а?»
0: «У него папа, областной судья», — тихо сказал Капустин. «Если не хочешь в тюрягу, иди домой и найди себе другую девчонку. Вижу, ты меня понял». А как здесь не понять? Игнатову пришлось такое проглотить. Иметь дело с сыном судьи Павловского он не желал, поэтому единственно правильное решение — отойти в сторону. С этого дня Лере и Леониду никто не мешал. В один из дней после танцев Лера неожиданно пригласила Верхотурова к себе. Леня не знал, что родители Валерии в этот день уехали на турбазу и вернутся только в воскресенье вечером. Такого сюрприза Леня не ждал. Как и не ждал он того, что Лера появится перед ним совершенно обнаженная. Молодому человеку казалось это сон. Но нет, все наяву. Лера увлекла студента в спальню, и время до утра влюбленные не заметили. Лишь когда за окном уже светало, они заснули.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Одесская киностудия. Музыканты выходят на сцену.

0: Берегите женщин.
1: Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегите.
0: Автор сценария Казак Макаров. Постановка Виктора Макарова, Александра Полынникова.

Композитор Юрий Антонов. Тексты песен Фадеева, Резника, Жукова, Танича. Режиссер Зайцева, монтажер Олейник.

0: Евгений заходит в здание управления флота.
1: Вы не подскажете, как найти Айвазова?
2: Айвазова?
1: Да.
2: Это на втором этаже.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: В кабинете замначальника порта флота Айвазова. Айвазов разговаривает по телефону.
3: Кто их выпустил в такую погоду? Не дам я вам никакого буксира. Нет, и все. Не дам. Да. Не нужно мне, сказал. Мне женщины нужны. Женские руки. У меня поваров нет. Официантов не хватает. У меня посуду мыть некому. А этих судоводителей пруд пруди. И не посылайте, и все равно посуду будут мыть.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я дипломник, и я к вам.
3: Нет у меня места по вашей специальности. Нет, и все. Нет.
4: Я не судоводитель, я журналист. Вернее, будущий журналист. Я к вам на практику.
3: А мне?
4: Да. Я прочел небольшую заметку о комсомольском экипаже буксира «Циклон».
3: «Циклон»?
4: Да. Но в газете написано буквально несколько строк. А мне хотелось бы показать всю романтику будни небольшого буксира.
3: А при чем тут я?
4: Журналист обязан постичь профессию, которую он пишет. Узнать ее изнутри. Ну, как говорится, влезть в эту шкуру.
3: Какую шкуру?
4: Ну, в данном случае, в шкуру морского волка.
3: Тебе что, китель нужен?
4: Мне?
3: Да.
4: А, да нет, что вы. Я согласен простым матросом.
3: Коком. Пойдешь?
4: Пойду. Кем?
3: Поваром.
4: Поваром?
3: Значит, договариваемся. Сейчас пойдешь на «Циклон», а через 2 недели я тебя перевожу.
4: Куда?
3: На сухогруз. Пойдешь в настоящий рейс на 2 месяца. Не только очерк. Роман напишешь. Как твоя фамилия?
4: Масловский. Евгений Масловский. Но, понимаете, Евгений лучше все-таки пораньше.
3: Никаких «но». Либо так, либо никак. Тебе диплом, а у меня 3 кока в декрет уходят. Только ты с ними найди общий язык.
4: Находить общий язык – главное в профессии журналиста. Спасибо.
0: Пожимают друг другу руки, уходят.
4: Тем более, что на «Циклоне» работают молодые ребята.
0: Показывают панораму порта.
5: По зеленой глади моря

0: заглядывает внутрь. Внутри три девушки обедают. Объявление на стене. Неделя памяти Джузеппе Верди.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Не...
2: У вас все?
1: Мне, в общем-то, к капитану.
2: Капитан скоро будет. Да вы присаживайтесь.
1: Нет, спасибо, я постою, то есть подожду. Приятного аппетита.
2: Спасибо. Простите, а вы кем капитану приходитесь?
1: Коком.
0: Уходит. Девушки в недоумении.
3: Вот это да.
0: Молодой человек приклеивает объявление. Открытие молодежного клуба. Евгений сидит на берегу, играет на гитаре и ждет капитана. Мимо проходит капитан, он встает, но понимая, что не к нему, он разочарованно садится. Мимо проходит молодой человек, который расклеивал объявление. Услышав, как поет Евгений, останавливается, начинает подпевать.
4: Печаль мою палуба, раскали я причал. Ча-ча-чал.
1: Ну ты поешь.
5: Петь будем вместе. Остапенко.
1: Женя.
5: Как фамилия?
1: Васловский.
5: Записываю.
1: Куда?
5: Петь будем вместе. Дуэтом.
0: Начинают репетировать.
4: Палуба, палуба, ты меня раскачай. И печаль мою, палуба, раскали я причал.
0: К буксиру подходит матрос. Вот это привез, да, провизию.
2: Опять макароны.
1: Мы с тобой не будем петь дуэт.
5: Почему?
1: У нас голоса не сливаются. Слышишь?
5: Нет.
1: Ну вот видишь. Извини.
5: Ну тогда я тебя вычеркну.
0: Прощаются, Евгений уходит.
6: Макароны им не нравятся. Фазанов им подавай. Распустились люди на флоте.
0: Евгений подходит к буксиру.
1: Здравствуйте.
6: Здорово.
1: Я к вам.
6: Ко мне?
1: Я товарища Айванова. Я к вам на стажировку.
6: Ну... Студент, значит, и ко мне на практику, это хорошо. А то туда-сюда, а я один.
1: Да, действительно, одному с ними трудно. Но ничего, теперь нас будет двое.
6: Ну так, принимайся за дело. Возьмешь вон те два крайних ящика и сложи их у дверей камбуза. А, во-во-во, вот эти, да-да-да.
0: Несет ящики на борт.
6: Зибагочка, мореходочка, да я-то здесь при чем? Мне-то какая корысть? Что на базу завозят, то и поставляем.
2: А макароны к вам что, эшелонами завозят, что ли? Третий месяц едим, во!
6: Итальянцы всю жизнь едят, и ничего, не жалуются.
2: В следующий раз, дядя Вова, везите вашу итальянскую кухню прямо к начальнику порта флота. Или к товарищу Айвазову. Там все вместе и разберемся. Это я вам официально заявляю, как комсор команды, и...
6: Быстрей! Садись и поехали.
1: Куда?
6: Вот это да. Ты ко мне приставлен или я? Давай садись и не рассуждай. Ох, распустились люди на флоте.
0: В кабинете у Айвазова.
7: Ты же не буксир, это рухлядь какая-то. Там даже нормальной радиофикации нет. Ну вы попробуйте во время шторма докричаться из машинного отделения. У старшего моториста уже хроническое несмыкание связок. А у нее, между прочим, голос был. Ей даже в консерваторию предлагали поступать.
3: Вот бы и поступала себе на здоровье. А в мужскую работу нечего было лезть.
7: Знаете, я к вам за новым буксиром пришла, а не...
3: А у меня нет нового буксира, нет! Хоть вешнее!
0: В кабинет приносит большую картину.
3: Не нравится тебе циклон? Вот бумага. Пиши заявление об уходе. Вещи.
7: С флота мы не уйдем. Как бы вы этого не добивались. А за бумагу спасибо.
3: А опять жалобу будешь писать, да? На меня. На моей бумаге. А между прочим, я для вашего экипажа делаю больше, чем для других.
7: Ой, в чем же это выражается?
3: Чуть выше. Хотя бы в том, что я вам на буксир повара послал.
7: Повара?
3: Повара.
7: Зачем нам повар?
3: Пищу готовить. Повар по штату положен.
7: Ну, знаете, давай. Нам новый буксир положен. А повара своего забирайте-ка вы его обратно.
3: Как это обратно? Это вам что, частная лавочка? Есть постановление о молодых специалистах, и вы не имеете права.
0: Стучит пальцем по столу.
3: Понимаете ли? Ну ладно. Вот получим 3 буксира, один из них ваш. Но Ульяненко будете уговаривать сами. Договорились? Наверх. Только повара моего не обижать. Он мне надолго, так, недели на две.
7: А он что, мужчина?
3: Какой мужчина? Студент.
0: На буксире.
7: Значит, вместо буксира повара выпросила? Да не я выпросила, а Айвазов просил его взять всего на 2 недели.
8: Ну?
7: Ну, а потом этого повара обменяем на новый буксир. Айвазов слово дал. Любочка, а ты не продешевила? Может, этот повар дороже стоит?
2: Мы порогов побивали, прежде чем нам разрешили без мужчин плавать.
7: Да какой он мужчина? Он не мужчина, он повариха-стажер. Угу. Сначала повариха-стажер, потом костелянша-дипломник.
2: А потом они нас вообще с буксира выживут.
7: Так пить дать.
0: Евгений и провизор подъезжают на электрокаре.
8: Порядок.
9: А, студент, уже при исполнении?
6: Да. Давай-ка быстро сгоняй за папиросами. Я тебя тут подожду.
1: Я сейчас.
3: Ну, как дела?
6: Порядок. Макароны на буксире. Но что характерно, брать уже отказываются. Спасибо, студент помог. Папирос купил?
1: Купил.
6: Север?
1: Беломор.
6: Вот помощничка прислали.
1: Вы же не сказали, как ей курить.
6: А ты нюхом должен чувствовать, что начальство предпочитает. Быстро сбегай и обменяй.
1: Послушайте, я все-таки этот... Кок, а не мальчик на побегушках. Мое дело щи варить.
6: Вот это да. Ну ладно, на сегодня будет. Топай домой.
1: А на буксир когда?
6: А какой твой буксир? Вот твой буксир. Завтра подучу немножко и сам поедешь.
1: А вы кто?
6: А ты кто?
1: Я к вам на практику прислан плавать коком.
6: Ну, тогда завтра можешь не приходить. Приходи, когда сможешь. Будь здоров, не забывай.
0: Провизор уезжает. Евгений подходит к буксиру.
1: Позовите, пожалуйста, капитана.
8: Люба!
7: Ваши документы.
1: Я хотел бы говорить с капитаном.
7: Я вас слушаю.
1: И напрасно делать. Я буду говорить только с капитаном.
7: Вы и так разговариваете с капитаном.
1: Предъявите документы.
7: С какой стати? Я буду предъявлять вам документы.
2: Вы не правильно?
0: хочет зайти на буксир.
7: Назад. Посторонним вход на судно воспрещен.
8: Угу. А я не посторонний, я свой. Я от Айвазовского.
2: Айвазова.
0: Ищет документы.
8: Меня к вам на бак послали кокером. Бакером. То есть поваром.
7: Документ.
8: Сейчас. Черт, вечно его. Когда надо, его нет. Когда нет, его надо.
7: Назад. Боцман. Проверьте у гражданина документ.
8: Пожалуйста.
7: Евгений Константинович Масловский.
8: Масловский.
10: Нос не тот.
8: Что значит не тот? Вы что, хотите сказать, что я фотографировался с другим носом?
10: В качестве, да. И является к концу рабочего дня. Непорядок.
7: Что же вы, товарищ Масловский, являетесь к концу рабочего дня?
10: Да.
8: Да. А мы с дядей Вовой склад осматривали. Что есть, чего нет?
10: С дядей Вовой, да? Да.
7: Боцман, покажите коку, камбуз и каюту.
0: Поднимается на буксир.
8: Спасибо. Плита одна.
11: Друшлаг один.
8: Дюршляг один. Полки три. Угу. Титан один. Угу. Кастрюли четыре. Пять.
11: Непорядок.
8: Непорядок.
11: Подпиши.
8: Симпатичная кухонька.
11: Камбуз.
8: И камбуз. Уютный.
0: Девушки отвязывают буксир от причала.

0: Собрание по поводу концерта.
1: И закончит концертную программу вокально-инструментальный ансамбль «Девятый вал». Это у нас новый коллектив, можно сказать, смешанный квартет. Трое ребят суда ремонтного и наш Слава Блиничкин с «Альбатросом».
2: А с пригласительными билетами что у нас?
1: Да, пригласительные уже все розданы. Остались только передовик, бойки и рекорд.
2: А на циклон билеты отнесли?
1: Бесполезно. У них индивидуальный план культурно-массовых мероприятий.
2: Открытие молодежного клуба, праздник всех комсомольцев порта. И ты, как ответственный за культурно-массовую работу, обязан был им это объяснить.
1: Ходил, объяснял. Больше не пойду.
2: Послушай, Остапенко...
1: Ни за что.
2: Так. Ну, кто из вас билеты на циклон отнесет?
3: Слышь, а на циклоне что, циклопы плавают?
4: Скорее сирены, чем циклопы.
1: Мистика какая-то.
2: Да вы что, прикажете этот вопрос на голосование ставить?
5: Занести билеты, что это проблема? Ну давайте мы занесем. Нам все равно по пути.
0: Идут по порту.
6: Ага, ну вот там вот и стоит.
1: А ну, пока, пока.
7: Только на полчаса раньше приходи.
6: Хорошо.
7: Ух ты!
0: Подходит к буксиру.
1: Нормальный пароход.
0: Евгений на борту носит коробки.
7: Эй, парень! Можно пройти на судно?
1: Пожалуйста.
0: Выходит капитан.
8: Чем обязан?
7: От имени комитета комсомола и нашего ансамбля приглашаем вас...
8: Уже дружков вставляете?
1: Я?
7: Да я их первый раз вижу.
1: Я вам сейчас все объясню. Сегодня в молодежном клубе открытие дискотеки. Мы, к сожалению, не знали о пополнении в вашем экипаже. Возьмите, пожалуйста, билеты. А сколько лет вашему пароходу? А?
8: Немедленно покиньте буксир. Куда?
1: Только не опаздывайте, пожалуйста.
8: Команде привести себя в порядок.
1: А в котором часу должен быть готов я?
8: Вы не знаю. А ужин должен быть готов к 19:00.
0: Дом культуры. На сцене играет ансамбль.
9: Одну минуточку.
1: Слово предоставляется заместителю начальника портофлота товарищу Айвазову Гиви Максимовичу.
10: Дорогие товарищи, от имени портофлота и судоремонтного завода поздравляю вас с открытием молодежного клуба. Мы поддержали инициативу комитета комсомола, помогли, чем могли. Было проведено около 20 субботников. Хорошо потрудились. Разрешите вручить вам ключ от этого дома. Ключ.
0: Достает из кармана маленький ключик.
10: Ключ.
0: Отдает обратно и уходит со сцены.
11: Наш вечер открывает ансамбль «Девятый вал».

девушки с буксира в кимоно занимаются каратэ. Спортивный зал. Тренировка каратэ.

0: клуб у барной стойки.
1: Песня замечательная. Поздравляю, поздравляю, приветствую. Спасибо. Вы у меня молодцы, ребята, поздравляю. А тебя, Блиничкин, поздравляю еще раз.
2: С чем?
1: Завтра едешь в Ленинград на семинар молодых специалистов.
2: Как? С чего это вдруг?
1: В порядке охвата. Мищенко поступил в институт, едешь ты.
2: Вот тебе, бабушка, и четвертый голос.
1: Четвертый голос? Не первый. Можно заменить. Но летящей походкой.
0: На буксире Евгений пытается разжечь огонь в печке. Долго мучается, ничего не получается.

Девушки подходят к буксиру и видят, что из окна идет дым.

Евгений берет канистру с бензином и выливает ее в печку. Раздается взрыв. Девушки бегут к буксиру. Евгений лежит на полу, пытается встать. Берет полотенце и начинает им махать.

0: капитан. Я и так. И этак. А она, ну, никак.
1: А если бы судно взлетело на воздух?
2: Он не повар. Он просто этот... террорист.
0: Я еще раз попробую.
1: Отставить!
3: Евгений пишет очерк. Запись тетрадки. План работы над очерком. День первый. Установление контакта. Панорама порта. Евгений на кухне колет дрова. Отдает их боцману и смотрит, как она разжигает огонь.
4: Ну, кажется, понял.
3: Боцман берет ножик и рукой разбивает бревно.
4: Порядок.
5: Спасибо.
3: Матрос красит палубу. Евгений открывает ящики на кухне.
4: Макароны. Макароны. Макароны. Ну что ж. Постоянство вкусов говорит о постоянстве характеров.
3: Записывает в блокнот. Достает макароны из шкафа. Евгений моет руки и начинает готовить.

0: Евгений заводит будильник. В капитанской рубке.
1: Люба! Он моет макароны.
2: Ну, он специалист, ему виднее.
3: Ну, давай, там уже Орленок, ты еще помочь вам отвезти фаржу. Ну, елочки-палочки.
0: Она возвращается и начинает подглядывать за ним. Евгений накрыл себя покрывалом и что-то там делает.

Снимает с себя покрывало. Наливает в банку для проявления фотопленки жидкость.

0: открывает кастрюлю, достает оттуда размокшие макароны. Кладет их обратно в кастрюлю. Уносит кастрюлю. В капитанской рубке.
1: Люба! Он их сушит!
2: Вообще, ты связи с циклоном, выясни, как он это дело оформляет.
1: Что, что сушит? Макароны!
2: Они уже опытные асы.
0: Идут смотреть, как он разложил макароны на палубе. Евгений стоит к ним спиной, фотографирует море.
3: Я бы хотела знать, какие у нас перспективы на завтрак?
1: Да.
0: Поворачивается к ним и фотографирует их.
4: Хорошие. Вот только подсох немного.
1: И?
4: И сварим.
1: Как раз к обеду?
4: К обеду наверняка.
1: Чай хотя бы готов.
4: Сейчас поставлю.
1: Отставить. Боцман, приготовьте консервы. А вы сушитесь. Может быть, к обеду подсохнете.
0: Уходит. Айвазов и Провизов.
5: Я их предупреждал, чтобы стать моряком, нужно пуд соли съесть. Они уже 3 пуда макарон съели. Может, им все-таки подбросить тушеночки, картошечки, рыбки.
6: Честно говоря, мне их жалко. По-отечески. Но рано, рано. Подождем еще 2 недели. Если выдержат, тогда им не страшен никакой 9-й вал.
0: Евгений на кухне смотрит проявленные пленки.
4: Да.

0: кают-компании.
1: И последний, третий период творчества Джузеппе Верди включает в себя три замечательные оперы: «Аида», «Фальстаф» и «Отелло».

режет морковку и украшает ей макароны. По форме макароны выглядят как торт. Он разрезает их на 4 части –

0: На блюде приносит их в кают-компанию.
1: Что это?
2: Макароны. Ваши любимые.
0: Девушки достают тушенку и открывают ее. Евгений подает тарелки на стол. Увидев, что они не хотят притрагиваться к макаронам, уносит их.

0: Участники ансамбля, за работой.
1: А если в первом каскаде заменить R500 на R1500 и дать дроссель 1200, тогда реле вовсе и не нужно. Правильно я говорю?
0: Один из них нарисовал портреты девушек и любуется ими. Входит культработник.
2: Привет, трубадуру. Дело есть ответственное и важное, а главное срочное. Мы завтра принимаем молодых портовиков из Ленинграда. Нужно помочь.
1: Стол накрыть.
2: Шутите, это хорошо. Нужно дать большой содержательный концерт. Мы тут посовещались и решили закрывать концерт вашим квартетом, так сказать, нашим ударным номером.
3: А кто Славу Блинечкина на курсы услал? Вот так и передай. И ударного номера не будет.
2: Временное отсутствие временно выбывшего товарища не должно повлечь за собой так простой такого творческого коллектива, как ваш. Я Славу Блинечкина услал, я его и заменю.
3: Знаешь, искусство, конечно, требует жертв. Но не таких.
2: У вас что, есть более бескровный вариант?
1: Сергей, а что, если поговорить с тем парнем с женского буксира?
2: Циклону. Я его знаю, очень музыкальный товарищ. Он даже предлагал петь мне с ним дуэтом.
3: Он тебе предлагал, да?
2: Ну, или я ему, я точно не помню, но фамилия у него Масловский.
1: Нет, нет, нет, Вадим будет против, без репетиции.
2: Вадима я беру на себя. Но говорить с ним будете вы.
0: В порту. Участники коллектива подходят к Вадику.

0: Вадик, музыкальный ты наш. Ну послушай, ради дальнейшего творческого роста нашего коллектива. Надо поговорить с человеком.
1: Надо. Идут к циклону.

0: Эй, на циклоне. Интересно, кем он здесь работает?
1: Юнгой, наверное.
0: Повар.
2: Извините, пожалуйста, вы Масловский?
3: Я? А что?
2: А, мы могли бы с вами поговорить.
3: Пожалуйста.
2: Дело вот в чем. Здрасте.
4: Вы к кому, молодые люди?
3: Это ко мне.
4: Так, вы же вчера говорили, что видите их в первый раз.
3: Ну, я действительно вчера их видел первый раз.
5: Случайно разбивает тарелку.
0: Счастье.
2: Я вам сейчас все объясню. Мы вокальный квартет.
4: Квартет из трех человек. Интересно.
1: Вот мы как раз и ищем четвертого.
4: В рабочее время, да?
2: Нет, вы нас не поняли. Мы действительно пришли по делу.
4: Понятно, какие у вас тут дела.
6: Циклон, циклон. От пятого причала отбуксируйте у них бегавать бункеров.
4: Команде занять места согласно швартовому расписанию.
2: Девушка, девушка.
1: Ну, товарищ капитан, мы, собственно, к молодому человеку.
4: Машинное отделение. Машинное отделение, что случилось?
7: Контакта нет!
4: Машинное отделение, что случилось?
7: Нет контакта!
4: Машинное отделение!
7: Опять барахлит!
4: Щетки или коллектор?
8: Тут ты мне жалуешься.
4: Ты же капитан! Сколько можно говорить? Разменить.
8: Ремонт нерентабелен. Вот скоро получим новый буксир. И

0: Участники коллектива запрыгивают на борт.
1: Оп. Так, позвольте.
2: Что такое?
1: Извините.
0: Заходит в машинное отделение.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Вадим.
3: Здравствуйте.
2: Алло. Алло. Рухлядь.
4: Действительно, рухлядь какая-то. Так.
0: В машинном отделении пытаются починить.

0: Протягивает руку.
1: Боцман.
2: Слесарь. Ой, Вадим.
1: Оля. А вот...
2: Ну что же, экспонаты руками не трогать. Вот.
3: Девочки, стекло, ты что случилось? Стекло, девочки, что случилось? Что случилось, спрашиваю?
0: Заходит на кухню к Евгению.
2: Вадим. Ударник. Поздравляю. Да нет, я руководитель ансамбля. Четвертым будешь? Сегодня вечером. В 7:00 у клуба.

0: Участники группы в кабинете у начальника.
1: Ну что ж, какой-то резон в этом есть. Но сыровато, сыровато. Скажите, а вот во что обойдется простой буксир во время ремонта? Вы подсчитали? Не подсчитали. Далее. У вас взят какой-то абстрактный буксир. А ведь они, буксиры, все разные. Одному одно нужно, другому другое, а за третье вообще лучше не браться. Расчеты всегда нужно строить на чем-то конкретном.
2: Так...
1: Ну что же, а потом, нужна ли на буксире вот такая вот механизация и автоматизация?
3: Так ведь на буксире уже женщины начали плавать, вот в чем дело.
1: Женщины на буксире – это аномалия. Да эмансипировались. Женщине место на кухне, а не на флоте. Да, Лерочка, это я не тебе. Ну, и насколько же ты уходишь весь? Ну, хорошо, я куплю. Ну, почему, вот, почему именно я? У нас же взрослая дочь. А, у нее вахта. Ну, хорошо, хорошо, я приготовлю, да. Флот, профессия мужская, мальчики.
0: Буксир. Капитан наблюдает за Евгением. Евгений готовит еду.

0: Евгений Константинович, поздравляю вас с началом трудовой деятельности на нашем судне. И вот разрешите от имени всего экипажа преподнести вам скромный подарок.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Скажите, я могу сегодня вечером? Вот...
0: Не можете.
2: Капитан уходит. Он разворачивает подарок и видит книгу о здоровой и вкусной пище. Вечером в клубе.

0: Привет, Трубадуром.
1: Ты что это так вырядился, а?
2: Где Женя?
0: У Жени стечение обстоятельств. Ребята, я за него.
3: Выступает вокально-инструментальный квартет «Девятый вал».
0: Ребята, вы только не волнуйтесь, я вас очень прошу. Я все выучил, я все знаю.
1: Так, ты поешь первым.
2: Я пою.
1: Понял голос?
0: А ты только раскрываешь рот и ни звука, понял?
2: Гитару не трогай. Ага. И только для виду, только для виду, понял? И ни звука, запомни.
0: Так струн мало.
4: Наши девушки внимательно следят за музыкантами.
0: Песня!

0: на буксире.
1: Я черна, как сок маслины, я весь день брожу без крова. В пестрые юбки с тамбурином я весь день плясать готова. Тарантеллу вам спляшу я босиком, как сандрильона. И за это попрошу вас лишь тарелку макаронов.
2: Не надо про макароны.
3: Здрасте.
4: А, помощник, чего тебе?
3: Да вот время до вахты, пришел помочь.
4: Ну, надержи, ишь ты, понравилось.
3: Я Дебова, а у меня раз предложение есть.
4: Какое?
3: Один развозит, а другой следующий груз готовит.
4: А ты же не знаешь, кому чего развозить-то.
3: Во, значит, я развожу, а вы следующий груз готовите.
4: Ну, давай, давай. Да, не забудь накладные отметить.
3: Знаю.
0: Ага. Уезжает. Подъезжает к циклону, выгружает ящики.

0: выгружает провизию на другой буксир. Приезжает обратно на склад.
1: Все, молодец! Заходи почаще. А? Я тебе там разные приправы дам, корички, гвоздички.
2: Спасибо, дядя Вова.
1: Знаешь, это, перчику.
2: Я побежал, у меня вахта скоро. Ага. До встречи. Про приправу не забудьте.
1: Будь здоров.
3: Стой! Ты что на грозу-то отвез?
1: Ну, шутник, я тебе это припомню.
0: На кухне с поваренной книгой.

0: Заходит в кают-компанию. Никого нету. Видит плакат на стене. Разгрузочный день. Конец первой серии. Роли исполняют: Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Веневитинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тухадзе, Остапенко, Кузьменко, дядя Вова, Медведев и другие. Конец первой серии. В порту.
1: Что хочешь, делай, но чтобы концерт у меня был. Не так часто у нас из Марселя гости бывают.
2: Юрий Максимович, некому выступать, все в плавании.
1: У тебя всегда все в плавании. Это вот жонглер, который докером работает.
2: В учебном отпуске.
1: Найди и приведи сюда. Скажи, отгул потом отдам. Из судоремонтников наверняка кто-нибудь есть.
2: Судоремонтники уже дважды выступали.
1: Это которые под Карцева и Ильченко выступают? Не надо. Французы не поймут.
2: Другие Гиви, Максимович, которые под песняров поют. Вокальный ансамбль «Девятый вал».
1: Ага. «Девятый вал» — это хорошо.
0: Участники группы на яхте складывают парус.
3: Вадик, к тебе пришли.
4: Четвертый.
3: Привет трубадурам. Ребята, завтра у нас в гостях докеры из Марселя.
5: Передавай дружественный привет докерам Франции.
3: Ребята, не надо шутить, дело серьезное, надо выступить. Понимаю, вы не хотите петь со мной, но почему же тогда у вас нет четвертого? Почему до сих пор не охвачен кок с циклона?
6: Мы не можем петь каждый вечер одно и то же.
3: Заслуженные артисты всю жизнь поют одно и то же и ничего. Получают народных.
7: Я ведь вам уже объяснял. Мы коллектив молодой. Исключительно поем произведения собственного сочинения по мере их создания.
3: К вечеру надо создать.
8: Ну что, Константин, давай. Ребят, начнем с припева.
0: Ребята вместе с Женей репетируют на циклоне.
9: Всему свое время, каждому свое. Наезднику стремя, охотнику ружье. Всему свое время, каждому свое.
0: Подходят девушки, завороженно слушают.
10: Как стреляла

0: Ребята замечают девушек.
1: Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы тут порепетировали немного.
1: Ну и как?
2: Кажется, получается.
1: Да, это мы слышали. Потрудитесь, пожалуйста, покинуть судно. И чайничек оставьте.
2: Конечно. Обед еще не готов.
1: А вы знаете, мы на ваш обед как-то и не рассчитываем.
0: В кают-компании.
4: Люба, тебе не кажется, что Айвазов дороговато запросил за новый буксир? Мы так до него просто не доживем. Который день без завтрака, без обеда?
5: И без ужина.
1: Ну, просто неудачное стечение обстоятельств.
4: А свежевымытые макароны? Тоже неудачное стечение обстоятельств?
5: Только не надо про макароны.
1: Но он же стажер, он только учится.
4: Я бы предпочла, чтобы он учился на ком-нибудь другом. Очень хочется почему-то дожить до пенсии.
1: Ну, ладно. Не нравится? Готовьте себе сами.
4: Муж, это уж нет. Принципиально не будем.
0: Уходит. Капитан расстроенная остается одна. На складе с продовольствием.
2: Будьте здоровы.
6: Здесь корица. Здесь гвоздика. А вот это кайенский перец. Положишь его в котел, аромат. Вдохнешь и не выдохнешь.
2: А он не горький?
6: Чудак, он сладкий. Ты лизни.
2: Безвкусный.
6: Ты только стручок не разламывай, все испортишь. Класть его нужно в горячую кашу. Положил, перемешал и сразу на стол. О, на несколько раз хватит.
2: Ну да, спасибо. А еще есть?
6: Это дефицит. Но для тебя, может, и еще достану.
2: Спасибо.
0: В кабинете у начальника порта.
7: Да? А какое отношение я имею к макаронам? А, это ты, дядь Боба. Ну? У него на складе кончаются макароны.
6: Передайте, подкинем.
7: Николай Николаевич говорит, подкинем.
0: На буксире Евгений готовит еду.

0: Приносит еду в кают-компанию.
1: Я, кажется, сделал одно упущение.
0: Вешает плакат на стену с надписью «Неделя вкусной и здоровой пищи».
1: Если у нас неделя здоровой и вкусной пищи, то каждую трапезу надо предварять короткой лекцией о секретах кулинарии. Мы начнем сегодня с самого простого. Макароны. Из макарон и макаронных изделий можно приготовить много вкусных и питательных блюд.
2: Только не надо про макароны.
1: Тогда перейдем сразу ко второму разделу. Мучные и крупяные изделия. Перед заваркой
0: накладывает еду в тарелки.
1: Крупу, будь то рис,
2: достаточно.
1: Перловка.
2: Спасибо.
1: Или пшено необходимо 2-3 раза тщательно промыть в холодной воде. Каша бывает двух видов. Вязкая и свежая.
2: Как?
1: То есть рассыпчатая.
2: Ага.
1: Так. Опа. Особенно тщательно следует промывать пшено, так оно содержит мучку, придающую ему горьковатый вкус.
0: Пробует еду и замирает. Капитан тоже пробует и замирает. Смотрит в глаза Евгению. Из глаз потекли слезы.

0: достает из тарелки перец.
1: Ну, дядя Вова.
0: Выбрасывает еду в окно.

Делает пометки в блокноте. Ничего не получается.

0: На тренировке по карате. Тренер показывает удары.
1: Вот и. Понятно?
2: Ос.
1: Ос. Люба, а почему ты одна? Где девочки?
2: А, девочки, они сегодня на вахте.
1: Понятно. Разминайся.
0: Люба звонит по телефону.
2: Алло, добрый вечер. А Галю можно? Понятно, спасибо.

0: Девушки после танца садятся за стол.
1: Пожалуйста.
0: К ним подходит Люба.
1: Разрешите познакомить вас с участниками вокально-инструментального ансамбля «Девятый вал». Организатор и руководитель ансамбля Вадим Рябаконь, ударные. Вадим работает на судоремонтном заводе. Он слесарь-сборщик 5-го разряда.
0: Девушки угощают Любу коктейлем.
1: Два других участника также трудятся на судоремонтном заводе. Оба они инженеры. Сергей Варновский, орган. Константин Опрятин, бас-гитара. Совсем недавно к ним присоединился Евгений Масловский. Евгений проходит практику на буксире «Циклон». Слушайте еще одну песню в исполнении ансамбля. Солист Евгений Масловский.
0: Люба завороженно смотрит на Евгения.

0: Люба возвращается одна на буксир и находит свои фотографии, сделанные Женей. Неожиданно входит Евгений.
1: А я и не подозревала, Женя, о вашем увлечении.
2: Это не увлечение. Это серьезно. А вам что, не нравится?
1: Фотографии? Ну, почему нравится? Женя.
2: Да?
1: Женя, почему бы вам не приобрести какую-нибудь серьезную профессию?
2: Я считаю, у меня достаточно серьезная профессия.
1: Стоять у плиты — это достойно мужчины.
2: Ну, у вас тоже не совсем женская профессия. Капитан буксира.
1: В наше время, Женя, женщины имеют такие же права, как мужчины.
2: В наше время мужчины имеют такие же права, как и женщины. Если, по-вашему, женщина может быть кузнецом, то почему мужчина не может быть педикюршей? Она кует, он пилит. Прекрасная пара.
1: Прекрасная. Дай мне ложку.
2: Какую?
1: Чайную.
2: Пожалуйста.
1: Я пойду?
0: В кают-компании.
2: Наша сегодняшняя тема – жарко во фритюре. Некоторые продукты становятся особенно вкусными, если их приготовить в большом количестве жира во фритюре. Таким способом можно приготовить овощи, рыбу, куски мяса, а также мозги. Мозги тщательно промывают, затем замачивают на 30-40 минут в холодной воде, предварительно удалив пленку.
0: Раскладывает тарелки.
2: Когда мозги вскипят, в них добавляют лавровый лист, душистый перец, соль по вкусу.
0: Ставит горшочки на тарелки.
2: И доводят до готовности в духовом шкафу горшочек. К столу подают горячим.
1: Да.
0: Одна из девушек настороженно пробует.
2: Итак, в ближайшие дни мы познакомимся с рецептами таких общеизвестных блюд, как гуляш из сердца, бульон с ушками, ромовая баба датская.
0: Распробовав, начинает с аппетитом есть.
2: Проходите, проходите. И, наконец, ральмопс с яблоками. А завтра...
1: А завтра объявляю неделю молчания. Надеюсь, возражений не будет?
3: Ну, что ты?
0: Участники группы в порту.
4: Огражден от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е.М.
0: В кабинете у культ-активиста.
5: Что он ест? Это Женькины инициалы. Е.М.
4: Евгений Масловский.
5: Понял. Развивай мысль.
4: Ты войди в положение девчат. Ну, войди в их положение. Они мечтали о море, о флоте. Вы сами поддержали их инициативу, создали женский экипаж. А теперь что получается? До них нет никому никакого дела.
5: Нового буксира нет, и ремонт нерентабелен.
6: А при сравнительно небольших затратах этот буксир можно отремонтировать, и он еще будет плавать и другим форум.
5: Конечно.
6: Даст.
4: Правильно. А во втором цеху есть старый генератор.
5: Да мы же в лаборатории, мы всю электронику можем сделать.
6: Так действуйте.
5: Ну кто ж нам разрешение-то даст? Нас никто слушать не хочет. Нерентабельно, и все.
7: Когда мы начинали строить молодежный клуб, многие тоже не верили, что мы сможем это сделать своими силами. А мы все-таки клуб построили и буксир сделаем.
5: Ну как?
6: Мы его делаем? Ну как?
7: Субботник.
5: Субботник?
7: Надо организовать субботник. Так, порт я беру на себя. А вы берите на себя судоремонтный завод. В субботнике нам не откажут.
5: Назар.
3: Вот это идея.
4: Хочешь, я буду с тобой заниматься сольфеджио? Каждый день. А вдруг получится?
7: Да-да-да-да, получится, получится, непременно получится. Только вот что. Надо обязательно написать аргументированную статью в нашу многотиражку и... Комсомольский прожектор.
5: Ну так это мы Женьке поручим. Ну? Сегодня же.
0: Довольные участники группы идут к циклону.

0: подошли к буксиру.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Девушки молча встречают ребят. Выходит капитан.
2: А мы по поручению комитета комсомола. Мы хотели бы подробнее узнать об условиях жизни вашего экипажа. О трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Ну и, конечно, о технической оснащенности судна.
1: У вас ведь есть трудности? У вас обязательно должны быть трудности.
2: Мы по поручению комитета комсомола.
4: Вот направление.
0: Заходит на буксир.
1: Девушка, может, вы на нас обиделись?
2: Почему вы не хотите с нами разговаривать?
1: Разве что-нибудь случилось?
0: Показывает на плакат.
2: Неделя молчания.
1: Чепуха какая-то. Девушка,
2: погодите,
1: да постойте!
2: Погодите!
1: Ну, я понимаю, месячник безопасности движения. Или санитарный час. Или, наконец, день открытых дверей. И целая неделя молчания. Это же вредно.
5: А чем они мотивируют свой отказ?
4: Да ничем. Говорят, что женщины на буксире – это аномалия.
5: На таком, безусловно. Ты попробуй на этой плите что-нибудь приготовить. Я сначала 2 часа растапливаешь, потом за 2 минуты все прогорает. Ну да ладно. В общем, задание ясно. Только никаких женщин.
4: Не понял.
5: На субботник не должно быть никаких женщин. Нужно сделать так, чтобы новый буксир стал для девушек сюрпризом.
4: Понял.

0: Ребята уходят с буксира. Евгений на кухне пишет заметку в блокнот.
1: Молодой девичий экипаж полюбил свой буксир, сроднился с ним. Циклон стал их вторым домом.
2: Тук-тук, к вам можно? Женечка, а что у нас сегодня на полдник?
1: Оладьи со сметаной.
2: Женечка, а ты не забыл про завтрашний день?
1: Завтрашний день по просьбе трудящихся будет отмечен кремовым тортом типа Наполеон.
2: Жень, тебе постирать ничего не надо?
1: Мужчина, способный готовить и печь Наполеон, обязан стирать себе сам.
0: Капитанская рубка.
3: Диспетчер. А,
2: можно? Любочка, а что если
3: диспетчер
2: завтра на нашем девичнике?
3: Люб.
2: Будет один мужчина. Вот. В виде исключения, Люб. Ну, он хороший парень.
3: Ну, в виде исключения можно.
2: Любочка.
3: Диспетчер.
2: Большое спасибо.
3: Диспетчер.
0: Женя продолжает писать заметку.
1: Молодые инженеры, конструкторы, рабочие из Совета молодых специалистов выступили с предложением продлить жизнь буксира, дать старику циклону вторую молодость.
3: Женечка!
1: Оладьи со сметаной, стирать не надо. А завтра будет Наполеон.
3: Понятно.
0: Капитанская рубка.
3: Люба, ты не возражаешь, если у нас завтра на девичнике
4: в виде исключения будет присутствовать один мужчина, да? Я не буду возражать, Галочка.
3: Спасибо.
4: Не за что.
1: Чем же объясняют руководители порта флота непримиримую позицию в вопросе реконструкции?
3: Я не буду возражать, если сегодня, то и завтра среди нас будет один мужчина.
2: Очень хороший парень.
3: В порядке исключений. Я пойду его сама позову, а? На, держи.
2: Вот это да. Но тогда же их будет двое.
0: Люба приходит к Евгению.
1: Послушайте, перестаньте издеваться. Завтра Наполеон со сметаной, оладьи стирать не надо. И вообще, ваш гидр приказал вам молчать неделю, а сегодня пошли только четвертые сутки.
3: А мы выполнили неделю за 3 дня. Я вам хотела сказать, что срок вашей стажировки заканчивается завтра.
1: Завтра?
3: Завтра. И мне очень приятно, что столь радостное событие совпадает с днем моего рождения.
0: Люба уходит.
1: Завтра.

0: кают-компания.
1: Три, четыре, пять. Все. Не будет у нас нового буксира.
2: Как?
1: Вот, читайте. И обратите внимание на фамилию автора.
0: Заголовок в газете. Проблемы старого буксира и его молодого экипажа. Ребята выходят из магазина с букетами цветов.

0: Кают-компания. Девушки прочитали статью. В кают-компанию входит Евгений с тортом и ребята с цветами. Показывает статью.
1: Здравствуйте.
2: Кто это сделал?
1: Я.
2: Оказывается, на этом буксире еще можно плавать и плавать. Мы с ним проднились, оказывается. Ну, просто жить без него не можем.
1: А, ну вот...
2: Скажите, вам эту идею подсказали? Или это ваше собственное?
3: Понимаете, в чем дело?
2: Непорядок.
1: Я вам сейчас все объясню.
4: Вы знаете, он вам сейчас все объяснит.
2: А вас срочно просил зайти к себе Айвазов. Дальнейшая ваша практика будет проходить на другом судне, к моему величайшему сожалению. И передайте, пожалуйста, Айвазову, и с кем вы там еще в сговоре, что с флота мы все равно не уйдем, даже если нас заставят плавать на галерах.
0: В кабинете у начальства.
5: Как же это вы так с журналистом-то, а? Поваром? Да еще на циклон?
6: Откуда я мог знать, что он с твоими рационализаторами споется?
7: А я им 3 месяца одни макароны на буксир таскал. И Ольку дома одной лапшой кормил. Думал, не выдержит. Она только вот это да! И лопает.
6: Я тоже надеялся, что моя Галина не выдержит и недели на этом буксире. А эта неделя уже год тянется. У девочки такие способности били к языкам.
5: Да, мы с Лерочкой тоже консерватории мечтали. Ведь у Валентины такой голос.
7: Пороть их надо было. Теперь уже поздно.
8: Дорогой мой, это тоже не самый лучший способ воспитания.
6: А ваш способ лучше? Это же ваша идея была отдать им буксир потруднее.
8: Моя?
6: Мол, они не выдержат и через неделю сбегут. Что делать будем?
9: Я думаю, что...
10: Что им надо дать новый буксир.
6: А да говорит, что это так будет лучше.
9: Ну как же,
6: да никогда.
9: Нет, ну, еще недели они сдадутся.
10: Ну, Я прошу поднять руки.
0: Все поднимают руки.
7: Значит, капитулируем.
0: Одного из участников группы не сильно задевает машина.
11: Ой, извините, ради бога, извините, что сильно ушиблись?
12: Нет, ничего, сам виноват, задумайте.
11: Что, я тебя в больницу отвезу?
12: Нет, нет, нет, что, я очень спешу.
11: О, больно, да? Ой.
12: Что с вами?
11: Ничего, сейчас пройдет.
12: Может быть, отвезти вас в больницу?
11: О, что, что вы, я спешу.
12: Давайте, я подвезу вас.
11: Нет, спасибо.
12: Вам в какую сторону?
11: Мне в сторону порта, ну.
12: Прекрасный, мне туда же.
11: О, спасибо, спасибо.
12: Пожалуйста, на здоровье.
11: Спасибо.
12: Пожалуйста. Так. Так. Сейчас поедем. Ой. Так.
0: Приезжают в порт.

0: У меня к вам просьба. Проводите меня, пожалуйста.
1: С удовольствием.
0: Может быть, все-таки к врачу?
1: Нет, нет, спасибо.
0: Я недавно начала водить машину, все как-то не решалась. А дочь уже год водит, и хорошо.
1: Женщина за рулем, женщина за штурвалом, это аномалия.
0: Ну как это ваша женщина?
1: Я цитирую одного ответственного работника.
2: Входит в здание Портофлота.
0: Пожалуйста.
1: Ну, посудите сами. Создали в Портофлоте женский экипаж. Может быть, единственный в стране. Может быть, во всем мире. И никому до этого дела нет.
0: Ну, это просто возмутительно.
1: Это более чем возмутительно. Хорошо, хоть вы меня понимаете. И при этом надо учесть, что они девушки, слабый пол.
0: Ваши девушки сами работу себе выбирали. Никто их на буксир не звал. А трудности есть везде. Они знали, на что шли.
1: Ну, трудности трудностям рознь. А вот если бы ваша дочь там работала, вы бы так не говорили.
0: Да знаю я этот буксир не хуже вашего.
1: Тут откуда вы все знаете? А куда мы пришли?
0: Это мой кабинет. Верочка, Евгений Максимович, у себя?
3: Нет.
0: Пожалуйста, разыщите и соедините.
1: Это кабинет не ваш, а государственный. Я пока не выскажу свои мысли до конца, я отсюда никуда не уйду.
0: Удивительно. Ну?
2: На борту буксира девушки собирают вещи.

0: Евгений и Люба в кают-компании. Евгений листает бортовой журнал.
1: 12 апреля 1951 года. Вывели на рейд загоревшийся греческий сухогруз. Команда приняла активное участие в тушении пожара. Восьмое мая 1965 года с острова Рыбачий сняли роженицу. Ребенок родился на борту буксира. Девочка. Назвали Любой.
0: К циклону подходят рабочие.
2: Эй, на циклоне! Вы скоро? А ну давай быстрее!
1: А куда его теперь?
3: Как куда? На переплавку. Что с ним делать? Отслужил старик.

Евгений спускается на берег.

Циклон отходит от берега. Команда тоскливо смотрит на уходящий от берега циклон.

0: Кайваза!
1: Рабочие подходят к Кайвазову.
0: Гиви, Максим! Гиви, Максим! Они циклон отбили!
2: Как отбили?
3: Силой!
0: Вот так!
1: В кабинете начальства.
2: Разрешите!
4: А, и вы.
5: Гиви, Максимович, дорогой, я же вас просила разобраться с циклоном.
3: Валерия Степановна, это же хулиганство! Это же пиратство, наконец!

0: Да, организацию субботника совместного возьмут
1: на себя комитеты комсомолов завода и порта.
2: А что, Гиви Максимович, мне мысль ребят нравится.
3: Ребята идут на субботник.

0: надпись на воротах флота. Сегодня в порту работают только мужчины. Женщинам до 16 вход воспрещен.
1: Валерий Степан, на меня ж со света живут. Вы же сами видите, женщинам до 16 часов.
2: А я не женщина. Я начальник портофлота.
1: Не скажите.
2: Позовите кого-нибудь из начальства.
1: Хорошо. Здравствуйте, Валерий Степан.
0: Евгений фотографирует ремонт буксира.

0: могу я вас простить, Валерия Степановна, но хоть увольте.
1: И уволю, уволю.
2: Валерия Степановна цепляется за машину, проезжающую в порт. Охранник понимает, что она исчезла, но не может ее найти. У циклона.
3: Влево, вправо.
0: Так.
3: Посмотри, здесь все нормально, диаметр правильный. А вот тот самый винт, который делал Валик. В чертежи можете даже и не смотреть. Вот. Эту...
2: Проверка рации.
4: Слышите? А так? Алло!
3: Это, посмотри, вот посмотри, он точил это делается. Очень плохо, но это мы все переделаем.
5: Ну вот сразу
3: это...
5: плохо. Да. Тоже мне механик
3: плохо, плохо, плохо.
1: Ну, как дела?
6: Сейчас, не мешай, Лерочка.
3: Не мешайте.
5: Скоро можно будет принимать.
6: Вылетит через 15 минут после запуска.
3: А я вам говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: А я вам говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: А я говорю, не вылетит.
6: Я 25 лет работаю инженером.
3: Тем хуже.
6: Я говорю, вылетит.
3: А я говорю, вылетит.
5: Вы можете повременить своей заготовительной деятельностью. Мешаете же.
7: Вот это да. Я ему мешаю.
5: Да.
7: А ну-ка, посторонись. Салага.
5: Вот это да.
2: В кают-компании вешают картины.
4: Что вы делаете? Слушайте, вы бы у себя дома такое повесили?
7: У меня дома, молодой человек, таких 4 висят, и в кабинете одна.
4: А какой халтурщик вам эту копию нарисовал?
7: Мальчишка, понимал бы что-нибудь в живописи. Mm-hmm. А это, по-твоему, искусство, а? Абстракция какая-то.
4: Какая же это абстракция? Ты стампы, такой вид графики.
7: Ну, это тоже такой вид живописи. Понятно?
4: Вот это?
7: Да.
4: Ну, как дела? Сегодня обещала с отцом познакомиться.
3: О, это серьезно.
4: Да. Ну, я вообще-то про буксир спрашивал.

0: что? А, ну с буксиром все в порядке.
1: Хорошо!
2: Девушки идут по причалу.
3: Это же наш циклон. Ой, девочки, не узнать, какой красавец он.
4: Ну, невесты.
0: Да.
3: Пап, познакомься.
4: Владимир Николаевич.
0: Очень приятно.
4: А вы кем будете?
0: Зятем.
4: Вот это да.
3: Да.
5: А я говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: А я говорю, не вылетит.
5: Конечно. Правильно?
6: Вылетит.
5: А мы говорим, не вылетит.
3: Папа, не... Это мой папа, кстати. Папа.
6: Что?
3: Ой, а это мой Костик. Ну, познакомьтесь. Ну?
6: Игорь Константинович.
3: Очень приятно.
6: И все-таки вылетит.
5: И очень приятно, но не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
5: Я говорю, не вылетит.
6: А я говорю, вылетит.
3: Это Сережа. Он не только инженер, но и замечательный художник. Если бы ты видел его эстампы...
7: Видел. Прекрасная эстампа. Гиви Максимович.
3: А папа у нас тоже немножко художник. Он делает копии с картиной Лазовского.
0: Прекрасные копии.
3: Слушайте, а давайте сфотографируемся, а?
5: Давайте, ребята, давайте организованно. Организованно.
8: Семечка, мне кажется, вы про буксир забыли. Дайте команду.
3: Ну, пошли, уже пора, пошли.
9: Да-да, совсем забыли. Попрошу всех на стекло. Прошу, товарищи, поторопитесь.
3: Люба!
0: Люба!
3: Ой, здорово.
2: Все уходят, Люба подходит к Жене.

Роли исполняли: Женя, Андрей Градов, Люба, Марина Шиманская, Оля, Светлана Пенкина, Галя, Елена Коколевская, Валя, Галина Венеметинова, Костик, Игорь Скляр, Вадим, Юрий Захаренков, Сергей, Альгис Орлаускас, Айвазов, Тохадзе, Остапенко, Кузьменко, Дядя Вова, Медведев и

0: Конец фильма. Одесская киностудия, 1981 год.
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Валентин Крымко. Раненые. Часть вторая.

0: Все утро лесник хозяйничал во дворе. Складывал развалившуюся поленницу, гасил известь в старом ведре, тесал щеколду для ворот. И делал все это так неспешно и основательно, словно ему не было никакого дела до войны, до расположившихся в его избе раненых.
1: Что еще за чучело? Ты чей, дед?
2: Это вас надо спросить. Чьи вы такие в чужом хозяйстве, как у тещи в бане расположились?
1: Ты что, лесник, что ли? Отец Санькин?
2: Тебе чего?
1: Ясно. Табачком не богат?
2: Зелье это поганое не потребляю.
1: А что, желаешь жить до 100 лет?
2: Чужих годов не проживу.
1: А что, строишь бригаду, что ли, или до неба желаешь добраться?
2: Да вы на небе достанете. Вон уж реки-то испоганили, леса гусеницами побили.
1: Ну да, нашел о чем горевать.
2: У каждого свои болячки, а ваших сами слезы леют.
1: Да, суровый ты, дед.
3: Плющ, вернулись?
1: Да, и лейтенанта встретил. Сапера. Местный сам. Говорит, отсюда в Ставрово тропинка имеется. А дальше к востоку-то по суше места. И выбраться к своим можно.
3: Ну и что ж вы не ушли с сапером?
1: А ты не лезь мне в душу, доктор.
2: Не добраться вам до Ставрова.
3: А куда? Куда можно?
2: Он в Аникеевку пойдете, не заблудитесь.
3: Ну немцы, немцы в Аникеевке.
2: Они теперь всюду немцы. Что ж так и будете до конца войны в чужом дому отсиживаться?
3: Да не волнуйтесь, уйдем мы. Лошадь приведут и уйдем.
2: Что, ваша что ли лошадь?
3: Ну почему наша? Возьмем у кого-нибудь в Аникеевке.
2: А, ну да, застреножили ее для вас. Ждут, пока явитесь за ней.
1: Дед, а дед? А свою кобылку-то ты в каком овраге-то припрятал, а?
2: Ишь, быстрый какой. Только вот беда, попроворнее тебя сыскались. Не знали, что вам понадобится. Раньше вас выпрыгли.
3: Наши?
2: Наши, ваши. Разве разберешь? Справку мне не давали. Ну, тоди!
4: Товарищ Вимирович, Рымбаеву повязку сняла. Может, глянете?
5: Что, плохо?
4: Нет, заживает. Полдень уже скоро.
5: А?
4: Полдень, говорю, скоро.
5: Ну и что?
4: Перевязку надо бы. Доронину.
5: Вернется, перевяжем.
4: Нельзя было его посылать.
3: А кого? Кого можно?
4: Раненый он.
3: Ну, знаете.
2: Чего высматриваешь? Своих дожидаешься?
4: Ага.
2: С лошадью?
4: Так, может, добудут.
2: Да кто вам ее даст? Не будет вам лошади. Но если будет... Куда повезете калечных своих? К немцу? Али в болото? Чтоб не от ран померли, а в трясине утонули.
4: А что ж нам делать-то?
2: Что делать? Да уходить поскорей. Может, налегке-то и выберетесь к своим.
4: Налегке это как же? Без раненых, что ли?
2: Ну, полегче которых. Тех с собой прихватите. А кто совсем обезножил, остается пусть. Из избы не выгоню, из голоду, думаю, не помрем.
4: Ну, а если немец?
2: Ну, а если все будете здесь колготиться, еще скорее его наведете. А так, может, и обойдется. Сюда и в другое время, раз в год кто заявится.
4: Ну, что ж вы так, без помощи их совсем оставить?
2: Да ну, велика от вас помощь. Он у мальчонки ногу-то раздуло, куда глядите?
4: Ну, так операцию ему надо.
2: А может, и надо, этому я не обучен. А, возьми-ка.
4: Что это?
2: Травы сушеные. Вот из этого мешочка на ногу надо класть. Угу. Вот отсюда в кипяток на полчаса в кастрюльку. И потом поить по полчашки 6 раз в день.
4: А поможет?
2: Да кто ее знает. Раздуло больно ногу-то. И запах. Врач-то твой не умеет, видно, операцию.
4: Не приходилось ему.
2: Не умеет. Ну, иди вари. А врачу скажи, ежели те, кто на ногах, не уйдет до вечера, мы с дочкой уйдем, потому как головы класть из-за вас не согласны.
4: А может, меня с ними оставить, а? Ну, с ранеными. Не объем же я вас. А поднимутся вместе и уйдем.
2: Да поднимутся и без себя отправлю. Ну, нечего им делать тут.
4: Ну, пожалуйста, оставьте, а. Я вам, хотите, я вам стены побелю. Я все умею.
2: Че, жених, что ли, среди них, аль с родственник?
4: Нет.
2: Ну, тогда и нечего тебе колготиться возле них.
4: Да вы что же с ними не в родстве?
2: А я не по вашим законам живу.
4: Нельзя мне без них.
2: Да 2 раза об одном говорить не приучен. Иди вари, и чтобы зубки не перепутала.
4: Иду я. Иду.
0: Шевелеву не раз приходилось встречаться с пленными. Война отодвигалась на запад, и в лицах, в движениях пленных все чаще ощущалась какая-то суетливая животная мольба или тупое безразличие в конец отчаявшегося человека. Но этот фашист, как и другие пленные начала войны, был совсем иным, подтянутым, уверенным в своем превосходстве. Поэтому Шевелев вначале даже растерялся, увидев из окна перепачканного известью пленного фашиста, который, испуганно озираясь на лесника, послушно выволок из сарая стремянку.
2: Аккуратней, куда ты по стенкам-то лодишь? Аккуратней ищи, говорю. Вот сюда, под навес-то. Вот так. Ну иди!
3: Это что?
2: Трава.
3: Да я вижу, что трава. Вы что? Вы что, хотите травой вылечить гангрену?
2: Может, не вылечу. Шибко долго до меня лечили.
3: Главное, виноватых найти, да? А потом как выйдет? Знахарь какой! Может, пойдете еще вон, пошепчете над ранами?
2: Шептать не обучен. От трав вреда не будет.
3: Да что-то я не слышал на лекциях о ваших травах.
2: Да ты другое слышал. Как на старших орать, да по-живому резать. Да еще в чужом дому на чужих харчах от войны отсиживаться.
3: Мы уйдем, вы-то не беспокойтесь. Лошадь приведут и уйдем, и вылечим всех. Без травок ваших. Заберите ваши мешочки, чтобы я их больше не видел здесь.
2: Лошадь они найдут. Погибель, а не лошадь. Ну, что ведро там бросил? А ну, давай, ставь на место.
1: О, гляди-ка, приспособил зверюгу.
2: Да ну, какой он зверюга, пес приблудный.
1: А ты гляди, дед, собака сбесится, она ведь всех покусает.
2: Да вылечитесь, у вас он доктор, ученый шибко. А ну, пошел на место.
1: Ишь, как бегает, а? Ну, давай, дрессируй, дрессировщик.
2: Анюта! Анюта!
6: Чего?
2: Что, ягод, что ли, набрала?
6: Ага, брусники.
2: Дай-ка.
6: Да мало тут совсем.
2: Кому набрала-то? Врачу, что ли?
6: Да нет, Васе. Жар вон у него.
2: А, малец, у которого нога. Брусник, жар, не помощник, забыл, чему учил?
6: Да к осень же. Нет вон ничего.
2: Ну ладно, отнеси, раз набрала. Потом мешок возьми потихоньку, сапоги туда брось, фуфайку, сало. Нет, сало оставь. На видное место положи. Пусть едят. Да будем мы себе. Ну шагай, чё встал?
6: А мы-то чего же, уйдем, что ли?
2: Придется, видно. Ну шагай. Да в разговоры с ними не вступай. У болота буду ждать.
6: Ага, ягоды только отдам.
0: Вася снова застонал от боли. Шевелев поднялся, направился к раненому, но в дверях остановился. И тогда Варя, уловив нерешительность Шевелева, молча отстранила его и вошла в комнату.
7: Гад, что ж ты делаешь-то, гад? Пусти.
6: Не спишь, Васенька? А,
7: у вас руки холодные и костлявые.
6: Да, господи, ну жар же у тебя. Горишь весь.
7: Нога вам моя понадобилась. Может, голову сразу?
8: Чего орешь на нее, ты?
6: Тебе что здесь? Ну-ка давай, иди отсюда.
7: Пусти его. Слышишь?
8: Не трону, пусти.
6: Смотри, у меня.
8: Ну что встала? Поговорить дай. По-мужски.
7: Ну просят же вас, Варя.
6: Ладно, Васенька. Иду.
8: Что ж ты, как баба-то визжишь, а? Вон в рожу мне дал, кожа треснула. А у меня крепкая кожа. На северном ветерке дубленая. Да, думал, мужик, а ты...
7: Так, а я нет, по-вашему.
8: Да, выходит, что нет.
7: Ну и пусть. А только я все равно вас не боюсь. Ничуть. Даже сейчас, с ногой.
8: Ну, зря. Меня и на двух ногах побаивались.
7: Вон оно что. Ну и как? Радостно вам от этого было?
8: Мне-то нормально было.
7: Врете. Тоскливо вам было. Пусто. Всегда один были.
8: Ну, не понадобился никому, обошелся, видишь?
7: Опять врете. Ну что ж вы врете-то все? Но почему вы хотите казаться хуже, чем вы есть? Ведь вы же хороший человек. Помните, вам Лепсо рану разрезал, а вы шутили с ним. Я слышал. Меня после вас перевязывали. Я думал, у меня тоже получится. Не вышло. И потом вы к машине бросились шофера спасать. Никто не догадался, только вы... И Варя. А вы на нее.
8: Ладно, мертвый был шофер.
7: А ну и что, что мертвый? Ну и что, что мертвый? Ведь никто же, кроме вас. Я ударил-то вас только потому. Будь кто другой. А вы?
8: А чего я? Чего я? Ты погоди, ты же не знаешь ничего, Вася. Я же ночью уйти от вас надумал. Да что там надумал, ушел уже.
7: Но ведь вернулись. Вернулись. Вася!
9: Вась, может, подложить что, а? Знаешь, оно полегче, когда повыше нога. Было у меня раз, бревном садануло, потом отлежался в бараке. Давай вот подложи. Давай. Вот так. Тихонько я. Ну вот так. И не почувствовал даже, верно? Ну, у меня руки такие, умнее головы видать руки.
6: Вы что делаете?
8: Чего надо?
6: Я вот принесла.
8: Ну что это принесла?
6: Брусника.
8: А на кой она, брусника-то? Ты будешь, Васька?
7: Буду.
8: Ну, чего так мало собрала? Сейчас, Вася, сейчас. Вася, милый, я тебе сейчас полную каску наберу.
7: Ага.
6: Ну что, совсем плохо, да? Ну, потерпи. Ты бери ягоды, бери. Знаешь, это хорошо, вот когда жар. Только ты зубами их не кусай, языком дави. Тогда прохлада во рту. Ну, чего ж ты, бери.
7: Тебя прислали, да?
6: Кто?
7: Кто-кто? Шевелев, небось, утешить велел.
6: Да нет, не Шевелев вовсе.
7: Ясно. Ну, че молчишь-то? Утешай.
6: Это как?
7: Как? Обыкновенно. Это ничего, что калека. Зато ягоды тебе будут носить в кружке. Ну, ну ты чего?
6: Ну? Он в болоте ползал.
7: Ну перестань.
6: Чулок на коленке порвала. А ты?
7: Ну подумай, чулок. Ну велика важность. Ну зашить можно. Новый можно купить.
6: Где его сейчас купишь-то?
7: Прости. Прости меня. Давай ягоды.
6: На.
7: Ух ты. И правда прохладно.
6: Языком только надо.
7: Ага.
6: Тогда вкусу больше.
7: Угу. Ты тоже возьми.
6: Нет.
7: Возьми, а то я не буду.
6: Но одну только.
7: Погоди, я сам выберу. На. Вот эту.
6: Ишь ты. Самую крупную, небось, выбрал.
7: Да ничего, тут много еще. Ты чего?
6: Вон усы намазал.
7: Да.
6: Постой, постой, не стирай. Не стирай, тебе хорошо с усами. Смотри-ка. Ты знаешь, они когда у тебя отрастут, ты уж их не сбривай.
7: А если сбрею, разревешься?
6: Да ну, вот еще. Да я редко реву, правда. Вот знаешь, и не увидишь больше ни разу.
7: Я?
6: Ну а кто же еще? Да больше-то и не видел никто. Как маму схоронили с тех пор. Ты чего?
7: А тебя что? Не целовал никто?
6: Давно, мама.
7: А потом?
6: Кот. Чего ты? У нас правда кот был такой. Сам черный, а мордочка беленькая. Он прям, знаешь, на коленке мне прыгал и в нос целовал. Ты тоже хочешь?
7: Я не кот.
6: Ой, чего ты, обиделся, что ли? Вась, ну я что, сказала, чего не так? Не обращай на меня внимания. У меня, знаешь, это часто бывает. Я вот в прошлом году меня тетка к себе забрала. Ага. А забрала и в школу отдала, в 5-й класс. А там девчонки все, знаешь, моложе на 3 года. Ходят что-то, говорят промеж себя. А чего говорят? Ну, никак не пойму. Я вот так потолкалась среди них месяц. А потом отец приехал да забрал меня обратно. Да ведь и ему тоже одному как. И сготовить, и прибрать.
7: Так у тебя 4 класса всего.
6: Ну да. Чего? Ну ты не думай. Я же и книжки всякие читаю. И по хозяйству могу. И с детьми малыми тоже. Ты знаешь, у меня их много будет.
7: Пусть будет. Мне-то что?
6: Как это что? Как это что? Вот все вы мужики такие. Вот понаделаете детей, а потом носом к стенке.
7: Это тебе кто сказал?
6: Кто? Тетка?
7: Дура!
6: Кто? Тетка моя дура!
7: Ты дура! Мне ногу хотят отрезать, поняла?
6: Ну и что?
7: Да мне лучше умереть, чем так.
6: Ах, вот оно как. А сам, значит, за нефтью со мной давай, да? К маме поезжай. Чего ж ты меня тогда к маме-то звал?
7: Ну, я думал, умру.
6: Ну, и умирай себе на здоровье.
10: Аня! Аня!
11: Что делала там?
6: Да иду я, иду.
11: Ты как с отцом говоришь. Мешок где?
12: Аня. Аня Шевелева. Шевелева, зови.
6: Сейчас. Товарищ военврач! Товарищ военврач!
12: Здесь. В чем дело?
6: Что? Кто Загадин пришел? Что?
12: Доронин. Доронин где?
11: Ну не тяни, Рогатин.
13: Да говоришь ты!
11: Где Доронин?
12: Нету. Нету Доронина. Поначалу все как надо выходило. В Аникеевку еще затемно вошли. Изба на краю деревни. Подвода средь двора. Грязь на колесах свежая. Старик открыл, один во всей избе. Ну, Доронин ему сразу все как есть. Старик средь ночи стол накрыл. Картошечка в маслице, волмушечки маленькие с лучком сала в 4 пальца. Куда, спрашивает, отправляться надо? Дорониному к леснику, знаете где? Как же, говорит, встречались. Ешьте, ешьте, я тем временем корма кобыле задам. А я Доронину что-то уж больно добрый да скорый старик. Присмотреть, говорю, за ним надо. А Доронин за собой, говорит, надо смотреть за собой. Видишь, говорит, какой, услышал про раненых, сразу решился на помощь идти. Да я ему говорю, ешь, говорю, раз поставили. А вот только он, только и распробовать-то и не сумел. Слышу, мотоциклы германские у избы. Я раму табуреткой вышиб. Доронина вытолкнул сам за ним. Светалося. Засекли они нас. Бегу, слышу, пыхтит он за мной. К болоту уж подбегали. Оглянулся, у куста он свалился. Я к нему. Вставай, кричу, мать твою! А гляжут штаны в крови. В крови штаны-то. То ли рана старая открылась, то ли зацепила его. В куст его заволок. Лежи, говорю. Лежи, говорю, как травинка. Лежи, не шевелись. А он старик, бормочет старик. Да что тебе тот старик? Молчком лежи, покручу их малость в болоте, заскочу за тобой. С 100 метров отбежал. А он стрельбу открыл. Ну и главное, мимо уж они проскочили. Лежи себе, чего там? Да нет же, попалил, а потом... Варька, ну я же говорил ему...
11: Старик часом не кривой был?
12: А? Да, кривой. Слушает, один глаз на тебя, другой в окошко смотрит.
11: Ясно. Аня, сапоги прихвати. За остальным запредем, на досуге заберем, ежели немец не подпалит.
4: А раненые как же?
11: Мое слово вы слышали? Не понадобилось вам оно? Теперь у кривого спрашивайте, когда немца с собой приведет. Догоняй.
6: Сейчас.
9: А что, знакомый, что ли, старик?
6: Знакомый, штрафовал его папка весной.
12: Я ж говорил ему, говорил, присмотреть надо за стариком.
8: Ну, что будем делать, военврач? Ну, что делать будем?
4: Отпусти их, миленькие, отпусти, а? Пускай выбираются, может, повезет, а? И ты давай с ними, а я уж тут побуду.
13: Ты будешь, ты, а я? Я что, я не врач уже, да? Считаешь, бестолку я?
4: Врач, миленький врач. Ты еще выучишься, многих спасешь. Уходи только, все уходите.
6: Варя, да как же это уходи? А операция? Да, Вася, ты же сама говорила, ему операция же нужна. Доктор, миленький, вы сделайте ему операцию, а? Не уходите, сделайте. Ну, хотите, я вам сапоги свои отдам, а? Они у меня большущие, они вам как раз будут. Я вам и шубу отдам. Все, что хотите, отдам, только сделайте.
13: Что ты прицепилась-то ко мне? Я тебе что сказал? Догоняй, вот и беги, все бегите, и нечего цепляться, ясно?
6: А вот и не пойду. Не пойду, пока не сделаете.
12: Да что ему теперь-то операция? Че мучить-то парня зря? Немец завтра придет. Может, и лучше так, хоть знать про то не будет.
8: А если не придет, тогда как?
6: Да ему-то что, придет, не придет? Вон нога у него. Ну, сделайте.
13: Ну, а если не смогу, если хуже будет?
14: Некуда хуже.
12: Плющ, Рогатин, выбирайтесь к своим. Варя?
4: Да?
12: Скипяти инструменты.
4: Ну, Ань, давай, догоняй отца.
6: Сказала же, не пойду.
4: Ну так сделает же он. Слышала? Сделает. Незачем тебе здесь.
6: Да вам, может быть, незачем. Вам-то вон что один, что другой, для вас все одинаковые.
4: Так что ж, плохо это, что ли?
6: А вы Плюща вон спросите.
4: Какая ж ты дура. Тебе что отец велел? Марш в лес!
6: Гляди-ка, раскомандовалась тут. Не дома у себя!
12: Черт, не сидится ему.
15: Выходи.
12: Ну, вражину
15: за сарай побежал.
8: Да, выдрессировал лесник.
15: Ох, я ж знал. Знал же я, невезучий доцент. Ведь поперед себя ему не дозволял. Ведь только один-то раз по его и вышло, когда старика без присмотра оставили.
8: Ты мне объясни. Ты-то для чего вернулся, а?
15: Я? Ну, а как же? При госпитале я. Не велено было одному уходить.
8: Ну, теперь-то велели. Что ж ты стоишь?
15: Так это... Повозку... Повозку приказано было.
8: Ну, погоди, подсоблю.

0: фройлен.
1: Чего?
0: О, Аникеевка.
1: Аникей?
0: Туда.
1: Да нет, Ставрова там. Аникеевка вон в ту сторону.
2: Че надо, девки? Она пошла на место. Ты чего это топчешься? Стою у болота, жду.
1: Ну а куда идти-то?
2: Что? Ты о чем спрашиваешь-то? Кого? А ну, гляди сюда. Ты с кем связалась? Кто? Да ну, говори ты! Ясно.
1: Куда вы?
2: К врачу твоему.
1: Нет, нет, не он вовсе.
2: Кто?
1: Вася.
2: А что, малец, у которого нога? У тебя что было с ним?
1: За нефтью звал. Говорит, война кончится и поедем.
2: Да ну какая же нефть, калека же он.
1: Да он, может быть, в техникум еще выучится, инженером станет.
2: Вот дура-то, да какой техникум? Да нехали мне дурь твою выслушать, а ну пойдем.
1: Я не пойду,
2: а ну пойдем.
1: Не пойду, пусти меня, пусти.
2: Укусила? Отца родного укусила, звереныш.
1: Звереныш, да. А кто меня в лес заволок? От людей подальше. Вон и злые они люди, и жадные, в горло готовы вцепиться.
2: Что, не так разве? Не тому учил? Злые есть. Каждый в отдельности-то человек вроде. А вместе-то злее стаи волчьи.
1: Это неправда, это неправда. Вон, посмотрите вы на них. Они же гнилую картошку и ту на всех делят.
2: А чужую делят, рука не дрожит.
1: Гнилой картошки пожалели.
2: Да ну пусть едят. Только им по глупости-то ихней. Только до утра ее есть осталось. Ты что ж думаешь, тебя немец пожалеет? Или кривой старик выручит?
1: Не уйду я без него.
2: Да кто он такой, Васька твой? Ну, чем он тебя заколдовал? Ты на себя-то взгляни. Он какая ты. Вся в мамку. Да он и глядишь-то, как мамка.
1: Все вам не так.
2: Да ну, как хошь, гляди. Только забудь ты о Ваське-то, о своем. Годок-другой пройдет. Десяток Васек за тобой поскачет. Получи его на двух ногах. Ты эти людей-то не видела? Не забредали к нам в избу? Хочешь, в село с тобой переедем жить?
1: Нет.
2: Войне-то не век быть. Уйдет война. Уйдет. За что же ей тебя-то уносить? Ты же света белого не видела. Греха же не изведала, дочка.
1: Пусти меня, пусти. Не уйду я без него. Слышите? Никуда.
3: Фух. Фух. Сидишь, вражина. А я-то голова дырявая и забыл про тебя. Как штаны сымал, видел, а дальше ты и позабыл. Ну, думаю, теперь только в Аникеевке оденет. Так что, извиняюсь, дед, придется запереть сарайчик твой. Да, это, слышь, ты давно лесником тут?
4: Да лет 10. С коллективизацией вашей.
3: Небось, все дороги в лесу, как тропинку до сортира.
4: Да все они лешему неведомы.
3: Понятно. И в Ставрову дорогу знаешь.
4: Да ну какие дороги нынче? Болотом.
3: Штаны просушить не труд. Вот носилки тем болотом никак не пронести.
4: Что, четверо, что ли, носилок? Вчетвером?
3: Одни донесем до кочки, за другими возвернемся.
4: Да ну...
3: По очереди?
4: Какая очередь? По поездам! И тому, кто ходить по болоту умеет. Очередь. Да ну, погодь.
3: Чего?
4: Погодь, говорю. Коль нужда такая есть, могу провести. Вот. И одного с собой прихватить можно. Мальца. Нога у которого.
3: А-а-а.
4: Ну, двух. Но мальца, мальца непременно.
3: А остальные как?
4: Ну, я тебя, понимаешь, не ангел с крылышками, не ероплан. И летать над болотом не умею.
3: Ну как же, только двоих-то, остальные двое как? Че им скажем, всех надо? Ты придумай что-нибудь, придумай.
4: Да всем только помирать приходится. И то не сразу. Или у вас это за компанию? Колхоз. Тех-то двух, что пронести можно. Спросили? Согласны они помирать?
3: Ну, может, в Ставрово с тобой сходим? Так, за лошадью?
4: Так ты уж в Аникеевку сходил. Ты что думаешь, в Ставрово другой народ живет?
3: А что ж ты к ним раненых-то собрался весь, ты?
4: Так двух только. Двух-то у сестры пристроить можно. Втихую занесем ночью, чтоб не видел никто. Люди-то они какие. Не то что немцы на тебя наведут. Своими руками удавят.
1: Что ж вы на людей-то так злы?
4: Что добрым к ним быть? За что? За какие такие дела? Что леса палят? Что друг друга, как утят на болоте, стреляют? А может, за то, что 20 лет в батраках прогорбес? Кобылу себе завел. Она председателю понадобилась. Что сынка своего, Пашку, к фельдшеру на ней повез? Загнал да прикончил управление? Или за то, что одни без ведома моего жену мою в колхоз записали, а другие подстерегли до вождями, до смерти? А может, за то, что вы в избу мою, как себе на печку забрались, что сердце скрипил раненых ваших, выходить взялся, траву вам отдал? 10 лет в болоте по травинке собирал, а вы мне в рожу той травой. Нет моей вины ни перед кем. Чист я.
1: Помоги, отец. Помоги. Они ж беспомощные, как дети малые. Попить и то сами не могут. Ну, уйдешь ты сейчас. Оставишь их, грех на душу возьмешь. Ничем ты потом грех этот не отмолишь. Никакими делами не отмолишь. Сходи в Ставрово за лошадью, а? Тебя послушают, тебе дадут. Ну, не может же быть, чтобы все сердца озлобились. Найдется же кто-нибудь.
4: И на порог не пустят.
0: Слышь, дед, вдвоем пойдем. Пустят.
4: Ну, да ладно. Да ну, не плачь. Попробую. Догоняй. Ночью по болоту не шибко.
0: Иду, иду. Иду.
3: Тьфу ты. Вот голова дырявая. У меня ж там в избе-то вода кипит.
0: Варь. Ты это, Ваську-то. Ваську сбереги. Ну и сама...
1: Иди, Коль. Догоняй лесника.
0: Догоню, до болота-то одна тропинка. Вот не договорили мы с тобой. Шел ночью, болотом шел. Мысль такая, увязну, словно не было. И словом-то некому вспомнить.
1: Иди, Коленька. Иди, везучий. Может, повезет. Может, добудешь лошадь, да?
0: Вот война кончится. Увезу я тебя. Увезу, мало ли там, что до меня было. Да ты мне еще 3 пацанов родишь. 4. Везучий же я. И девку! Если захочешь.
3: Варя. Варя, ты инструменты собрала?
1: Да, кипят.
3: Знал бы я, что война впереди.
1: А ты только не бойся. Не бойся, получится у тебя. Я ведь видела, как ты Лепсоту помогал. У тебя все получится. У тебя руки такие. Они чего не знают, то сами почувствуют. Только не бойся.
3: Темно там.
1: Рогатин лампу подержит. Ну, пойдем.
5: Потом на фронте Шевелеву многому приходилось учиться, и все чаще, встречаясь с такими ранеными, ему удавалось обходиться без ампутаций. Тогда он был почти счастлив, понимая, что этим людям он не только помог выжить, но и дал возможность ходить по земле, трудиться.
3: Ну что ты точно, шавка голодная, озираешься? Не отбирают у тебя. Беречь тебя приказано.
1: Как он кричал.
3: Васька-то? Ну, живой ведь. Слушай, Фриц, вали-ка ты в сарай. С глаз моих иди от греха, я ведь забуду насчет приказа. Иди, вражина, и дверь закрой. Так.
1: А уж потом тише стал. Видать, сил больше не было.
3: Да не, не, силы-то были. Руку схватил, зажал. Во, глянь, синяк. В этой руке стала быть лампа, а эту Васька. А Шевелев, душа железная, вроде не слышит его крику. Пилит, пилит. Ну ладно. Ладно, ладно. Ладно, Натик.
6: Рогатин?
3: А?
6: Я. Рогатин, у вас огоньку не найдется?
3: А, это есть.
1: Ну как он, а? Как он, товарищ Валимбрач?
6: Да нормально все.
1: Да.
6: Нормально, спит он. Ты иди, к Ваське, ты иди. Брусника осталось еще?
1: А как же? Я вам цельный кувшин нарвала.
6: Ну вот проснется, попить дай.
1: Ага. А то можно я ему травяного сбора отварю, а?
6: От боли есть что-нибудь?
1: Есть, и от боли, и от жара тоже есть.
6: Ну иди, иди, вари.
1: Спасибо, побегу я.
6: Посмотрю, как он там.
3: Ну, а как же? Это конечно.
1: Товарищ военврач.
6: Что, плохо?
1: Не, хорошо. Не мокнет рано.
6: Ты куда?
1: Лошадь гляну.
6: Думаешь, добудут?
1: Не знаю.
6: А если нет? Зачем тогда все? Зачем Доронина на смерть посылал? Ампутация-то зачем?
1: Ты знаешь что? Ты давай к Васе иди, а? Ну, вдруг проснется. Да? Давай. А я сейчас.
3: Долгонько что-то твоего нет.
1: А?
3: Твоего, говорю, долгонько не видать.
1: Да какой он мой-то?
3: Ну, война кончится, твой будет. Детишкам унарожаешь.
1: Не, не будет у меня детей.
3: Ну, не век войне идти.
1: Да не про то я. Застудилась. На финской еще. Ну, ранено же все ползком, а мороз холодно. Ну вот, и застудился. Да и меня-то после войны не будет.
3: Ты брось это, брось, брось.
1: Да нет, мне и делать-то после войны нечего. Ты ж видишь, я какая.
3: Какая?
1: Ну, некрасивая. Ручище вон, как у мужика.
3: Да ну, нет, Варька. Есть в тебе, понимаешь, добрая ты. Сестра милосердия.
1: Да не у милосердия я сестра, а у смерти. Милосердные они вон. В тылу, в госпиталях раненых выхаживают. А я... Да и добро-то мое все спеклось от ненадобности. Вот только на войне и расправилась чуток. Одним раненым и хватает его. Колька-то, слыхал? Слов мне всяких наговорил. Ну, про детей. Нет, оно, конечно, хорошо. Хорошо, что слова эти у него явились. Только не ко мне они. Ошибся он, понимаешь? Глянь-ка, журавли улетают. Господи, красиво-то как! Сколько живу, первый раз вижу. Смешно, я сейчас подумала. Сказать? Угу. Ну вот смотри. Кончится война. Все разбредутся. Кто куда? Ну, кто уцелеет, конечно. Горе, все кончится. А вот только счастья такого не будет. Рогатин, спой чего-нибудь, а?
6: Чего?
1: Ну, спой чего-нибудь, миленький.
6: Да я не умею.
1: Ну, я прошу, ну, пожалуйста.
6: Нечто попробовать.

0: За... Чего ты?
1: А это по какому?
0: По-украински.
1: Ну, а по-русски ты не умеешь, что ли? Ну, знаешь, вот это. Нас утро встречает прохладой. А?
0: Ну, а как же? Ча. Нас утро встречает прохладой. Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж. Не могу. Не могу, Варюх. Ладно, пойду я передок закреплю на телеге, а то кочки, все. Разболтается повозка. И фрица запру.
1: Да не запирай. Я тут побуду.
0: Во, Варюх. М? Слышь, а может я тебе ключи-то от сарая сдам, а?
1: А чего это мне-то?
0: Ну, давай попросим Шевелёв, чтоб ты его стерегла.
1: Ну почему я-то?
0: Ну, понимаешь, вот вернулся из Аникеевки. Увижу его, в голове точно жаром сшибает. И пальцы сами к затвору лезут. Я уж, стыдно сказать, винтовку к нему не беру. Никакого сладу с пальцами нет.
1: Раненый он.
0: Ну, я понимаю, понимаю я, Варька. Раненый. Приказ потом, сберечь надо фрица. Эх, доцента не сберегли. Ногу Васькину тоже, гадину эту.
1: Ну, может, не по своей он воле-то?
0: Что, я, что ли, по своей? По повестке я, по повестке.
1: Давай ключи.
0: Ой, Варюх. Ой, ну спасибо. Ослабонило. Спасибо, Варюх.
1: Нас утро встречает прохладой. Эй, ты куда это? Фриц, ты чего вырядился? Одеяло на себя напялил. Ну-ка, иди-ка сюда. Небось, всю повязку сбил. Дай-ка гляну. Вот, конечно. Ты уж прости, прости. Я замоталась, забегалась, забыла про тебя. Ты куда пятишься-то? Стой, господи. Я ж осторожна. Я ж повязку только. Дай-ка глянем. О, через неделю швы тебе снимем. У тебя голос появится. Петь станешь. Ты петь умеешь? Ну, вот слыхал? Рогатин здесь пел. Нас утро встречает прохлада. Ты что? Ты меня ножом? Ты не понял, да? Я же повязку только хотела. Я просто... Стой! Стой! Уйти хочешь? Нельзя тебе! Ты же своих приведешь! Нельзя! Не ушли еще раненые! Не пущу! Нельзя!
2: Господи! Господи! Как же так? Я же перевязывала его и руками теми же жизни лишила. Как же Рогатин! Рогатин!
0: Варька!
2: Умираю. Рогатин.
0: Варька. Варька. Варька.

0: Который осенним утром 41-го вместе с лесником приехал на подводе из Таврова.
1: Стоять! Стоять! А ну не балуй! Кому сказано, не балуй!
2: Тихонечко только, тихонечко, пожалуйста.
3: Да мы-то можем. Только ты потом про эту аккуратность кобыле рассказывай.
4: Рогатин, рогатин.
5: Бревно, что ли, несете?
3: О, Васька! Ожил! Глядь, ругается!
2: Потерпи, миленький, потерпи, не маленечко, потерпи!
5: Ну, как вы думаете, пройдет повозка?
6: Пройдет, куда денется? Версты две по проселку, а там болотом. А там уж, считай, вышли. Да вы не глядите, что пацана с собой из Таврова привел. Он мальчонка приметливый, болотом не впервой ходит. Ну, а в Ставрово раненых по избам пристроите. Я договорился, кого куда, он знает.
3: Товарищ военврач, погрузились, трогать время.
5: Трогайте, я догоню.
3: Есть.
5: А что Плющ, не окликнул, не позвал?
6: Услыхал бы я.
5: Но куда же он деться мог?
6: Ну, из болота вместе вышли, а там много есть дорог, разные есть дороги.
5: Вы что думаете, ушел один?
6: Ну, это вам лучше знать, чего у него было на уме.
5: Не мог он уйти.
6: Ха, уходил ведь прошлой ночью, не добрел маленько до Ставрова.
5: Но вернулся.
6: Ну, раз на раз не приходится.
5: Да, не любите вы людей.
6: А мне люди добра не делали.
5: А это вовсе и не любовь, за добро-то любить. Просто так, как Варя. Потому что люди.
6: А что ж вы, люди, Варюху-то не уберегли? Люди.
5: За могилами присмотрите.
6: Ну, жив буду, чего не присмотреть.
7: А про травы я переписал кое-что из книжек ваших. Прощайте.
6: Простилась?
2: Простилась.
6: Да ты не горюй, дочка. Приглядят за ним, выходят. Голова-то у него вроде есть, у врача-то у этого. Но маленько погодя, сходим с тобой в Ставрово.
2: Чего ходить-то? Вон он орет на меня.
6: И то верно. Свое дело мы сделали, греха на душу не взяли. А Васька таких у нас еще не один будет. Получше его найдем. На двух ногах.
3: Фух. Фух. Чуть не забыл. Ты это, слышь, приколоти. Должок, так сказать. Перильц-то отломали для носилок. Приколоти. Фух. А может, с нами-то, а?
6: Куда это с вами?
3: А что, думаешь... Кривой тебе штрафов не припомнит?
6: Да уж не забыл бы.
3: Вот и я говорю. Че его тебе тут дожидаться? Да и шо с дочкою? Ну, как знаешь. Бывай, стал быть.
6: Бывай, бывай, бывай.
3: Ага. Пойду я с Варюхой прощусь.
6: Куда это ты вырядилась?
2: Я...
6: Сапоги, фуфайка.
2: Я до телеги только добегу. До болота провожу их и обратно. Ухожу я, отец.
6: Что?
2: Ухожу с ним, ухожу совсем. Слабый он. Слабый, болит у него, знаете как? Вон даже глаза потемнели. Голубые были совсем, а сейчас вон и не поймешь. И кричит на всех, потому что болит. Но вы не думайте, мы довезем его. Довезем, я ему под ногу подушку положила, мамину. И отвара вашего целую фляжку налила. Люблю я его.
6: Ты над чем смеешься?
2: Я не смеюсь. Я просто раньше думала, как же это, как же говорить-то про такое? Даже если не слышит никто, нехорошо. Люблю я его.
6: Да кого ты любишь, дочка? Кого?
2: Да это же он сейчас беспомощный такой. Но от того, что израненный весь, а заживет рано. Вот увидите, заживет. А я утром Рымбаеву повязку поправляла. Бинт маленько сполз. Так он говорит, руки у тебя такие, говорит, что дотронешься и боль уходит. Он как у вас.

0: Убери руки! Папка!
1: Дочка, держать я тебя не могу. Вижу материн характер в тебе. Только тебе же на беду и удержишь. Ступай, Бог с тобой.
0: Побегу я.
1: Ступай.
0: А то не догнать.
1: Бог с тобой. Бог с тобой.
2: Ушли.
1: Тебя не дождались.
2: Ногу в болоте покалечил.
1: Что ж не окликнул меня?
2: Не успел бы ты со мной до Ставрова. Думал, на обратном пути перехвачу.
1: Одна, что ли, дорога там?
2: Ваську. Ваську-то живого увезли.
1: Могил тут и без него хватает.
2: Что? Чьих могил, дед? Каких могил?
1: Погоди. Что вы за люди такие? У каждого ведь тропка своя. С другой не пересечется, из леса не выведет. Не так разве?
2: Да может и было так.
1: Что же вы теперь одной-то дорогой зашагали? Да что же она такое есть-то? Дорога-то ваша.
2: Война, дед.
1: Война. Ты поторопись. С ногой твоей нелегко догнать.
2: Да. Да, прощай. Прощай, дед.
3: Эй, Плющ! Слышь,
2: Рогатин, что там случилось?
3: Собаки. Успел таки кривой, а? Эх, минуток бы на 20 попозже, тогда все наши в болоте собакам не пронюхать.
1: Это зачем собаки, для каких нужд?
2: Представление перед тобой устроят. Цирк.
3: Догоняй повозку, Коля.
2: Что, задержать? Задержать хочешь?
3: При госпитале я, положено мне. Ты поторопи их.
2: Не догоню я. Нога вон у меня. Не успею.
3: Беги, а? Дед, ну ты-то беги. Не уйдут в болото, всех же кобелями потравят.
1: А как кобелями? Люди же на меня с кобелями.
3: Ну беги, беги, отдай. Раненым отдай. Вот, ну, вот табачок. Пригодится.
1: Да пошел ты. Я им покажу цирк.
2: Ладно. Выстрелы услышат, поймут. Догадливая, догадливая Варька. Эх, патронов маловато.
3: Кто? Кто догадливый, говоришь?
2: Варюха кто?
3: Варюха она, да. Она сообразит. Догадливая, раненых везет. Догадается Варюха.
1: Я им покажу на меня с кобелями.
2: О, гляди, дед вооружился, а?
1: Постранись, не дома у себя разлегся.
3: Слышь, а патронов-то у тебя хватит?
1: Еще и останется.
3: Коляня! Колянь! А насчет Одессы не слыхал в Ставрово?
2: Держится вроде. Что, сам? Сам оттуда, что ли?
3: Да нет, зачем? У меня другие места. Вот беда, а? Пропадет табачок.

Да, это было то самое место. Ветер гнал зеленые волны озими, проносились грузовики по шоссе, но странно, Шевелеву показалось знакомыми и эта дорога, и это поле, которых, конечно же, не было здесь в 41-м. Тогда Шевелев, услышав выстрелы около оставленной ими избы, все понял сразу же. Вытащил пистолет, приказал мальчишке гнать лошадь, а сам, чуть подстав, оглядываясь, бежал за подводой, пока не понял, что погони уже не будет. Задыхаясь, он прислонился к березе, глотая воздух в настигшей его тишине, и вдруг явственно увидел все то, что станет потом с ним, с этой землей, с людьми, которых ему все-таки удалось вывести. Ветер шевелил траву, ветви деревьев. До великого майского дня оставалось еще 3,5 года, но, кажется, видение этого дня впервые именно тогда возникло в глазах молодого военврача, чтобы остаться в нем навсегда.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: моя школа, костюмчик всегда.
1: Отправится, вагончик тронется пером, останется стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные.
2: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит.

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

когда оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья, мгновенья.

0: Дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: Тогда корнет. Бежать решился?
1: Из-под венца. Какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

достатка и успеха. Богатство

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

Ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй.

конь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор-ведущая Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте, она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии и заявки на участие в нашей программе. А сегодня у меня в гостях пульт-организатор Самарской городской организации ВОС, талантливый человек, вокалистка Наталья Мухортова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Наталья, мы с вами косвенно знакомы по разным фестивалям ВОСовским, в частности, фестиваль «Душа народная», неоднократно бывали на этом фестивале. А теперь вы к нам заглянули в нашу виртуальную студию «Радио Ранти», чтобы нам поделиться своим творчеством, о себе рассказать. Я думаю, начнем мы с песни. А есть у вас песня, которую вы могли бы назвать своей визитной карточкой?
3: А я сама как песня.
2: Тогда мы ее и услышим.

0: Наталья, ну вот начнем мы с истоков. Где вы родились? Каким было ваше детство? Что помнится из ранних детских лет? Какими были первые музыкальные впечатления? Вообще музыка как вошла в вашу жизнь?
1: Родилась я в городе Куйбышеве, тогда еще был город Куйбышев. Родилась я в 1977 году. Детство мое было очень музыкальным. Любила я песни слушать. Слух у меня обнаружился с детства. Любила очень давать всем концерты, ну, домашним своим и на улице. Детворы очень много было во дворах. Встречались, играли. Также все вместе какие-то тоже концерты устраивали. И дома я любила, чтобы все меня слушали, чтобы садились все, как на концерте. Любила я смотреть тогда всякие разные музыкальные. Ну, тогда их было немного, к сожалению, по телевизору. Но концерты были, я очень любила концерты и представляла себя тоже певицей. И я брала скакалку, представляла, что это микрофон. И я вот давала концерты дома, любила, чтобы мне хлопали, чтобы мне кричали «Браво!». Очень любила радиопередачи, музыкальные радиопередачи, их много было по радио. Пластинок очень много было у меня с песнями, с детскими, со взрослыми песнями такими. Ну, нравились мне песни, я очень много знала песен наизусть. С детства песни были со мной.
0: А зрение слабое было с детства?
1: Нет, я родилась абсолютно здоровым, зрячим ребенком, видела хорошо. До сих пор помню, как я по просьбе бабушки старенькой вздевала ей в иголку, нитку в иголку просила она меня, просила она ей читать. Очень рано тоже читать меня научили. Но только единственное, что не по-письменному писать, это я в школе научилась уже. А так печатно и читать научилась рано, читала бабушке книжки по ее просьбе и читала, потому что она сама уже не видела. Ну вот это я все помню, все свои впечатления о том, как я видела. Потом я переболела гриппом, как говорят врачи, и зрение стало постепенно падать. Обнаружилось это только перед тем, как я должна была в школу пойти. Когда стала комиссию проходить, ну, замечали, что как-то я близко смотрю телевизор и близко стала читать. Ну вот комиссию стала в школу проходить. Я обнаружила, что я вижу только одну первую строчку и больше ничего.
0: То есть школа была уже специализированная, школа-интернат?
1: Да, я пошла уже в школу номер 17, у нас есть здесь, в Самаре, для слепых и слабовидящих детей. Пошла я сразу в нее. Но видел я довольно-таки неплохо, училась я по плоскопечатному сначала. И книжки еще тоже продолжала читать близко, но читала. Вот где-то до середины, наверное, школы. Я могла так читать, потом пришлось мне... Хотя хорошо, что нас учительница младших классов всех заставляла учить Брайль. Несмотря на то, что кто видел, кто не видел. Благодаря ей, вот очень я ей благодарна, что Брайль, она меня заставила нас выучить. И мне было легче, я перешла уже в старших классах на Брайль.
0: Понятно. Я думаю, еще одну композицию мы услышим. Что послушаем?
1: Может быть, «Жалейку».
0: Из репертуара Валентины Толкуновой.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот школа специализированная, куда вы пришли? Первое занятие музыкой начались именно в школе?
1: Первое занятие музыкой начались в школе. У нас был замечательный, ну, он и сейчас есть, но он уже не преподает. Замечательный преподаватель музыки Лачинов Владимир Борисович. Учился он в Курске, закончил Курское музыкальное училище. Великолепный был преподаватель. Его уроки музыки я очень любила и была у него отличницей. Ну, по его предмету я была отличницей. Благодаря ему я познакомилась впервые с классической музыкой. А потом у нас была музыкальная школа, приходили к нам преподаватели. Я стала учиться на баяне, по классу баяна поступила в музыкальную школу. Вот 6 или 7, я уж не помню, сколько отучилась я в музыкальной школе. Это мне тоже очень нравилось. Был у нас хор. Хор тоже ходил. Сначала в младшие классы хор, потом в старшие классы хор. У нас был замечательный хор. Очень красивые композиции делал нам Владимир Борисович. Вот Лачинов как раз. Занимали мы места на разных смотрах с нашим хором. Сольфеджио не очень я любила. Любила музлитературу. Любила очень классическую музыку. Сейчас я ее до сих пор люблю. Стараюсь ходить на оперы. У нас есть прекрасный театр оперы и балета. Очень много посетила опер. И тоже люблю классические концерты, классической музыки. Живу я прям рядом с филармонией. Часто посещаю концерты.
0: Ну вот, если говорить о школе. Вот вы изначально были ребенком зрячим, когда приходите вот в специализированную школу. Были ли какие-то моменты, которые, может, вас шокировали? Вот много слепых деток, да, таких вот совсем, может быть, беспомощных, да, и ну, вообще, да, вот слепых, совсем слепых. Как вы себя во всем этом ощущали первое время?
1: Было. Меня сразу посадили с полностью незрячей девочкой. А еще одна пришла девочка, которая тоже видела довольно-таки неплохо и тоже не видела раньше слепых детей. И она думала, что эта девочка, она видит, она просто притворяется. Вот мне запомнилось даже такое впечатление. Я сразу поняла, что моя соседка по парте не видит. Ну, как-то было, да, сначала. Но потом я, конечно, стала учиться, я привыкла, я поняла, что есть разные люди. И я тоже не вижу, как остальные. Наверное, это еще было детство. Я не думаю, что это как-то уж сильно меня повергло. Но дети, они и есть дети. Если бы, наверное, я была бы постарше, может быть, это было бы и по-другому. А в детстве ну, подружились все друг другу. И да, я помогала. Я помогала. Потом помогала тем, кто не видит. И когда мы уже из школы ездили потом домой, я старалась как-то с незрячими, если в одну сторону. Мы всегда шли вместе на остановку. Старалась помогать, да. С самого начала я помогала.
0: А что еще запомнилось вот из школьных лет? Кроме музыки, чем еще увлекались в школе?
1: В школе ходила я на танцы, танцевала. Ну, как и все, наверное, уроки делала. Какие-то уроки мне не нравились, какие-то нравились. Вот не любила физкультуру почему-то, не любила физику. Очень любила я химию, биологию, русский язык любила, литературу. Вот по этим предметам у меня тоже хорошие оценки были. Вообще я школу закончила без троек. Еще немецкий язык любила, иностранный язык. У нас немецкий был в школе, любила тоже иностранный язык. Вот по этим предметам у меня были 5, какие мне нравились. Но по остальным старалась, чтобы не было троек. Ну, были, конечно, и тройки, но старалась, чтобы их не было. Как и все, любила вечера школьные, старалась участвовать тоже в каких-то вечерах. Также посвященных чему-нибудь. Все было, смотры. И танцы у нас были также. В школе мне нравилось, в школе было интересно, друзья.
0: А после окончания школы кем себя видели? Какие были планы вообще на будущее тогда?
1: Планы у меня какие-то были, но в последних классах уже школы. У меня заболела мама, у меня папа умер. И у меня мама заболела очень серьезно. Она практически лежала в больнице. Месяц в больнице, дома 2 недели. Мне пришлось очень тяжело. Я осталась одна справляться со своими... Мне 18 лет было, как раз школу я заканчивала, мне было 19. Вот на протяжении, наверное, 2 года, что ли, сколько, мне пришлось дома остаться одной практически. Как-то вот не сложилось у меня дальше с учебой, какие-то все планы мои полетели. И потом я устроилась в организацию инвалидов работать, не в ВОЗ. Я 13 лет работала в организации инвалидов.
0: Кем работали?
1: Я была одним из учредителей этой организации. Мы тоже работали с инвалидами. Ну, мероприятия тоже проводили. С документами я работала. Там нужно было тоже и в администрации, и отчеты сдавать. Это уже давно было. Вот я проработала там 13 лет, и зрение у меня совсем стало падать. Компьютеры только еще начинались, и я еще и как бы и не знала об этом, что можно... Ну, тогда, наверное, это и невозможно было. Сейчас я, наверное, если бы можно было бы так, я работала бы. Потому что, ну, вот эти документы все сейчас возможно прочитать, а тогда таких возможностей не было. Ни телефонов, ничего. Это был, наверное, ну, там, 2005-2004 год. И я закончила работу свою. Ну, и вот мне надо было что-то делать.
0: Давайте тогда еще одну композицию услышим, а дальше поговорим про занятия вокалом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот уходите вы из этой организации, да, где работали с инвалидами, и что дальше? Как искали себя?
1: Просто так дома я сидеть не могу, чтобы ничего не делать. На предприятии я не могла идти работать, потому что там надо у нас жгуты вязать. У нас и сейчас существует предприятие, но, к сожалению, дорога мне туда закрыта. У меня аллергии, я не могу работать вот с такими вещами, с резинами, с изолентами, с красками. У меня сразу не аллергия. Угу. И поэтому вопрос, наверное, стоял больше у меня не про работу, а про то, чем заниматься. И я активно включилась в жизнь ВОЗ. Ну, а там, конечно, тоже были мероприятия. Я вспомнила, что я когда-то меня хвалили, что я пела. Я стала участвовать в разных мероприятиях. Какие-то смотры были городские, областные, там у меня были дипломы лауреатов, мне это все нравилось. А после чего как-то мы поехали, наверное, был «Салют Победы» еще в 2009 году. Здесь у нас происходит отбор, обычно по местным организациям. Ну вот меня отобрали, мы поехали в Казань. И там я увидела, какой у людей уровень вокала. То есть на местном уровне можно выступать, а уже на российские какие-то, если ты хочешь участвовать в каких-то конкурсах, нужно было, наверное, что-то менять. Я приехала в Самару, я нашла себе педагога, я стала искать его, я поменяла несколько педагогов, наверное, 3. Некоторые мне ничего не давали, я не понимала, или они не понимали, как со мной, им было меня жалко. Ах, слепая там девочка незрячая, как с ней работать? И начинали меня жалеть, я не люблю, когда меня жалеют. Когда жалеют, то ничего из тебя не получится.
0: Добавлю от себя по поводу педагогов. Первая моя педагог, Лебедева Лариса Ивановна, преподаватель по народному пению, человек достаточно пожилой, родственница моей бабушки 83, Лариса Ивановна не столько же. Начала я заниматься у нее, когда мне было 14 лет, ну и долгое время занималась. Что интересно, вот с ее стороны не было жалости, какого-то такого снисхождения, а она слепая. Так она меня могла матерком приложить, как бы, вполне себе. То, что я слепая, на это никак не влияло. Абсолютно. Поэтому тут да, наверное. Смотря какой человек, какой подход, да, кого встретишь на пути. Если ну будет плохо, она все равно как бы, она не будет смотреть, на то вижу я или нет, да, она выскажется, что все, что она об этом думает, скажет, да, и как она хочет, так она это и скажет. И вот после нее педагоги, которые жалеют, которые боятся сказать, я их просто уже не воспринимала. Я их сравнивала с Ларисой Ивановной и понимала, что нет, от них надо уходить.
1: Ну вот у меня также было 2 женщины, было одна постарше была, другая помоложе. И вот как-то они ко мне так относились, но потом, по моему счастью великому, нашлась педагог, уже стала узнавать у всех, где бы мне хорошего педагога нашлась. Педагог, она регент хора, Тумановская Елена Александровна. Я пошла к ней на занятия, что она-то меня не жалела. Она настолько строго со мной занималась, что даже когда я чувствовала, что было все хорошо, она мне и тогда не хвалила. Вот просто говорила, что плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. Но зато потом, когда я занимала какие-нибудь места, после того, как она со мной позанималась, она меня потом уже, конечно, хвалила. Когда мы делали какие-то с ней конкурсом вещи, мы с ней песни какие-то мы с ней отрабатывали. Нет, она меня никогда не хвалила. Да, она также могла и слово сказать такое грубое, могла сказать, ты сегодня вообще не можешь заниматься, я тебе сегодня и слушать не хочу, и на следующий раз придешь, давай там, или вообще отдохни, я не знаю, что с тобой. Но вот, но благодаря этому я у нее 4 года занималась, после чего она сказала, ну, тебе уже не надо в оперный театр, наверное, попадать, наверное, достаточно, потому что, ну, занятия, конечно, были не бесплатные, я сама занималась, платила ей за вокал.
0: Да, понятно, частные уроки вокала, но у меня вот...
1: Да, частные уроки вокала, да. Конечно, я потом обращалась к ней с тем, чтобы мне помочь для конкурсов какие-то песни. Ну, никогда же не бывает лишним, чтобы тебя послушал какой-нибудь человек со стороны, знающий, как тебе лучше песню сделать.
0: Ну, конечно.
1: Ну, вот я с ней позанималась, и когда уже я в 2014-м поехала на душу народную, это было в Уфе, там я стала лауреат 3-й степени, на других конкурсах стала также, ну, не обязательно ВОСовские, были и другие конкурсы, на которых я тоже становилась лауреатом.
0: Раз вспомнили душу народную, я думаю, что-нибудь из народного репертуара мы послушаем.

восемь лады. Да у вас нету ни усов, ни брады. Да и доколь меня по бабе корить, что корить, корить, застращивайте. Ох, и где ж это видовано? Да и где же это слыхивано? Что без ведер можно по воду ходить, и что можно молоду того судить, чернобровую румянистую. А пересмешница ухватит.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Ну вот, к конкурсам перейдем. Душа народная, но это конкурс всероссийский, конкурс ВОСовский. Но вы говорите, были у вас конкурсы, не связанные с темой ВОС. Вот о них скажите подробнее.
1: Были конкурсы «Таланты земли самарской». Это был очень большой конкурс, на котором я тоже стала лауреатом. Два международных конкурса был. Один конкурс был там до 40 лет для детей и молодежи. Назывался он «Я автор». Проходил в Москве. Так получилось, что однажды меня услышала женщина из Москвы. На теплоходе плавали мы. Кстати, у нас награждают путевками. Ну, сейчас уже нет. Награждали те, кто активно занимался творчеством, спортсмены нашей Самарской области, разные деятели. У нас были раньше путевки, награждали нас круизами по Волге. Вот на таком одном круизе по Волге услышала меня женщина из Москвы, и она сказала, что это конкурс не только для ВОСовцев, это конкурс для всех категорий инвалидов, назывался он «Я автор», чтобы я прислала какую-то заявку с некоторыми записями песен. Я прислала эти заявки. Меня пригласили в Москву. Пели мы в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт был. Вот у меня есть такой лауреат международного конкурса для людей с ограниченными возможностями, который называется «Я автор».
0: Название «Я автор» предполагает, да, по идее, авторскую композицию.
1: Ну, вы песню пишете? Нет, я не пишу песни, но там не только. Там были авторские, но это не обязательно было, что я автор, что там авторская какая-то работа. Там просматривались, прослушивались разные композиции, танцы, стихи, песни, ну, какие-то сценические были, искусства театральные там были, ну, небольшие постановки, цирковые, там различные были конкурсы. У нас вот очень большой конкурсная программа была, лауреатов было много в разных номинациях. Мне тогда очень понравилось, очень было все красиво, очень было все интересно. Нас принимали, были разные экскурсии в Москве. И вторая международная моя премия, премия «Филантроп», она была в 2018 году по эстрадному вокалу. Есть у меня диплом подписанный Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Тоже вручали нам дипломы, лауреатство. Это было в Академии искусств в Москве. Тоже были экскурсии. Очень красивая была экскурсия по Москве-реке. На самом вручении премии мы не пели. Нас поздравляли просто и пели для нас артисты, певцы знаменитые. А на экскурсии, вот уже на этом теплоходе, мы все пели, там была аппаратура на этом прогулочном проходике. Так интересно было, мне очень понравилось все. Познакомилась с различными людьми. Сейчас я со многими дружу, мне очень нравится. Я вообще общительный человек, я люблю много друзей, общений. Делимся мы опытом каким-то своим, делимся какими-то своими творческими работами. Ну и здесь неоднократно я в Самаре тоже занимала места. Продолжала также в конкурсах участвовать. У нас есть ежегодно «Никто не забыт». Это городской конкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Я там каждый год практически становлюсь лауреатом первой степени. Всегда пою в гала-концерте. Мне тоже этот конкурс очень нравится, подбирать к нему песни. Очень нравится мне ВОСовский конкурс «Салют Победы». Вот я сейчас тоже активно готовлюсь. У нас будет областной уже отборочный в мае.
0: Да, у нас тоже будет в мае. Вот.
1: Да, я говорила, что тогда в 2009-м не дали мне никакого диплома, а вот в 2014-м, когда через 5 лет поехала, я получила диплом второй степени уже. А в 2019-м я получила диплом первой степени на фестивале «Салют Победы». Но, к сожалению, не поехали мы уже на гала-концерт, который должен был быть в Екатеринбурге, потому что началась пандемия. И вот есть у меня медаль, она висит у меня, эта медаль. Я очень горжусь этим, этой медалью.
0: Здорово. А мы еще одну песню услышим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Продолжаем. Наталья, ну вот если говорить о подборе репертуара, вот как выбираете композиции, которые хотели бы исполнить? Может, кто-то помогает, педагог, или вам присылают знакомые, вот предлагают?
1: Скорее всего, это я подбираю сама себе, и в том числе и знакомым. Когда я слушаю, вот у нас есть здесь тоже вокалисты, раньше у нас был еще ансамбль. Пела я в ансамбле, и трио было, и большой ансамбль у нас был, «Самаряне» назывался. И много песен тоже я подбирала к нашему ансамблю, в основном к трио. Когда у нас был ансамбль, там руководители подбирали репертуар. А когда вот у нас трио было, там нужно было раскладывать тоже на три, ну, трио, квартет. Мы пели тоже эстрадные, народные, вот я тоже старалась подбирать. И другим тоже я стараюсь подбирать. Но к своим, конечно, песням я подхожу очень серьезно, к своему репертуару. В первую очередь для меня нужны, конечно, слова, стихи в песне. Это для меня очень важно, какой бы ни был красивый мотив. Я не люблю петь песни без какого-то смысла. Мне нравятся в первую очередь стихи. Я обращаю внимание. Ну вот бывает, там мне советуют: «Наташа, вот смотри, какая песня красивая. Может, тебе подойдет, послушай». Я послушаю, да, песня красивая, и есть где свой голос показать, но слова меня абсолютно не трогают. А если они меня не трогают, значит, петь я ее не буду. Так я подхожу к своему репертуару. Конечно, и музыка тоже должна быть. И я люблю, когда и модуляции есть, и какие-то переходы красивые.
0: До эфира вы прислали мне записи. Есть там вот одна песня, такая тоже интересная песня про голос, да?
1: Да, есть. Это моя любимая тоже песня.
0: Как она появилась у вас? Может, что-то о ней расскажете? Необычная такая песня.
1: Да, расскажу. Песня эта у меня появилась очень давно. Наверное, уже почти 10 лет назад. Я посмотрела фильм, просто случайно посмотрела фильм, ну, может быть, где-то слышала. Фильм называется «Провинциальная муза». Там снималась Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева. Вот как-то попался мне этот фильм, и там лейтмотивом звучит эта песня, песня «Голос». Она мне очень понравилась. Я сразу стала искать минусовку, минусовку я нашла. Вот так появилась эта песня в моем репертуаре. Песню эту я очень люблю тоже. Она еще одна из моих визитных карточек.
0: Тогда мы ее и послушаем.
1: Давайте.

0: со мной не случилась беда.
1: Наталья, ну вот уже 3 года вы работаете культорганизатором в Самарской городской организации ВОЗ. То есть поначалу вы как волонтер помогали в организации, да, писали сценарии,
2: очень,
1: да?
2: Активным членом организации, участвовала почти во всех мероприятиях, выездные, разные местные. Я была активным членом организации, я очень люблю нашу организацию, я живу жизнью нашей организации.
1: Это здорово, и вот появилась такая возможность устроиться на работу.
2: Появилась благодаря квотированию рабочих мест, которые сейчас у нас активно внедряются в нашу жизнь. И это хорошо, потому что есть возможность трудоустроить инвалидов, которые по каким-то причинам не могут на предприятии работать или, может быть, им это не очень подходит. Все-таки производство – это вещь специфическая. Но вот благодаря этому я считаю, что инвалиды могут устроиться на работу. Большая благодарность этому всему.
1: Да, Наталья, вот вы устроились на работу, 3 года уже работаете. Что входит в ваши обязанности как организатора? Какую работу выполняете?
2: Я пишу сценарий к мероприятиям, сама участвую в мероприятиях, приглашаю людей, если это какие-то приглашенные артисты. В Самарской области, в Самаре я на многих концертных площадках выступала, и с ансамблем выступала, и с хором. С ансамблем с большим, с ансамблем малым. И сама как солистка выступала, поэтому мне знакомы многие солисты, различные коллективы. Поэтому я и в нашу организацию их приглашаю, чтобы наши люди тоже увидели, если они не могут поехать на другую площадку, посмотреть концерты какие-то. Город у нас очень большой, расстояние. Некоторые не могут себе позволить вот из одного конца города в другой на какой-то концерт поехать, поэтому я приглашаю в нашу организацию кого-то, чтобы нас тоже люди послушали, как поют другие коллективы разных домов культуры наших местных. Ну, сценарии к различным у нас мероприятиям, вот и к 8 марта, и к 23 февраля, и даже в прошлом году у меня было мероприятие «Воспоминания о последнем звонке», очень красивое было, «День матери», очень красивое мероприятие. Вот подбираю стихи нашим чтецам, по сценарию подбираю, и они сами приносят. Песни тоже вот друг за другом, чтобы они красиво сочетались друг с другом. Вот такие вот у меня обязанности. Выступаем тоже много где. Приглашают нас в ЦСО других районов. Другие организации тоже ездим. В госпитале выступали неоднократно. У госпиталя, где лечатся военнослужащие, бывшие, настоящие. Мы тоже активно выступаем везде, в реабилитационных центрах.
1: Наталья, помимо работы, чем еще увлекаетесь? На что время остается?
2: Время я, конечно, планирую. Все распланировано у меня. Все по часам. Очень люблю слушать книги. Книги очень люблю. И по ночам. И свободное время, если... Ну, ночью у меня получается в основном, пока я не сплю. И если я не сплю. И днем собираюсь. Если я куда-то... Все, у меня книги. Люблю разные жанры. Но, наверное, если что мне не очень нравится, так это... Ну, наверное, уж прям совсем фантастика. И уж прям совсем такие жесткие боевики. А так мне разные жанры нравятся, в разных жанрах все читаю. Они по жизни со мной идут, эти книги. Из детства, когда сама видела, читала много. Когда аудиокниги, я узнала о них, то это было для меня счастьем, что я могу прочитать столько книг, и какие я хочу, какие мне нравятся. Помимо этого еще капитан команды я. Интеллектуальных игр у нас и на местном уровне есть интеллектуальная игра КИСИ, которая уже превратилась в межрегиональную. К нам приезжают уже из различных городов. Это проводит у нас областная библиотека самарская для слепых. Ежегодно эти фестивали. Только они у нас тематические. В этом году вот посвященные Пушкину. Тоже готовится приветствие. Дается определенный список книг, которые читаем мы. Потом задаются по ним вопросы. Вот это тоже очень интересно. Вот, например, некоторые книги, какие я не знала, не планировала бы никогда прочитать, но у нас разные были тематики. То вот я говорю спасибо нашей библиотеке, что благодаря этому я узнаю и о тех книгах, мимо которых бы я просто не обратила бы на них внимания. Тут я прочла, узнала для себя что-то новое. Капитан команды КИСИ я сейчас выездной, который выезжает на российские мероприятия. Играю я в Липкауне, тоже команда есть, самаритяне. В этом году я капитан тоже этой команды. Также на Липтауне я веду музыкальную программу, о музыке программы, ну, там о различных композиторах, о певцах, о поэтах, песенниках, на чьи стихи написаны песни.
1: Да еще одна композиция прозвучит.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». Напоминаю, у меня в гостях сегодня Наталья Мухортова из Самары. Наталья, а еще до эфира вы сказали, что любите путешествовать. Вот в этом подробнее расскажите, где удалось побывать, какие впечатления наиболее яркие остались об этих поездках.
1: Ну, сейчас я меньше уже путешествую. Раньше очень много путешествовала. Ездили, в различных городах была. И путевки давали, и просто так отдыхать на море. Ну, наверное, Кавказ Северный. Это мой любимый, наверное, регион. Кисловодск, Пятигорск, горы, горные реки. Вот это очень неописуемая красота. На этих канатках поездила тоже я. Экскурсии все, там ущелья. Какие-то вот эти горные деревушки, села была в них тоже. Так это все меня впечатлило. На Черном море тоже много где была. И Анапа была, и Геленджик, конечно, в нашем санатории. И Адлер был. Сочи тоже, конечно, все это дендрарий. Парк Ривьера, мне очень это все понравилось. Ну и в разных городах. Ну, поскольку по конкурсам тоже я поездила, и города тоже посмотрела. Друзья у меня тоже в разных городах, и ездила я и к друзьям. В гости ездила, и в Оренбург ездила. В Москве тоже часто была, у меня там живут родственники. Я и у них очень часто была. Ну, за границей была, правда, это было очень давно. Был тур такой автобусный, Финляндия, Швеция. Тоже мне понравились эти такие города. Они небольшие, но посмотрела старинные вот эти центры с их домами, с такими улочками узкими. Есть у меня даже фотография, где я стою. Ну, такая прям улочка, и прям дотрагиваешься ты руками до стену. Это такая улочка, вот прямо. Даже один человек кое-как проходит. Ну, тоже там храмы католические, протестантские. Тоже интересно, как устроено все.
0: Тогда зрение позволяло все это увидеть?
1: Да, зрение позволяло это все увидеть. И как-то, наверное, сама еще ориентировалась я. Но я тоже не одна ездила. Одна я не ездила никогда. Как-то компании всегда подбирались. И, ну, если в санаторий, то с сопровождающим я ездила. Ну, как-то получался с одним зрением, как я, и немножко где-то лучше, и со зрячими людьми ездила, и с мамой ездила, и с тетей ездила. Ну, очень много мы экскурсий посещали, я это все любила. Сейчас, наверное, и занята я, наверное, много, и как-то люди все на подъем, что ли, стали. Я, наверное, тоже стала уже не такая на подъем, как раньше. Чтобы могли собраться, вот собраться раз, давайте поедем, давайте. Или я к друзьям вот в Оренбург ездила часто. Приезжай к нам, там, день рождения у нас. Ну, собралась, приехала. А сейчас, наверное, как-то уже и дела, и что-то надо, и доделывать надо, и мероприятия проводить. И, ну, нет, наверное, сейчас уже не так немножко. Вообще путешествовать, ездить любила. Очень любила. Да и сейчас люблю тоже, если есть возможность, то поеду обязательно.
2: Блиц-опрос.
0: Итак, Наталья, ваше жизненное кредо.
1: Мое жизненное кредо. Мне очень хочется по-доброму относиться ко всем людям, какие бы они ни были. И хочется мне принести, наверное, в этот мир что-то доброе, что-то светлое, какую-то пользу принести людям, обществу. Ну вот бывает так, что люди не воспринимают каких-то намерений. Ну, я не говорю, что там я в душу никому не лезу. Хочет со мной дружить человек, я со всеми дружу, общаюсь.

0: нравилось. Но когда люди переходят границы дружбы, если они считают, что если это дружба, то можно позволять себе какие-то уже вольности. Это мне тоже не нравится. Я сама стараюсь эту грань не переходить. Какое-то уважение. Уважение к людям, доброе отношение ко всему миру, ко всем людям. Вот такое мое кредо.
1: Понятно. Любимое блюдо?
0: Наверное, я все-таки люблю макароны. В разном виде. И с сыром люблю, и просто макароны люблю. Я очень люблю, я всегда их лепила.
1: А вообще готовить любите?
0: Нет. Умею, но не люблю. Вот, наверное, все это не мое. Готовить не люблю.
1: И большое благо, когда есть рядом мама все-таки, да, когда можно пробовать покушать маминого чего-то вкусненького, наверное.
0: Да, это очень здорово, когда мамина вкусненькая еда.
1: Да.
0: Да, это все я люблю, и она любит для меня готовить, и я это все люблю кушать.
1: А что самое вкусное вот в исполнении мамы?
0: В исполнении мамы?
1: Радует вас, да.
0: Мама очень вкусно умеет готовить борщ и щи. Первое блюдо у нее всегда очень вкусное.
1: Почему она украинка у меня? Она, наверное, тоже украинка.
0: Ну, она у меня с Ульяновской области. Там, наверное, перемешаны русские, мордва, чуваши. Скорее всего, там, в этих селениях. Вот каким-то образом так.
1: Понятно. Любимая книга?
0: Любимых книг у меня несколько, которые я перечитывала по несколько раз. Так-то я не очень люблю перечитывать, потому что, ну, времени мало. Хочется все прочитать, какие есть, перечитывать. Но некоторые книги я перечитывала по несколько раз. Это «Маленький принц» Экзюпери, это «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Москва петушки» Венедикт Ерофеев. Вот эти книги я читала неоднократно и, наверное, еще прочитаю, я думаю, со временем. Ну, в нескором будущем я вот планирую что-нибудь из этого перечитать.
1: Понятно. Любимое музыкальное произведение, любимый исполнитель?
0: Любимый исполнитель? Затрудняюсь ответить. Наверное, я скажу, что у меня нету прям уж совсем любимых исполнителей. Есть песни, которые мне у этих исполнителей нравятся, а есть, которые не нравятся. Поэтому совсем любимых исполнителей у меня нет. Произведение это, если брать из эстрады или из
1: любое,
0: классики.
1: Любое.
0: Если это по-масштабному брать, то мое любимое произведение – это опера «Флория Тоска» Пуччини. Очень люблю, очень красивая музыка. Несколько раз тоже я на нее ходила, и очень мне нравится. Вообще Чайковский. Мне нравится «Щелкунчик», музыка великолепная. Чайковский, композитор Рахманинов. Наши российские композиторы тоже. Крылатова люблю. Аркадий Островский. Ну, вот такие какие-то композиторы, которые были, наверное, в 20 веке. Сейчас понятно. Таких композиторов что-то я не наблюдаю пока.
1: Какие качества у них вы цените, что вас, наоборот, отталкивает и раздражает?
0: Я думаю, что, наверное, если я сама хочу по-доброму ко всем относиться, я тоже хочу, чтобы ко мне также относились. Раздражает, когда человек слишком навязчив, слишком пытается как-то выставить себя впереди, ну, как-то, наверное, растолкать других локтями и самому быть на первом месте, хотя на первом месте, наверное, не всегда так бывает. Я стараюсь никогда этого не делать. Я всегда говорю, и мама мне всегда говорит, если это твое, будет твое. Если это не твое, значит, это будет никогда не твое. И биться головой об стену без толку, расталкивать людей локтями без толку. Все вот это в людях меня не то что раздражает, а просто мне не нравится.
1: О чем мечтаете?
0: Да, знаете, я, наверное, никогда не мечтала.
1: Тогда планы ближайшие, может, новые идеи творчества.
0: Планы идти вперед. Мои планы всегда идти вперед. А мечтать? Ну, помечтал, а чтобы это сбылось. Ну, идти к своим целям, но только не по головам. Идти к своей цели своим трудом. Добиваться своим трудом.
1: Понятно. Что пожелаете слушателям Радио Рантис?
0: Я пожелаю всем слушателям добра, мира, чтобы все у нас было спокойно, чтобы все были дружны между собой. Хочется, чтобы и в наших организациях, и всем проходило много мероприятий, чтобы мы все встречались друг с другом, знакомились, друг за друга переживали на конкурсах, на каких-то различных мероприятиях. Я всегда за всех переживаю, кто когда участвует, где-то если тоже приезжаю, всегда мне нравятся все исполнители, кто-то больше, кто-то меньше, но уже мне нравится, что люди преодолели себя и участвуют. А так всем мира, добра, любви.
1: И на этом мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Наталья Мортова из Самары, культорганизатор Самарской городской организации ВОС. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

поля поют. Забудете сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес...